Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как Энджи.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются,

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
5: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: прощай.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение по моей.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Милин.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречей.

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Мелодия бимбо.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

метро, он ехал на метро. И вдруг в толпе увидел он нечаянно. Такая девушка прошла глазами, словно обожгла. Такими

телефон, если с той весны между Автовой площадью восстания парень с Петроградской стороны.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Там за седьмой горою

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

в эту ноченьку немало. Баба солдатами шептала: без тебя хоть милый плач, протруби мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали. И в котомке, взяв харчи, о бандиты, уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сычи, тоже будут трубачи. Ну давай, ребятки, все вместе! Молодцы! Давай, пацаны! Та-ра-дам-та-ра-дам-та-ра-дам!

В жизни очень часто так случается. По весне, когда растает снег, на пути на жизнь нам встречается с человеком человек. На пути на жизнь нам встречается с человеком человек. Он хорошим парнем называется, ей такого не сыскать вовек. Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему страдает парень, мается? Почему он не смыкает век? Видно, без внимания обращается с человеком человек. Видно, без внимания обращается с человеком человек.

От волнения парень заикается, свой покой он потерял навек. Так бывает, ежели влюбляется в человека человек. Так бывает, ежели влюбляется.

0: Говорит Москва.
1: Шесть утра. Шесть утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Говорят, геологи-романтики, только это, братцы, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе бродяги.

ходоки. Дождик льет, песчаный ветер колется, а земли а 40 лет пути. Надо от экватора до полюса всю ее обшарить, обойти. Не просто себе, бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх?

Ни на что не можем дать гарантий, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки. Геологи, работяги, искатели, ходоки.

0: искатели, ходоки.
1: Поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 8 часов 6 минут.
0: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Из дымного рта в шумных улицах, в белом порхании, люди ходим мы рядом с людьми, перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы.

0: весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Нам есть что вспомнить.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Где-то вдали чудо.

полет провожа. Вспомним о нем, жить рядом с ним нам с тобой повезло. Вспомним о нем,

в полет провожа. Станет светлей, где-то чуть слышно вздохнут камыши новых друзей.

в полет провожал. Звезды степи вновь зацветут незнакомым огнем. Вся наша жизнь, как бесконечность,

0: Днем брежет в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Жизнь трудна, а мир не добр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Здоровые и токсичные отношения. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: были, я у аптеки, а я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте в тот же час.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 2014 году

0: убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
1: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
0: Время начинать движение.
5: Мотор,
0: мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы!

июня на календаре. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. И у нас, экватор недели. Ну что ж, половина впереди, половина позади. В хорошем смысле этого слова. Вась Куролесов, доброе утро. Олег Мохов, приветствую вам тоже. Погнали. Погнали. Наших городских, как говаривали мы в юности. Сергей Иванович, приветствую, Камчатка. Да, там плюс чего это? А Зерновский плюс 9. Это очень хорошо. Очень, очень. У нас было, когда я выходил, у нас было 11, что там, синус на косинус. Сейчас 12, 12, 12. Ощущается как 10, как 10, как 10, как 10. Как на Камчатке прямо сейчас. Да. Каким будет лето? Мне Яндекс тут пишет. Кнопка такая. Можно нажать на нее, и будет ответ, каким будет лето. Я знаю, как коротким. Лето будет очень, очень коротким. На следующей неделе оно и вовсе повернется уже к зиме. Планета начнет под таким углом поворачиваться к солнышку, что дни будут уменьшаться. Нравится вам это или нет? Так происходит уже миллиарды лет, так что терпите. 23 сейчас в Челябинске, днем 27, без осадков. Лучше бы ливень, гром, молнии, буря. Пусть сильнее грянет буря. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Или какое оно там у него? Как в Москве в прошлую субботу затопило подземный переход. По потолок, пишет Артем. Да, Челябинск тоже засветился в новостях, как город... какие же они? Какой-то синоптик? Какой-нибудь Вильфанд, может? Но это не то, но это не точно. Когда-то назвал мощный ливень в Москве библейский. Вот, он говорит, библейский потоп нас ожидает. Вот у вас там это и случилось. Товарищ рейнджер, приветствую, доброе утро, баб Таня. Вам тоже алло, здесь с нами Андрей Скорпион. Алло, это человек. Это человек такой, он говорит, алло. Нет, как надо говорить? Алло, дядя. Вот так, на? Алло, дядя, или алло, тетя. Я приветствую вас в любом случае и читаю вас в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Значит, смотрите, мы можем устроить голосование по компактышам. Один из компактышей у меня даже, видите, здесь вот приоткрыт. Мы можем устроить краш-тест по входным билетам в класс кроссоверов, то есть по моделям, которые сами из себя представляют первые, я сейчас думаю, да, меньше нет, первые модели в классе кроссоверов своего бренда. Не все бренды обязательно производят исключительно кроссоверы, но те, что производят, все имеют самый старший кроссовер, так называемый флагман модельного ряда. И они же имеют младший кроссовер, так называемый входной билет в сегмент кроссоверов. Ой, я чуть не забыл. Надо же было, наверное, Жулион сюда еще вписать, да? Наверное, скорее всего. А то я отобрал, а Жулион ты не отобрал. Нет, наверное, не успею все это вместе сделать, потому что это сейчас нужно все их технические параметры, потом все цены найти. Потом найти все цены со скидками, все цены без скидок. Наверное, на завтра. Давайте на завтра оставим. Я обеспокоился этим только сегодня утром, подумал, вот точно. Несколько раз за последние дни звучали уже вопросы, что нужно выбрать именно такой компактный кроссоверчик. И что-то такое до 3 миллионов, чтобы рублей оно было.

0: Конечно, я просто думаю, ты понимаешь, что если у тебя вдруг в семье там третий родился ребенок, и они будут просто одного забирать и усыплять, вероятно.
1: Ну, или отдавать в другую страну.
0: В другую, ну, да. Я бы этого выбрал.
1: Извини, брат.
0: Приходит специальный кинолог, смотрит на троих и говорит, так, я бы вот этот, живенький такой, вот этого я бы оставил.
1: Причем не последнего, а просто выбрали худшего.
0: Рандомно.
1: Слушай, ну, если откровенно, да, ты, конечно, старше, и мы уже к тебе привыкли, но...
0: 16-летнего.
1: Но...
0: Че ты жрешь много вообще?
1: Да, но понимаешь, такая ситуация. Ты уезжаешь в Либерию. До свидания.
0: В Иран. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, да, доброе.
2: Доброе утро. Роман, Алексей, хорошо, что вот вы вместе. Хотелось бы...
0: Ну, мы... Не, мы просто коллеги.
2: Здорово, да. Просто до Алексея очень тяжело дозвониться. Знаете, хотелось бы как-то отображать вот в ваших эфирах, вот что мы сделали для фронта, для нашей победы. Вот
1: все это. Это мы сегодня будем говорить в любом случае у меня.
2: Вот, мы наслышаны, что вы много делаете сами. Это просто, ну, как бы не скромно не афишируете это, вот. Но, тем не менее, чтобы как бы Родина знала. Спасибо вам.
0: Спасибо и вам. Ну, стараемся.
1: Надо что-то развлекательное сейчас. Надо такую песню, я не знаю, что-то должно.
0: Что мы делаем? С другой стороны, ты понимаешь, что...
1: И пусть правая рука не знает, что творит левая рука.
0: Если ты сейчас... Не...
1: Уйдешь отсюда.
0: Если ты сейчас не в штурмовой группе какой-то,
1: да,
0: то этот вопрос, что ты делаешь для фронта, любого человека несколько озадачивает.
1: Ну да.
0: Потому что если ты не там, то действительно ты выглядишь подозрительно. А что ты делаешь для фронта? Ты такой думаешь, действительно.
1: Машины тестирую.
0: Мог бы машины...
1: Какие машины? Ну машина. Зачем машина?
0: Мог бы больше, наверное. Нет, что-то мы делаем в рамках средств массовой информации Министерства обороны. Что-то делаем тоже.
1: Да каждый делает. Вы все молодцы, помогайте, да. Правильно делаете.
0: Совместный эфир давай. А сейчас что?
1: Сейчас вот раздельный эфир у нас идет.
0: Мне говорят, совместный эфир сейчас.
1: Как хорошо, что мы вместе.
0: Выезд из Ясенева, внешняя сторона левой полосы, что-то горит. Вроде бы ДТП, будет сильная пробка, держитесь там. У тебя есть электрогитара?
1: Есть.
0: Электрическая прям.
1: Электрическая.
0: С комбо-усилителем.
1: Ну да, в резиновых перчатках.
0: Но она тебе, она же тебе уже надоела, и ты хочешь ее отдать кому-то.
1: Ну отдать прям я не хочу ее. Вот,
0: продать.
1: И продать не хочу. Но она же дорожает только.
0: У меня сын начал играть на гитарах, я ему купил обычную такую.
1: Он хочет электро.
0: А он хочет
1: электро. Он хочет делать вот это, да?
0: Но он говорит, что звук вообще по-другому, и все это, и поется по-другому под нее, и играется тоже совершенно.
1: Нее вообще не поется.
0: Ну, он пытается петь. Вот. И я
1: не, я имею в виду, это рок. Электрогитара это такой рок какой-нибудь. Он любит тяжелое звучание. Мы сейчас. Давай про гитару поговорим.
0: Нет, он. У меня помимо моего любимого названия населенного пункта Лахденпохья, появилось еще любимое название Ибанез. Гитары Ибанез. Да. Ибанез. Вот я теперь. Да. Играешь на Ибанезе в Лахденпохья. Да. И. Я начал смотреть эти гитары. Еще ты знаешь, каждый раз, когда я покупаю какой-то новый еще, предмет,
1: подожди, перспективы которого... Есть же еще автомобиль вот этот, Бестюн.
0: Бестюн, да.
1: Сел в Бестюн. Сел
0: на Бестюне, уехал в Лахденпохью играть на Ибанезе.
1: Да, такая жизнь.
0: Каждый раз, когда я покупаю что-то ребенку стоящее, ну такое дорогостоящее, разное, у меня ощущение, что я часть денег выбрасываю просто тупо на ветер вообще.
1: Вспомнил это, просто эту картину, которую сейчас описали жизни про Бестюн. Прости, это очень смешно.
0: А да. Ты знаешь, что они сами сказали оставить? Это не случайность.
1: Не случайность?
0: Нет. Он когда начитал это...
1: Да, в рекламе.
0: Начитал. Он сам говорит, ну ты же знаешь, как аудиозапись работает. Они же прослушивают, все это обрабатывается. Говорит, ребят, что-то после обработок оно как-то отправляют заказчику, фаву этому. Они говорят... Офигенно, лучше не придумаешь, оставляем так. Все, потому что главная задача рекламы.
1: Мы же запомнили,
0: вызывать эмоции. И поэтому, если бы это было
1: восторг, я бы
0: сказал. Восторг, да.
1: Да, прости, я перебил тебя просто потому, что мне очень смешно было весело. Да, ты говорил про гитару.
0: Да, я каждый раз думаю, что я выбрасываю как минимум половину денег просто так, потому что вещей, которые были куплены ребенку и теперь они лежат никому не нужны. Я думаю, может, на Авито пойти купить.
1: Есть рекомендация по гитаре сразу.

0: сразу. Да. Обязательно купи держатель для гитары настенный. Это минимальное место, что занимает
1: гитара.
0: Я
1: для акустической купил такой на ножках.
0: Вот зря. Вот у меня тоже на ножках были.
1: У меня стены крашеные, таких сверлить
0: не хочу. Да. Жаль, там потому что ремонт. Это самое удобное. То есть она, во-первых, выглядит хорошо, гитара. Во-вторых, ее можно оттуда и не будешь снимать. Только единственная пыль надо протирать. В-третьих, она тогда не занимает место на полу. Пусть и он... робот-пылесос может пылесосить.
1: Слушай, крутяк, потому что это еще и элемент интерьера тогда.
0: Конечно, да. Конечно. Велосипеды некоторые вешают.
1: Вот, я подумал, что пусть он в течение полугода докажет, что он действительно для него это, хотя сейчас он особенно он любит в 2 часа ночи играть.
0: Да.
1: Да, такой...
0: На обычной гитаре.
1: Да, ну на обычной.
0: С электро есть как бы прикол, кайф.
1: Ты в наушниках?
0: Конечно. Можешь,
1: да, это не слышно.
0: Конечно.
1: А сейчас очень слышно, но мы с женой решили, что поскольку это увлечение, которое разительно отличается от компьютеров, телефонов, соцсетей и всего хорошо. Остального, это нужно всячески позитивно подтверждать, как конечно. С собачками, да, там сделал что-то, кусочек надо дать еды. Вот этот кусочек вкусности, это возможность в 2 часа ночи выводить соседей и не ругать его за это, дескать, потому что критикой можно спугнуть. И вот сейчас мы... Но уже я понимаю, что уже даже мне это мешает.
0: А там что, там вот это грани, это клевач, переломлен пополам.
1: Хорошо, хоть не поет пока что.
0: Пока не
1: поет. Нет, но он поет днем, а по ночам отрабатывает
0: именно... Маэстро, позвольте мне вам дать один маленький совет. Гитара акустическая и гитара электро настолько сильно отличаются, что лучше полгода не доказывать, что ты готов. Лучше сразу электрогитару, если хочет электрогитару.
1: Ну вот, не, на
0: разные
1: самом деле,
0: инструменты.
1: На сильно. Самом деле я уже вижу, и прям по сильно. Прогрессу, он буквально месяц назад я ему купил, он вообще просил взять где-то у кого-то попробовать. Я думаю, нафиг пробовать, у тебя должна быть своя
0: другое
1: гитара.
0: Звукоизвлечение.
1: Да.
0: Играет перебором, играет...
1: Да, по-разному, и перебор, ну, этот... боем.
0: Боем, а да. Вот медиатор использует?
1: Да, да, периодически.
0: Наверное. Точно, электро сразу надо взять. Все. И, а гитара, которая куплена, она с грифом то,
1: тоненький, она маленькая.
0: А, ну это неплохо.
1: Но она такая стартовая.
0: Потому что есть вот классическая, испанская, так скажем, она с широким
1: большая,
0: грифом.
1: Да.
0: И у нее вот эти вот нейлоновые струны.
1: Вот у меня в детстве
0: струны.
1: Такая была. Большая, с широким.
0: А это тоненький.
1: Да? А это да, но это... она сама малюсенькая.
0: Американка это называли.
1: Типа того, да, ему очень удобно все это играть.
0: И тоненький гриф. Вот главное, чтобы гриф более-менее совпадал.
1: Так что, какую же брать-то?
0: Ну, Ибанес, во-первых, хорошая, ЛТД хорошая, если вот ЛТД были такие. ЛТД от ЕСП. ЕСП это дорогая версия, ЛТД подешевле. Ну, тоже собирают все в Китае, там где-то на Тайване.
1: А Стратокастер это что?
0: Это Fender. Fender классика. Fender всегда хорошо, но Стратокастер, Телекастер, ну, как бы не для самой жесткой музыки. Так скажем, не для самой жесткой. То есть тут смотря, что он хочет.
1: Я по, какой-то вот этот Ибанес нашел там в районе 1020. Это нормально?
0: Нормально.
1: Ну, я еще где-то за 10-15 комбо отдельно, чтобы было.
0: Да, я когда-то покупал вот эту ЛТД, EC1000BB, там что-то она такая, черная матовая.
1: Матовая черная.
0: Вот, она стоила 27 тысяч, сейчас она, наверное, стоит около 50 тысяч, скорее всего. То есть оно просто доллар тогда по-другому был, а это все покупается за доллары. Это по-другому не купишь никак. Вот.
1: Все, значит, пойду заказывать. Сейчас он сдаст экзамен, а вчера сдал. Сейчас получит результаты экзаменов. Я куплю гитару, экзамен окажется на тройку. И
0: важный
1: я,
0: момент.
1: И я поддержу его тройку.
0: Важный момент, важный. Для тебя, для сына. Комбик. Важнее даже гитара.
1: Я знаю. Это я уже понял, читая отзывы. Я на маркетплейсе, конечно же, все сейчас покупаю. И начал читать.
0: Звучание.
1: Есть вообще гитара там 8 тысяч уже с комбиком, со всей фигней. И я потом смотрю видео эти комментарии. Господи, это вообще жесть какая-то. Невозможно слушать. Я понимаю, что это не столько гитара, сколько комбик. Вот это. Ты меня спрашивал как-то про телескоп.
0: Да.
1: Помнишь, какой телескоп? Вот с телескопом говорили. Такая же история была.
0: Я хотел наблюдать за соседями, конечно, да.
1: А с телескопом такая же история. Настолько же важна монтировка, даже в порой больше, чем телескоп, потому что чем выше кратность, чем больше увеличение, конечно. Тем монтировка более чувствительна к микродвижениям. Ты ходишь рядом по земле, даже не по полу, не по бетонной плите. Да. Рядом, он на земле, на асфальте стоит. А у него вот эти движения, микровибрации передаются так, что у тебя кратеры, когда большое увеличение по Луне, вот так вот прыгают.
0: Потому что Земля тонкая и плоская.
1: Да.
0: И она вибрирует.
1: Тут глаза к нам должен присоединиться.
0: Главное, я же с ним еще недавно общался. Страшное дело, слушай. Вот, правда, комбик — это главное в звуке. Гитара тоже должна быть хорошая, но если комбик не очень, то и гитара...
1: Вот я так понял, поэтому я решил не брать комплект, а я решил взять отдельно гитару, да. И отдельно почитал Yamaha какой-то там, ну, он тоже 1015 стоит, что-то такое. Ну, для начинающего. Тем более, что я буду настаивать, чтобы он играл в наушниках.
0: Важен звук, стиль, от стиля отталкивайтесь.
1: Ну, а какой
0: комбик? Если в наушниках по барабану, какой комбик?
1: Как? А если...
0: Плюс-минус. Если лучше тогда взять процессор такой... специальный, гитарный. Он стоит около 20 тысяч. Который будет эмулировать любые комбики, которые туда там, ну, просто загнаны, и все. То есть ты будешь играть через примочка еще это называется. Все. И это вообще не нужен тогда комбик.
1: Процессор к комбику. Процессор, можно, да. Еще и звук чище будет, пишет Полиграф. Да, Полиграфыч. Да, да, да. Самое время. Ушли музыкальной паузы. Это правда, все. Я уже придумал, что сейчас будет... где-то у меня была выбрана музыкальная какая-то, что я не помню, что я хотел включить. Все, сейчас мы послушаем. Это премьера.
0: Группа «Премьер»?
1: Нет, это премьера. Это группа. Премьера группы. Я знаю этого чувака, он диджей. Я просто этой пилюли еще не было, поэтому я не отслушанную ставлю. Я так обычно стараюсь не делать. Но я просто уже доверяю ему как бренду.
0: Да, то есть он точно где-то в середине скажет «За Россию».
1: И лизнет. И лизнет лед.
0: Байкала.
1: Байкала.
0: Не любой лед, но Байкала.
1: Да. Давайте, говорит МСК-бот, заходите, пишите везде, говорит МСК-бот. И в Максе, и в Телеге тоже. 7373948 можно позвонить. Щукин и все, Телега. Твой Макс, как называется? Гудошник.
0: Да-да-да.
1: Гудошников, заходите в Макс. В Телеге еще глаз народа. Как я название придумал, а? Да. Прикольно. Глаз народа.
0: И зарегистрируйтесь уже на госуслугах. Это удобно.
1: Мойте руки перед едой. После каждого приема пищи.
0: Конечно. Прополаскивайте. Китайские автомобили лучше немецких. Хорошего вам настроения.
1: Все, Алексей Гудошников уже через менее 40 минут здесь в этом эфире появится. Мы пытаемся дотянуть до начала.
0: Ему можно будет отомстить.
1: До начала. А да, я останусь. У меня сегодня в 10... Ты знаешь, я поеду с Волгой знакомиться лично. Я буду трогать Волгу.
0: Ту самую Волгу?
1: Ту самую Волгу.
0: Легенду нашу новую.
1: За Вымя, да. Буду трогать. Сейчас поеду к 10.
0: Слушай, ну наши инженеры много потрудились для того, чтобы...
1: Ты сейчас иронизируешь, а это действительно так. Ни в коем
0: случае, я еще и куплю.
1: Я тоже.
0: В какой-то момент.
1: Я тоже куплю. Все, давайте, просыпайтесь, граждане, просыпайтесь. Алексей Гудошников здесь после 8 обязательно будет. И уже не уйдет отсюда никогда.
0: Наверное.
1: Точно.

0: Я понял, что это какая-то фигня. Вот я сейчас зарядил какую-то лажу, честно говоря, поэтому...
1: Потеряно доверие к человеку.
0: Не, я
1: он
0: другую...
1: Нет, он так и не сказал.
0: Не, люблю Россию. И не лизнул лед. Я другую сейчас поставлю. Вообще он классный, сейчас промотаю чуть-чуть. Он классный, но иногда...
1: Что за... Что за...
0: Нет, вообще...
1: Это как, знаешь, когда в подростковом возрасте посмотрел фильм, и он тебе так понравился, такая смешная комедия. И пап, давай вместе посмотрим. И начинаешь смотреть с отцом и думаешь, господи, какая... Выключай.
0: Вот это... А, вот это хорошее. Сейчас.
1: Очень.
0: Не, сейчас будет. Начало было похоже на наше... Музыка не для среды, точно совершенно. Это тебе звонят?
1: Нет.
0: И не мне. Главред звонит уже. Заканчивайте этот бред.
1: Было приятно с вами работать, ребята.
0: Явно же звонок какой-то идет. Это твоя сигнализация? Нет, это моя сигнализация. Не знаю, что. Все. Вот это точно нормально. Это я знаю, она проверена.
1: Да,
0: я...
1: что-то такое скандинавское.
0: Нет, сейчас пойдет нормально, сейчас раскачается и тепленькая пойдет. Смотри, сейчас будет тепленькая. Трофей 506, Григорий СПБ, полиграф, Джиана Дава, Антон здесь, мигранты из Корейтаун. Вот чувак крутится наш в Калифорнии. Значит, купил билеты на финал ЧМ за 500 баксов, сейчас за 1700 продает уже.
1: Сразу видно, любит футбол, как
0: на,
1: и мы.
0: На Авито, на их, на американском выставил уже туда. Любит, да.
1: Правильно.
0: Вот. Еще музыкальная пауза. Это да, правда. Григорий, Тим. Все, давай. А ну давай, Вегас.

0: магия средства массовой информации. Оказывается, у нас есть здесь старый гитарист. Ну, он молодой, но он старый гитарист. И у него есть друг с подержанными гитарами. А у него самого Yamaha и Suzuki. Он мотоциклист, мне кажется, никакой, а не гитарист.
1: Почему
0: Yamaha, Suzuki и вот это все.
1: Насчет Suzuki не знаю, Yamaha хорошие делают.
0: Ну вот комбик я Yamaha.
1: У меня вот есть фортепиано Yamaha P105.
0: Слушай, а вообще это прикольно, когда компания такая вот раз и занимается. Представляешь, если бы была гитара BMW, там магнитофон, покупаешь там проигрыватель Mercedes или, ну, или Audi.
1: Тапки они делают какие-то.
0: Ну, Volkswagen, кстати, сосиски, самое главное, да. Самый массовый товар — это сосиски.
1: Сейчас, возможно, на этом как бы они и сконцентрируют.
0: Это их и спасет.
1: Своё производство, да.
0: Это, конечно, без икры, но хлебушек с маслом какой-то все-таки будет у них.
1: Всем по сосиске раздадут, и разойдется завод.
0: По сосисочке. Не, они прикольные, эти сосиски, у них даже в этом, в каталоге запчастей представлены.
1: Да?
0: У них номер есть, артикл, и он среди всех запчастей в каталоге значится эти сердельные.
1: Что бы это ни значило.
0: Ваговские.
1: Конечно.
0: Так, Арабейн, похоже на... Да, наверное.
1: Пронумеровали свои сосиски, получается.
0: Не ведитесь на мошенников. Росфинмониторинг, ФСБ, МВД не звонят по мессенджерам, ничего не требуют. Раз уж такой разговор пошел, в какой момент он у нас ушел в мошенников? Я не знаю.
1: Человек себя решил проявить в хорошем смысле. Ведь правильно говорит.
0: Да. А, нет, это мы говорили, что надо...
1: Правильно говорить?
0: Правильно, что надо мыть руки после еды, и вот это все. Он говорит, и на мошенников заодно не ведитесь.
1: Да.
0: И лучше заливайте 95-й, даже если производитель рекомендует 92-й. Это ловушка! Это ловушка, не ведитесь на нее.
1: А, и костюм с кроссовками не носите.
0: Сейчас еще будет. И джинсы с туфельками на каблучках тоже не надо.
1: И, может быть, рваные джинсы тоже не надо.
0: Не надо. Но только если красивые очень ноги, а джинсы рваные очень сильно, тогда так вообще. А ноги, ну, женские, если ноги женские.
1: Я понимаю. Да.
0: Ну, почему?
1: Ты же сказал красивые.
0: Да.
1: Понятно, что... Хотя...
0: У Ван Дамма в эти времена, в его молодые, какие были ноги?
1: Ну, мы не любим Ван Дамма же, на самом деле.
0: Еще один пришел к нам. Евгений, присоединяйся.
1: Не Соня Блейд.
0: Не, я в 8 уйду, ты, конечно.
1: Но ты провоцируешь людей, конечно, такой музыкой. Представляешь, как они сейчас гоняют там?
0: Да, просто. Да.
1: У них наклейки на машинах My Life, My Rules. Они
0: представляю.

0: И носки с сандалиями, да, и брюки в носки не заправляете.
1: А
0: тоже.
1: Ведь есть еще душ, знаешь, вот душ такой, где радио тоже играет в душе. Представляешь, как человек сейчас колбасит там? Да?
0: Массу видел, у меня у тещи такой в Нальчике, у тещи, и я не видел ни одного, чтобы там эта фигня работала.
1: Человек заходит такой, послушаю-ка я Романа Щукина, что он мне расскажет? Такой культурный, как говорится, мужчина. И тут...
0: Не видел ни одного душа, в котором бы работала вот эта фигня. Ни одного. Везде эта штука
1: ломается.
0: Сломана, да, везде. Может быть, это как-то связано, что там влажность высокая. Ну так, просто может быть.
1: Слишком.
2: Моторы. Реклама.
3: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Прайд, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
4: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
9: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Говорит Москва, 94,8. Моторы.
0: 7.37, говорит Москва, моторы, трибл, моторы. Алексей Гудошников здесь с нами сегодня.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Доброе утро. Мы заполучили эксперта.
1: Вашим услугам.
0: Мы заполучили эксперта сюда, и сейчас будем экспертировать его.
1: Извольте.
0: На М4...
1: Катался.
0: Кончился это... Да. Владел.
1: Владел.
0: Да, нет, это не та М4. Это та М4, где кончился интернет, и я включил музыку со старой карты, заиграла жуткая трансляция. Не знаю, понял. Как проехал 200, неважно. Значит, несколько новостей, которые мы должны были обсудить. Но я обещал. Во-первых, я обещал ответить на фундаментальнейший вопрос нашей с вами современности. Почему после того, как появился на улице, на дороге, на проезжей части новый асфальт, разметка на нем появляется через месяц-полтора?
1: Вот.
0: Два.
1: Это очень интересный вопрос. Я недавно ехал по МКАД и думаю, ну как ездить по МКАД без разметки? Это же невозможно абсолютно. Люди не могут держаться какой-то полосы, которой нет.
0: Честно, говоря, по МКАД ездить и с разметкой невозможно.
1: Да, невозможно. А без нее там вот тут, знаешь, все эти, не знаю, сколько полос, 100 полос, и они все начинают вот как-то жить.
0: Я бы вообще на МКАД бы делал нервно. Так, как делают умные застройщики в жилых комплексах. Глупые застройщики создают газоны и прокладывают через них дорожки с плиткой, и люди потом натаптывают через газоны
1: себе... А умные застройщики собирают деньги и уезжают?
0: Нет, это застройщики, у которых долгая жизнь, они думают, я лучше отсижу, а потом денег у меня будет много. Нет, а умные засевают газоны травой, смотрят, как люди вытаптывают тропинки, а потом по этим тропинкам прокладывают дорожки.
1: Ну, да,
0: и это залог того, что люди потом по газонам ходить не будут, потому что они дорожки сами себе протоптали, как лоси. Вот. И также нужно на МКАД полосы
1: рисовать. Судя по центру Москвы, так и было сделано. Так и было.
0: Нужно рисовать полосы также, посмотреть, как ездят люди, а потом рисовать. То есть одна должна быть, может быть, такая, чтобы два автомобиля умещать. Одна для мотоцикла узенькая такая полоса специальная, чтобы было. Но если серьезно, это не случайность и не безалаберность. На свежий асфальт не наносит дорожную разметку сразу после укладки из-за наличия на поверхности... Как бы ты думал, чего?
1: Каких-то масел, возможно.
0: Битумной пленки.
1: Ну да.
0: Битумной пленки. Это связано с особенностями технологии укладки асфальта, асфальтобетонной смеси, свойствами битума, вяжущего вещества, которое обеспечивает прочность покрытия. Она образуется во время уплотнения асфальта катком и представляет собой густую вязкую смесь, которая может содержать влагу, если нанести разметку до того, как пленка полностью испарится.
1: Как
0: или
1: ты это все помнишь?
0: Выкатается. Это я, ну, я учил, я сдавал экзамен по этому. Битум может просто окрасить разметку, это ухудшит ее внешний вид и снизит светоотражающие свойства. Для естественного испарения нужно от 10 до 20 дней, в зависимости от климата.
1: От 10 до 20 дней?
0: Да. Все. Ну, 3 недели. Вот и есть те самые 3 недели, когда ты ездишь по дороге и мучаешься каждый раз, потому что...
1: Кстати, я слышал, что если ты что-то делаешь одинаково 21 день, ну, то есть 3 недели, это становится твоей привычкой. Все, организм привыкает. Любые дела, абсолютно.
0: Нифига.
1: Нет?
0: Нет.
1: Все, тогда забыли. Тогда забыли, к черту.
0: А, не, подожди. Какая-то чушь. Каждый день делаешь подряд.
1: Каждый день. Ну, то есть, если ты хочешь к чему-то привыкнуть, тебе нужно заставить себя сделать это подряд 3 недели.
0: Каждый день, 3 недели подряд ты просыпаешься.
1: Если нет разметки 3 недели, люди уже привыкли. Да. Так, может, и не надо.
0: Не надо.
1: Уже
0: и светофоры не нужны. Я тебе скажу, когда мы жили в старой нашей квартире на Озерной, пересечении Озерной и Аминьевского шоссе. Вот, прям перекресток, и там такой жилой комплекс.
1: Да.
0: И вот на этом перекрестке светофоры. Он Т-образный. Нет, обычный перекресток.
1: Ага.
0: Так вот, всегда, когда там светофор работает, пробка через всю Озерную, всю Аминьевку от Мичуринского, все стоит. Каждый раз.
1: Да.
0: Вот работающий светофор приводит. Каждый раз, когда светофор почему-то все не работал, сразу. Все офигенно.
1: Ну.
0: Потому что как-то вот они все время разъезжаются. Там два проехали, сюда три. И потоки по улицам идут всегда. А на светофорах стоят. Поэтому иногда самоорганизация, это, между прочим, не худший вариант.
1: Я вчера слушателям предложил, как сделать Москву лучше и тише, и вообще замечательной. Идея такая.
0: Переселить всех чиновников в Калининград. Нет, там их быстро примут. В Екатеринбург.
1: Нет. Снизить скорость движения в Москве.
0: А, как это тебе? Я слышал.
1: Как тебе такая идея?
0: Прекрасно.
1: Поддерживаешь?
0: А мне, да, я больше того, можно я добавлю
1: без
0: твою инициативу?
1: Без шуток?
0: Нет, без шуток.
1: Поддерживаешь?
0: Я ее не просто поддерживаю, я ее можно расширю.
1: Давай, конечно.
0: Вы сами решаете, какой она должна быть, эта скорость, сами решите. Я выступаю за выравнивание скоростных режимов в Москве.
1: Да.
0: Потому что ситуация, при которой у тебя в одном населенном пункте варьируется скорость от 30, у нас вот здесь на этих улицах 30, до 80 километров в час разрешенная, приводит к тому, что ты, во-первых, нифига не понимаешь, где ты едешь.
1: Да.
0: Во-вторых, ты все время оплачиваешь бюджет, пополняешь штрафами
1: своими. Это, кстати, хорошо.
0: Это хорошо, но надо тогда просто ввести абонплату на использование дорог московских. Правильно. И платить сразу все. Просто по умолчанию. А в-четвертых, люди... это плохо сказывается на движении, когда у тебя разность в скоростях это вот настолько большая. Поэтому давайте так. Вот раньше было, да, ты въезжаешь в город под знак, означающий город, вот этот...
1: Это 60.
0: 60. И ты точно знаешь, что везде в этом городе, где бы ты едешь, 60.
1: Да.
0: Все. Выехал за город...
1: Ну, возле школы 90. 20.
0: Ну, тут но для этого знак специальный стоит, и причем это не знак ограничения скорости, а это знак детишков бегущих.
1: Да.
0: И ты точно знаешь, что это 20.
1: А так мы говорим о том, что вот основные магистрали, кольца, все остальные. Ну куда сотку-то?
0: Любые перепады, то же самое с этим, с изменением рядности. Вот ты же знаешь, конечно, это место, Нижняя Масловка, Третье транспортное кольцо, Дмитровка. Савеловскую эстакаду переезжаешь в сторону Ленинградки?
1: Да.
0: Не переезжаешь, ты на ней стоишь всегда.
1: Угу.
0: При том, что впереди нет ни аварий, ни светофоров, ничего.
1: Да.
0: Только потому, что у тебя на съезде с эстакады 12 полос, с Дмитровки все выезжают, потом 5, потом 4, потом... Любое изменение рядности всегда приводит к пробкам. Независимо, удивительно то, что независимо расширяется рядность или сужается. То есть если у тебя было 5 рядов, потом стало 3, здесь будет пробка. Если было 3 ряда, потом станет 5, здесь тоже
1: начинают
0: будет пробка
1: метаться.
0: Потому что будут метаться и перестраиваться.
1: Да.
0: И в результате вот выравнивание рядности и выравнивание скоростного режима.
1: Ну давай со скорости начнем.
0: 60.
1: Это легко.
0: 60.
1: Может быть. Чистая идея. Я видел на скоростных магистралях, есть знаки, которые меняют скоростной режим в зависимости от погодных условий. Что если сделать, учитывая те сложные компьютерные системы, которые у нас есть для организации дорожного движения в ЦОДД?
0: Запутаются, будут путаться.
1: Знаки, которые будут менять скорость
0: путаться будут.
1: Движения.
0: Конечно. Не, ну как, ты вот сегодня у тебя там 50, а потом через 2 часа там...
1: Через 5 секунд
0: 70,
1: у тебя уже.
0: А потом 30.
1: 20, 150!
0: Ты такой, 180! Как-то торги такие
1: пошли. Ладно, хорошо,
0: просто 60.
1: Просто 60.
0: Просто 60.
1: И все.
0: Нет.
1: И убираем этот нештрафуемый порог в 20 километров.
0: Нет такой смертельной аварии, которая закончилась драмой, результаты которой не были бы значительно легче, если бы автомобили ехали значительно медленнее.
1: Это точно.
0: Такой аварии не
1: автомобили
0: существует.
1: Автомобили испытывают, ударяют на скорости 60, там
0: конечно.
1: 4 примерно.
0: Ну, да.
1: 60 км в час. Вот и все.
0: Вот снизьте скорость до 30 и посмотрите на результаты.
1: Да.
0: В любом случае, что бы с ним ни произошло, результат будет более мягким, и у людей будет больше шансов
1: и
0: не пострадать.
1: И город поедет.
0: Поедет.
1: Потому что хвост перестанет догонять голову.
0: Потому что выравнивание.
1: Конечно,
0: должно быть
1: конечно.
0: Ровненько. То есть это называется ламинарное движение. Сейчас у нас хаос.
1: Да.
0: Один быстрее, второй медленнее. Я еду разрешенные 60, а другой считает, что у него разрешенные 80.
1: Конечно.
0: Потому что плюс 20.
1: Да. Так в прошлый раз вот была идея у кого-то, говорит, давайте уберем этот нештрафуемый порог. У нас камеры нормально работают, километр в километр.
0: Медведев против.
1: Вау, все, вау.
0: Дмитрий Анатольевич против.
1: Да не только Дмитрий Анатольевич, там много кто. И в Госдуме. И ты говоришь, никак не убьет. Нельзя. Почему нельзя? Почему нельзя? Это вызовет негодование. Каково негодование это вызовет? Все хорошие люди не вызовут этого негодования.
0: Не,
1: народ
0: поддержит. Нештрафуемый 5 можно оставить, допустим, 5. Потому что все-таки есть погрешность определенная у спидометров. Один показывает плюс 3, другой показывает
1: обычно
0: плюс
1: 5. Обычно они минус, они обычно минус. А, ну да, да, я имею в виду, ну, они показывают чуть больше,
0: быстрее,
1: чем едут.
0: Ты едешь чуть быстрее, как будто бы. И вот здесь разница все-таки 5, да, но там условно в европейских странах, по которые мы все почему-то объездили, все нормально, там да. зазоров, как правило, нет.
1: И все.
0: Все, ты едешь, и больше того, у тебя начисляется штраф за каждый километр превышения. Вот 8 километров превысил — это один штраф, а 10 это другой, а 15 это третий. И так-то у тебя штраф может быть от 20
1: там
0: евро до 200.
1: Нас прокляли, нет? Или как? Поддерживает народ хоть как-то?
0: В Анталии на объездной висит знак 82. Это возраст был чей-то. Это с днем рождения поздравляли кого-то. 82.
1: На объездной. Хорошо, по МКАД можете 100 ездить.
0: 82. Надо убрать тупящих за рулем. Это, в смысле, это, знаешь этот анекдот про автобус с туристами в Германии? Ну, такой, это вот...
1: Не знаю.
0: Везу автобус евреев. Можно такие рассказывать?
1: Нет.
0: Нельзя?
1: Я думаю, что нет, наверное. Я же его не знаю, понимаешь? Если бы я его знал, я бы сказал точно.
0: Сломался автобус туристический, и он в дом, это сосед, ну, на улице. И дом какой-то стоит, и он заходит к немцу в дом, говорит: слушай, помощь нужна, тут вот везу автобус евреев, а ехать по этой дороге можно только на экскурсию в концлагерь. А этот житель говорит: слушай, ну не знаю, чем тебе помочь, у меня только микроволновка.
1: Ужасный анекдот,
0: если честно, да. Да.
1: Такой не надо рассказывать.
0: Не буду. Вот, только микроволновка, чем помочь. Вот, поэтому... Надо убрать всех тех...
1: Немцы фашисты, я вот что-то хочу
0: убрать сказать. Тупящих за рулем, пишет Евгений. Я вот почему вспомнил этот анекдот. Как убрать? Как? Ну, через какую санкцию их убрать?
1: Да что их убирать-то, я не понимаю. Просто, когда ты 10 тысяч разных знаков повесил и хочешь, чтобы их соблюдали, ну, люди путаются. Ну, потому что вообще на автомобиле ехать — это контролировать много разных вещей одновременно. И скорость движения, и других водителей ты должен каким-то образом наблюдать, и дистанцию надо держать, и много чего еще. И тут тебе все время меняется.
0: Не знаю. Да
1: и шумно.
0: Убрать тупящих за рулем, знаете, это означает, что запретить людям быть людьми.
1: Да не, ну просто кто определяет тупящего,
0: ну,
1: понимаешь?
0: Это просто люди.
1: Конечно. Вот, а вдруг вас определят в тупящие, уберут вас?
0: Еще одна штука, помимо всего с разметкой, мы выяснили. Понятно? Да. Там пленка битумная, которой нужно испариться 20 дней. Все. И поэтому разметку сразу наносить нельзя.
1: А потом, когда уже нанесут, уже как бы...
0: Проверка.
1: Уже зима.
0: Алексей, навыков. Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП
1: так.
0: может стать обязательной по итогам обучения в автошколах. Следует из документа правительства, с которым ознакомились ТАСС.
1: Наверное, это хорошо.
0: Не знаю. Поэтому я хотел спросить у людей. Граждане, вы умеете оказывать... Я бы... Вот, понимаешь, в чем дело? Если аспирин предложить, допустим, пострадавшим...
1: Водички.
0: Там,
1: водички.
0: Брат, может, пить хочешь? Да. Вот и то я бы подумал, потому что там может быть травма внутренних органов, и водичку, когда ты попьешь, это ухудшит его состояние. Вот какую первую... Вот что? Вот пострадавший человек, что у него? Сломан позвоночник, ребро пробило легкое, и кровоизлияние внутри.
1: Говоришь, конечно.
0: Травма головы, шеи. Вот какую? Я начну сейчас показывать, оказывать ему первую помощь, а он потом умрет. И его родственники... А его, например, лось, он лося сбил, да? Вот, и, соответственно, лось мертвый, ты его не засудишь.
1: Все, я понял, у меня есть идея.
0: И виновного они все равно захотят найти.
1: У меня есть
0: идея. И виновным я буду вместо лося.
1: У меня есть идея.
0: Да.
1: Первое, для чего нужно знать, как оказывать первую помощь, это для того, чтобы знать, как точно ее не надо оказывать. Да. То есть тебе там объяснят, не поднимать, не переворачивать, не давать того-то.
0: Так это очень просто, ничего не делай. Вызывай скорую.
1: Ну, вероятно, что-то иногда нужно делать.
0: Я знаю одно, что в самолетах, когда стюардессы ходят, кому-то плохо, наш вот этот замминистра или кто, несколько раз ты видел уже в самолетах, спасал людей? Мурашка, по-моему,
1: да?
0: Вот кому-то было плохо, он врач.
1: Да.
0: Вот, а стюардесса ходит, говорит, есть врач, человеку плохо, нужна помощь. Почему? Что авиакомпании бедные, они не могут натренировать стюардесс оказывать помощь? Могут, но это ответственность. И потом авиакомпанию все начнут судить, что ваша стюардесса из-за ее действий человеку стало еще хуже.
1: Идея такая. Бывают настолько экстренные ситуации, при которых тебе придется что-то делать, и если ты этого не сделаешь в счет на минуты, то все. грубо говоря,
0: а как её, наверное, понять эту ситуацию?
1: Ну, я думаю, что если мы видим, что человек истекает кровью, потому что у него сломана конкретная конечность, это открытый перелом, то, наверное, нужно знать, как перетянуть эту конечность. Mm-hmm. И поэтому, по-моему, как раз в правилах дорожного движения, да, в экзаменационных вот этих билетах, вот эта информация обычно есть. Как наложить жгут? Сейчас, правда, это не жгут будет уже, а там по-другому это называется, там, турникет это называется.
0: Я вот теперь, когда мы выяснили, что никто об этом ничего не знает, mm-hmm. трогать пострадавшего можно только при возгорании, пишет Диванадав.
1: Тоже вариант.
0: А может и нельзя.
1: Не, ну как, вот тут он, например, загорелся, надо его потушить, конечно.
0: Не, при возгорании. А если автомобиль взорвется вместе с тобой? Значит, вместо одной жертвы две будут.
1: Ну, тут какое дело? Если в автомобиль какой-то где-то взорвется, а ты пока кого-то спасаешь, это один вопрос. А это же, может быть, вполне себе свой автомобиль.
0: Первая помощь при ДТП – это комплекс срочных мер, которые помогают стабилизировать состояние пострадавшего до прибытия медицинских да. работников. Ключевой принцип – не навредить.
1: Да, положите, не трогайте, подложите под голову.
0: Алгоритм действий. Я сейчас научу, и все мы будем это знать, несмотря на то, что вы экзамен не сдаете, просто потому, что это важно. Во-первых, комплекс мер — это отдельная история.
1: Во-первых, никогда не повторяйте то, что видели в кино.
0: Кто должен? У меня прям даже руки чесались голосование устроить, потому что вот, к примеру, вот ты едешь, ДТП впереди.
1: Да.
0: И пострадавшие все, там, mm-hmm. ну, такое ДТП, что в двух автомобилях все пострадавшие. Вот ты должен или обязан...
1: Оставляешь ли ты человека в заведомо опасной ситуации?
0: Вот, вот в этой ситуации что делать? Вот ты вот такой думаешь, вот с точки зрения закона, вот ты идешь по улице, драка какая-то. Вот ты вмешаешься в эту драку, а потом ты будешь виноват в том, что там кто-то покалечился.
1: Да нет, тебя просто зарежут или застрелят.
0: Или зарежут, но это в лучшем случае. А так вообще потом окажется...
1: еще разбирайся потом с ними, юристы эти все.
0: Нет, а так потом окажется, что он мутузил жену, а жена на самом деле не против. Он так часто делает, ей нравится, а ты вмешался, побил его.
1: И теперь ты с ними.
0: Нет, и теперь она тебя пытается засудить, что ты мужа ее побил, потому что сама-то она не против, что он ее бил. А ты решил заступиться за эту дуру. Кто обязан оказывать первую помощь? Особенности принятия мер для оказания первой помощи, обязанность, возникает, запоминайте, у водителей, причастных к ДТП, угу. в результате которого погибли или ранены люди. Угу. Они также обязаны вызвать скорую медицинскую помощь и полицию, при необходимости организовать доставку пострадавшего медучреждения, сообщить свои данные, вернуться на место происшествия. Для лиц, которые в силу профессиональных обязанностей первыми оказываются на месте происшествия с пострадавшими, сотрудники полиции, пожарные, спасатели, но это те, кто обязаны. Угу. Теперь кто может, не обязан, но может. Федерального закона, охраны здоровья, каждый гражданин вправе добровольно оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки или навыков.
1: Вот теперь мы эту подготовку получим.
0: Как узнать, получается? Что у тебя есть подготовка?
1: А вот ты вот теперь будут...
0: Не-не-не, другое дело, смотри. Тебя
1: у
0: говорят,
1: нас не будет с тобой.
0: Вот он мертвый, ты приехал, он еще был живым, ты должен был оказать помощь. Ты говоришь, а у меня нет наличия подготовки, а на самом деле есть.
1: А тебе говорят, подожди, в автошколе учился? А я, да, у тебя есть, друг.
0: Вот. А ты такой, а нет же. Я же не помню.
1: Я же уже и забыл. Тренироваться надо.
0: Юридические последствия. Неоказание помощи водителям, причастным к ДТП, влечет административную ответственность, штраф. Угу. Если водитель заведомо оставил пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии и не имеющего возможности получить помощь, он может быть привлечен к уголовной ответственности.
1: Вот, это как раз когда сбил и уехал.
0: Оставление в опасности. Угу, угу. А если ты не сбивал, а он просто лежит без сознания, а ты проехал мимо и не отреагировал.
1: А ты, может, и не заметил.
0: Вот. Ответственность тут наступает?
1: Нет.
0: Не наступает.
1: А, потому что ты не заметил. Кто, где? Я ничего не видел, я мимо проехал.
0: Оказание...
1: А если ты сбил, ты же не можешь не заметить, что ты не сбил.
0: Оказание же первой помощи, конечно, напротив, может смягчить последствия. В административно-уголовном это закреплено как смягчающее обстоятельство. Важный нюанс. Ну,
1: конечно.
0: Человек не следует без необходимости перемещать пострадавшего, если нет непосредственной угрозы для его жизни. Как это оценить? Есть непосредственная угроза или нет?
1: Ну вот, в машине он горит, вот достать его, чтобы не сгорел.
0: А если не горит?
1: Ну, машина, горящая рядом, сейчас взорвется.
0: Не знаю.
1: Но над ним нависла, слушай, бетонная мне, плита, которая...
0: Мне не нравится, что здесь так много оценочных моментов, когда ну, может так, а может не так.
1: Главное сохранить дух закона.
0: Человеческое обличие.
1: Конечно, конечно.
0: Главное сохранить совесть. Это кровавые мальчики начнут являться.
1: С человеческим потом. Лицом судебный
0: суд. Короче, теперь я учу, что делать. Вот вы, допустим, решили все морально-этические вопросы.
1: Да.
0: С тем, что обязан, не обязан. Угу. Есть подготовка, нет подготовки. Соблюдайте алгоритм действий. Сначала обеспечьте безопасность. Проверьте сознание, дыхание пострадавшего. Вызовите полицию, при необходимости провести реанимацию, остановить кровотечение, провести осмотр, при выявлении травм оказать соответствующую помощь. Институт крайней необходимости освобождает от ответственности за причинение вреда, если действия были направлены на устранение непосредственной угрозы и не имели альтернативы. Вот опять, как это выяснить, что альтернативы не было искусственному дыханию? Как? Ты начал делать искусственное дыхание, проломил грудную клетку, ты мощный, сильный.
1: Ну, это ребро, не прямой массаж.
0: Ребро пробило сердце, человек умер.
1: Да.
0: Вот. Но ты понимаешь, что у него не было дыхания, его надо было попробовать оживить. Но в результате твоих действий вот он мертв.
1: Ну, экспертиза установит, в результате каких действий он
0: мертв. А ты, как конечно. Человек, который начал свой день, поел, позавтракал, едешь на рыбалку,
1: да.
0: у тебя планы, дети, ты думаешь купить да. электрогитару, и в этот момент вот встречается на дороге у тебя, на лесной дороге вот эта фигня. Вот тебе надо свою жизнь на этой развилке поворачивать туда, где у тебя будут экспертизы, доказательства, суды, вот это все.
1: Ты имеешь в виду, если на лесной дороге, то проще уехать или что?
0: Я спрашиваю.
1: Что, отремонтировать машину потихонечку? Заехать, говорю, ребят, что-то тут это...
0: Ты не поверишь, но я часто...
1: А что это за волосы у тебя на бампере?
0: Вот, да? Вот, да, это фарга была, помнишь, во второй...
1: Да заяц, наверное.
0: Понимаешь, что дело? Нет, не сбил на лесной дороге, нет.
1: Как-то так это звучало, прости.
0: Нет, ты едешь на лесной дороге, оно уже случилось без тебя. Ты едешь, просто никого нет, и пострадавший в дереве, тачка, а он такой через ветровое стекло лежит.
1: Алло, я вижу машину, пострадавшая в дереве, подойдите к ней, я подхожу к ней, что мне делать? Он дышит, движется? Нет, он не двигается. Вы можете померить пульс? Могу. Ой, кажется, пульс не просматривается. Померьте пульс на шее. О, я не могу, у него оторвалась голова. Ну, скорее всего, вы ему ничем уже не можете помочь. Мы выезжаем.
0: Это про американский охотников анекдот, когда звонок 911, и они говорят, господи, что мне делать, господи, мне кажется, я застрелил своего друга случайно, выстрел, он лежит, не подает признаков дыхания. Он такой, так, спокойно, для начала нам нужно убедиться, что он действительно мертв.
1: Да.
0: Такая пауза. Ладно, он действительно мертв, что мне дальше
1: какой
0: делать?
1: Какой ужас.
0: Поэтому...
1: Контрольный.
0: Ну, чтобы не мучился.
1: Катастрофа.
0: Не, на самом деле я часто задаю себе вопрос. Ну, ладно, не часто, но несколько раз задавал.
1: Да, кто мы?
0: Ты стоишь в лифте, ждешь лифта. Приезжает лифт, открывается дверь. В лифте лежит окровавленный чувак с ножом в груди. Твои действия.
1: Алло, полиция.
0: Вот ты уже и главный подозреваемый.
1: Ну и что?
0: Все, ничего.
1: Лучше, ничего. Если ты такой увидел чувака с ножом в груди, такой, развернулся
0: да,
1: и ушел.
0: Кажется, у меня молоко убежало, такой раз и ушел. А че он?
1: Еще такие, знаешь, комментарии, чтобы потом на камере вот это было. Знаменитые комментарии. Валяются тут пьяные всякие.
0: Да, че, понапиваются всякие. Такой, чик, быстренько домой и свалил. Алексей Гудошников сейчас уже через несколько минут появится здесь. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы.
13: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
14: В Москве 8 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. За ночь над регионами России сбили 157 украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА с 20 часов вторника до 7 утра среды. Силы ПВО уничтожили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской области и Московского региона. Также беспилотники перехватили над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваторией Черного моря, сообщили в Министерстве обороны России. ФСБ задержало в трех регионах страны, готовивших теракты, пособников спецслужб Киева. Злоумышленники планировали диверсии в отношении военнослужащих и волонтерской организации, которая оказывает поддержку участникам специальной военной операции. Кроме того, готовились атаки на объекты транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории Тюменской области, Краснодарского края и Адыгеи. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. У террористов изъяли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и самодельное зажигательное устройство. В Россельхознадзоре заявили об отсутствии политики в ограничении поставок из Армении. Такие меры связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт. У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям, сказал глава Россельхознадзора в интервью российской газете. Он отметил, что проблема Армении заключается прежде всего в организации производства и контроля. Большое количество мелких фермеров выращивают продукцию и поставляют ее на экспорт, но между производством и отгрузкой фактически отсутствует система внутреннего контроля и кооперации. По словам Данкверта, контролирующие органы физически не могут проверять такой объем продукции. Напомню, ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены Евразийского экономического союза. Курс валют в среду. Китайский юань стоит 10 рублей 66 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 72 рубля 14 копеек. Курс евро в среду 83 рубля 73 копейки. И о погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 14 градусов. Сегодня в городе облачно, утром и днем кратковременные дожди. Днем плюс 16-18 градусов. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 743 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
13: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
13: Реклама.
9: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Здоровые и токсичные отношения. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
16: В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране». В эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
16: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: Имена. Поверх времен.
16: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
18: «Имена. Поверх времен».
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 8 часов 8 минут, среда, июнь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 14 градусов, ощущается как 12. А мне показалось теплее, ощущается. Ну, может быть, может быть. Руководители Volkswagen считают, что существование концерна находится под угрозой. Во внутреннем опросе ответили 6 из 9 членов правления, пишет Шпигель. Еще трое назвали ситуацию напряженной. Топ-менеджеры сошлись во мнении, что положение компании крайне тяжелое. Вариант происходящего не вызывает опасений, не выбрал никто. Угу. Кризис обострился в 2024 году. Ранее компания впервые за 88 лет своей истории закрыла завод в Дрездене, сокращены тысячи рабочих мест. Концерн также хотел частично переключиться с авто на системы ПРО. Так вот оно, с Россией воевать. А у меня градусник в машине, 14 градусов показывает, пишет Боб. Ну так оно и есть. Россиянам рассказали, как уберечь ребенка от перегрева в жару. Во-первых, не перегревайте своего ребенка. Рекомендуется планировать прогулки с детьми в жаркую погоду на утренние часы до 11, исключая пребывание на улице с 12 до 16.00. Для прогулок следует выбирать одежду из легких и натуральных тканей свободного кроя. Обязательно ношение головного убора. Также необходимо брать с собой воду и больше пить. Рацион питания ребенка должен включать свежие овощи, фрукты, отварные или приготовленные на пару блюда. При этом рекомендуется исключить жареную и жирную пищу. На саммите G7 договорились увеличить поставки оружия Украине. Об этом говорится в совместном заявлении участников. Будут увеличены поставки Киеву средств ПВО, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности. Рассмотрят возможность предоставления Украине льгот по лицензиям. позволяющим нарастить военное производство. Договорились также усилить санкционное давление на нефтегазовый сектор России на фоне соглашения между США и Ираном о разблокировании Армузского пролива. Обратите внимание, как все так ладно у них выходит. Они сейчас через ВСУ, да, руками украинского режима, и их, так скажем, военных сил атакуют нашу нефтянку, да? Для кого это не секрет, все это прекрасно знают. При этом Дональд Трамп договаривается с Ираном.

нам создавать новые образцы вооружения, обеспечивать себя. И вот они любое такое направление уничтожают любыми доступными им методами. Примерно так. Я уже отвык от таких сообщений наших врагов. Иран дал передышку, пишет Андрей. Ну, видимо, передышка заканчивается, хотя, конечно, оценки того, что происходит в Иране с Ираном, так скажем, да, сегодня разные, и не все считают, что этот меморандум, который якобы там подпишут американцы с иранцами, он вообще что-то гарантирует. Более того, многие со скепсисом относятся к этому меморандуму и дальнейшим перспективам мирных переговоров. Но, тем не менее, понимаете, они идут, цена на нефть, вот мы сейчас видим, падает, заявления грозные звучат, ну и плюс к этому мы видим, что руками украинцев Запад атакует нашу нефтянку. Ну, то есть, это тоже известная вещь. При этом британцы где-то там у себя пытаются ловить танкеры. Они считают, что это наши танкеры. Они говорят, что это теневой флот. Тоже обратите на это внимание. То есть, скоординированная, мощная атака на любую нефть, которая так или иначе связана с Россией, или, как они считают, связана с Россией. Вот скоординированная атака идет со стороны американцев, британцев, немцев, других европейцев, неважно абсолютно. Ну и, естественно, со стороны киевского режима, который вот тот самый наконечник копья, используемый против нас. Нельзя верить никаким договорам с этими парнями, пишет 506-й. Да никто никаким договорам и не верит, 506-й. Давайте будем так уж прямо друг с другом откровенны. Никто никаким договорам с этими парнями не верит. Другое дело, что эти парни делают все для того, чтобы... Парни и девчонки делают все для того, чтобы у них была крепкая позиция и для того, чтобы ослабить нашу позицию. То есть они находятся в прямом противостоянии с нами. Я понимаю, что это не до конца прямое противостояние, потому что мы не видим, да, военных действий, которые бы развернулись между нами и Западом напрямую. Но, тем не менее, они находятся, давайте так скажем, не в прямом, но в военном противостоянии с нами. И они используют все методы, которые им доступны, для того, чтобы достичь своих результатов. Результаты какие им нужны? Им нужно нас сломать. Как нас сломать? На поле боя нас сломать, в тылу нас сломать. Ну, как получится, так и получится. Давят они по всем параметрам. То есть они понимают, что прилагая усилия по одному направлению, ты успеха не добьешься. Поэтому они по всем направлениям. Да? Они пытаются подорвать нашу экономику, они пытаются подорвать наше общество, социум как таковой. И они, конечно же, атакуют нас военными методами. Ни для кого не секрет. Наш адмирал Григорович чуть яхту не размотал. Это что, проверка на слабо была, пишет Forgotten Модуль. Ну, англичане известны своими провокациями. Мы помним прекрасно, это еще до специальной военной операции было. Они там к берегам Крыма все подплывали на своих корытах и изображали, что они там ходили, ходят и будут ходить, и, мол, это их какая-то вотчина, потому что это все территориальные воды Украины, и мы ничего не нарушаем. Они тогда по ушам получили, британцы, тоже им немножечко показали, что в следующий раз стрелять будем не перед вами, а в вас. И как-то они отвяли тогда. Ну вот здесь сейчас в Ла-Манше они активизировались, да, и какая-то парусная яхта внезапно решила идти курсом на, да, адмирала Григоровича. И шла до тех пор, пока Григорович не перешел к предупредительному огню. После этого изменила курс и восвояси убралась. Но до Григоровича осталось 150 метров. Вообще-то, на мой взгляд, маловато осталось. Маловато. Я бы предложил действовать решительнее. Почему? Потому что любая такая парусная яхта может быть начинена огромным количеством взрывчатки. Огромным. Это может быть и не парусная яхта вовсе, а беспилотник вражеский, БЭК, да, безэкипажный катер в виде парусной яхты, который ударит в борт Григоровича и уникальный наш корабль потопит.
Поэтому 150 метров на

0: наверное, маловато. Наверное, надо чуть раньше превращать в труху подобные яхты, которые очевиднейшим образом провоцируют. Ну, то есть представить себе какого-то яхтсмена, который просто по приколу решил на наш корабль идти, ну, так скажем, на таран, ну, я себе слабо представляю. Любой вменяемый человек, он будет подальше держаться от военной техники. Ну, это очевидно, на воде уж тем более. Здесь из ниоткуда парусная какая-то лодка, и давай она идет, идет, и не отвечает на запросы, и там и какие-то выстрелы в воздух у нас идут, а они, наверное, такие, ух ты, салют, Уильям, давай поближе подойдем. Очень опасно. 150 метров, что такое 150 метров? Это очень небольшое расстояние. Может, поменьше предупреждать и сразу, как вариант. А чё наши морячки ее из пулемета пополам не распилили, пишет Лис Хитрый. Вот я и думаю, может, надо было. Но 150, конечно, наверное, для такого уверенного пулеметного огня не самое удобное расстояние. Но 150 метров для того, чтобы в следующий раз они попытались сократить это расстояние, я думаю, этого достаточно. Я думаю, они могут поверить в себя так. Если бы это было на Карибах, то, наверное, вдруг это оказалась яхта наркоторговцев, и оказалась она бы на дне, пишет Гермошлем. А если там глухие пенсионеры пьяные, пишет Телеграм. Ну, увы и ах, значит. Это синдром всевозможности, пишет Андрей. По морскому праву курс боевого корабля запрещено пересекать, а тут в лобовую, законопослушные какие, пишет Гномб. Клятые провокаторы, пишет 506-й. Угу. Да, набить электроникой и запустить элементарно, пишет 506-й. Вот я и говорю, может быть, любую яхту, катер и все остальное, если мы говорим о Британии, рассматривать как потенциально военный объект сразу. Ну, то есть не дожидаться того момента, когда такой катер с виду абсолютно гражданский, так скажем, окажется негражданским. Ну, британцы ведут с нами войну на воде, это очевидно, да? А украинцы пользуются британскими дронами морскими, это тоже все знают. Предположить, что британцы не захотят ударить по Григоровичу или по другим нашим каким-то кораблям, ну, можно так предполагать, но, судя по всему, это было бы неверное предположение, потому что они захотят, и они, скорее всего, будут пытаться ударить. И я так полагаю, что речь будет идти именно о каких-то совершенно гибридных формах атаки. Вот я себе предполагаю, что это именно не бэк в том виде, в котором мы его наблюдаем, а это вот какой-то парусник, понимаешь? Что-то он куда-то плывет. И потом все такие, ну, мы впервые увидели применение парусника как бэка, раньше такого не было. Давайте сразу воспринимать все парусники как оружие вражеское и просто их уничтожать. И, может быть, 150 метров, может быть, это слишком близко он уже подошел. Зачем так рисковать? Украинцы любят рассказать, как они сами придумывают, собирают дроны, ракеты и прочие такие штуки. Да и это понятно, что они там любят рассказать. Но мы-то знаем, и нам как бы объяснять не нужно лишний раз. Начали бы стрелять по яхте, сказали бы, что мы им первые напали на беззащитную яхту, пишет Олег Назаров. Откровенно говоря, возможно, я не прав, но я выскажу свое мнение. Между тем, что яхта какая-то, которая на самом деле бэк, врезается и топит наш корабль, и тем, что мы, ну, слегка ошиблись и, может быть, перестарались, и эта яхта затонула на расстоянии 150, 200, 300 метров, да, от нас, я выбираю второй вариант. Пусть тонет. Ну, что поделать? Ну, что поделать? Ну, то есть, оправдан ли здесь риск? Осудят нас они? Не осудят? Я, откровенно говоря, наблюдая за тем, что сегодня происходит в мире, иной раз удивляюсь даже, насколько нам важно, чтобы нас кто-то там не осудил. На мой взгляд, мы иной раз перебарщиваем, если позволите. То есть, какой-то перекос уже происходит, по-моему. То есть мы настолько сильно и мощно и прямо всеобъемлюще объясняем, что мы очень точно бьем. У нас вот это не мы. Это вот там вот это возгорание, оно было потому что они. Но они молчат. А вот здесь не сильно ли мы стараемся, очень прям вот, ну, прям сильно стараемся донести до всего мира информацию о том, что мы все правильно делаем, а вот они просто обманывают. Ну, насколько это полезно, и, ну, возможно, это борьба, конечно, за какие-то умы еще, да, там, нейтральные умы или еще что-то. Мне сложно сказать, насколько это полезно. Не знаю, работает это или не работает. Возможно, у кого-то есть какие-то выкладки социологические, особенно по каким-то другим странам, которые дадут понять, насколько это работает или не работает. Ну, вот Украина наносит удар, извините, по Старобельску они нанесли удар. Извинились они? Нет. Они сказали, что, извините, мы нечаянно? Нет. Нет. Они попытались сделать вид, что это какой-то там, не знаю, ракета ПВО или что-то. Вообще ноль. Вообще по барабану. Все. Вообще никакой реакции. Зачем? Как-то реагировать дополнительно. Получайте, и все. Вот вся позиция их. Что-то на Западе как-то отреагировали. Мы же, ну, каждый какой-то вот такой момент, да, допустим, ПВОшная ракета украинская пошла, вот по Лавре она попала, да. Ну, мы больше всех объясняем, что это вот по Лавре попала эта ракета, да там загорелась кровля, да там, если бы туда попал наш дрон, там бы все разлетелось в клочки. Во-первых, это и так понятно, что если бы наш дрон попал, там все в клочки разлетелось. Во-вторых, ну, один раз мы сказали это, ну и достаточно. Ну и достаточно. Ну, как бы умному достаточно. Этим мы все равно ничего не докажем. И украинская пропаганда все равно будет украинской пропагандой. Ну, она устроена так. Она по-другому не будет устроена. Геббельсовская пропаганда. Мы от пресс-секретаря Зеленского, бывший, знаем, что Зеленский ставил такую задачу. Я не думаю, что эта задача изменилась. Все, они будут нам рассказывать. Вот. Как мы, какие мы ужасные, как мы все неправильно делаем. Вот. Так у 404 лучшие учителя в вопросах казуистики права, пишет 506. Вот объясните, как граждане Украины, которые рьяно поддерживают ВСУ, могут владеть здесь недвижимостью и продавать ее, умудряться? Я про Лободу, пишет Алексей. Ну, это странно, безусловно. Я видел по этому поводу, во-первых, новости, во-вторых, реакцию общественности, да, и в том числе медийных лиц. Воистину это странно. Это правда странно. То есть, говорят, Лобода продала там недвижимости какому-то человеку здесь в России на там 800 миллионов, что ли, рублей, какая-то элитная недвижимость. Как бы она известна своей про ВСУшной позиции, бандеровской позиции, финансированием ВСУ. И фактически сейчас кто-то ей заплатил деньги. Ну, понятно, что это обмен, да, недвижимость на деньги, но эти деньги она, вероятно, будет использовать для финансирования ВСУ и фактически ударов по нам. То есть, вот такая ситуация. Какая-то, видимо, недоработка у нас есть с точки зрения законов, или, может быть, не в законах дело, а в правоприменительной практике. Может быть, недорабатывают как-то у нас какие-то соответствующие структуры. Но выглядит это безумством, конечно, каким-то. Это все равно, что и представить, что у Зеленского есть какая-нибудь там какая-то недвижимость в России, и сейчас он кому-то ее продаст. И ему за это заплатят деньги, и каким-то образом еще эти деньги ему переведут на его счета куда-то. Это воистину странная вещь. Откуда у нее столько денег? За 10 лямов долларов продала, пишет Станислав. Давайте так, Станислав. Откуда деньги у разнообразных певиц ртом? Ответ очевидный. Вы ходили на их концерты. Вот, ну, не вы конкретно. Но у нас люди ходят на концерты разных там исполнителей, рок-исполнителей, рэп-исполнителей, и платят очень большие деньги. Не сам человек платит большие деньги, билет там, он, может быть, вменяемых денег стоит. Ну вот если человек сильно прославленный, у него много вот, так скажем, собирается людей на концерт, он может зарабатывать очень и очень много. Вы можете взять, посчитать стадион, допустим, и сколько на стадионе места, и посчитать просто билетов, если ты продаешь там, даже за 1000 рублей ты продаешь 70 тысяч билетов. Ну, как бы это серьезные деньги всегда. Ну, вот они колесят там, сям, 5-10, в рекламе снимаются, еще где-то, какие-то контракты, петь у разных богатых людей на свадьбах, похоронах, там, каких-то важных мероприятиях. Ну, вы знаете, корпоративы, на которых они неплохо зарабатывали, ну, и вообще зарабатывают, как бы. Я думаю, что я здесь не открываю какой-то, каких-то тайн великих. Откуда у них столько денег? Ну, вот оттуда у них столько денег. Мы лечим в том числе бесплатно отца главы ВСУ в России. Артур, у вас какое-то согласование в предложении непонятное. Я давайте просто объясню, в чем дело. Значит, Сырский, возглавляющий ВСУ, я считаю, что Сырский преступник и террорист, он российского происхождения. Ну, короче говоря, русский он. И здесь он жил, здесь учился, насколько я понимаю. И родители его живут здесь. Вот. И родители здесь его получают там, пенсию, родители здесь его получают... Ну, все то, что положено получать человеку, гражданину Российской Федерации, если он честный и добропорядочный гражданин Российской Федерации. Все. Как бы приплести ситуацию эту сюда, я, честно говоря, даже и не знаю. Ну, к той теме, которую мы обсуждаем. Ну, родители не должны за него отвечать, пишет 506. Ну, давайте говорить так. Если мы говорим о взрослых людях, то, конечно, одни взрослые люди за других взрослых людей уже никакой ответственности не несут. Потому что и те взрослые. Все, это же не дети. А за детей родители несут ответственность. Но как бы, я понимаю, что ваши дети для вас всегда будут детьми, даже когда им будет 60 лет, а вам уже будет, там, не знаю, 80 и 90, они все равно для вас останутся маленькими. Эту риторику я понимаю. Юридически они уже не дети, и фактически они уже давно не дети. Это взрослые люди, которые самостоятельно принимают решения. Зачастую решения могут быть совершенно разные в одной семье. И родители могут оказаться патриотами, а дети могут оказаться предателями. Ситуация расхожая, я бы даже сказал. Многих касается и людей на высоких постах, мы видели соответствующие истории, и людей из медиасферы, культурной среды, где человек явно, да, то есть за Россию патриотически настроенный, а дети... Ну, там, можем поговорить о внуках и правнуках и детях генсеков советских, например, и где они живут и почему они живут. Тоже интересные вещи всплывают. Мы можем поговорить о внучке Чкалова, да, нашего героя Валерия Чкалова, которая говорила, что надо бомбить Москву, там, чуть ли не ядерным оружием. Всякое бывает. Или она правнучка там, по-моему, уже правнучка. Всякое бывает, врожденцы бывают. Есть такая фраза: в семье не без урода. В семье не без урода. Здесь же речь идет о другом. Здесь речь идет о том, что есть люди, которые очевиднейшим образом неплохо обогатились здесь, в России. У них есть здесь активы, и они эти активы имеют возможность продавать здесь, для того, чтобы деньги, которые они получат с продажи этих активов, там использовать против нас. Как, не просто против кого-то из нас конкретного, а против нашего народа в военных действиях и поддерживать ту военную машину, которая пытается нас убить. Такие пироги. И вот эта вот ситуация крайне странная. Крайне странная. Потому что фактически можно охарактеризовать эту покупку, да, недвижимости у Лободы как финансирование ВСУ. Косвенное, но тем не менее. Я понимаю, что это с натяжкой заявление звучит, но тем не менее. Не думаю, что правильно, когда такие люди, как Лобода, получают деньги из России, как угодно. Считаю, что недвижимость у них нужно конфисковать в пользу государства. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 8 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. За ночь над регионами России сбили 157 украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА с 20 часов вторника до 7 утра среды. Силы ПВО уничтожили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей и Московского региона. Также беспилотники перехватили над Кубанью, полуостровом Крым и над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. Россияне отказываются от высокодоходных облигаций из-за дефолтов. Их количество выросло в конце 2025 года и начале 2026, следует из данных Банка России. Только в первом квартале текущего года ЦБ зафиксировал 11 случаев технических дефолтов. На этом фоне, по оценкам опрошенных газеты «Известия» экспертов, каждый пятый розничный инвестор полностью отказался от вложений в наиболее рискованные облигации. Дополнительное давление на рынок оказала геополитическая нестабильность. Она привела к резким колебаниям цен на нефть и курса рубля, что также отразилось на стоимости и привлекательности ценных бумаг. В Вашингтоне начали очищать от водорослей позеленевший после покраски зеленый пруд. Он зацвел после того, как администрация Дональда Трампа пыталась перекрасить его дно в синий цвет. Для борьбы с цветением воды рабочие убирают скопление водорослей. Также в пруд выливают галлоны перекиси водорода. Кроме того, в водоеме установили систему фильтрации с нанопузырьками озона, сообщает CNN. Несмотря на принятые меры, пруд по-прежнему сохраняет мутно-зеленый оттенок. Один из сотрудников, участвующий в очистке, заявил телеканалу, что процесс может занять целую вечность. Ранее президент Дональд Трамп объявил о ремонте зеленого пруда на национальной аллее между монументом Вашингтону и мемориалом Линкольна. Планировалось заменить покрытие дна на синее, чтобы вода также приобрела голубой оттенок. Турция стала самой востребованной страной для летнего отдыха россиян. Речь идет о самостоятельно организованных поездках. В этом сезоне произошла смена лидера. Турция сместила Италию на второе место, а Китай и Венгрия уверенно закрепились в пятерке, вытеснив Испанию и Белоруссию, рассказали в сервисе для организации путешествий OneTwoTrip. В пятерку лидеров этого летнего сезона также вошли Италия и Франция. Они занимают второе и третье место соответственно. Китай и Венгрия, в свою очередь, замыкают топ-5. Аналитики подчеркивают, что доля международных поездок осталась стабильной и составила в этом году 33% от общего количества бронирований на лето. О погоде в завершении выпуска. Плюс 14 сейчас в Москве. Сегодня в городе облачно. Утром и днем возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
8: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
9: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей.
12: Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
13: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
14: Право знать. Говорит Москва.
0: В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Продолжаем наше потрясающее общение. Не забывайте писать свои сообщения в наш бот. Он есть в Максе, «Говорит МСК Бот». И он есть в Телеграм, «Говорит МСК Бот». Угу. Издательство «Просвещение» объявило вознаграждение до 500 тысяч рублей за информацию о производителях контрафактных учебников. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, издательство зафиксировало резкий рост числа поддельных пособий для начальной и средней школы, которые реализуются через маркетплейсы. Ну что ж, друзья, вот он, настал час. Заработаем. Не, ну, на самом деле интересно, конечно, а эти поддельные учебники, они точь-в-точь? Как те учебники, которые должны быть. Или там и информация какая-нибудь такая деструктивная. Удивительное дело, конечно, дорогие россияне все еще прутся в Турцию, страну НАТО. В новостях только что было, что это самая популярная страна для отдыха граждан России. Комментариев нет про таких туристов. Приятного им отдыха и хорошего загара, пишет Николай. Николай, болезненная тема каждый раз, когда я ее начинаю. Позиция у меня есть определенная на этот счет, но не могу сказать, что ее прям все, эту позицию, разделяют. Могу только сказать одно. Я в Турцию не собираюсь и вряд ли соберусь. Не хочу. Но, конечно, на фоне сегодняшних наших отношений с некоторыми другими странами, Турция уже и не выглядит такой уж, сказать, воинственно настроенный против нас. Турция уже выглядит более-менее, плюс-минус. Непонятной выглядит Турция. Вот. Какая-то серая зона в этом смысле. Ни туда, ни сюда. Вот. Но именно потому, что, например, сегодня европейские страны, очевидно, прям враги. То есть они и натовские, они и ЕСовские, и они прям враги. Прямо производит оружие, называя его украинским, против нас и все остальное. Турция на этом фоне как бы немножечко выглядит менее воинственной. Да? В продаже появились поддельные новогодние игрушки. Выглядят и блестят, как настоящие, но не радуют, пишет Кирилл. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна, пишет Лис Хитрый. Видели, как Зелинского штырит и колбасит? Совсем снюхался, пишет Андрей. По поводу того, что Зеленский наркоман, да, мы об этом говорим давно, и это общеизвестный факт, но до определенного момента этот общеизвестный факт не подтверждался неким близким окружением, да, Зеленского. После интервью Мендель Такеру Карлсону мы выяснили, что так оно и есть. Действительно, да, так оно и есть. Зеленский наркоман. Это не прикол. Это не шутка, это не трюк, там, пропагандистский со стороны России. Так оно и есть. Поэтому, да, его штырит. У меня есть еще и предположение, основанное на, помните этой истории с салфеточкой, что не только Зеленский, но и другие, в кавычках, лидеры европейские, те еще нюхачи. Когда у Зеленского здоровье кончится уже, пишет Елизавета. Елизавета, за его здоровьем пристально наблюдают и все делают для того, чтобы оно, это здоровье, сохранялось как можно дольше, несмотря на то, что у него есть вот эти дурные пристрастия. Да, да, шпионить ездить наши туристы в Турцию ездят шпионить, пишет Сергей. Сомнительная попытка оправдаться. Эрдоган няшка, а азовцев-нацистов отпустил по ошибке, видимо, пишет Василий. Было такое, было еще и Байрактары на нас летели, я это прекрасно помню, но они сдулись в этом конфликте и показали свою неэффективность на самом деле. И об этом говорят военные эксперты. Вот. А дроны, что Турция выпускает и Украине поставляет, пишет Андрей. Так вот, в том-то и дело, что их дроны такое, как бы, не сильно себя оправдали, не оправдали ожиданий. Вот. Картинка оказалась рекламная, не соответствующая действительности. Да? Но если, опять же, мы этот разговор будем продолжать относительно там турецких дронов, если бы турецкие дроны были бы по эффективности лучшими в мире, у меня нет никаких сомнений, что турки бы их продавали бы Украине, а Украина бы их покупала изо всех сил. Другое дело, что ситуация сложилась таким образом, которым сложилась. У турок и запчасти на машины не очень, пишет ДК. Но опять же, я говорю, на фоне наших отношений с европейцами Турция выглядит вполне себе плюс-минус нейтральной страной. Плюс-минус, на фоне. То есть как, все познается в сравнении. Но, тем не менее, я в Турцию не поеду и не хочу. И особо никогда и не хотел. Конечно, увидеть Константинополь, он же Стамбул, наверное, хотелось бы. Наверное. А так вот поехать отдохнуть в Турцию, ну, в связи с чем? Мне нравятся трюки с мороженым. Ну, не могу сказать, что очень сильно нравятся мне трюки с мороженым. А что еще я могу такое сделать в Турции, чего я не могу сделать в России? Загадка. Кебаб-шоу? Кебаб-шоу есть у нас тоже, все. Турция, торгаш, два стула для Эрдогана никто не отменял, пишет конь-огонь. Ну, как показывает практика, те, кто исходит из логики торговли, выглядят для нас вполне приемлемыми партнерами, так скажем. Те, кто исходит из логики войны в ущерб торговле, уже даже на партнерство ни на какое может и не рассчитывать. Они переходят в разряд непосредственных врагов. Да, то есть мы, когда говорим, вот сегодня я, например, новость читал, что руководство Volkswagen говорит, наверное, дальше у нас все будет только хуже. Мы говорим о том, что европейская промышленность рушится, я имею в виду тот сектор, например, автомобильный, в частности, и потому, что дешевые энергоносители из России туда перестали поступать. А перестали они туда поступать не потому, что мы им не поставляем, а потому, что они сами себя стали отрезать фактически от наших энергоносителей. И попали в заложники к американцам и в заложники, собственно, тех энергоносителей, которые американцы поставляют в Европу. Они, конечно же, дороже, это очевидно. И, соответственно, это один из элементов той деструктивной деятельности, которую сами европейские власти, по сути, и развивают. Против своей же, в итоге, экономики. Но они сейчас переходят на рельсы милитаризации, может быть, уже перешли, и они считают, что они за счет вот как раз милитаризации свою экономику все-таки сохранят и вытащат из этого падения. Что, кстати, сильно сомнительно. Но, тем не менее, это именно так и происходит. Так вот, они поставили политику выше экономики, это, ну, очевидно, европейцы, и фактически из разряда торгашей европейцы перешли в разряд воинствующего врага нашего, да, не партнера сложного, а именно что врага. А вот Турция, она вот партнерствует с нами. И это лучше, конечно. Это нельзя сказать, что мы очень сильно любим Турцию, и Турция очень сильно любит нас. Но это гораздо лучше, чем вот эта слепая ярость европейская. Да, и ненависть, и русофобия, которую они демонстрируют по отношению к нам. В Турцию просто дешевле семьей съездить на море, чем у нас, пишет Игорь Иванов. Ну, я понимаю, есть много стран, где дешевле, чем у нас. Вот. Значит ли это, что туда нужно ехать? Вот. С турками пришлось повоевать 16 раз, прежде чем они это поняли, пишет 506. Если вдруг сложится такая ситуация, при которой Россия не будет способна защитить себя на южных рубежах, вот если сложится такая ситуация, Турция обязательно примет участие в военных действиях против нас. У меня нет никаких сомнений в этом. То есть я на турок смотрю как на всегда потенциальную опасность для нас. Ну, я так привык. И я думаю, что я правильно делаю. Другое дело, что если вдруг турки не чувствуют, что они могут поучаствовать с заранее известным финалом, они остаются в статусе вот таких сложных партнеров. Ну, а сложное партнерство, я еще раз подчеркну, это гораздо лучше, чем совершенно несложная вражда, которая очевиднейшим образом сегодня есть между нами и европейскими странами. Лучше в Анапу за 80к, за 3 дня, пишет Евгений. Ай. Прям вот настолько цены отличаются, Турция и Анапа, я правильно понимаю? Не был в Турции, не собираюсь. Белоруссия всегда туда с удовольствием, пишет СВ. Ну, есть у нас такое пристрастие у некоторых людей ездить по морям именно. Поэтому, наверное, Белоруссия для них не самое интересное направление. А может быть, дорогие друзья, на Дальний Восток, как думаете? В разы дороже наше море, к сожалению, пишет Андрей. Прям в разы? Прямо в разы? Я просто спрашиваю. Откровенно говоря, я не могу вам сказать, как оно дело обстоит. Почему? Потому что я не отдыхаю ни на наших курортах на данный момент, ни тем более на зарубежных. Вообще нигде. Слушайте, меня на курортах вы, дорогие друзья, не встретите в данный момент. Может быть, когда-нибудь в будущем встретимся с вами на каких-то курортах. Но не сейчас. Такова лично моя жизненная, там, рабочая и так далее ситуация. Поэтому я не могу сказать. Но когда вы пишете «в разы», я предполагаю себе, что прям, ну, в разы, то есть в 3, в 4 раза. То есть это даже, наверное, не в 2 раза. Хотя в 2 раза тоже можно говорить «в разы», да, вроде? 2 раза, в разы. Но так как будто бы прям в 3, в 4 раза дороже. «Цены на ДВ? Не, я на Клязьме доволен», пишет «Конь-огонь». «Так ты уже 3-й год на ДВ собираешься, никак не доедешь», пишет Фарготен. Ну, объективные обстоятельства диктуют мне, как, что я могу, а чего я не могу себе позволить, так скажем, да? И это даже вопрос не каких-то финансовых, ну, не финансовый вопрос, это вопрос времени рабочего. «Вчера вернулся из Грузии. Печально, конечно, как им мозги промыли. Во всех бедах винят СССР и Россию. Задаешь простейшие наводящие вопросы. Злятся», пишет Василий. Это свойственно всему постсоветскому пространству винить во всех бедах Россию. Даже внутри России. Многим людям свойственно винить во всех бедах Россию. Это возможно только если человек не пытается выстроить какую-то другую схему, при которой не пришлось бы винить Россию и кого бы то ни было винить. Вот. А как должно было быть, можно спросить у этого человека. Это его, скорее всего, разозлит, потому что выйдет, что никак по-другому-то быть не могло. Потому что все другие варианты, они хуже. Ну, вот и все. Потому что после распада Советского Союза мы не заметили резкого процветания постсоветских республик. Мы не заметили рывка промышленности в постсоветских республиках. Наоборот, мы заметили деградацию и просто исчезновение народа. Вот, например, в Прибалтике, ну, просто люди разъезжаются, и все. Там, кто остался-то, это вообще вопрос уже. По-моему, просто военный полигон американский. Ну, не только американские, немцы там тоже заводят свои войска. Вот и все. То есть успеха, истории успеха мы не увидели практически. Там есть некоторые такие всполохи, но в целом истории успеха, в таком вот широком смысле, вот пропал Советский Союз, и как начали все жить, вот нет. Такого нет. Да, конечно, есть люди, которые на этом хорошо заработали, но речь же не идет о большинстве в таком случае, правда? «Не можешь жить в стране, которую любишь, тогда люби страну, в которой живешь», пишет Владимир. «Были с семьей во Владивостоке в прошлом году. Это фантастика, мы в восторге. Остров Русский, чудо. Ездили с 3 детьми по субсидированным билетам», пишет Анна. «Узбекистан стал жить лучше. Туда Китай вложился», пишет Зурита. Ну, прям весь Узбекистан стал жить лучше? Или какие-то люди в Узбекистане стали жить лучше? Если бы Узбекистан так сильно стал жить лучше, чем раньше, то, наверное, те люди, которые оттуда приезжают сюда для того, чтобы выполнять тяжелую работу во многом, наверное, бы на эту тяжелую работу не соглашались бы. Они бы, наверное, занимались другими, гораздо более приятными вещами. То есть, когда человек соглашается на тяжелую работу в другой стране, он это делает вынужденно. Правильно? То есть по потокам мигрантов мы можем всегда судить о том, где тяжелее живется, а где получше живется. И уж поскольку мы видим, что поток мигрантов устроен таким образом, что приезжают в Россию и, в частности, в крупные города российские, мы понимаем, где, как бы с точки зрения финансов, да, лучше. Ну, мы, очевидно, это понимаем. Если бы нам еще наши западные друзья не мешали и не душили бы нас санкциями, мы бы быстрее еще развивались. То есть Россия в этом смысле фактически оправдывает свои заявления и свои амбиции на независимость, потому что мы свою независимость можем отстоять и продемонстрировать в разных сферах. Атомная энергетика, космос и многое другое. У нас есть чем козырнуть. Ну, есть. Если бы мы с вами бежали в соседние страны для того, чтобы заработать деньги и сюда прислать эти деньги, чтобы у нас здесь кто-нибудь хорошо жил, это значило бы, что ситуация там сложилась гораздо лучше финансово, вот, а мы там, зарабатывая тяжелым трудом, подчеркиваю, пересылаем эти деньги сюда нашим семьям, которые находятся в тяжелом, в том числе, положении. Но благодаря нашей работе и упорному труду они вот обеспечены, эти семьи. Так что потоки мигрантов, они на самом деле многое демонстрируют. Да? Узбекистан лучше нас жить точно не стал. Там был 4 раза за последние несколько лет, ездил по стране, пишет Андрей. Ну, понятно, о чем мы говорим. Плюс, когда мы говорим о Советском Союзе, опять же, мы говорим, вот в Узбекистане стали жить лучше. В бытовом смысле все мы стали жить так или иначе лучше, чем те люди, которые жили в Советском Союзе. Связано это не с тем, что какая-то более совершенная система выстроена в мире, а связано это с тем, что научно-технический прогресс в быту привел к тому, что у нас есть такие помощники, да, которых раньше не было, да, стиральные машины какие-то, там, умные чайники, ну, мы 10 тысяч раз с вами об этом говорили, утюги паровые, да, ну, паром можно отпаривать, и много разных других вещей, посудомойка та же самая, ну, чудо техники, когда-то было, очень дорого это было, и не каждый мог себе позволить, а это вот все, пожалуйста, небольших денег стоит, покупай, пользуйся на здоровье, раньше просто это было недоступно. То есть научно-технический прогресс и возможность пользоваться этим научно-техническим прогрессом, его плодами в быту, меняет ситуацию в частных домовладениях по всему миру, в принципе. Да? Жизнь без стиральной машины и жизнь со стиральной машиной. Сами понимаете, это две разные жизни по комфорту. И много чего еще. Поэтому я же не говорю о том, что легче или не легче в быту стало людям, в широком смысле этого слова. Я говорю немножко о других вещах. На каких позициях находятся те или иные государства, и на каких позициях они раньше находились, подчеркиваю, в мире. Можно ли говорить о том, что какие-то из постсоветских государств по каким-то вопросам лидируют в мире? Если мы об этом не можем говорить, то мы задаемся вопросом, а почему? Потому что эти постсоветские государства, когда они были советскими республиками, были в составе Советского Союза лидерами в мире по многим вопросам, на самом деле. Да, согласен, быт – это то, что во многом всегда было слабой вот стороной Советского Союза. Но опять же, если мы берем быт 60-х в Советском Союзе, и мы берем быт 60-х в той же самой Британии, даже там, основываясь на песнях Битлз об этом, мы выясняем, что картинка, которая транслировалась пропагандой о том, как там здорово живут, и то, как на самом деле жили там люди, это две большие разницы. Как говорили когда-то в русском городе Одесса. Две большие разницы, понимаете? То есть иллюзии это одно, а реальность это другое. Вот. И какими же более приятными вещами могли бы заниматься вот люди, которые приезжают из Узбекистана, наукой или искусством, а может, IT-технологиями? Да, Елена, да, такими вещами, вот в офисе работать, IT-технологиями, космосом могли бы заниматься, атомной энергетикой могли бы эти люди заниматься. Более того, когда постсоветские республики на дружеских основаниях с нами выстраивают отношения, мы видим, как мы помогаем этим республикам, например, создать их атомную энергетику. Да? То есть мы помогаем создать, ну, мы строим атомные электростанции, обеспечить страну электричеством, обеспечить людей, простых людей электричеством, дать возможность им развиваться в этом смысле. Конечно, без электричества сегодня невозможно вообще ничего. Вы знаете, да, что электричество сегодня это вот как бы основа научно-технического прогресса. Куда и что будут делать все эти чипы и технологии, если не будет электричества? Электричество — это база всего того мира, который мы сегодня наблюдаем своими глазами, в том числе и информационного. Без электричества до свидания сразу. До свидания. Это каменный век сразу. Все, ты улетел на несколько столетий назад, если у тебя нет электричества. Так, построили полтора десятка государств за 70 лет, а еще претензии какие-то, пишет 506-й. Претензии это простые. Они заключаются в том, что вот, а есть эти американцы, они тоже вот построили государство, и у них получилось лучше, и они богаче живут. Как бы здесь не учитывается тот факт, что наше государство рухнуло. А то государство не рухнуло. И, собственно, оно и жировало, и жирует фактически, да, и пирует на костях нашего государства, Советского Союза. Сейчас она хочет попировать еще на костях России уже, так сказать, до конца довести дело. Но смысл-то именно в этом. Золотой век американский – это 90-е. Ровно тот ужас, который у нас произошел, и тот крах, который произошел на всей территории Советского Союза и на всей территории влияния Советского Союза, когда Советский Союз распался, это самый вообще пир, самые удовольствия, самые радостные годы и золотой век Соединенных Штатов Америки. 90-е — это для Соединенных Штатов Америки. Это просто супер. Это именно тот момент, когда они стали гегемоном, то есть единовластным правителем мировым. Это замечательно. Тот факт, что они умудрились упустить рост некоторых других точек влияния, да, на планете, говорит лишь о том, что они сильно расслабились. Потому что если бы они так сильно не расслабились и не были такими надменными, они бы не допустили той ситуации, в которую они попали. Но они ее допустили именно потому, что они сильно расслабились. Очень жирно было, очень вкусно, понимаете. Пировали по полной программе именно за счет нас. Именно за счет нас. Именно поэтому для Соединенных Штатов Америки 90-е — это золотые годы. Как оцениваете ситуацию, которая произошла на концерте Макса Коржа в Турции, пишет капитан Очевидность. Так, капитан Очевидность, для того, чтобы мне дать какую-то оценку ситуации, которая произошла на концерте Макса Коржа в Турции, мне нужно, знать, кто такой Макс Корж в широком смысле этого слова. Я слышал это словосочетание, но имею фамилию. И я, правда, не знаю, или это прозвище, или это фамилия, я не знаю. Я не знаю его взглядов. Первое. Второе. Я не знаю, что у него был концерт в Турции, теперь я узнал, все понятно. И третье. Что, собственно, за ситуация, чтобы ее оценить? Да? Первое. Кто такой Макс Корж? Какая у него позиция относительно происходящего в мире и, самое главное, происходящего в России? И второе. Что за ситуация произошла? Вот наши ребята освободили какой-то город, а он в ноль разрушен, как же его тяжело будет построить заново, что ж делать-то, с уважением, говорит Шихтиц. Смотрите, какое дело, тут ведь выбор стоит не самый большой. Либо наши города будут разрушены в ноль, и нам уже делать с этим ничего не придется. Либо нам необходимо продвигаться вперед. Все. Ну, то есть, как бы, тут вариантов-то нет. Вам, может быть, кажется, Шихтиц, что мы по приколу воюем, но мы не по приколу воюем, а потому что деваться было некуда. И мы пытались до последнего куда-то деться, что-то придумать, как-то договориться, где-то как-то с кем-то что-то обсудить, где-то как-то пожать руки, подписать какие-то документы в Минске, в Стамбуле, где угодно, да? Жесты доброй воли. Мы пытались до последнего. Мы даже когда уже началась специальная военная операция, все равно пошли на определенные уступки для того, чтобы закончить эту специальную военную операцию. Но, как видите, это не привело к тому, что наш противник оценил наше благородство. Наш противник из раза в раз наше благородство оценивает как слабость. К сожалению, для нас. Да. Что там с Коржом-то? Взгляды оппозиционные, против батьки лез, но после общения с силовиками рот свой закрыл. Сейчас не высказывается, но песни провокационные, пишет Миша Николаев. И что у него случилось там? Он белорус, что ли, получается? Что у него случилось? Новости.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов 1 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Евросоюз намерен улучшить торговые отношения с Арменией. Еврокомиссия в срочном порядке готовит пакет мер в связи с экономическими ограничениями со стороны России. В Брюсселе разрабатывают так называемые автономные торговые меры, которые снизят тарифы на армянский продовольственный и сельскохозяйственный экспорт. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на 4 источника. По данным представителя Еврокомиссии, армянские предприятия получат доступ к новым рыночным возможностям в ЕС. Сейчас настало время активизироваться и поддержать их. Показать, что мы можем быть надежным партнером, отметил один из собеседников издания. Вместе с тем, как утверждают источники газеты, ряд экспортной продукции Армении создает проблемы для чиновников сообщества. Это касается прежде всего коньяка, одного из основных экспортных армянских товаров. Почти 60% жилья в России вводится в эксплуатацию с нарушением сроков. У крупнейших девелоперов показатель еще выше. У компаний из топ-3 доля объектов с задержками достигает 70% и более. Для сравнения, в 2025 году средний уровень просрочек по рынку составлял 41%. Это следует из данных единого ресурса застройщиков на 1 июня, с которыми ознакомились «Известия». Опрошенные газеты «Эксперты» связывают ситуацию с перенасыщением первичного рынка. Сейчас объем жилья в продаже примерно на 15% превышает среднегодовой уровень реализации. На этом фоне застройщики все чаще сталкиваются с нехваткой средств. Это затрудняет завершение проектов в запланированные сроки. В Вашингтоне начали очищать от водорослей позеленевший после покраски зеленый пруд. Он зацвел после того, как администрация Дональда Трампа попыталась перекрасить его дно в синий цвет. Для борьбы с цветением воды рабочие убирают скопление водорослей. Также в пруд выливают галлоны перекиси водорода. Кроме того, в водоеме установили систему фильтрации с нанопузырьками озона, сообщает CNN. Несмотря на все принятые меры, пруд по-прежнему сохраняет мутно-зеленый оттенок. Один из сотрудников, участвующий в очистке, заявил телеканалу, что процесс может занять целую вечность. Ученые Сибири создали первую в мире нейросеть для выявления депрессии. Разработка способна определять психическое расстройство с точностью 93%. Она станет основой для автоматизированной диагностики депрессии. Как рассказали в Миноборнауке, нейросеть поможет врачам объективно ставить диагноз, сообщили ТАСС. Ученые Томского государственного университета Неда Феро совместно с коллегой из Новосибирского госуниверситета Александром Свастьяновым предложила новый метод диагностики ранней стадии депрессии на основе графовых нейронных сетей. Впервые в мире исследователям удалось объединить в одном алгоритме данные электроэнцефалографии и генетические маркеры, которые большинство подходов анализируют по отдельности, отметили в министерстве. Как сообщили создатели нейросети, искусственный интеллект не заменяет психиатра. Это инструмент, который позволяет исключить субъективность. О погоде. Сейчас в Москве плюс 14, сегодня в городе облачно, утром и днем возможны кратковременные дожди. Днем плюс 16-18 градусов, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
14: Внимание! Говорит Москва!
15: 94,8 FM.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
15: о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Говорит Москва. 94,8.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов шесть минут, среда, июнь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, 14 градусов, ощущается как 12. Елена В. говорит, а где атомные электростанции в Азии или Африке? Нету! Нету! Именно вот так пишет Елена. Для обслуживания АЭС нужны хорошо образованные люди и без предрассудков. Поэтому много мест, где нельзя строить атомные электростанции. Это как младенцу дать гранату, пишет Елена. Елена, ну, я так понимаю, что вы делите мир на первый, второй, третий и десятый сорт. Это очень неправильно. Это высокомерие. Которое было и сейчас свойственно как раз западным странам. На всякий случай, я просто как бы осведомился, интернет в помощь, как говорится. Где строятся атомные электростанции? Прямо сейчас. Турция, Акую, строится, пожалуйста. Египет. Елена, Африка? Египет — это Африка? Или Египет — это не Африка? Эль-Дабаа, первая АЭС страны, отгруженные корпусы реакторов. Бангладеш. На первом блоке началась загрузка топлива. Ну, Венгрия, понятно, Индия, Китай, ясно. Узбекистан, запланировано строительство блоков большой и малой мощности. Новые соглашения проекты. Казахстан, мощный блок. Вьетнам, возврат к проекту Нинчхуан-1. Мьянма, малая АЭС. Руанда, Восточная Африка, кстати. Это так, вот просто для понимания. Вы вот мне рассказываете про людей без предрассудков. Так вы же человек с предрассудками, в первую очередь, Елена. Это же вы человек с предрассудками. Это вы говорите, что не все можно давать атомные электростанции. Это обезьяна с гранатой. То есть вы не обезьяна, Елена. А там где-то в каких-то странах обезьяны. Правильно? А? Росатом красавчики, пишет 506-й. А то, конечно. А то, что Росатом обслуживает все построенные АЭС, Елена не в курсе, наверное, пишет 506. Ну, наверное, не в курсе. Дело-то не в том, что где-то какое-то плохое общество или плохие люди. Дело в том, что веками, например, ту же самую Африку, загоняли в ситуацию совершенной невозможности. Те самые западные страны, которые из этой Африки выкачивали все, что только можно было выкачивать. И превращали те страны, которые поставляют, например, да, сырье для атомных электростанций Франции, в страну, где человек работает за копейки и на тяжелых производствах и умирает в силу того, что просто не выдерживает организм. Люди болезни получают страшные и все остальное, при этом ничего не отдавая взамен. Это колониальная политика Запада. Если бы Запад не вел этой грязной игры, Африка могла бы по-другому выглядеть. Как, например, сегодня могла бы по-другому выглядеть Куба, которую американцы взяли фактически сейчас в блокаду устроили, да, взяли в кольцо, и теперь рассказывают кубинцам, какое плохое правительство на Кубе и до чего оно их довело. Так это не правительство кубинское довело, потому что правительство кубинское с удовольствием бы торговало с теми, с кем им хочется торговать, и развивалось бы, но где ж это сделать и как это сделать? Когда в Венесуэле, которая обеспечивала нефтью, например, ту же самую Кубу, просто украли лидера американцы. Как на Диком Западе они это сделали. Вот и все. Вот такая вот, понимаете, ситуация. Никакой честной конкуренции И никакой независимости, когда страны могут выбирать сами, с кем им конструктивно выстраивать отношения, ее не существует, этой системы. Все ясно? Поэтому как раз-таки мы говорим о том, что Россия помогает странам обрести реальную независимость, а не виртуальную. Не с флажками и голым задом походить где-то, покричать про какую-то свободу, которая, это слово, за ним ничего не стоит, а обрести действительно независимость. Энергетическую, экономическую, интеллектуальную. Те институты, которые у нас, людей со всех стран обучали для того, чтобы эти люди получали хорошее образование качественное, и потом этим образованием могли воспользоваться уже у себя в стране. Это что, шутка, что ли? Еще в Советском Союзе выстроено это все. Да, и РУДН, и так далее.

Дай бог, никто голову не поднял и не сказал о том, что а зачем же мы за бесценок отдаем такие важные вещи там французам или американцам. А кто это сделал вдруг, внезапно, и сказал, того надо бы быстрее убить, рассказав о том, что таким образом поборолись за демократию. Но только демократии не видно в связи с этим. А почти нас описываешь, пишет 506-й. 56-й. 56-й, вы абсолютно правы, это именно та ситуация, в которую мы попали в 90-е годы. И это именно та ситуация, из которой мы пытаемся выйти уже немалое время. Мы пытаемся выйти из нее. Мы пытаемся выйти из этой зависимости. Другое дело, что, конечно же, есть люди крайне не заинтересованные в том, чтобы Россия была независимой. А зачем? А зачем? Зачем независимая Россия? С ней надо будет говорить на равных. С ума сойти. Зачем? Если уже была ситуация, она так сложилась в 90-е, когда с Россией можно было разговаривать не на равных, а приказывать. И России деваться было некуда. Выполняли. Теперь мы сидим под Китаем в той же самой колониальной парадигме, пишет Владимир. Нельзя сказать, что мы под Китаем сидим в этой самой колониальной парадигме. Мы пытаемся выстраивать выгодные для нас торговые отношения с Китаем. На самом-то деле. Ну, есть вещи, в которых Китай преуспел. А есть вещи, в которых мы, к сожалению, потерпели крах. Но мы потерпели крах в первую очередь потому, что мы потеряли государство. А Китай на площади Тяньаньмэнь решил ситуацию по-другому. Мы могли бы быть на месте Китая сегодня. Но мы не на месте Китая. Наша ли это проблема? Да, это наша проблема. В чем корень этой проблемы? Ну, в том числе и в том, что мы, наверное, в какой-то момент потеряли понимание того, что такое действительно свобода, что такое действительно независимость и как она строится. Что это не пустые лозунги и возможность болтать, что попало там, в СМИ. Нет. Независимость государственная, она держится совершенно на других вещах. Да? То есть независимость финансовая, независимость военная и независимость информационная, кстати. Зато посмотрите, как Штаты подняли производство наркотиков в Афганистане, пишет Уна Бабента. Да, когда американские войска вошли в Афганистан, поток наркотиков стал возрастать. И возрастал до тех пор, пока американцы оттуда не вышли. Как только американцы оттуда вышли, почему-то поток наркотиков, он не прекратился из Афганистана. Но, тем не менее, он пошел на спад. Хотя бы так. А, ну уж если Руанде, то я умолкаю, мне стыдно и так далее, пишет Елена. Тогда, когда эту АЭС захватят какие-нибудь руандийские повстанцы при очередном перевороте, Африке мало не покажется, пишет Елена. Хм. Интересно, а то, что бандеровцы у вас захватили в какой-то момент 4 атомных электростанции, вас не беспокоит? То, что у... как его зовут-то? Господи. Возглавляет сейчас офис Зеленского. Раньше ГУР Украины возглавлял. Фамилия-то его. Вот забыл. Террорист и экстремист Буданов имел план уничтожения атомных электростанций, подрыв атомных электростанций, в случае, если ему и всему режиму Зеленского будет угрожать прямо очевидная опасность ликвидации и уничтожения. Вам ни о чем не говорить, вы не беспокоитесь по этому поводу? То есть, когда вы говорите, что в Руанде ничего нельзя строить, потому что там могут плохие дядьки с автоматами прийти, а вы не обратили внимания, что сегодня на Украине очень плохие люди у власти, и их идеология – это идеология нацизма. Они перезахоранивают нацистских преступников, таких как Мельник, с почестями в Киеве прямо сейчас. И под их управлением сейчас есть 3 атомных электростанции. Прямо сейчас. Это что-то значит или для вас это ничего не значит? Поэтому, когда вы рассказываете про какую-то страшную Руанду и какую-то Африку, где все вообще такие безалаберные, ничего не понимают и завтра все захватят, ну, обратите внимание на тех, кто находится от нас на расстоянии, ну, так, 400 километров примерно расстояние, так вот, 400-500. Или это другое?

0: Буданов нехороший человек, простите. Конченый, пишет Конь Огонь. Вот Елена и прокололась, цепсошница, она 200%, пишет СВ. Я думаю, что просто хочется повыпендриваться Елене. Все верно говорите? Это только доказывает мою позицию, пишет Елена. Нет, это не доказывает вашу позицию. Это в корне опровергает вашу позицию. Дело в том, что именно западные режимы порождают такие режимы, как режим Зеленского. И в том числе деструктивные режимы в Африке и в других частях света. При правильном взаимодействии с нами и нашей доброй воле и желании дать независимость этим государствам и народам и стремлении к тому, чтобы вот такие люди, которые фактически, да, вот местечковые националисты, которые рушат всегда свои страны в угоду Западу, просто не будут допущены к власти, все будет хорошо. Все будет хорошо. Но опасность такая, конечно же, всегда существует. Но какой тогда вариант действий? Ну, это же шоу, все эти перезахоронения, пишет Светлана. Не надо мне рассказывать, Светлана, про какие-то шоу. Я вижу, как нацистского преступника с воинскими почестями в присутствии высших должностных лиц хоронят, привозя из другой стороны его останки. Мне этого достаточно. Я вижу перед собой нацистов, которые чествуют нацистов. Мне можно про шоу не рассказывать в связи с этим. Я все понимаю, этот режим откровенно нацистский. Не пытается этого даже скрывать. И по количеству биолабораторий, построенных США во всем мире, им нет равных, пишет Илья. Да, что-то американцы не сильно беспокоились, когда открывали, сколько там, 40 лабораторий на территории Украины. Что-то они не беспокоились, когда эти биолаборатории были связаны с программами, которые касались конкретно в итоге COVID-19. Что-то они не беспокоились, все у них было нормально. Сейчас вот Тулси Габбард вдруг решила об этом сказать и почему-то отправилась в отставку. Неминуемо и скоротечно это произошло. Вот и все. А кто финансирует АЭС в Казахстане, пишет Артур. Ну, я так полагаю, что это общий проект. Приди к России, и вопросы будут решены. Пропаганды этого не хватает, пишет 506-й. Если бы все вопросы решались только лишь пропагандой, все бы у нас тогда с вами, дорогие друзья, получилось. Кстати, про АЭС. Вчера прошла новость о том, что Британия выделила деньги для финансирования поставок английского ядерного топлива на украинский АЭС. К чему бы этот? Вэллы же несовместимы, насколько мне известно. И что они на самом деле собрались завозить на Украину под видом ядерного топлива, пишет Василий. Василий, я вообще полагаю, что ситуация в какой-то момент сложится таким образом, что нам расскажут, что где-то в каких-то подвалах украинцы взяли и изобрели атомную бомбу. Внезапно. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот есть у меня такое какое-то ощущение неприятное, что так и произойдет в какой-то момент. И есть у меня такое ощущение, что к этому все и идет. И это будет уже та красная линия, которую невозможно, в принципе, никак будет проигнорировать. Раньше в СССР расстрелянных преступников не выдавали родственникам и хранили под номерами, пишет XMR. Так, и что, XMR? Истинные смыслы не кричат на каждом углу, пишет Светлана. В современном мире, если ты не будешь говорить, то за тебя скажет другой. Так устроен современный мир. Я думаю, что и раньше мир был так устроен, но сегодня эти вещи, в принципе, обострены до предела. Если вдруг ты не говоришь, как оно было, то другие говорят, как оно было, по их мнению. И выясняется, что первый шаг к освобождению Европы от нацизма был сделан в 1944 году во Франции, например. Или выясняется, что американцы освободили Берлин, например. И много чего еще интересного. Выясняется, что и в страшном сне не могло присниться. Ну, что поделать? Историю пишут победители, да? Помните об этом? Росатом строит за свои деньги, а окупаемость составляет 30 лет, пишет Дарьял. Но это же не является правдой, пишет Светлана. Что не является правдой? Что является, не является? Что-то правда, что-то неправда. На концерте Макса Коржа в Стамбуле, прошедшем 6 июня 26 года на стадионе Бешикташ, произошел крупный антивоенный перформанс, пишет Бараэт. Во время исполнения песни «Контрольный» зрители в центре фан-зоны устроили акцию. Они развернули флаги разных стран, включая Украину, Россию и Беларусь, Казахстан, Грузию и другие. 40 тысяч зрителей скандировали лозунги «Нет войне» и «Миру мир». Был вывешен большой баннер, значит, ну, в общем, ругательный в сторону политиков, что, мол, вот кое-что надо сделать с политиками нехорошее. Бараэт, никчемный перформанс, ничего не значащий. Все эти люди, когда они устраивают эти перформансы, как мне кажется, если они считают, что они такие политически активные, должны ответить на один вопрос. Как и под каким соусом может существовать нацистский режим, захоранивающий с воинскими почестями Мельника на территории Киева? И как нам с ним находить общий язык? Под каким соусом? Все. Если они не дают ответа на этот вопрос, то они могут дальше с флагами что угодно ходить, там что-то кричать и все остальное. Это не имеет отношения к реальности. Это фантастическая Украина, фантастическая Россия, фантастическая Белоруссия и все остальные страны, оторванные от действительности. Это их фантазм, вот этих людей, которые думают, что сегодняшний военный конфликт – это военный конфликт, который не имеет причин. А этот конфликт имеет причины, фундаментальные. Если бы у этого конфликта не было причин, он бы не произошел. Но причины настолько фундаментальны и настолько, к сожалению, непреодолимы эти противоречия, что военный конфликт начался и продолжается. Вот и все. А так, конечно, перформанс с флагами, вот. Давайте дружить. Давайте. Как дружить с теми, кто чествует нацистского преступника Мельника? Пожалуйста, ответ на вопрос. Вот на такой очень простой, доступный вопрос. Как это сделать? Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Фашист должен жить в Америке. Всех украинцев туда, пишет Конь-Огонь. Ну, политических украинцев имеется в виду. Я до сих пор не понимаю, как они сами объясняют захоронение нациста своим гражданам, пишет Серхио. Да черт знает, как они это объясняют. Так ли это интересно? Мы просто не исключаем, наверное, что на Украине часть граждан сами нацисты уже. Они же находятся в рамках этой идеологии. Многие из них часть этой идеологии, поддерживают эту идеологию, финансируют эту идеологию, рады этой идеологии. Ну, бандеровцы, чего? Люди, Леша, ты что, это люди мира? И смайлик добавил 506. Спасибо большое. Вот именно, сейчас много чего говорится, кричится, не имея под собой ни правды, ни смысла, пишет Светлана. Естественно, так всегда было и так всегда будет. Вопрос в том, что если вы не говорите правды, если вы не отстаиваете свою позицию, то за вас, вам и всем остальным расскажут, что вы думаете. Хотя вы на самом деле так не думаете. Как вот сейчас западный мир рассказывает о том, что Россия собирается нападать на Европу. Необъяснимым образом они это все время транслируют. Зачем? Почему? Почему мы должны нападать на Европу? Что мы забыли в Европе? Зачем нам это? Ну, вот транслируется. Для чего-то это транслируется ими. Для чего-то этот образ плохих русских создается. Вот и все. Вот. Хороший фашист, мертвый фашист. Других вариантов нет, пишет Код Z. Да, но это, наверное, вот тем, кто на стадионе Бешикташ там вывешивал флаги, надо каким-то образом рассказать. Я так понимаю, что это, скорее всего, некоторые беглые люди, да, какие-то, может быть, с территории Украины, Белоруссии и России. И они вот там все друг другу придумали вымышленную Белоруссию, вымышленную Россию и вымышленную Украину, которых уже нет. Потому что с начала военного конфликта в 22-м году и Россия другая, и Украина уже другая, и Белоруссия другая, и Зеленский, заявляющий о том, что у него есть 500 целей уже намеченных в Белоруссии, это не просто так говорит, да? И Россия все прекрасно поняла о вооружениях, которые поставляются Западом, где они производятся, как наводятся эти вооружения, как Starlink работает, что интернетом он детей в Африке не обеспечивает, Starlink, а он обеспечивает ВСУ связью. Обеспечивает связью дроны, которые сегодня бьют по нашим гражданским объектам и по автомобилям гражданским на трассе Новороссия, например, да? Все поняли. Ну, единственное, кто этого не понял, это люди, оторванные от реальности. Но я понимаю, почему они оторваны от реальности. Потому что они находятся на территории какой-то другой страны, и та картина мира, которую они себе рисуют, это картина мира, не соответствующая вообще ничему. Все. Много подобных случаев описано в литературе эмигрантской, когда человек просто отрывается. Кто-то это воспринимал очень болезненно, и для кого-то это, ну, очевидно было этот разрыв, и некоторые даже не смогли больше творить никогда ничего стоящего, если мы говорим о людях культуры, просто не смогли. И говорит, все, в отрыве от родины я ничего не могу, все. Не работает, не получается. Даже вот так. Это описано все, эта ситуация. Так же и здесь. Вот они где-то там в Турции что-то там вывешивают. Ну, отлично. Поняли-то поняли, но выводов не сделали и не хотят делать, пишет Евгений. Там был флаг Белоруссии, а не оппозиционной России, а не БГБ. И да, украинский это про простых людей, а не про политоту, пишет Бор. Дело в том, что... Это искусственное разделение на политоту и каких-то там простых людей. Понимаете, в чем дело? Вы можете интересоваться политикой, вы можете не интересоваться политикой, но есть определенные идеологии. И идеология, конкретно которая сегодня правит на Украине, это идеология нацистская. Это уже подтверждено и действиями современных властей Украины, и их историческими, так скажем, да, параллелями, которые они пытаются выстраивать, и чествованием нацистов, и все в этом духе. Все понятно. И вы не можете от этого отказаться, вы не можете на это закрыть глаза. Почему? Потому что при вашей личной встрече, вы такой миролюбивый, замечательный человек, вы любите флаги и все такое, с реальным нацистом, вы очень быстро поймете, что ваши представления о мире были иллюзорны. Они не соответствуют действительности. В реальности это невозможно. Пока на Украине есть нацистский режим, питаемый Западом, совершенно очевидно, Запад понимает, что он нацистский, этот режим. Все уже обратили внимание и в том числе на Мельника. Даже поляки повозмущались по этому поводу. Но только ничего не делают в реальности. Не прекращают поддержки фактически нацистского режима. Прямо сейчас. Все. Глаза закрыты на это дело. Вот. Пока не будет сокрушен нацистский режим. И пока не появится нормальный, вменяемый режим, так скажем, на Украине... Все вот это фантазия, то, что сейчас там какие-то болельщики где-то вывешивают, за мир во всем мире, за все хорошее против всего плохого, это не имеет отношения к жизни вообще никакого. День 30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Страны G7 сообщили о готовности нарастить поставки оружия Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита во французском Эвиане. Мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности, указано в документе. Лидеры стран Большой Семерки также подтвердили готовность обсудить предоставление Киеву льгот по лицензиям, позволяющим увеличить военное производство Украины. Михаил Мишустин сообщил о новом уровне сотрудничества России и Узбекистана. Между странами расширяется экономическое взаимодействие и развивается промышленная кооперация. Кроме того, активизируются прямые связи между регионами, заявил премьер-министр на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума. Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Узбекистан выступает важным связующим звеном между Россией, Центральной и Южной Азией, Китаем и Ближним Востоком. Российский бизнес представлен практически на всей территории республики. Мы видим результаты общих усилий, появляются рабочие места, наращивается выпуск востребованной продукции, сказал Мишустин. Российский премьер отметил, что для поддержки инициатив предпринимателей была запущена совместная инвестиционная платформа Москвы-Ташкента. Он подчеркнул, что Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Узбекистана. В стране работает более 3000 компаний с российским участием. Они осуществляют 150 крупных проектов, общая стоимость которых превышает 4 триллиона рублей. Зеленский на саммите G7 пытался показать, как он якобы управляет «семеркой». Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала кадры встречи украинского лидера с главами государств «Большой семерки» во Франции. Видела кадры из перемежевывания с Зеленским. Это были не рукопожатия, не фотографии. Впечатление, что совершаются какие-то ритуалы, как будто он должен был замарать их своими прикосновениями. Зачем он это делает? Даже не напомните себе. Они же им пользуются, как рачительные хозяева, заходя в ванную комнату, проверяют, на месте ли туалетная бумага. Зеленскому нужно было продемонстрировать, что он не просто не забыт, а вообще является центром всего мироздания. Все это было нужно для того, чтобы показать, как он управляет «семеркой», не привлекая внимания санитаров, заявила Мария Захарова в эфире «Радио Спутник». У британского телеведущего Джереми Кларксона обнаружили онкозаболевание. Он заявил, что у него выявили агрессивную форму рака. Как рассказал сам Кларксон, он узнал о болезни в мае, ее распознали на ранней стадии, некоторые методы лечения оказались неэффективными. Если новая форма лечения окажется успешной, увидимся в 6-м сезоне, а если нет, то не увидимся. Всем пока, обратился телеведущий к зрителям своего шоу «Ферма Кларксона». Газета Daily Mail напоминает, что телеведущий уже сталкивался с проблемами со здоровьем. 2 года назад его госпитализировали с болями в груди. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 15, сегодня в городе облачно, утром и днем возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Светлана говорит, а с чего же все решили, что Россия такой вот ангел, который всех спасает безвозмездно, и такое есть добро и правильность, и сделаем все хорошо? То есть России никакой выгоды не надо, а там, где ищется выгода, ну нет там какого-то спасения, пишет Светлана. Светлана, интересная попытка. Объясняю, чем и зачем, и в чем, самое главное, заключается выгода для России, если так можно выразиться, в нашем взаимодействии с нашими ближайшими соседями. Если у наших ближайших соседей мир, если у наших ближайших соседей развитие, если у наших ближайших соседей все хорошо, и они с нами хорошо общаются, то и у нас хорошо. Все очень просто. Россию не просто так окружают фактически, да, вот кольцом напряженности из бывших советских республик. Не просто так. И не просто так Украина была выбрана таким основным тараном, да, против России. Обратите внимание, как только мы перестали работать по этим направлениям, ввиду объективных причин, мы вообще перестали все делать. Разрушение Советского Союза и страшнейший кризис, в который угодила наша страна. Да? Мы не могли ничего делать. Сразу зашли американцы. Сразу приехали бандеровцы из Канады, из Америки, везде. Тут же стали занимать посты, тут же пошла вот эта вот переплавка мозгов на Украине. Вы посмотрите на интервью украинцев там, 92-го года, 93-го, когда их спрашивают, а как же так, вот с Россией вроде вместе были, а теперь это разные страны. Ну ничего, мы же все равно вот вместе, мы же едины, у нас будут хорошие отношения, все будет хорошо. Вот. Тем более СНГ же у нас, будем вот в рамках СНГ, ну вот просто без советской идеологии будем жить туда-сюда. Но оказалось, что не совсем так. Не такая задача ставилась перед Украиной и перед теми людьми, которые были фактически проведены во власть на Украине в определенный момент. Задача ставилась иная. Протекторы, которые раздают всем конверты, хотели по-другому сделать. И сделали. Да? Достаточно быстро. Что там? 10 лет и первый Майдан. 10 лет. Это я не говорю о том, что украинские нацисты, националисты украинские в конфликте на Северном Кавказе принимали непосредственное участие на стороне боевиков. Да? Ну, как бы, это тоже известная штучка. Может быть, кто-то об этом не слышал и об этом не знает. Поэтому как-то вот так. Скажите, а мы будем демилитаризировать Украину, пишет Игорь. Ну, мы этим и занимаемся. Правда, сейчас уже речь идет о том, что мы демилитаризируем Европу. Судя по тому, что европейские мощности военные напряжены, я имею в виду производственные мощности, ВПК Европы работает на Украину усиленно. Там проблема теперь с пополнением личного состава. Ну, ничего, на Украине придумали. Федоров есть такой. Я считаю, что он экстремист, террорист и подонок, который говорил, что его цель убивать 50 тысяч русских в месяц, да, он сейчас говорит, что от 30 до 50% в штурмовые и пехотные подразделения будут набираться иностранцы, то есть наемники. Такая вот еще интересная вещь. Сегодня 30-50%, завтра 70%, а послезавтра 100%, потому что не бесконечны возможности и человеческие ресурсы в этом смысле. Да? Ну, и будут за Украину воевать какие-то совершенно другие люди, не имеющие никакого отношения к Украине. Раздадут им паспорта. Знаете, как вот у спортсменов есть это? Спортивное гражданство. У меня, кстати, вопрос. Что такое спортивное гражданство? Это эвфемизм какой-то? Человек в итоге получает паспорт чужой страны или нет? И гражданство чужой страны? Спортивное гражданство. Как будто какая-то придумка. По-моему, есть только одно гражданство, а никакого такого спортивного гражданства и быть не может, нет? Или это действительно какое-то отдельное гражданство? Но не суть. Так же и здесь. Раздадут паспорта, и вот вчерашние колумбийцы там и все остальные, они вот украинцы теперь. Такая вот интересная история. Не правда ли? Соберутся всего мира и профинансируют всем миром. Ну, я имею в виду Западом всем. Все, пожалуйста. Украинцев нет уже. Тех, кто за этот режим готов биться, их нет. Уже все. Уже сейчас, на данном этапе, речь идет о том, что этих людей нет. Есть какие-то нацистские батальоны, которые мечутся из стороны в сторону, избегают самых опасных мест, потому что они очень сильно себя сохраняют. Ну, понятно, по какой причине. Да, это костяк, так скажем, нацистский, вот этой так называемой армии украинской. Да? Поэтому нацистов надо сохранять до последнего, а бусифицированных вперед. Вот наемники, еще кто-то. Угу. ЕС снижает пошлины на продукцию из Армении, берут в оборот, пишет MT Words. Ну, понятно. ЕС очень хочет Армению, а нынешние власти Армении очень сильно хотят ЕС. Все ясно, очевидно. Португалоговорящие нацисты. Вообще прикол, пишет 506. Ничего прикольного. Так и есть. Заканчивается мясо пушечное, пишет Мельникова Елизавета. Да, но вы о другом подумайте. Что украинцев, которые хотят защищать Украину, их нет. Уже. Уже где-то 30-50% это вообще какие-то левые люди. Вообще не имеющие отношения к Украине от слова совсем. Никакие там они ценности там свои, пускай у них уродливые вот эти вот совершенно нацистские там ценности, так назовем их, да, вот эти их, извращенное понимание мира, они все такие убежденные там бандеровцы. Нет, уже все, 30-50% вообще непонятно откуда, кто такие, почему они воюют, кто они, зачем они, какая им разница, какое они отношение имеют к нашей общей истории, какое они отношение имеют к Киеву, никакого, вообще никакого, ноль, вообще ноль, просто деньги платят. Кто платит? Запад и платит, Европа платит, все, оружием снабжает Европа, деньги наемникам платит Европа. Наемников поставляют, ну, разные страны, в том числе и европейские. Но сейчас пока 30-50%, потом, я говорю, 70%, потом 100%. И будут рассказывать про какую-то Украину, про какую-то независимость, которую они какую-то там отстаивают. Независимость кого, для каких поколений, поколений кого. Ну, я же говорю, Украина, давно уже объяснил, мой взгляд, мне кажется, абсолютно верен в этом. Украина — это ЧВК уже, все. То есть современная Украина — это частная военная компания вот такого огромного размера, с возможностью бесконтрольного и набора людей на улицах, так скажем, в ряды штурмовиков. Все. С попранием всех возможных прав, каких угодно. Когда в очередной раз начинают говорить о правах на Украине, я даже не знаю, я уже не смеюсь. Потому что что тут смеяться? Ситуация вы сами видите своими глазами, она ужасная. Какие права вообще, о чем разговор? Какие-то законы у них там они пишут, что-то изображают. Мы еще когда-нибудь проведем выборы. И кто их будет голосовать там? Из Колумбии наемники будут голосовать? Кто голосовать-то будет? Люди-то заканчиваются. Ку-ку. Как Борис Джонсон в 22-м году постановил до последнего украинца, так они и работают в этом фарватере, все, ничего не меняется. Выходит еще этот Зеленский, говорит, у нас была тяжелая зима, но россияне должны знать, что у них тоже будет тяжелая зима. Что, угрожать продолжает, смотри, что. А где твои 30-50% штурмовиков, Зеленский? Куда они делись-то? Что? Ну, где они находятся-то, эти люди все? Такие вот пироги. Вот. Армению можно понять перед выбором со страной, которая в войне, или евро, следующий батька, пишет Игорь. Ну, Армению нельзя понять, на самом деле. Армения делает колоссальную ошибку. И цена у этой ошибки будет очень высокой. К сожалению, для Армении. И я искренне сочувствую всем тем людям в Армении, которые сегодня понимают это, но ничего сделать не могут. Больше наемников, больше мародерства, неважно на какой территории, пишет Гермошлем. По типу того. Англия передает корабли Украине, у них же 5 кораблей. Почему мы их не топим, пишет Николай. Может и топим, может и не топим. Что-то топим, что-то не топим. Вопрос же, где они стоят, правильно? Угу. Украина ОПГ, пишет XMR. Нет, ЧВК. ОПГ недостаточно. Вот, для того, чтобы объяснить, что происходит на Украине. И именно что ЧВК. Знаю, как будет. Мы будем голосовать за будущее Украины геранями, ланцетами, искандерами, кинжалами и гибискусами, пишет Нигматуллин. Не изобрели еще гибискус. Помните об этом, Нигматуллин. Но в целом, это перспективная разработка, которую мы с вами предлагаем здесь в эфире, всегда рассматривается. Естественно, нами, больше никем. Вот тебе и ситуация. Интересно еще, политика пишет. Трамп продает поддержку Украины за помощь в Иране. Что бы значил этот заголовок? Почитаем. На саммите G7 во Франции Дональд Трамп неожиданно сменил гнев на милость. Вместо скандала сделка. Американский президент пообещал европейцам усилить давление на Россию и сохранить поддержку Украины. Но не бесплатно. В обмен он потребовал помощи в разминировании Армузского пролива и политической поддержки своего, в кавычках, мирного соглашения с Ираном. Цитата. Трамп заявил лидерам G7, что для реализации соглашения с Ираном ему потребуется помощь союзников в разминировании Армузского пролива. Взамен европейские страны ожидают, что Вашингтон сохранит поддержку Украины и продолжит давление на Россию. Из заголовка, конечно, казалось другое. Оказывается, вон оно что. По словам дипломатов, за закрытыми дверями Трамп был более сговорчив, чем на публике. Он дал понять, что нуждается в помощи союзников, взамен пообещал остаться на стороне Киева. По словам одного из дипломатов, Трамп заверил лидеров G7, что останется на стороне Украины, передают издание. Европейские лидеры, напуганные возможным отказом США от поддержки Украины, ухватились за эту возможность. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у него появился определенный оптимизм, однако цена этого оптимизма — участие участие в иранской авантюре Трампа. Есть очень сильное ожидание, что он будет на стороне Украины. Это то, что он сказал лидерам, цитирует политику одного из дипломатов. Не друг он нам. Не друг он нам, понимаешь? Вот чё. Армении надо реализовывать свою сельхозпродукцию. Не вся экономика на этом держится. Если Россия запрещает ввоз ее продукцию, то не нам осуждать армян за поиск рынков сбыта, пишет Елена. Дело в том, что на общих основаниях конкурировать в Европе своей продукцией, конечно, Армения не сможет. Это всем очевидно. Поэтому мы, конечно же, никого не осуждаем. Мы просто говорим о том, что, скорее всего, состояние Армении, ее экономики, жизни в целом в Армении будет ухудшаться. И в этом смысле мы даже и ни при чем. Но выстраивать отношения в рамках ЕАЭС, при этом полагая, что Армения воспользуется этими уникальными отношениями, да, между странами ЕАЭС, и потом просто вильнет в ЕС, ну, это неправильно. То есть это как раз и тратить, и называется тратить деньги впустую, финансировать того, кто потом предаст. То есть мы, очевидно, понимая, что Армения настроилась туда, начинаем сворачивать те проекты, которые, как нам хотелось бы, были бы реализованы. Вот мы хотели бы, чтобы они были реализованы. Полезные и для нас, и для Армении. Но зачем вкладываться в то, что завтра будет у тебя фактически украдено? Ну зачем? Какой смысл? Никакого смысла в этом, конечно же, нет. Какая Армения на себя продала, угадайте кому, пишет Конь-Огонь. Останутся на стороне Украины, связь предоставят? А нет, связь и так американская, пишет Александр. Это по поводу Трампа, который там останется на стороне Украины или не останется. Ну, понятное дело, что если высвободятся некоторые мощности американские с ближневосточного направления, они эти мощности перебросят на наше направление и будут нам противостоять. Понятное дело. Сомнений никаких нет. У меня относительно Дональда Трампа иллюзий никогда не было. Я не знаю, почему некоторые питают иллюзии. Мне сложно себе представить, при каких обстоятельствах вдруг в России человек начинает думать, что Дональд Трамп наш друг. Я не знаю, при каких обстоятельствах. Вот. Можно, конечно, представить, что он деловой человек, но, опять же, бизнес по-разному можно вести, и, как вы понимаете, Дональд Трамп ведет бизнес с позиции силы, да? Ну, во всяком случае, пытается. Что у него там получается или не получается, это другой вопрос. У нас на дорогах машин с армянскими номерами пруд-пруди. Закрыть въезд домой, пишет Андрей. Нет цели бить по тем людям, которые с нами выстраивают хорошие отношения, понимаете? Это даже было бы нехорошо. Те люди, которые хотят быть рядом с Россией, хотят приезжать конструктивно, работать здесь, вместе с нами что-то строить, создавать, зачем им создавать невыносимые условия? То есть вот я вас спрашиваю. Я считаю, что это неправильно. Невыносимые условия и сложности, наверное, нужно создавать тем людям, которые всячески пытаются разорвать с нами отношения. Вот о чем идет разговор. Другое дело, что сейчас будешь создавать невыносимые условия этому режиму, да, то это все равно скажется на людях. Вот. Но объективно нужно хотя бы донести мысль до людей такую, что, ну... Мы не можем сами себе стрелять в ногу, потому что, несмотря на то, что у нас, да, вот отличные отношения именно с многими людьми в Армении, но мы не можем сами себе стрелять в ногу. Мы не можем финансировать Евросоюз, понимаете, косвенно. То есть вкладывать туда, где, что потом заберет Евросоюз. Это для нас недопустимо. Евросоюз с нами находится в прямом противостоянии фактически сейчас. Ну, это было бы странно. А Дональд-то поднабрал прям кабанчик, пишет Улерих. Ну, хорошо кормит, наверное. Может, кока-колы много пьет. Покупайте российскую машину задорого, плати налоги и все такое. А на армянской в Армении катайся, пишет Андрей. Ну, если на армянских номерах автомобиль, это имеется в виду, конечно же, скорее всего, гражданин Армении, который ездит у нас здесь на армянских номерах. Это его автомобиль, который там зарегистрирован. А что, армянские номера — это все армяне или еще есть хитрые очень наши люди, пишет Гермошлем. Насколько я знаю, современные законы не позволяют передавать в управление автомобиль гражданину другой страны, находящемуся на территории нашей страны и владеющему автомобилем, который зарегистрирован на территории другой страны и имеет регистрационные номера другой страны. По-моему, у нас это окно закрыли в определенный момент. То есть тебе нужно быть самому гражданином этой страны, и тогда у тебя может быть автомобиль с номерами этой страны, и ты можешь им пользоваться. По-моему, третьим лицам передавать нельзя. Если можно, то тогда эту лазейку просто надо закрыть в законе, и все очень быстро встанет на свои места. И это будет касаться не только там автомобилей с армянскими номерами, это будет касаться автомобилей с любыми другими иностранными номерами. Если проблема заключается в том, что человек, который имеет право и возможность ездить здесь, сам владелец этого автомобиля, передает в пользование кому-то, то вот лазейка легко закрывается, просто убрать разрешение на передачу пользования третьим лицам. Все. И вопрос закрыт. Мы милосердны для всех, кроме себя, пишет Николай. Ну, я бы не сказал, что мы не милосердны к себе. Или я бы не сказал, что мы... Вот знаете, вот есть такой тезис, что русские, да, вот народ воин. Знаете, китайцы про нас так говорят. С одной стороны, лестно, наверное, услышать такие вещи, вот, что у нас героический народ, народ воин. Но все-таки я думаю, что это определение не до конца правильное. Русский народ – это народ-герой, конечно, который в моменты испытаний проходит эти испытания с достоинством. Но сказать, что русский народ воинствующий и желающий войны, это солгать. Поэтому мы всячески всегда, это уже, я даже не знаю, мы всегда пытались избегать этих конфликтов разнообразных. И уж последнее время-то это очевидно, мы пытались избегать этих конфликтов. Мы не растим себя в желании воевать. Мы не растим себя в желании завоевывать кого-то. У нас нет такого желания просто. Ну, базово его не присутствует. У нас очень много земли нашей. И у нас мало людей. И мы это прекрасно понимаем. И мы хотим, чтобы нас было больше. Мы хотим процветания. Мы хотим жизни спокойной. Другое дело, что обстоятельства, которые создаются внешними силами, потому что они тоже понимают, что у нас много земли и мало людей, они вынуждают нас вставать, ну, так скажем, в строй. Ну, объективно, мы вынуждены, и мы правда не хотим, то есть прям правда не хотим. Потому что если бы мы хотели на кого-то нападать, вот, ну, логично было бы выбирать самых слабых. Американцы так и делают. Они бьют по слабым, всегда, обратите внимание. И если вдруг они вляпались куда-то, где они не вывозят, они начинают давать задний ход, как они сейчас делают в Иране. Но они полагали, что Иран слабее, чем он есть на самом деле. Да? На слабых. Ну, как бы, надо было бы с Прибалтики начать, наверное. Понимаете? Но дело-то не в этом. Дело в том, что нет у нас этого желания. И не, мы не Спарта. Мы не готовимся к тому, что мы пойдем в поход сейчас завоевательный, возьмем там кого-то. Нет, каждый раз все исходит из того, что мы очень сильно хотели, чтобы нам не пришлось хотя бы в этом веке воевать. Ну или хотя бы, чтобы это было не несколько раз. Ну, приходится опять воевать. Вот так. Поэтому вот есть такая, да, песня «Хотят ли русские войны?». Вот сами себя и спросите, хотим ли мы войны? Да не хотим мы ее. И не хотели. Очень мы хотели, чтобы все было здорово. Мы хотели приятно проводить время. Нам хотелось путешествовать, и все, чтобы было прям замечательно. И вообще мы люди мира, и давайте без виз, и вообще возьмите нас в НАТО. Мы же говорили, давайте мы в НАТО пойдем. Помните, такая была история? Мы натовским странам предлагали, а возьмите нас в НАТО, чего вы? Они такие, ну нет. Давайте без виз с Европой сделаем, мы говорили европейцам. Давайте сделаем без виз. Ну нет, ну вы что? А вот украинскому бандеровскому режиму, пожалуйста, без виз. Пожалуйста. Какие проблемы? А чего нам-то не дали? У нас были прекрасные отношения. Смотрите, прекрасные отношения с Западом. Все очень хорошо, все в гору. Все там газопроводы строятся, все. Че, без виз-то не сделать? Почему? А почему-то нет. Чего-то нельзя, не знаю. А что в НАТО не взять? Классно. Представляете, какие мы мощные бы были. Представляете, все вместе. Вообще, никто бы в мире не пикнул бы. Но что-то не взяли. Не знаю почему. Может, есть какие-то причины. Вот. Хотели как лучше, а пошли... Ну, я понял, Андрей. Мы сами признаем не самые законные выборы в Армении, но это же не Украина, пишет Унабабент. А в Молдавии что, законно? Классно выборы прошли. А в Румынии классно выборы прошли. Да везде сейчас очень классно выборы проходят. А на Украине какие выборы? Закачаешься, их вообще нет. А кому нужна Россия в НАТО? А почему нет? Почему Украина в НАТО нужна, а Россия нет? Кто-то может объяснить? Почему Украину очень сильно хотели в НАТО, а Россию нет? Вот ответьте на этот вопрос. Вот мне интересно. Вопрос витает в воздухе. Какие наши действия за эти 4,5 года нанесли борзеющей Европе хоть какой-нибудь ущерб и создали бы проблемы? Это касается и США. На ваш взгляд, пишет Олеся. Ну вот, видите, Volkswagen жалуется, что им производство приходится закрывать, и что у них, значит, производства эти рушатся. Германия в целом находится в тяжелом положении экономическом. И, видимо, дальше это положение будет ухудшаться. Понятно, что нам нелегко. Но самое интересное, что вот эта схема, сложенная против нас, она действует еще и против тех, кто ее сложил, эту схему. Вопрос, кто кого пересидит? Да? Кто кого перетерпит? У кого воля долгая есть? Я сразу предупреждаю, у них воля есть, ее много. Угу. Да. Они прям-таки могут десятилетия ждать. Как бы, и работать над тем, как бы нас развалить. И в итоге развалили Советский Союз. Долго работали, много программ, много труда вложено в то, чтобы нас сломить. Сейчас работают по направлениям таким, как Китай, Россия, естественно, очевидно, вы сами понимаете. Они, может, и начали с Китая, но они подумали, что мы послабее. И поэтому с нами будет легче. Вот, с нами оказалось не так легко, как они думали. Мы не рухнули за 3 недели, нет. И это проблема. Мы их пересидим, пишет 506. Ну, смотрите, мы либо их пересидим, либо нам конец. Как бы, вы, пожалуйста, можем выбирать. Вот такой у нас выбор. Вот так выглядит демократический выбор, реальный. А не выдуманный. Такой, знаете, незыблемый и фундаментальный. Выбирайте. Либо мы их пересидим и перетерпим. Либо нам конец. Хотят из нас сделать Украину для Китая, пишет Владимир. Есть такое, есть такое. Этот план у них был заранее приготовлен. Одна из проблем, которую они видят, это более тесное сотрудничество России и Китая. Вот. Они бы не хотели этого сотрудничества. И сегодня они пытаются сделать все, чтобы этого сотрудничества избежать и ухудшить отношения России и Китая. А желательно разругать Россию и Китай. Но при этом еще надо как-то и Китай атаковать, и Россию, понимаете? Вот какая ситуация. То есть у них тоже, конечно, сложно все. Потому что, с одной стороны, надо нас рассорить, а с другой стороны, надо нас атаковать. А это так или иначе действует на то, что, ну, в ту сторону, чтобы мы находили точки соприкосновения с Китаем все больше и больше. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:01. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. За 2 часа над регионами России сбили 44 украинских беспилотника. Как сообщили в Минобороны, средства ПВО перехватили дроны с 7 до 9 утра. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской области и Московского региона. Кроме того, беспилотники уничтожили над Краснодарским краем и над акваторией Черного моря. ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области. Пострадала женщина, рассказали в оперативном штабе региона. В селе Замости Грайвронского округа дрон нанес удар по автомобилю. Женщину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями руки и ноги бойцы самообороны доставили в Грайвронскую ЦРБ, сообщается в канале ведомства на платформе МАКС. Уточняется, что транспортное средство получило повреждения. Шавкат Мирзиёев заявил о планах Узбекистана нарастить экспорт овощей и фруктов в 3 раза. Поставки сельхозпродукции вырастут с 3,5 миллиардов долларов до 10 миллиардов. Об этом президент республики сообщил на пленарной сессии 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума. На сегодняшний день Узбекистан экспортирует плодово-овощную продукцию более чем в 70 стран мира и уже сформировал свой бренд. Мы намерены увеличить экспорт в этой сфере за счет повышения урожайности и объема новой органической продукции, сказал глава государства. По словам Шавката Мирзиёева, Узбекистан намерен превратить отрасль традиционного сельского хозяйства в передовой агробизнес. У британского телеведущего Джереми Кларксона обнаружили онкозаболевание. Он заявил, что у него выявили агрессивную форму рака. Как рассказал сам Кларксон, он узнал о болезни в мае. Ее распознали на ранней стадии. Некоторые методы терапии оказались неэффективными. Если новая форма лечения окажется успешной, увидимся в 6-м сезоне. А если нет, то не увидимся. Всем пока. Обратился 66-летний телеведущий к зрителям своего нового шоу «Ферма Кларксона». Газета Daily Mail напоминает, что он уже сталкивался с проблемами со здоровьем. В 2024 году его госпитализировали с болями в груди. Курс валют в среду. Китайский юань стоит 10 рублей 66 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 72 рубля 14 копеек. Курс евро в среду 83 рубля 73 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15. Сегодня в городе облачно. Утром и днем возможны кратковременные дожди. Днем плюс 16-18 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
6: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: А вы говорите «милин».
9: Я его что?
8: Мне «милин».
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Добрый день. Программа «Револьвер», студия Ростислава Ищенко. Давайте сегодня обсудим проблему технологий. Начнем с простого, с дорог. тем же. Известно, что у нас две главных проблемы, да, одна из которых дороги традиционно. Хотя вроде бы дороги уже и не проблема, но тем не менее все равно не всегда, не всем они нравятся. Ну и зато, поскольку все ими пользуются, то, естественно, и претензий к ним всегда больше. По крайней мере, все с ними знакомы. Никому не надо рассказывать, что это такое, как это работает. Вроде бы. В школе, да, не знаю, как в российской, но в советской точно, в главе учебника истории, посвященной Крымской войне, 1853-1856 года, было написано, что одной из причин неудачной обороны Севастополя была в том числе технологическая отсталость России, и, среди прочего, говорилось о том, что не были проложены железные дороги в Крым к театру военных действий. Ну, правда, там, мягко говоря, умалчивалось о том, что общая длина железнодорожных путей в России практически на все время развития железных дорог превышала общую длину железных дорог почти в любой стране мира, там за исключением Соединенных Штатов, на определенном этапе их развития, потому что тоже страна была большая, Соединенные Штаты. Вот. Просто, как вы понимаете, покрыть железными дорогами всю Англию, ну или, скажем, еще проще, все Нидерланды, это вообще не проблема. Там для Нидерландов хватит по длине одной только дороги Санкт-Петербург-Москва для того, чтобы они все полностью стали одной большой железной дорогой. Это Россия огромная страна, поэтому у нее с этим было посложнее. Построить можно было больше, а в процентном отношении по покрытию территории это было значительно меньше. Но это действительно не снимает с правительства Николая I ответственности, потому что к потенциальному театру военных действий, а независимо от того, была бы там Крымская война с Англией, Францией, Сардинией и Турцией, или Крымская война была бы, или не Крымская, а просто была бы очередная русско-турецкая война, но Крым — это главная база флота, значит, в принципе, полуостров находится под потенциальным ударом и вражеского флота, и потенциально может быть высажен там десант. Значит, в любом варианте к нему, хотя бы как к тыловому району и как к базе флота, необходимо было действительно проложить железную дорогу. Давайте займемся вопросом, почему железную? Ведь дороги-то в России были. И вот, например, когда Наполеон всего-то за 40 лет до Крымской войны вторгся в Россию, никаких железных дорог не было, а справились с супостатом, который привел с собой вообще-то не пару-тройку союзников, а вообще всю Европу. Ну, будем исходить из того, что тогда возможности у обеих сторон были одинаковы. То есть все использовали одну и ту же дорожную сеть. В то время как союзники в Крыму обеспечивали подвоз всего необходимого на театре военных действий при помощи флота, а флоты, в том числе торговые, у них были большие, самые большие в мире. Вот. А, соответственно, Россия использовала обычные шоссейные дороги. Ну и какая проблема, да? Солдат, он и пешком дойдет. В конце концов, осада Севастополя союзниками длилась 54-55 год, больше полугода, две трети примерно года. За это время можно, ну, не из любого конца России, но из любого конца европейской России вполне можно дойти до Севастополя. Этой пушки даже довести. И в чем проблема? Ну, а проблема в том, что войска ведут боевые действия. А боевые действия вы сейчас можете видеть, да? Значит, все время спрашивают, где снаряды и побольше. Ну, там, снаряды, дроны, там, и так далее. А тогда пули, ядра, порох, свинец. Ну, естественно, и поесть хочется. Значит, в Севастополе же явно не сельскохозяйственная ферма. Там все, что надо, 100-тысячной армии не растет. Надо все привозить. Обмундирование, вооружение, боеприпасы, продовольствие, там, и так далее. Ну, как мы уже сказали, есть же обычная дорога. Чем мешает? Не мешает, даже помогала, но помогала ограниченно. Я сейчас точную цифру не назову, потому что только один раз, и даже не помню, в чьем труде я наткнулся, и, к сожалению, не выписал, да? Вот, наткнулся на информацию о том, сколько лошадей и повозок было мобилизовано

не случайно основные торговые государства на протяжении там, всего Средневековья значит, и значительной части нового времени, практически до конца 20 века, флот был основным средством торговли. Потому что он мог доставить практически в любую точку, на любое побережье, он мог доставить значительно больше товаров в срок более короткий, чем любым другим способом мы могли это сделать. Следовательно, когда Россия соревновалась с флотами ведущих государств мира, ей приходилось с огромной интенсивностью задействовать этот самый сухопутный путь. А ну, понятно, что в поезд погрузили бы больше. Ну и паровоз не лошадка. Его, знай, корми себе углем, заливай водой, он себе бегает. Сломался, починили. 2, 3, 4 локомотива, и поезда могут ходить беспрерывно. А конский состав надо менять. Но, опять-таки, повозка не выдерживает, потому что паровоз идет по ровным рельсам, и вагоны по ним бегут. А вот что такое дороги того времени, даже так называемые шоссированные дороги, да, это практически просто утрамбованная почва, и если это шоссе, не просто дорога, а вытоптанная людьми, а шоссе, то есть дорога цивилизованная, то ей, ее полотну придали такую округлую форму, чтобы во время дождя с него стекала вода, и вдоль нее выкопали канавы, опять-таки для сбора этой самой воды, для того, чтобы дорога не слишком сильно раскисала. То есть по такой дороге на повозках, ну даже, причем, да, еще с учетом того, что в Крыму и почва каменистая, не мягкая, как в Центральной России, а каменистая, значит, вот эти вот повозки долго и не выдерживали, поэтому... Значит, при интенсивной эксплуатации понятно, что если бы на них бы выезжали бы раз в неделю, а все остальное время бы там чинили, смазывали, так они могли бы прослужить бы и 20 лет. Вот. А поскольку их гоняли беспрерывно, то, соответственно, и не выдерживали, ломались. Самое интересное, что примерно такие дороги просуществовали и в Европе, и в России, и потом в Советском Союзе до конца первой трети и даже до половины 20 века. Значит, все мы помним опять-таки главы учебника истории, посвященные Второй мировой войне, в частности Великой Отечественной. И там было написано, что во время сезона дождей немецкие танки вязли в грязи. Ну и вот, смотрите, 20-тонные немецкие танки вязли, а сейчас 50-тонные современные не вязнут. Проблема-то в чем? Проблема в том, что сейчас даже проселочная дорога покрыта асфальтом. А по тем временам асфальт, если где-то был, потому что он был даже не во всех крупных городах, но там, где асфальт был, асфальт заканчивался на границе крупного города. Часть дороги в пригородах еще могла быть мощеной, ну и в самих городах, быть мощеной камнем. А дальше это то же самое шоссе, как при Николае Первом. В этом самом, в Германии, помните, Гитлер построил автобаны. И все там были в восхищении. Гитлер построил автобаны, значит, в том числе, кстати, и для быстрого перемещения войск. Возникает вопрос, ну, их автобаны того времени, которые строил Гитлер, это в основном двухполосная дорога, не четырехполосная даже, как сейчас, в основном двухполосная. Основные там где-то могли быть четырехполосными, но таких было относительно мало. Значит, то есть стандартная по нашим временам асфальтированная дорога, значит, приводила в восхищение всю Европу. А дело в том, что до того, как Гитлер построил автобаны, значит, шоссе в Германии, да и во всей остальной Европе,

0: были, ну, в лучшем случае, мощенные тем самым, как этот называется, щебнем. То есть помимо того, что просто укатывали, значит, и придавали форму, как раньше, у них еще для большей устойчивости при дожде, значит, еще щебнем мастили. И понятно, что, опять-таки, такие дороги, значит, в сезон дождей там, и так далее, они вели себя не очень хорошо. Именно поэтому планирование во франко-прусскую войну и в Первую мировую войну велось по линиям железных дорог. То есть геодезическими линиями, говорил Мольтке, для переброски войск являются железные дороги. Значит, самые кратчайшими расстояниями между двумя точками. Потому что пешком идти далеко и много с собой не заберешь. Значит, а обычные шоссе не дают гарантии того, что ты сможешь, ну, если войска-то, ладно, как-то пройдут, хотя и не всегда, то, что сможешь подвести необходимые грузы, значит, уже возникает с этим проблема. Что-то сможешь, но далеко не всегда и не обязательно. В Советском Союзе в момент начала Великой Отечественной войны мощенным щебнем, насколько я помню, было только Смоленское шоссе. То есть Москва, Смоленск и дальше на запад. Остальные дороги были просто шоссированы, но даже без щебенки. Может быть, их было и больше, потому что даже сейчас официальные данные там разнятся между собой. Потому что что-то видно из центра, что-то уже сделали в регионе, но еще не знают. Но, во всяком случае, их было не так много. И вот на этих самых проселочных дорогах немецкие танки в грязи и вязли. И поэтому, кстати, тоже дивизии, корпуса механизированные, советские, немецкие, в то время перебрасывались не только вдоль фронта, но зачастую и в глубину во время наступления, да, перебрасывались по железным дорогам. Если им не надо было в данный момент вести боевые действия, то они грузили на платформы, везли к фронту, там они с платформ съезжали, значит, добирались уже дальше до линии фронта, непосредственно своим ходом, какие-то там десятки километров, развертывались в боевые порядки, начинали вести боевые действия. То есть сейчас мы часто можем увидеть технику, которую перебрасывают не только по железным дорогам, но и автовозами. Те же самые танки, там бронетранспортеры, и даже идущие своим ходом, тем самым по шоссе. Опять же, тут конец 20-го, начало 21 века, вначале в Европе, а сейчас и у нас, стали делать крупные арт-системы на колесах. А раньше везде делали только на гусеницах. Вот, посмотрите, еще там американские артиллерийские системы, аналогичные нашим, там, 70-х, 80-х годов, они все гусеничные. Это экспериментировали с колесными танками только Франция, Италия и пара-тройка латиноамериканских стран. И то с колесными танками, причем с танками легкими, не с основными боевыми. Сейчас значительная часть техники переводится на колесный ход, потому что качество шоссейных дорог за вот этот период со середины 20 века по сегодняшний день значительно выросло. Ну и, естественно, возникает следующий вопрос. Там уже железные дороги пока отставим в сторону, да? Возникает следующий вопрос. Качественные мощеные дороги были уже у древних римлян и у инков первым. А чего через 1000, через 2000 лет, после того, как европейцы вначале, а потом и латиноамериканцы сообразили, что по твердому покрытию передвигаться проще и надежнее, почему же этого твердого покрытия не было, ну, хотя бы во всей Европе? Ну ладно, в России там попробую построить дорогу, мощеную от Москвы до Владивостока. А чего же во всей Европе не было тогда этих самых мощных дорог, если римляне уже строили? Ну, давайте самое, обратимся к механизму использования этих дорог. Римляне в первую очередь строили дороги для переброски войск. То есть для того, чтобы легионы, обозы далее могли попадать в любую точку империи с завидной скоростью. Ну, плюс курьеры и так далее. То есть это была государственная задача. Огромная империя, которой требовалась информационная связность, логистическая связность, обеспечивала свои потребности. Понятно, что параллельно она облегчала задачу ведения торговли там, и так далее, но главная задача этих дорог – это переброска войск. Понятное дело, что они, кстати, не везде были мощеными, но да, они часто мостились и за пределами городов. Там уже речь шла о том, какой, значит, климат в этой местности, значит, насколько вообще имеет смысл, как часто там проходят войска, насколько вообще имеет смысл мощение. Но самое главное – это теперь к вопросу о технологиях. А кто будет все это поддерживать в нормальном состоянии? То есть кому это надо? Потому что действительно освоить там, технологию вроде бы не так сложно. Например, особенно там, дорожного строительства. Ну да, не асфальтированные, но булыжные. Если вы замостили одну улицу в городе, то дальше сообразить, что можно мостить и между городами, это же вообще не проблема, да? Но дальше возникает вопрос. Даже современные асфальтовые дороги требуют постоянного ремонта, бетонка требует постоянного ремонта, и булыжник требовал постоянного ремонта. Где-то выковыривается один, выбивается колесом, еще по этой причине исчезает. Туда начинает попадать вода, размывает, глядишь, через год уже и полдороги нет. То есть постоянно должны были какие-то ремонтные бригады этим заниматься. Одно дело прислать легионеров, чтобы они построили эту дорогу. Они вам построят все, что угодно. Хотите город, хотите дорогу, там, хотите порт, хотите храм. Главное, чтобы у вас был инженер и проект, и архитектор. Они дорогу построили и ушли. Ну, не их же задача постоянно стоять вдоль этой дороги и следить, чтобы с ней было все в порядке. Там, где вдоль дороги живут люди, их достаточно много, там эта дорога поддерживается в нормальном состоянии. Самими людьми. Потому что она им тоже нужна. Они по ней что-то возят, значит, на рынки ближайшие, на рынки отдаленные, друг к другу там, и так далее. Там, где эта дорога идет по местности безлюдной, а для Европы там, первых веков нашей эры, значит, характерна скорее достаточно пустынная местность, чем заселенная. Вся Римская империя, значит, на пике своей населенности, это 50-60 миллионов человек, и то некоторые спорят, было ли в ней так много. Говорят, что и 30 хорошо, и 35 миллионов хорошо для нее. Ну, то есть 30-60 миллионов – это, значит, вся Северная Африка, весь Ближний Восток, включая Турцию современную, да, вся Южная Европа, вся Западная Европа и Великобритания. То есть кроме Северной Европы, кроме Германии, ну и дальше восточноевропейских стран, вот, население всего этого региона 30-60 миллионов человек. Сейчас, наверное, миллионов 300 будет точно, может быть и больше. Потому что там только Италия и Франция дадут 100 совместно. А еще добавит Турция миллионов 70, а еще Испания, там Египет, значит, наверное, уже за 100. В общем, да, миллионов 300 будет точно, может быть и больше. То есть сейчас плотность населения значительно выше. Тогда она была значительно ниже. И, соответственно, было большое количество мест, где присматривать за этими самыми дорогами было просто некому. Да, понятно, периодически какой-нибудь очередной император, значит, присылал очередной легион, дорогу латали. даже прокладывали какие-то новые дороги. Но постоянно поддерживать ее в порядке там, где населения не было, где легионы не стояли, было просто некому. Поэтому далеко не всегда ее там и мастили. Не было смысла. Опять-таки, копали канавы, да, придавали ей форму, трамбовали, да, ну, то есть сделали обычное шоссе таким, каким оно было и в Европе в 19 веке, и даже в 20. Но мастили уже совершенно не обязательно, потому что если не так много людей по ней передвигается, то не такие уж у них и проблемы будут с ней. Когда понадобится, значит, опять-таки, придет легион, замастит. Но это будет когда-нибудь потом. То есть строительство, да, даже высокотехнологичных, даже для 19 века высокотехнологичных, даже для начала 20-го римских дорог, было обусловлено двумя проблемами. Значит, наличием тех, кто их будет ремонтировать, и наличием логистических потребностей империи. Распалась империя, исчезли логистические потребности, исчезли и дороги. Сейчас перерыв, скоро вернемся.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. За 2 часа над регионами России сбили 44 украинских беспилотника. Как сообщили в Министерстве обороны, средства ПВО перехватили дроны с 7 до 9 часов. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областей и Московского региона. Кроме того, беспилотники уничтожили над Краснодарским краем и над акваторией Черного моря. Страны G7 сообщили о готовности нарастить поставки оружия Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита во французском Эвиане. Мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности, указано в документе. Лидеры стран Большой Семерки также подтвердили готовность обсудить предоставление Киеву льгот по лицензиям, позволяющим увеличить военное производство на территории Украины. Урсула фон дер Ляйен заявила о нежелании баллотироваться на третий срок. В 2029 году к выборам главе Еврокомиссии исполнится 70 лет. По словам собеседников издания «Политико», глава офиса председателя ведомства Бьорн Зайберг заявил об отсутствии у фон дер Ляйен интереса в новом сроке. Напомню, 16 июля 2019 года Европарламент назначил ее новым председателем Еврокомиссии на 5 лет. Она вступила в должность 1 декабря 2019 года и стала первой женщиной на этом посту. В 2024 году Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на второй срок. США отложили включение китайской нейросети DeepSeek в торговый черный список. В него также не вошли производитель чипов CXMT и более 100 других компаний. Соединенные Штаты пошли на такой шаг, чтобы не обострять отношения с Китаем, пишет Рейтер. По данным агентства, решение о введении ограничений Вашингтон одобрил еще в прошлом году, однако его публикация до сих пор откладывается. Ранее власти США обвиняли DeepSeek в сотрудничестве с военными и разведкой Китая, а также в попытках получить доступ к американским технологиям. Список также планировали включить производителя микросхем памяти, которого Пентагон относит к компаниям, связанным с китайскими военными. Попадание в список Минторга США фактически закрывает китайским корпорациям доступ к американским технологиям без наличия специальной лицензии. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 15. Сегодня в российской столице облачно. Утром и днем возможны кратковременные дожди. Днем не выше 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. И атмосферное давление в среду составляет 743 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
4: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Право знать. Говорит Москва.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
0: И снова здравствуйте. Человек, считающий себя хитрым лисом, так он, кроме себя, обозначает, пишет: слушая ваше логичное рассуждение о военной логистике, я задался вопросом, как монголо-татарская конница вообще добралась до наших земель? У них что, лошади были неисчерпаемым ресурсом, или в те времена где-то имелся телепорт? Ну, честно говоря, вообще-то, опять-таки, этому учат в средней школе, как они добрались. Начнем с того, что они были кочевниками. Кочевники все время передвигаются. С зимних пастбищ на летние, там, они преодолевают в течение сезона десятки, зачастую сотни, некоторые даже тысячи километров, в зависимости от того, в каком регионе они живут. У них действительно было по нескольку лошадей, как минимум, на воина. Кроме всего прочего, они передвигались со стадами и зачастую даже с семьями. И понятно, что не пришло там ни 100 тысяч, ни 300 тысяч, ни тем более миллион монголов, которых и сейчас-то в Монголии не намного больше, на Русь. По оценке не только современных, но и более ранних ученых, с Батыем на, там, самом, на русских землях после его похода в Европу, значит, осталось примерно 6 тысяч монгольских воинов. Это соответствует примерно численности его личного тумена, значит, 10 тысяч, значит, с учетом понесенных в ходе похода потерь. То есть вот эти воины со своими семьями, очевидно, ну, у кого они были, со стадами своих начальников, там, хана и так далее, они переселились на Русь. Ну, вернее, не на Русь, а в том самом в Поволжье. А так, батюшка Батыя, Джучи, старший сын Чингисхана, которого подозревали в том, что он рожден от Меркита, и что он вообще не совсем чингизит, хотя установить это так точно и не смогли. Вот он получил в удел, в свой улус, значит, самый западный из всех улусов земли, населенные кипчаками. И, соответственно, в его войске было значительно больше кипчаков, чем монголов. Потому что, как все кочевники, значит, они формировали свою армию не только из своего народа, но и из покоренных народов. И если они начинали, допустим, наступать на Китай, то понятно, что в армии было больше монголов, потому что они жили на границе Китая. А если они начинали наступать на Запад, то в армии было больше народов с западной окраины империи. Ну вот на момент начала похода Батыя это были кипчаки. Они разгромили, покорили родственных им половцев. Те же самые кипчаки, только в профиль. В южно-русских степях. И те тоже вошли в их состав их войск. И булгары, которые сейчас волжские татары, тоже вошли в состав их войск. Значит, то есть это они не пришли ниоткуда, они там жили. Под современной Казанью жили булгары. Там, значит, весь юг от Волги и до Днестра – это места расселения половцев. Там какие-то народы еще с Северного Кавказа тоже присоединялись к монгольскому войску. Не надо предполагать, что все они оттуда прибыли. Там бы тогда опустело бы место. А кто создавал династию Юань в Китае? Откуда там взялись монголы? Вот, но те, которые прибыли, и те, которые передвигались, там, допустим, до Триеста из южно-русских степей, это тоже достаточно большие расстояния. Во-первых, у них были сменные лошади для каждого воина. Помимо вьючных, еще и сменные. Для того, чтобы передвигаться практически круглые сутки, учитывая, что кочевники и спят в седле, и едят в седле, значит, могут сутками седло не покидать. Значит, для них это не проблема, поэтому они преодолевают огромные расстояния в течение короткого времени. Им не нужен постоянный подвоз. Они свои стада гонят с собой. Если по какой-то причине у них нет с собой стада, они устраивают облавную охоту и обеспечивают себя едой. Это совершенно другой принцип организации вооруженных сил. Это народ войска. Они куда пришли, там и живут. Поэтому, например, они никогда не жили на Руси. Завоевать завоевали, а жить не жили. Им здесь делать нечего было. Леса, болота. Где они будут свой скот пасти? Степей нету. Поэтому они остались в степях, а с Руси брали дань. Они не остались в Европе. Они ее разгромили, Венгрию, Польшу, Чехию, и ушли. Ну да, там пошли избирать хана, но могли же вернуться, но не вернулись. Жить негде, и степей рядом нету. Степи заканчиваются в Панонии, там, где живут венгры. И то это маленький кусочек, маленький язычок степей, да, которые доходят до сердца Восточной Европы. А где дальше? Леса, горы. Места совершенно не приспособлены для их кочевой жизни. Набег совершить, да, можно. Но, опять-таки, базой являются степи. То есть, если они остались в южно-русских степях, там, ну, какие-то в Поволжье остались, какие-то в южно-русских степях. Кстати, на протяжении практически всей истории Орды они еще и отношения выясняли, там, кто кому Рабинович. Значит, крымский улус обычно не очень дружил с сараем, воевали почти постоянно. И, кстати, на этом деле тоже русские князья у нас это очень... редко, в том самом, во всяком случае, в учебных пособиях и для школы, и для вузов у нас редко отражают этот момент. Но дело в том, что русские князья эффективно крутились не только потому, что собирали дань в Орду, и их за это любили ханы. Ханы тоже понимали, что этот самый, что если один князь постоянно собирает дань, то он точно что-то себе оставит, разбогатеет, потом станет опасен. И старались с этим бороться. Но когда возникло два хана, да, один в Крыму, один в этом самом в Сарае, оба чингизида, оба претендуют на власть над русскими землями. Значит, князья могли выбирать, кому подчиняться. И уже ханы были заинтересованы в том, чтобы им добровольно подчинялось как можно больше князей. Соответственно, возникали личные отношения совершенно другого порядка. Вот, ну да, мы от этих самых, от передвижений-то кочевой конницы далеко уже ушли. Так вот, они передвигались совершенно не так, как передвигались более поздние европейские армии. Они передвигались примерно так, как передвигались племена и народы во время Великого Переселения. Германцы отличались от монголов только тем, что ходили пешком. А так тоже народ, войско двигался, захватывая все на своем пути. Если не захватывал, его уничтожали. Ну, готты захватывали, да захватывались аж до Испании. Вандалы до Северной Африки. А, скажем, кимвры и тевтоны всего-то на 100 лет раньше, там, или на 150 раньше готтов, просто потерпели поражение и были уничтожены. Хотя по своей численности эти племена были не меньшими. То есть принцип один и тот же. Передвигаемся и кормимся с земли, по которой идем. Разоряем деревни, охотимся на животных, отбиваем стада, свои ведем с собой. С этого кормимся. Нам не надо ничего ниоткуда подвозить. За нами ничего не осталось. Мы можем потом вернуться на своих лошадках в свои степи, можем не вернуться, остаться в других степях. Там, или если мы германцы, мы можем вернуться в свои леса, а можем остаться в чужих городах, а там можем где-то остаться в земле между этими самыми городами и лесами, если потерпим поражение и нас перебьют. Но второй принцип тот же самый. Где находимся, там и живем, с того и кормимся. Поэтому же и разорения постоянные. То есть, ну, казалось бы, вы же завоеватели, да, вы завоевали. Чего ж разорять? И те же самые монголы, они же были сообразительными, они из Китая сразу же брали дань, да, или там налогами обложили империю, бывшую китайскую, ставшую монгольской. И с русских княжеств они брали дань. И понятно же, чем меньше вы убьете в ходе завоевания, тем больше будет потом дань платить. А что, собственно, такие разорительные были походы? Причем не только монголов, любых кочевников. Потому что они кормились с того, что захватили. Ну, понятно, сразу там он самое грабеж. Бог велел захваченный город грабить, да? Его все грабили. Но помимо всего прочего, это еще и как? И отсутствие той самой логистики. То есть нам ничего не надо привозить, у нас все с собой. А то, что не с собой, мы отнимем. И поэтому для них, допустим, поражение могло стать критически опасным. Если вы не отняли еду, то вы умерли с голоду. Вот так вот это действовало, потому что для любой армии, да, многое зависит от ее организации. В некоторых случаях вообще ничего привозить не надо. Ну, те же кондотьеры европейские, они грабили просто, да и все. То есть жили с земли, армия кормила себя, война кормила войну. Да, ну так вот, возвращаемся к этим самым, к нашим баранам. О, тут нам пишут, что не осталось артефактов от монголо-таска, и все это выдумки там и так далее. Слушайте, если интересно, сходите в музей. Нет, понимаю, можно сказать, что это подделки специально, чтобы лично вас обмануть. Просто, ну, если человек сообразительный, да, он сразу задаст себе вопрос. Зачем организовывать глобальное мероприятие? Ну, потому что эту проблему изучают и в Китае, там, значит, и в Индии, и в России, причем с этим сталкивались там. Значит, но изучают и в Соединенных Штатах, которые не сталкивались с этим. Да? То есть зачем затевать глобальное мероприятие, чтобы обмануть одного дурака? Это же очень дорого. Какой в этом смысл? А самое главное, что вы получаете от того, было иго или не было иго? Ну, сейчас некоторые ученые тоже спорят, говорят, да, иго не было, был симбиоз. Значит, или там монголы на Руси не жили, поэтому иго не было, они жили рядом и собирали дань, там, и так далее. Ну, понимаете, о терминах можно спорить сколько угодно. В конце концов, люди того времени воспринимали это завоевание именно как наложение на них тяжкого иго. Иго же это слово не из современного лексикона. Вот. Ну, правильно, если так, в принципе, можно сказать, что и, там, самом, и сейчас все всех обманывают, там, и вообще Москвы не существует. Картинку по телевизору показывают, а на самом деле ничего нет. Чисто поле. Просто когда вас кто-то начинает убеждать в том, что в истории чего-то не было, да, задайте себе вопрос, а зачем людям тратить огромную силу, и более того, это же надо скоординировать силы огромного количества враждебных друг другу государств, чтобы они по одному и тому же вопросу писали одно и то же, причем столетиями. Ладно, можно сказать, что там 300 лет назад ничего не было, а вообще самый весь мир родился 300 лет назад, значит, и стоять на этом мертво. Но хотя бы за последние 300 лет, опять-таки, написаны те же самые труды разными историками на одни и те же темы. Об одном и том же. Ну вот представьте себе, какие надо иметь возможности и мощности, чтобы 300 лет, значит, бессмысленно обманывать весь мир. Почему бессмысленно? Потому что, еще раз говорю, с этого никто ничего не имеет. Были монголы, не было монголов, есть русские, нет русских. Можно назвать по-другому. Народы иногда меняли самоназвание. Ну, не в данном случае, но иногда меняли. Дальше-то что? Вот, допустим, мы там напишем большую книгу, в которой уверенно докажем, что... история России на 300 лет длиннее или на 200 лет короче. С точки зрения исторической науки, да, это интересно. С точки зрения современной практики, что это вам дает? Пойдете к соседям хвастаться? Так все равно есть народы, которые на 1000 лет старше, или на 2000 лет, или на 3000 лет. Мороженое вам за это дадут, пенсию увеличат. Ну, то есть, что с вами такое произойдет, значит, что это самое... опять, на что опирались историки, все эти истории писавшие. Ну, господи, боже мой, ну, я не могу подобрать цивилизованного слова. Ну, первое, безграмотным, значит, а второе, значит, касается умственных способностей, никого не хочу обижать. десятилетиями объяснять, да, что есть раскопы, есть те самые артефакты, которых для вас не существует, потому что вам написали, что их не существует. Есть дошедшие до сегодняшнего дня труды или переписанные кем-то труды. Есть способ установить лингвистические, значит, способы установить, когда писалось какое-то произведение. Значит, есть способы радиоуглеродного анализа, самые разные, да, способы установить датировки там и так далее. Но если я захочу все отрицать, я буду говорить, да нет, ну, это все равно обман. Потому что я же дурак, я же не знаю, как это работает. Да? И вместо того, чтобы изучить, как это работает, да, я говорю, ну, так это обман, я не понимаю. Ну, там, что там, радиоуглеродный анализ. Вам сказали, что он есть, а его, может быть, нету. Да? Вам сказали, что это летопись 12 века. А где мне написано, что 12 века? Дата стоит там? В каком издательстве она выпущена в 12 веке? Кто цензором был? Вот, далее. То есть желание отрицать, оно как ничем не перебивается, кроме желания изучить. Да, ладно, мы отвлеклись от нашей главной темы, вот, и уже у нас мало времени для того, чтобы к ней серьезно возвращаться, значит, но все-таки я говорил, что мы заканчиваем там дорогами шоссейными, да, и обратил ваше внимание, что дороги нас интересовали только в том плане, что там очень хорошо видно, насколько для реализации каких-то технологий, которые латентно существуют, но могут человечеством не использоваться, важно присутствие потребителя этой технологии. Причем это касается не только дорог, это касается всего. Если у вас есть потребитель, то технология используется и развивается. А если потребитель отсутствует, то вы можете знать потенциально, как это сделать, но вы это делать не будете. И по той же причине, например, до середины 20 века, до тех пор, пока твердое покрытие дорог не стало достаточно эффективным, и первыми, ну, с учетом, опять-таки, климата, там, всего остального, Соединенные Штаты, значит, организовали конкуренцию эффективную автоперевозок, железнодорожным перевозкам. Значит, в России, например, до конца 20 века железнодорожные перевозки были безальтернативными. Опять-таки, по одной простой причине. Представьте себе размеры там, севера, Сибири, значит, через которую проходит один транссиб. Ну и, по сути дела, там одна шоссейная дорога. Значит, край малонаселенный, очень малонаселенный. Поддерживать в порядке железную дорогу значительно проще. Ремонтная бригада периодически объезжает, значит, где-то там на дежурстве находятся стрелочники, которых периодически меняют, или они просто живут в своем домике в отрыве от цивилизации. А с шоссейной дорогой так не получится. Ремонтная бригада не может ее периодически объезжать и латать, значит, потому что для этого необходимо иметь там рядом и асфальтные заводы, ну и много еще чего. Более того, шоссейная дорога без заправок и без всего остального, она ведет в никуда. Куда вы уедете без бензина? Для того, чтобы существовала заправка, нужны люди, которые там будут работать. То есть сразу же необходима большая инфраструктура. Поэтому построить железную дорогу через безлюдные места значительно проще. И поддерживать ее в нормальном состоянии значительно проще. То есть эта технология на определенном этапе, особенно в местах, где людей меньше, кажется более совершенной. Точно так же, как морской транспорт, да, морской речной транспорт. С развитием возможностей, да, с увеличением населения на планете, континентальные дороги стали успешно конкурировать с морскими перевозками. А раньше попробуйте запустить караван даже не через пустыню, а просто через пустынную местность. Но нет людей вокруг, да? Значит, нечем вас кормить, негде вам остановиться. Ну, можно, конечно, спать под открытым небом, Но это только до тех пор, пока морозы, значит, ниже минус 5, то есть выше минус 5, температура общая. А так быстро замерзнете вместе со всеми своими лошадками, верблюдами, мулами или с чем вы там передвигаетесь. Попробуйте в пустынной местности набрать с собой еды на 1000 километров. Опять-таки, если вы движетесь с караваном. Если у вас кочевое войско, не проблема, потому что вы эти 1000 километров пройдете в считанные недели. Со стадами чуть медленнее, с охотой чуть быстрее. А вот попробуйте все это сделать с караваном, который требует постоянного присмотра, постоянной охраны. И вы же торговец, а не завоеватель. У вас с собой нет лишних людей. Зачем вам с собой лишние рты? У вас есть только то, что необходимо для поддержания этого каравана. Вы в безлюдной местности не пройдете. Вам нужна местность, где вы можете менять товары на нечто для вас полезное. И вы будете идти от пункта к пункту. То есть забрали, привезли, продали, купили новое, повезли дальше. А вот если у вас корабль, вы погрузились в Англию и приплыли в Китай. И поэтому долгое время морской транспорт был более эффективным. А сейчас контейнерные перевозки по железной дороге вполне эффективно конкурируют. И шоссейные дороги начинают вполне эффективно конкурировать. Я понимаю, что для того, чтобы использовать технологии, нужны люди, которые будут ими пользоваться. Так, большое спасибо за соучастие. До новых встреч.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В отношении экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбудили дело о крупной взятке. Уголовное производство открыл Следственный департамент Министерства внутренних дел. Как сообщили РБК, два источника в правоохранительных органах бывшего губернатора объявили в розыск 24 апреля прошлого года. Постановление вынес следователь по особо важным делам 2-го управления по расследованию организованной преступной деятельности. Ранее об уголовном деле также написала газета «Известия». По версии следствия, Дубровский получил через посредников 34 миллиона рублей от бывшего владельца компании «Юж-Урал-Мост» Геннадия Вильшенко. Как полагают в МВД, незаконное вознаграждение было связано с покровительством компании при проведении аукционов на ремонт и содержание автодорог в Челябинской области. Борис Дубровский, напомню, возглавлял регион с сентября 2014 по март 2019 года. Перед его отставкой антимонопольная служба признала губернатора виновным в сговоре с компанией «Юж-Урал-Мост» и областным министерством дорожного хозяйства и транспорта при заключении дорожных контрактов. ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области. Пострадала женщина, рассказали в оперативном штабе региона. В селе Замости Грайворонского округа дрон нанес удар по автомобилю. Женщину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями руки и ноги бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ, сообщается в канале ведомства на платформе «МАКС». Уточняется, что транспортное средство получило повреждения. В Госдуме предложили давать семьям с детьми 100 часов бесплатных услуг няни в год. По словам вице-спикера Бориса Чернышова, речь идет о мере поддержки родителей, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет. Депутат сообщил, что направил соответствующее обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. В документе отмечается, что средства следует выделять из бюджета государства. Как считает вице-спикер Госдумы, услуга могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи. По мнению Бориса Чернышова, такая мера поддержки должна существенно уменьшить нагрузку на родителей в самый сложный период воспитания ребенка, повысить качество жизни молодых семей, сохранить психологическое благополучие родителей и снизить риски эмоционального выгорания. Шавкат Мирзиёев заявил о планах Узбекистана нарастить экспорт овощей и фруктов в 3 раза. Поставки сельхозпродукции вырастут с 3,5 миллиардов долларов до 10 миллиардов. Об этом президент республики сообщил на пленарной сессии 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума. На сегодняшний день Узбекистан экспортирует плодово-овощную продукцию более чем в 70 стран мира и уже сформировал свой бренд. Мы намерены увеличить экспорт в этой сфере за счет повышения урожайности и объема новой органической продукции, сказал глава государства. По словам Шавката Мирзиёева, Узбекистан намерен превратить отрасль традиционного сельского хозяйства в передовой агробизнес. О погоде. Сейчас в Москве плюс 16, сегодня в городе облачно, днем возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до 17 градусов, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
12: 94,8 FM.
13: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
14: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Здоровые и токсичные отношения. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
16: Марин, ну куда ты опять собралась?
17: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
18: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
16: Рассказываем по пятницам после 12.
18: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
19: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
20: А мы свободны для всех. И даже для министра.
21: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
22: Мы с вами на одной волне.
23: Hello! Общежитие слушает.
20: И мы вас слушаем.
24: Галочка, ты сейчас умрешь.
20: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
18: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: 11 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
25: Герман Бабаян.
26: Макс Челноков.
25: Дерзкий. Как пуля резкий.
16: Герман?
26: Нет,
16: он очень дерзкий. Про меня?
25: Да.
16: Чуть я дерзкий.
25: Садись.
16: Я не дерзкий.
25: В ногах, правда, нет.
16: Садись, два. Да, среда, 17 июня, сегодня в Москве. Погода не очень, но главное,
25: прекрасная
16: не жарко.
25: Погода,
16: да,
25: не жарко.
16: Это правда.
25: Прохладно.
16: Прохладно. Обещают дожди. Кстати, по поводу погоды. Лето вернется ближе к выходным. В пятницу уже потеплеет. Угу. Вот, выходные. Будет такой, локальные дождички будут. Но вот как-то будет хорошо. Самое интересное, знаете, вот где я живу, в моем районе почему-то никогда... Вот везде есть дождь, у меня нет. Или наоборот, у меня
25: он
16: идет...
25: Гери уходит.
16: А?
25: Гери уходит.
16: Да, гери.
25: Он,
16: да, да, да. Или наоборот, у меня идет, а в других районах нет. Угу. Вот как странно.
26: Под куполом живешь.
16: Наверняка. Так, ну что, давайте расскажем, что у нас будет в течение этих трех часов. В этом часе мы поговорим о том, что к нам прилетели комарики на воздушном шарике.
25: Потрясающе, обожаю твои заголовки.
3: За ними кот?
16: Нет, это только комарики, только комарики. Так, граждане России начали мстить обидчикам с помощью магии. Вот тоже интересно, правда? А, кстати, еще 55% девушек оценивают интеллект мужчины по его любимым фильмам. Вот, кто не знал, вот вам информация. Вот. И еще, знаете что? А, значит,
25: сладкоежки, что с ними?
16: Нет. Они самые любимые для комаров, оказывается, кто ест много сладкого. Ну и окрошка помогает улучшить репродуктивную функцию. Понимаете? Вот как интересно.
3: На кефире или на квасе?
16: А вот
25: на
16: это
25: Таня.
16: Вот...
25: Не...
16: Таня?
25: На
3: да,
25: Машу.
3: Продюсер наш.
16: Ну и любители черного юмора имеют высокий интеллект.
25: Это правда.
16: Это к Марин.
25: Это да,
16: всё. Далее, в следующем часе. Сегодня Всемирный день кваса, друзья.
25: Вау.
16: Будем говорить
25: квасить.
16: О нем. Квасить, да. И вообще, все, кто любит квасить, присоединяйтесь. Ну, книжные новинки лета в 12.35 обсудим. А к нам придут из издательства «Эксмо АСТ». А в программе «Народный психолог» в 13.05 «Здоровые и токсичные отношения. Дубль 2». Самолет, я надеюсь, прилетел, а поэтому...
25: Юлия Куликова-Цай к нам придет в гости.
16: Да, Юлия Куликова-Цай к нам заглянет в гости с Мариной Александровой. А, они начнут... Ну, пообсуждаем это все. А, поехали. Макс, Марина и...

0: Ну, наконец-то.
1: Ну, как вам?
0: Прекрасно. Мощно.
1: Новенькое
2: люблю
1: что-то,
2: такое,
1: да?
2: Хороший такой панк-рок, да.
1: Ну что, давайте к новостям. Что тут интересного?
0: Интересного? Ну, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-888-948. Телеграмм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373-948. Код города 495.
2: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Делать это можно в нашем YouTube-канале, в трансляции «Макс, Марина и Герман», в нашей группе ВКонтакте, в нашем Телеграм-канале, который называется «Радио говорит МСК». А еще вот нам несколько дней уже пишут про то, что мы не работаем на умных колонках Яндекса.
0: Угу.
2: Действительно, там почему-то какие-то проблемы с нашей радиостанцией, она как-то пропала из списка интернет-радио, но мы, насколько я знаю, с этим разбираемся.
0: Завистники.
2: Пытаемся туда вернуться.
1: Яндекс на нас обиделся, что ли?
2: Не знаю, что-то
1: мы тогда
2: вот,
1: тоже
2: мы им не
1: будем
2: угодили.
1: Им что-нибудь... Или будем, не знаю, короче, надо разбираться.
2: Мы пытаемся туда вернуться, работаем.
1: Отлично. Кстати, знаете ли вы, что сегодня, помимо дня русского кваса, еще день крокодила.
0: О, Максим.
1: Хорошо, но следующий не твой день.
0: Какой?
1: Следующий праздник. День приманивания муз. Ну, тебе не...
0: Почему же?
2: Шоколадный
0: муз. Меня очень хорошо.
1: Муз. Вот, дальше сегодня день еще скрипки. И еще самое интересное, что сегодня день человека, который убирает мусор. Понимаете?
2: Ну, я сегодня вынес мусор.
1: Да
0: я
1: ты
0: тоже,
1: что?
0: Кстати,
2: так
0: да.
2: Что празднуем.
0: Да.
1: Ну, вот такие вот дни, друзья, сегодня.
0: Ну, про муз мне больше нравится.
1: Да, но...
2: Еще сегодня день, муз. Когда Лионель Месси стал самым лучшим бомбардиром в истории Кубков мира.
0: Мы ждали этого.
2: Наравне с Мирославом Клозе, но это до следующего матча. Мирослав Клозе уже лет 10 как
1: не
2: играет в футбол.
1: А вот знаешь, что бабушка, этот игрок, как его имя? Ну, бабушка, кличка у него.
2: А, Вазинья.
1: Вазинья, да. Вот. Вазинья, оказывается, отдыхал буквально год назад на Кипре.
2: Да.
1: И в соцсетях познакомился с девушкой. И эта девушка, она жила на Кипре месяц и преподавала танцы. И он к ней записался на урок через соцсеть.
2: Uh-huh.
1: И договорились. Потом она как бы на урок он пришел, потанцевал и пригласила опять через соцсеть ее на ужин. Но она отказалась.
2: Да.
1: Все, и больше у них общения не было. Но вот и тут она включает телевизор и видит этого Вазинью. Да. И она говорит, боже мой, меня приглашают. А я эту девушку знаю, она журналистка тоже.
2: Uh-huh.
1: Ну вот сейчас она в России, в Москве живет.
0: Как и она вот, после этого?
1: Да никак, она говорит, ну, спокойно совершенно.
0: Ага, да.
1: Вот. Ну, не
0: конечно.
1: Знаю.
2: Я видел.
1: Я с ней не разговаривал, но вот ее пост в одной из соцсетей совершенно спокойно говорит, а я видел эту бабушку, мы с ним общались, он меня на свидание
0: бабушка.
1: Приглашал и так далее.
0: Бабушка.
2: Я видел сегодня забавный прикол, там Уолтер Уайт, это главный герой сериала «Во все тяжкие», он там занимается, знаете чем, да, изготавливает запрещенные вещества. И он, фотография, как он сидит, значит, над какими-то своими этими пробирками,
0: uh-huh.
2: и подпись. Португальцы в 15 веке придумали Кабо-Верде, чтобы отнять у испанцев очки на чемпионате мира.
1: Господи, сколько вот этих всяких мемов сейчас полезло, это вот правда. Макс, Марина и Герман, привет, надеюсь, будет позитивный эфир. Когда у нас был по-другому?
0: Когда у нас был такой эфир, ты сейчас скажешь, когда у нас был позитивный. Всегда все очень серьезно.
1: Да, граждане России начали мстить обидчикам с помощью магии. Все эти набирают популярность, так называемые онлайн-проклинаторы.
0: Достаточно заполнить анкету с данными человека, и адресат получит порцию проклятий прямо на телефон.
2: Эксперты предупреждают, за использование таких сервисов магической кары не существует. Однако отправители могут столкнуться с реальными проклятиями.

0: отправители могут столкнуться с правовыми и психологическими
1: проблемами. Это они с правовыми, а получатели могут с психологическими.
0: Тут и то, и то, отправители.
1: Ну, неважно. Короче, я столкнулся, и мне было нехорошо. Вернее, я, может, и не осознавал, но я думал об этом. А это нехорошо. А ты что, не боишься? У тебя кто-нибудь крикнет, особенно черноглазый. Вот я, например,
2: если... О, я обожаю вот этот черноглазый, кореглазый.
1: Да, ну, говорят
0: же. Я не буду говорить, что я что-то боюсь, не боюсь, не знаю. Меня никто не проклинал.
1: Ну и слава тебе, Господи, да, пусть и не будет этого.
0: Не нарвался пока на это.
2: Но вы же чувствуете энергетику человека, когда с ним общаетесь или там с кем-то знакомитесь, или
1: конечно,
2: какое-то время проводите. Вот есть люди, с которыми очень комфортно даже молчать. А есть люди, вот вы с ними знакомитесь, например, и вы просто, ну, даже, например, вот симпатия какая-то, да, если представить. Вы чувствуете, когда вы нравитесь человеку, когда не нравитесь, если вы с ним вот только познакомились?
1: Безусловно, да? Конечно, да, да,
2: по
1: да.
2: По каким-то вербальным...
0: Нет, чем, да.
1: Нет, видишь, но, а Макс... Нет, это у тебя да, еще просто...
2: Вербальные, невербальные же есть, да, вот эти всякие взгляды, фразы, движения рук, ног.
1: Я однажды прихожу на одно мероприятие, ну, предположим, день рождения, я уже не помню, и стоит, там со всеми привет, привет, и стоит компания моих знакомых, я подхожу, со всеми здороваюсь, обнимаюсь, и стоит парень, и так смотрит на меня, ну, там, меня представляют, что я там Макс, там-то работаю, 100 лет в обед знакома, а он спрашивает, а вы откуда? Я говорю, в смысле, я из Москвы. Он говорит, нет, вы откуда-то приехали. Я говорю, как вы так поняли? Он говорит, а вы на быдло похожи. Похоже.
2: Такой прям комплимент ответил
1: я
2: себе,
1: его
2: да?
1: Вижу 30 секунд. Я не то что обалдел, а я бомлел. Я просто...
2: А вот есть такие люди беспардонные, да, да, которые при знакомстве тебе почему-то говорят какие-то неприятные вещи.
1: В том-то и дело.
2: Либо как-то тебя игнорируют. Ну, даже если, например, ты какой-то...
1: Быдло.
2: Да, ты в большой компании какой-то, там день рождения, какое-то мероприятие, там, не знаю, ну, с кем-то вы там собираетесь. И вы сразу как будто бы вот... в первые несколько секунд понимаете по взгляду человека, по движению, по, я не знаю, по какому-то полуобороту, будете вы с ним общаться или не будете?
1: Я понимаю.
2: Я вот тоже сразу понимаю.
1: Я сам для себя выстраиваю уже понятие, что этот человек мне...
2: Интересен.
1: Да, интересен.
2: Что энергетика тебе его подходит.
1: А в последнее время у меня еще с точки зрения делового такого, что он полезен мне, носитель полезной информации. Вот, и так далее.
0: Какой-то эксплуататор.
1: Гера сидит такой, подожди, дружочек, еще парочку лет, это у тебя тоже это пройдет.
2: Я бы не сказала, что это может быть какая-то эксплуатация, просто, ну, правда, тебе человек может не только быть полезен с точки зрения общение, какой-то материальной выгоды,
1: да,
2: но просто тебе правда с ним интересно, потому
1: гусь
2: что ты можешь, это тоже, можешь перенять какой-то от него опыт, узнать что-то новое, он тебя может с кем-то познакомить.
1: Да.
2: Вот вы, конечно, начали вот эту тему.
1: Сейчас,
2: долго могу про это
1: 7373948, код 495, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин.
2: Здравствуйте, Лимузин.
3: Ну, странные люди эти люди, которые вот так вот сходу, ты быдло, да, или не быдло. Если бы было и быдло, Максим, если с вашей интеллигентной внешностью, если бы вы были на самом деле быдлом, этот персонаж выхватил прям сразу по щам, за слова, так сказать.
1: Ну, он практически выхватил, но я, были люди вокруг, мы просто, я ему пару слов сказал, он как-то замолчал. Мои друзья тоже.
3: Я просто не никогда не понимал, с какой целью данные персонажи произносят такой текст прилюдно. То есть, видимо, как-то заявить о себе, наверное.
1: Но
2: обратить внимание.
1: Подавить своего собеседника, конечно.
3: Но, так сказать, я-то вот вырос на Выхино. И всегда за словами стараюсь следить. Вот, поэтому так вот произносить быдло там, не быдло, тем более в незнакомой компании.
1: Вот Марина, да, Мария, Лимузин, Марина вот говорила, вы когда знакомитесь с человеком, вы чувствуете от него энергетику и понимаете, что да, этот человек вам интересен, вы будете общаться.
3: Конечно. Я всегда пользуюсь, так сказать, наставлениями Глеба Жеглова. Разговариваешь с людьми, всегда улыбайся. Люди это любят.
1: Ну, это правда, это правда. Спасибо, Лимузин, хорошего дня.
2: А еще бывает, спасибо. Вот, знаете, вот если говорить не о какой-то дружеской истории, да, не о выгоде, а об интересе, а если говорить о каких-то таких химических процессах любовных, да, о какой-то симпатии. Вот ты знакомишься с человеком, и тебя вот, ну, как будто
1: тянет,
2: бы пронзает, тебя тянет со страшной
1: химия
2: силой.
1: Начинается.
2: Либо наоборот, тебя настолько сильно тянет к человеку, что ты стараешься его избегать вообще компании.
1: Ну, когда бывает, потому что ты думаешь...
2: Чувствуешь вот сильное такое напряжение.
1: Прорвет где-нибудь, да, ненароком, еще и опозоришься, еще и что-нибудь произойдет.
2: С обоих сторон. А еще, да, знаете, я еще думаю, что сторон, эту тему, да, нужно с психологом обсудить, мы отдельно обсудим. А еще бывает, что, например, вот когда тебе человек нравится и интересен, либо с точки зрения партнера, с точки зрения друга, ты начинаешь себя по-другому вести. Неестественно.
1: Конечно.

0: Да?
1: Без усок, сплошь и рядом. Начинаешь как дебил шутки какие-то, извините, да. дурацкие да. выдавать. Начинаешь хихикать над шутками этого,
2: этой девушки или этого человека. Дебильные шутки всегда шутить.
0: Загадочным чтобы каким не попасть ты становишься.
1: Но дебильное имеется в виду, не такие уж они и дебильные, мы не шутим дебильно. Мы, да, они бывают шучу. Иногда, просто их понимать надо, про черный юмор мы еще поговорим. Безусловно, ты начинаешь вести себя неадекватно, вот потому что тебе человек нравится, ты хочешь привлечь внимание, ты хочешь там, не знаю, что-то как-то...
0: Ну, даже если неадекватно, ну, когда говоришь, что ты там быдло, это одно, а другое дело, когда неадекватно, то есть неестественно, ты как будто бы, вот если, например, ты такой шутник и балагур, ты как будто бы в себе замыкаешься. Знаешь, таким молчаливым, загадочным.
1: Мы
0: знаешь,
1: поехали, да, с моей подругой, да, в Амстердам однажды. И пришли так. в ночной клуб. И сидим у барной стойки, там еще народу мало было, что-то не собрался, музыка так играет негромко. И вдруг рядом подсаживается молодой человек, афроамериканец, с моей подругой. Угу. И она смотрит на меня и говорит, боже, как он мне нравится. Я говорю, ну поговори, поздоровайся с ним. Ну, она там, hello, hello. Да, how are you, там, fine, откуда вы? Оттуда, отсюда. И
0: what
1: пауза.
0: What do you think about early marriage?
1: И вдруг Жанка моя... И она такая, пауза. Я говорю, спроси что-нибудь. Она такая, будьте добры, скажите, а что вы думаете о ранних браках?
0: А он ей на французском, дакор.
1: Дакор, он так обалдел, взял свое пиво и ушел. Я сижу, говорю, какие ранние браки, ты о чем, подруга? Она такая, ничего другого в голову не пришло.
0: Ну вот, правда, несем какую-то чушь.
1: Да, 7373948, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Руслан, Красногорск.
2: Здравствуйте.
3: Я вот приучил себя знакомиться с людьми с интересом. То есть ищу в человеке что-то интересное, пытаюсь его на ему интересную тему разговорить. И дальше уже из злого, плохого человека он начинает раскрываться и становится приятным для меня. Идет отзеркаливание.
1: В смысле, вы сами, что ли, его-то наделяете такими качествами, или это на самом деле, или вы выдумываете?
3: На самом деле все люди обладают хорошими качествами. Главное, затронуть
1: часть мозга. Да, Гитлер тоже наверняка обладал.
3: Да, которую, ту часть мозга, которая эти качества есть там в этой части мозга. И тогда он раскрывается с хорошей стороны. Но есть, наверное, по моим наблюдениям, 5% психопатов, которые никогда не будут хорошими. То есть он в себе, он злой и непробиваемый. Что бы ты ни делал, ни деньги, ничего его хорошим человеком не сделает.
1: Спасибо, спасибо, Руслан, спасибо большое.
2: Ты знаешь, Макс, что в интернете есть правило.
1: Какое?
2: Что когда какая-либо дискуссия скатывается, к примеру, Гитлера, то она сразу заканчивается.
0: Да.
2: Потому что это значит, что примеров нет.
1: Нет, ну человек говорит, что любой человек обладает...
2: сводит к Гитлеру.
1: Любой всегда. Человек обладает хорошими качествами. Я хотел вообще сказать Чикатило сначала, но потом подумал, что лучше уж скажу...
2: пример поярче.
1: Другую, да, личность назову. Не, ну наверняка
0: если человек какой-то...
1: котят любил.
0: Я сейчас не про этих двух людей. Топить. Вообще, даже если человек гениален, в чем то талантлив, это не отменяет того, что он может
2: он
0: быть
2: может
0: таким
2: быть
0: человеком.
2: Плохим, да,
1: да, это правда.
2: Я бы даже сказал, что чаще всего так
1: случается. Так и бывает, да. Гениальность гений идет злодейство. Рядом со злодеем. Права, да, хорошо. Да, да, да. Гетта. Алло.
4: Доброе утро, друзья мои, это Гурген.
1: Здравствуйте, Гурген. Боже, здравствуйте, Гурген.
4: Как вы думаете, чем закончит и скоро ли человек, который вам мог такой комплимент произнести? В отношении вашего не московского, там, или какого угодно происхождения, да, чего мог добиться этот человек?
1: Я, ну, как чего? Макс, я и говорил, что унизить, я не знаю, возвысить себя, может быть, ему там плохое настроение было.
4: А знаете, Гурген, вот не знаю... социум да. ваших друзей, среди которых затесался вот этот идиот.
1: Но он с кем? Я уж не
4: способу
1: помню.
4: Действия. Обратите внимание, в китайском языке есть превосходное универсальное приветствие «Нигао». Его знают все практически уже, да? Что это значит в дословном переводе? «Ни» – «ты» или «вы», у них не имеет различия. «Хао» – что значит «хороший». Угу. Вы понимаете, когда человеку, вот как в Корее, да, там немножко другой этикет, они спрашивают, вы сегодня покушали, вместо пожелания здоровья и так далее. Вы знаете, Макс, я хотел бы завершить тем, что в Торе написано от имени Творца, да, значит, проклинающий меня будет проклят.
1: Это ну, так часто и бывает, понять. Конечно.
4: Да-да, это очень важно понять, и чем раньше, тем лучше, как мне представляется.
1: Это да.
4: А Дейл Карнегианский, вот если Дейл Карнеги, вы помните, да, книга «Как завоевывать друзей», оказывается,
1: что вчера я закончил читать.
4: А, вот так. Вот
1: спасибо, Гурген, спасибо, хорошего спасибо. Дня. Спасибо. Приятно,
0: я подозреваю, что все-таки он тебе это не на пустом месте сказал-то. Ну как? Вот, что
1: да,
0: он,
1: ну, Марина, ну, ты знаешь...
0: Наверняка какая-то прелюдия была, извини.
1: Вообще никакой. Ну, я
2: может,
1: только вошел в зал.
2: Не очень хорошее про тебя рассказал.
1: Я только вошел в зал. Да и кто не меня...
0: Зал.
1: Он меня не знает, я его не знаю, кто бы там что рассказывал. Я, правда, отшутился, я не стал в тот момент что-то грубое говорить. Я говорю, конечно, да, да. Быдло, я говорю, я с окраины Парижа.
0: Получше.
1: Я говорю, с окраины Парижа, французские, кровь и так далее. Но потом ему достал.
2: Тогда ты не быдло, ты бедло.
1: Бедло, да. Я, знаете, еще хочу сказать, бывают такие моменты, вот у меня, например, я не знаю, как у вас, когда ты встречаешь человека, вот я подумал, может быть, этот парень сказал именно поэтому ты смотришь на него и понимаешь, что он одет богаче, да, угу. Он там выглядит лучше на лицо, вот, и ты себя перед ним начинаешь чувствовать, ну, не знаю, ну, не нищенкой, а каким-то на ступеньку ниже стоящим.
0: Ну, счастливый человек себя так не будет вести вот и говорить ты... такие
1: да
0: вещи.
1: Нет,
0: ну, по крайней равно... мере, воспитанный человек себя не будет так вести
1: как?
0: И говорить вот так, говорить какие-то тебе неприятные вещи, и,
1: не,
0: ну,
1: меня...
0: вы с ним не знакомы, ну, вообще конкретно не про него, а вообще, когда вы с кем-то только знакомитесь или в общей компании, и когда в твой адрес отвешивают какие-нибудь фразочки, типа, что-то ты какой-то сегодня, не знаю.
1: Усталый.
0: Или, ну,
1: или
0: что-то
1: плохо
0: такое,
1: выглядишь.
0: Плохо выглядишь, или еще что-то. Ну, не всегда это уместно. А один на один допускаю, если вы знакомы. А если вы только познакомились, и в твой адрес летят какие-то негативные комментарии, просто для чего это делать? Чтобы самоутвердиться за счет
1: другого
0: человека?
1: Ты знаешь, я вот это было лет 10 назад, если не больше. Я даже в тот момент как-то от... Не опешивание,
0: нет, с тобой это невозможно.
1: От...
0: Обалдел.
1: А, да, оторопел. От состояния, а от терапии, да. Я, ну, как-то абстрагировался и не стал вглубь себя влезать, чтобы понять, что я чувствую от его слов, этого человека. Но, правда, этого я сделал таким образом, что больше никто из моего окружения с этим парнем не общался. А для него это было проблематично. Он потом звонил мне, извинялся, там говорил, прости.
0: Реально? Да не совсем быдло.
1: Может быть, я перепил неправильно... не так ты меня понял. Я говорю, ну, конечно, я не так понял. Слово «быдло» же, я же не понимаю, что это такое.
0: В общем, ты отомстил.
1: Ну, типа того.
0: Ну,
1: давайте.
0: Не типа того, отомстил.
1: Ну, в принципе, да.
0: Ну, не в принципе отомстил.
1: Ну, что ты
0: пристала? То, что без принципов.
1: Так, главное, чтобы это было взаимно. Взаимно что? Мне надо было ему тоже крикнуть что-нибудь?
2: Нет, ты быдло.
1: Нет, ты быдло, да.
0: Я думаю, что взаимно общение, которое ты хочешь. Вот ты хочешь общаться с человеком, он тебе нравится, и ты ему нравишься.
1: Угу. А вот смотрите, что нам пишут. Господа, вы что-то какие-то цитаты нам приводите? Я даже не пойму, что это такое?
2: Ржавеет золото
1: вот
2: и сливает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово.
0: Мне кажется, это нужно на Выхино выбить.
1: 519-й, красиво, красиво, спасибо. Ну давайте еще одно мнение. Алло.
5: Да, здравствуйте, Макс, Марина и Герман.
2: Здравствуйте.
5: Хотел сказать, знаете, Максим, это карма. Вот я вчера вам второй раз дозвонился, а вы повесили трубку, поэтому вас быдлом и назвали.
0: Классная шутка.
1: 10 лет назад, да.
2: Заранее.
1: Это заранее, чтобы, да. А почему, я не понял. Все, спасибо, хорошо, спасибо большое.
0: Ждите еще.
1: Да, от греха подальше лучше, да. Надо было ему ответить, что он похож на человека, которому зубы мешают. Ударить его, да, типа того?
2: Нет, не ударить, пригрозить ударить.
1: А не исключается и тот факт, что, может, этот человек не знал истинного значения слова «быдло» и решил блеснуть красноречием. Гера, а посмотри, что такое «быдло» на самом деле, как переводится.
0: Может, ты познакомился с юным филологом в тот момент?
1: Может быть, кстати, да. Mm-hmm. Он так на мне отчеканивал свое мастерство, свое злословие, скажем так. Mm-hmm. Яндекс не транслирует, говорит Москва. Челноков, доложите начальству. Татьяна Калиничева, все доложено уже, не
2: волнуйтесь.
1: Сходит
2: к тому же корню, что и глагол «быть», между прочим. Первоначальное значение, которое сохранилось в чешском языке, это «бытие», «состояние» и «место пребывания».
0: Так что, Челноков...
1: Может, он чехом был, и правда мне сказал, да. Макс...
2: Что ты похож на человека, который есть.
1: Который есть. Mm-hmm. А я-то подумал, что он меня обидел за словом «быдло». Вот так. А он сказал, есть, я есть. Mm-hmm. Есть я земесим, или как там, извините меня. Все, давайте...
0: Я сверлась.
1: Да, новости, ньюс, mm-hmm. говорит Москва.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника. Средства ПВО сбили украинский дрон на подлете к столице. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал глава города в своем канале в мессенджере Макс. Ранее Собянин рассказал об уничтожении сразу четырех направлявшихся на Москву БПЛА. Всего с начала суток, по данным мэра, на подлете к городу нейтрализовали 25 украинских беспилотников. Глава Херсонской области сообщил об отбитой массированной атаке ВСУ на мосты. Как заявил Владимир Сальдо, российские военные уничтожили минувшей ночью 18 ударных украинских беспилотников. По его словам, атаку удалось отразить благодаря слаженной работе подразделений противовоздушной обороны и мобильных огневых групп. Об этом губернатор Херсонской области написал в своем канале на платформе «Макс». Мужчина получил ранение в результате удара дрона в Курской области. У 56-летнего местного жителя Акубара травма, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Еще один удар произошел на автодороге Белица-Коммунар Беловского района. Дрон атаковал легковой автомобиль, написал глава Курской области в своем канале в мессенджере «Макс». Хинштейн добавил, что пострадавшему мужчине оказывают первую помощь. Решается вопрос о его транспортировке в больницу. Автомобиль получил повреждения, добавил губернатор. Дональд Трамп демонстративно проигнорировал Владимира Зеленского на саммите G7. Президент США не поприветствовал украинского лидера во время встречи лидеров стран Большой Семерки во французском городе Эвиан-Ле-Бен. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Владимира Зеленского на саммит в надежде, что после заключения рамочного соглашения США с Ираном удастся установить контакты между Россией и Украиной. Об этом пишет швейцарский новостной портал Schweiz Heute. Во вторник утром Макрон сопровождал Зеленского на заседании руководителей стран G7. Журналисты подчеркивают, что атмосфера в зале была непринужденной, однако только двое из присутствующих не нашли общий язык. Дональд Трамп даже не сделал попытки поприветствовать Зеленского. Подчеркнуто холодное отношение американца к украинцу было невозможно не заметить, отмечает портал. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 16 градусов. Сегодня в российской столице облачно, днем возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 743 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Мы вас услышали.
3: 11.36. Здравствуйте, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Герман Бабаян.
5: Макс Челноков.
4: Переходим к новостям.
3: Да, среда, 17 июня. Угу. Вот, заканчивая предыдущую тему, Светлана пишет, у Мусоргского есть часть быдла в картинках с выставки. Но нет у него такого. Я не
4: обычно
3: знаю.
4: В иллюстрациях рисуют повозку с быками или валами.
5: Ну, вот в польском языке слово «быдло» означает «домашний скот».
3: Ну, понятно, все, закончили.
4: А еще кататься на велосипеде может быть смертельно опасно в грозу. Об этом заявил инженер-технолог Сергей Уйманов. Дело в том, что металлические предметы притягивают электрический разряд,
3: как
4: поэтому
3: наво.
4: Нельзя также держать зонт во время грозы.
3: Ну, идти без зонта во время грозы, как интересно.
4: Дома нужно сидеть во время грозы.
3: Да, если не, а вот тебе совет. Если непогода застала во время велосипедной прогулки, а лучше сойти с него, при этом, с одной стороны, что...
4: При этом, с одной стороны, резиновые шины играют функцию заземления, но с другой риск удара молнии все равно сохраняется, отметил эксперт.
3: Прекрасно. Так надо все равно слезть с него.
5: Ну,
3: да?
5: Как этот, как
3: и отбежать,
5: грамотно, наверное, работает.
3: Отбежать. А на саксофоне можно играть?
5: Я думаю, не стоит.
4: Под звуки дождя.
3: Тоже?
5: Зачем в грозу играть на саксофоне?
3: Ну, это красиво.
4: Поющий под дождем, да?
3: Да. Так стоишь...
5: Открой окно, стой в квартире, играй на саксофоне, пока на улице дождь. Саксофон громкий инструмент.
3: Шаровая влетит.
5: Да, влетит, полетает по квартире и влетит.
3: Короче, друзья, имейте в виду, опасно велосипеды, саксофон и так далее. А еще опасно расходиться со своей молодой подругой. А вот так москвич распилил Мерседес во время раздела имущества с бывшей женой. Во время развода 53-летний мужчина и его 52-летняя супруга не смогли...
4: 25-летняя,
3: Максим. А я что сказал?
5: 52.
4: 25. Да. Не смогли договориться, кому останется Мерседес-Бенц
3: цель-класса. Да. Мужчина хотел оставить машину себе и предлагал жене компенсацию. Но она не согласилась, так как это был ее подарок. Ну и после отказа бывший супруг вызвал рабочих, и те распилили авто пополам.
4: Ну, конечно, не достанься это никому.
3: Оригинально, половина Мерседеса забирай. А как он, интересно, вдоль или поперек распилил?
5: Вровень. Вот я тоже об этом подумал. Я бы на месте его теперь же бывшей жены, я бы вызвал каких-нибудь замерщиков, чтобы определить, точно ли пополам
4: нет,
5: его распилили.
4: Да, погрешность.
5: Вдруг он себе забрал кусок побольше.
3: Да, я думаю, он сказал, не забирай весь. В данной ситуации. Уже куда.
4: Как важно все-таки договариваться.
3: Вот, да.
4: Сладкоежки.
3: Нет, подожди, это чуть попозже. Чуть попозже, Мария. У нас звонок под эту тему есть.
4: Любить или выпить.
3: Смотри, да, Netflix купил права на новые сезоны, на два новых сезона «Маша и Медведь».
5: Стриминговый сервис также продлил лицензию на показ предыдущих сезонов мультсериала более чем 100 странах, включая США, Канаду, Францию, Португалию, Индию, Японию и государства Латинской Америки.
4: «Маша и Медведь» — один из самых популярных мультиков с миллиардными просмотрами. На Ютубе у проекта на русском языке более 60 миллионов подписчиков.
3: У нас он запрещен? Ну, на всякий Ютуб.
5: Ютуб нет.
3: А, нет, ну
4: Максим, ладно, мы же каждый день говорим о том, что у нас работает Ютуб.
3: А, точно, YouTube-канал. Да, я
5: не работает.
3: Да. Не работает, не ну да, не запрещен. А, просто я вчера, мне так понравилась эта новость, и вдруг я углубился в эту тему.
4: И как там углубление?
3: Я начал читать об этом мультфильме. Короче, это такая вселенная.
5: «Маша и Медведь»?
3: Да, это там работает энное количество людей. Одна серия делается почти там 4-5-6 месяцев, в зависимости от сложности. Там а серия-то 5-8 минут идут в среднем. А в серии огромное количество уже снято. Там вот пятый или шестой сезон. Ой, ну я не помню. Неважно, какой-то сезон. Ну, там все и полнометражное, и так далее. Они с пиратами боролись. И, короче, привлечен штат психологов. И как создавался образ девочки, как медведя. А медведь, оказывается, цирковой артист. Вот, там очень
4: связался.
3: Всё... Да, связался с девочкой. Почему девочка живет в лесу? Там психологи очень часто отвечают зрителям. Одна, одинёшенькая с медведем. И там у нее есть подружка, свинья Розочка. Которая, да,
4: жизненно, да?
3: Да. Это Розочка-свинья. Значит, она любит лежать, читать, загорать, а Маша над ней все время издевается. Потом там есть...
4: Да мы поняли.
3: Еще
4: да, Максим,
3: из Англии прилетела или гусыня. Или... Ну, короче, это бездна. Это просто бездна.
5: Там миллиарды просмотров.
3: Конечно.
5: Это очень известный мультсериал. Это такая очень большая статья нашего культурного экспорта.
3: Да, и он, оказывается, через этот мультфильм очень многие узнают, познают, что такое Россия.
5: Одно из немногих эффективных оружий нашей мягкой силы.
3: Мягкая сила называется. Так, что еще интересно?
4: Никогда не работавшие граждане России будут получать пенсию 16 583 рубля. Если индивидуальный пенсионный коэффициент не достигает 30 и нет стажа 15 лет, можно рассчитывать лишь на выплаты по старости. На соцпенсию имеют право женщины от 64 лет и мужчина от 69.
3: Да. Но это если вообще не работал ни дня.
4: Да, это нам не грозит.
3: Вам все равно дадут 16 583. На что можно 16 583 потратить?
5: На что угодно.
3: Ну, на 2 или 3 раза в магазин сходить с хорошей затаркой, да? Ну, какой-нибудь... Ну, пальто можно купить.
5: Можно купить себе iPod Classic на 160 гигабайт.
3: Я не знаю, на осень. Кому что, этому iPod. Вот надо 60...
5: Он будет в не очень хорошем состоянии.
3: 69 лет, ты думаешь первым же делом об iPod, да?
5: Аналоговый звук.
4: Слуховой аппарат.
3: Вот именно. Вот слуховой аппарат с аналоговым звуком, вот это вот хорошо. Не об iPod уж никак не думается.
4: Сладкоежки.
3: Марин, смотри, еще тема про еду.
4: А крошка?
3: Крошка помогает улучшить репродуктивную функцию и замедлить старение.
4: Да,
3: об этом рассказала кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
5: Эксперт раскрыла секрет пользы главного летнего блюда. Зеленый лук замедляет старение клеток, Редис улучшает репродуктивную функцию и у мужчин, и у женщин. Овощи – это клетчатка, корм для полезных бактерий в кишечнике. Они вырабатывают вещества, снижающие риск диабета и ожирения. А яйца дают организму идеальный белок, а желток богат витамином D и холином для защиты печени и улучшения работы мозга.
4: Нет, только забудьте про магазинный квас, в нем слишком много сахара, используйте домашний, кефир, сыворотку или минералку. Но сейчас же есть квас, который практически не содержит сахара. Почему вот нельзя его купить? Почему?
3: Ну, не знала Елена, что есть и такой квас. Мы про квас поговорим, кстати, через минут 30. А, кстати, вот она также напоминает, что важно людям с заболеваниями желудка и кишечника стоит быть осторожными. Клетчатка может усилить воспаление или вызвать вздутие. Я не знаю, но вот то, что она перечислила...
4: Это серия, знаешь как, черника полезна для зрения. Но чтобы черника тебе принесла какую-то пользу, нужно съесть ведро этой черники.
3: Безусловно, никто не думает, что вот он поел...
4: зеленого лука, и у него замедлилось старение.
3: Вот именно. Или он съел окрошку, и у него репродуктивная функция тут же, бац,
4: в целом,
3: и все, и он готов бежать
4: в постель. Окрошка очень хороша, если там,
3: конечно,
4: вот я вчера делала окрошку.
3: Сбалансированная.
4: Отварной картофель, редис, много зелени, огурцы.
3: Колбаска.
4: У меня была колбаса, которая такая с хорошим составом, потому что колбаса бывает, у меня ветчина, точнее, была куриная, с таким вот хорошим, правильным, чистым составом. Там еще у меня было яйцо, и квас, и горчица.
3: Да, и у меня еще хрен, но я делаю не на квасе, я делаю на воде с газом и сметана. Все это вот я смешиваю. Горчица, хрен. Вот, мне очень нравится. Но видно, я перебарщиваю всегда хрен и горчицу, потому что у меня потом...
4: Остро,
3: да остро.
4: Я
3: мне прям сижу такой...
5: И нос дает.
3: А у меня прямо волосы шевелятся.
5: Горчица и хрен — это такая острота, которая в нос.
4: Я обожаю. Обожаю наши холодные супы, окрошку, свекольник.
3: Да, да.
5: Гаспачо.
3: А еще, чтобы не...
5: Кукси.
3: У меня не пропало, потому что я люблю есть блюдо, что я приготовлю в течение недели там. Я выжимаю лимон туда, в саму вот эту вот смесь, чтобы, ну, потому что лимон консервант хороший.
5: Чесночка положи.
3: Нет, ну какая кружка с чесночком? Ну, может быть, это и есть вариант. Вариации.
4: Оберег такой.
3: Да, но я этого не делаю. Но я очень люблю много зелени. Петрушка, укроп, зеленый лук. Я раньше кинзу клал, но кинза дает горечи немного, поэтому я перестал.
4: Мне кажется, я могу питаться одной окрошкой с свекольником, правда.
3: Ну, да, я боюсь, ты сама говоришь, это достаточно...
4: Должно быть разнообразие.
3: Да, разнообразие.
4: Но вот эти вот заявления, что якобы мы это съедим, и у нас будет какое-то, не знаю... Счастье наступит, да, или какие-то суперулучшения.
3: Ну,
4: правда, но это так не работает.
3: Хотя, милые девушки, если вдруг вы захотите, проверьте, и потом напишите нам, что муж съел кастрюлю окрошки, и потом была такая ночь любви. Просто вообще.
4: Клетчаткой как загрузился,
5: после,
4: да?
5: Кастрюли окрошки.
4: Я представляю, очень... О, класс, класс, класс. И потом еще рыбы заели, да?
3: Его
4: скумбрии соленые с картошечкой.
3: Зато его не будет пучить.
4: Я бы не была так
3: не
4: в этом
3: пучить, уверена. А вздутие не будет, потому что он все энергию отдаст. Так, ну и из области...
4: Очевидно, невероятное.
3: Да, премия Дарвина. Практически вот. Эта дама, пассажирка авиарейса, попыталась открыть дверь самолета на высоте 11 тысяч метров. Оказывается, она перепутала ее с туалетом.
4: Все произошло на борту ЮТР, который летел из Москвы в Азербайджан. Во время полета над Каспийским морем одна из пассажирок внезапно начала открывать сервисную дверь самолета. Бортпроводники успели остановить настойчивую женщину до разгерметизации салона. Позже выяснилось, что женщина искала туалет, перепутала дверь и едва не вошла не в ту дверь.
3: Интересно, конечно. Ну, как можно перепутать... Вы видели когда-нибудь дверь в самолете?
4: Ну, конечно.
3: Да.
5: Я могу... С семью разными замками,
3: вот
5: ручками.
3: Вот именно, ручками.
5: Да.
3: Там еще окошечко наверняка должно быть.
5: А вдруг
3: быть.
5: Она думала, что это очень хорошо фортифицированный туалет.
4: Ужасно.
3: Туалет-бомбоубежище. Туда зайдешь и выживешь. Не знаю, короче, мне кажется, это такая ерунда. Ты права, Марина. Мне кажется, она была или пьяна, или настолько она была далека от цивилизации, что, может быть, первый раз
4: летела. Может быть, конечно, первый раз летела, да.
3: В самолете.
4: А мы идем дальше?
3: Да,
4: но еще хочу отметить, что 20 и 21 июня временно закроют движение на ряде центральных улиц и набережных в связи с проведением ночного забега. Все побегут. Также 20 июня на участках ограничений будет запрещена парковка с 0 часов до окончания мероприятия. Водителям советуют заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.
2: Макс, Марина и Герман. Лето на радио. Говорит Москва.
5: The summer. хорошая самба.
3: Красивенькие у нас появились отбивочки. Прям приятно слушать.
4: Все благодаря тебе и нашему звукорежиссеру.
3: Да, и. Марин, ну давай.
4: Сладкоежки, спортсмены, беременные, любители выпить – главная мишень для комаров. Насекомые в первую очередь реагируют на вещества, выделяемые организмом, и избыток простых углеводов делает человека более привлекательным.
3: А, об этом мы знали.
4: У меня все практически сошлось, кроме беременности и любви к выпивке. Я люблю сладкое и занимаюсь спортом.
5: То есть у тебя сошлась только половина.
4: Ну, практически.
3: Ну, она хочет сказать все практически, но и половина. Так, друзья, комарики на воздушном шарике, тема разговора, кто они и почему в 21 веке мы до сих пор не научились не чесаться или, не знаю, отгонять
4: их от себя. Не привлекать
3: этих комаров. Да. С нами на связь выходит научный сотрудник биологического факультета кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Маринский. Вадим Валерьевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Вадим Валерьевич, скажите, пожалуйста, ну вот это правда, что кто ест сладкое, спортом занимается, беременные...
4: Любит выпить.
3: Да, они мишень прям для комаров.
6: Ну, на самом деле, однозначно ответить на этот вопрос довольно сложно. Дело в том, что у кровососущих комаров великолепное обоняние. И они по веществам, которые выдыхает организм человека, выделяет вместе с потом, и которые испаряются в воздух, могут за несколько сотен метров отследить наличие жертвы и направление на нее. Но вот у нас же с вами есть какие-то свои вкусовые предпочтения, да? Что-то нам кажется пахнет вкуснее, что-то менее вкусно. Вот у них примерно так же. Поэтому здесь фактически все упирается в то, насколько человека легко обнаружить. То есть, если человек активно потеет, да, его вычислить легче. Если человек активно дышит и много выдыхает веществ, которые являются продуктами обмена веществ, при выдохе, то его тоже легче обнаружить. Вот и все. То есть здесь в первую очередь для них это именно легкость обнаружения объекта.
4: Понятно. Слушайте, ну я вроде добыча. Не сильно потею и не то чтобы активно дышу, но вот если будет 10 человек, они будут, вот 9 из них будут спокойно как-то себя чувствовать, а вот я буду вся облеплена комарами.
3: Почему одних кусают, а рядом сосед стоит, его не трогают?
4: Да.
6: А вот здесь мы как раз подходим к тому, что, ну, даже мы, существа, будем честны, с довольно плохо развитым обонянием, чувствуем, что люди пахнут по-разному.
3: Конечно.
6: Довольно сильно по-разному. И вот комары чувствуют это намного сильнее. И поэтому, когда они уже вылетели на конкретную группу людей, которая идет, допустим, по опушке леса где-нибудь...
4: Ориентировку получили, да?
6: Да. Дальше им, соответственно, действительно, запах некоторых людей может их привлечь больше, запах некоторых людей может привлечь меньше. Вот и все. Но при этом, когда они уже находятся непосредственно рядом, они ориентируются, помимо того, что по запаху, еще и по теплу. Поэтому в целом, если они кружат рядом, то, в общем-то, в конечном итоге перекусают всех.
3: Я знаю, Вадим Валерьевич, скажите, это миф или все-таки комары передают какие-то болезнетворные, болезненные, я не знаю, зараженные частицы, микробы и так далее, вирусы?
4: Вот если убить комара на себе, там чья-то кровь останется, можно чем-то заразиться?
6: Ну, смотрите, это вообще два разных вопроса, которые вы задали.
3: Ответить на первый.
6: Комары являются абсолютными рекордсменами по количеству убитых людей из-за заболеваний, которые они передают. И в первую очередь речь здесь идет о таком крайне неприятном заболевании, которое терзает человечество всю его историю как биологического вида. Это малярия. Малярии в начале 21 века ежегодно, вдумайтесь в эти числа, ежегодно болело в районе 200 миллионов человек. Совершенно чудовищные числа. А, например, в Российской империи в начале 20 века ежегодно болело около 3 миллионов человек малярией. И многие из них умирали. Но, по счастью... У нас на территории нашей страны удалось справиться с очагами малярии полностью. Их сейчас нет, где-то к середине 20 века удалось справиться. А если мы говорим про мир, то постепенно, ну вот знаете, как иногда новости читаешь, кажется, что все вообще у человечества нет шансов. Но есть и хорошие новости. за первую четверть 21 века в несколько раз удалось снизить количество людей, болеющих малярией. Поэтому мы движемся здесь, ну, скажем так, в верном направлении. Но, к сожалению, помимо малярии, есть еще огромное разнообразие заболеваний, которые могут передавать кровососущие комары. Это и вирус Зика, это и вирус лихорадки Денге, и вирус лихорадки Чикунгунья. Но сразу хочу сказать, жителям нашей страны беспокоиться не стоит.
5: Комары отсюда не долетают.
6: Да. Мы любим жаловаться на то, что, знаете, у нас лето короткое, зима долгая, снежная, но зима, как такая белая стена, защищает территорию нашей страны, как бы пафосно это ни звучало, от огромного разнообразия как раз тропических и субтропических заболеваний, переносимых кровососущими комарами. Поэтому, если на территории России вас где-то укусил комар, не стоит беспокоиться. А вот если вы где-нибудь в Таиланде, во Вьетнаме, и там вас укусил комар, ну, будем честны, лучше, чтобы там комары вас не кусали. Там это намного менее безопасная ситуация. Что касается того, что может ли комар передать скорость? Нет. Здесь мы однозначно можем сказать, что все заболевания, и вирусные, и бактериальные, и вызываемые другими паразитами, которые может передать комар, это те заболевания, возбудители которых могут выживать в его слюнных железах. А набор этих возбудителей довольно небольшой. Поэтому думать, что комар, будучи кровососущим насекомым, может передавать любые заболевания, которые передаются с кровью, нет ни в коем случае. Самка комара, как только поела крови, она тут же ее всю переваривает и расходует на произведение яиц, чтобы их отложить.
5: Давайте вернемся к запахам, к тому, что комаров привлекает. Есть ли у них какие-то любимые запахи, которые их привлекают сильнее всего?
4: Сандал, там пачули, не знаю, что-то еще.
6: Ну, самые вкусные запахи – это те запахи, которыми пахнет твоя еда. Соответственно, для них это, например, запах молочной кислоты, которое вещество, которое выделяется у нас с потом. Они реагируют на повышенную концентрацию углекислого газа. Это то, что мы вдыхаем. Поэтому фактически любимыми их запахами является то, чем пахнет, да не только человек, а вообще любое теплокровное животное, будь то млекопитающее, или будь то, например, птица. Но есть, кстати, виды комаров, которые вообще специализируются на хладнокровных животных, которые, например, лягушек атакуют и тоже достаточно сильно им досаждают.
5: То есть, чтобы спрятаться от комаров, достаточно просто замаскировать свой запах, я правильно понимаю?
6: Ну, замаскировать этот запах не получится.
5: Как ты замаскируешь? Аэрозолями?
6: Нет. Когда мы говорим про репелленты, это не маскировка нашего запаха. Замаскировать повышенную концентрацию углекислого газа, который мы выдыхаем, не получится никак от комара, как и запах молочной кислоты. Сейчас есть огромное количество репеллентов. Это вещества, которые отпугивают комаров. Соответственно, в принципе, если ими пользоваться согласно инструкции, в общем-то, по счастью, комары – это те кровососущие насекомые, с которыми репеллентами можно достаточно несложно справиться. В отличие от, например, куда более неприятных мошек. Вот мошки, с ними репеллентами сложнее справляться, честно говоря. А вот с комарами замечательно репелленты работают.
3: Прекрасно. Еще такой маленький вопрос, Вадим Валерьевич. А если мы увидели, как бы вот идем куда-то в лес, у нас прям 30 секунд, мы что, одеваемся, репелленты, берем, может, с собой какой-то фумигатор, да?
6: Самое главное, это одежда, которая закрывает открытые участки кожи, и репелленты. Репеллентами важно пользоваться согласно инструкции. И исходя из того времени, которое на упаковке написано, репеллент будет действовать. Тогда вы практически гарантированно себя защитите от встречи с этими неприятными товарищами.
3: Спасибо огромное. Научный сотрудник биологического факультета кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Маринский был с нами на связи. Спасибо большое, Вадим Валерьевич. Друзья, вооружены, действуйте. Ну, а мы идем дальше.
0: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: К поэме Гомера «Илиада» можно относиться по-разному. С одной стороны, она основывается на мифах, хоть и эпичных, но выдуманных. Другой были и те, кто всерьез считал, что Гомер вел хронику реальных событий, что эти цари и герои жили, а стены Трои действительно пали от рук ахейцев. Таким как раз был и Генрих Шлиман. Он не был ученым в академическом смысле. Он был предпринимателем и полиглотом, и всю жизнь мечтал доказать, что Гомер не врал, что Троя действительно существовала. И вот в 1868 году, уже будучи довольно состоятельным человеком, он наткнулся на статью Фрэнка Калверта, в которой тот предполагал, что под холмом Гисарлык может быть спрятана Троя. Тогда, не без сомнений, Османская империя дала добро на раскопки, но с условием, что все найденное достанется им. Шлиман начал копать, но неаккуратно, а безжалостно снося верхние слои, потому что ему нужно было добраться до настоящей Трои, до слоя Приама, царя, правившего Троей при осаде согласно Гомеру. Позже он сам признал, что по ошибке уничтожил ту самую гомеровскую Трою. Но на момент раскопок ему было все равно, он искал легенду. Клад, который он назвал сокровищем Приама, состоял из почти 9000 предметов. Самые известные – две золотые диадемы с длинными подвесками, серьги в виде корзиночек, сплетенных из тончайшей проволоки, лазеобразная золотая чаша весом почти 600 граммов и 1000 бусинок. Однако этот клад, скорее всего, не имел никакого отношения к царю Приаму, потому что слой, в котором он был найден, датируется 2400-2300 годами до нашей эры, а Троянская война, если она действительно была, случилась на 100 лет позже. Но Шлиман об этом не знал. Он вывез сокровища контрабандой, спрятал их в корзинках из-под овощей и переправил в Афины. Это привело к скандалу. Шлиман заплатил Османской империи штраф, но оставил золото себе. Затем он предлагал его выкупить музеям, но те отказывались по различным причинам. После смерти Шлимана золото, согласно завещанию, досталось Берлинскому музею. И там оно оставалось до Второй мировой войны. В 1941 году, когда начали бомбить Берлин, немцы спрятали драгоценности в зенитной башне у берлинского зоопарка. Но и оттуда Гитлер приказал эвакуировать сокровища на запад. В мае 1945 года город пал, а вместе с ним пропало и золото Трои. Позже выяснилось, что директор музея Вильгельм Умферцакт ослушался приказа и отдал клад советским солдатам, дабы сохранить. Однако после войны СССР официально заявил, что не знает местонахождения золота. И только в 1993 году российские власти признали, что клад Приама находится в Москве и в Санкт-Петербурге. Спустя 3 года его показали публике. С тех пор большая часть клада Приама – золотые изделия – хранится в Пушкинском музее. Бронзовые предметы в Эрмитаже, а керамика, найденная Шлиманом, осталась в Берлине.
1: История предмета. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 12 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника. Средства ПВО сбили украинский дрон на подлете к столице. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс». Ранее Сергей Собянин рассказал об уничтожении сразу 4 направлявшихся на Москву БПЛА. Всего с начала суток, по данным мэра, на подлете к городу нейтрализовали 25 беспилотников. В Санкт-Петербурге задержали предпринимателя Илью Трабера. Оперативное мероприятие проводят сотрудники Федеральной службы безопасности. Как пишет сайт «Фонтанка», по адресам его недвижимости идут обыски в рамках возбужденного в отношении бизнесмена уголовного дела. Интернет-издание 47 News отмечает, что в Санкт-Петербург приехали сотрудники Центрального аппарата ФСБ России. Цитата: «Их интересует большая бизнес-фигура». Конец цитаты. Предпринимателя будут допрашивать в Москве, так как уголовное дело возбудил Центральный аппарат СКР. Вместе с Ильей Трабером задержали его бизнес-партнера Владимира Даниленко. Илья Трабер – петербургский предприниматель, чьи основные активы связаны с портовой инфраструктурой Северо-Запада. В разные годы он был совладельцем петербургской топливной компании, петербургского нефтяного терминала и активов Большого порта Санкт-Петербурга. В последние годы бизнесмен участвовал в проектах развития портовой инфраструктуры в Приморске и Усть-Луге. Мужчина получил ранение в результате удара дрона в Курской области. У 56-летнего местного жителя Акубара травма, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Еще один удар произошел на автодороге Белица-Коммунар Беловского района. Дрон атаковал легковой автомобиль, написал глава Курской области в своем канале в мессенджере «Макс». Хинштейн добавил, что пострадавшему мужчине оказывают первую помощь. Решается вопрос о его транспортировке в больницу. Автомобиль получил повреждения, добавил Хинштейн. В Совете Федерации предложили создать экологическую полицию. Специализированный орган мог бы реагировать на загрязнение окружающей среды и контролировать исполнение природоохранного законодательства. Сенатор от Компартии Айрат Гибаддинов направил соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву. По его словам, сегодня в России все чаще возникают ситуации, когда последствия экологических нарушений напрямую затрагивают жизнь людей. Загрязнение водоемов, незаконные свалки, выбросы на предприятиях и подтопление территорий наносят ущерб окружающей среде и здоровью граждан. В беседе с изданием газеты «Ру» сенатор подчеркнул, что сейчас функции экологического контроля распределены между различными структурами. Это размывает ответственность и снижает оперативность реагирования, считает он. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 16, сегодня в городе облачно, днем возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до 18 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 743 миллиметра ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8 FM.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хитс. Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12.06 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
9: Герман Бабаян.
10: И Макс Челноков.
8: Среда, 17 июня. Проведите этот день вместе с радиостанцией «Говорит Москва», даже если у вас там что-то не работает с Алисой. Но должно заработать. Так, новости из телевизора. Привычка
9: какого?
8: Засыпать.
9: А.
8: Какого? Обычного.
9: Телевизор вызывает зависимость. Сон, да, под телевизор сокращает фазу глубокого сна примерно на 30%. Со временем ведет к тревожности и ухудшению памяти. А свет от экрана подавляет выработку мелатонина. Звук вызывает микропробуждение.
8: Есть люди, которые не могут заснуть без телевизора. Вот у меня, например, знакомая, она только под него засыпает.
9: Привычка.
8: Вот, да, да. Мы жили в одном номере где-то в поездке. Я не могу, я жду, пока она уснет. Вот, она засыпает, я выключаю, только потом я засыпаю. Я по телевизору нет.
9: Угу.
8: Друзья,
9: я
8: имейте...
9: тоже такими, да, вещами не занимаюсь.
8: Да, сомнолог. И книжку читать на ночь тоже какая-то глупость. Ты лежишь... Ну, не знаю. Во-первых, это вредно лежа читать. А во-вторых, не знаю.
9: Ну, меня не лежа, вот это... ты же полусидя все-таки, наверное, ее читаешь.
8: Ну, как-то так.
9: Полусидя,
8: полусидя,
9: а как,
8: да,
9: можно не полусидя, интересно.
8: Да.
9: Ну, сначала говорю, потом думаю. Ну, в общем, ты
8: нет, нет, просто история
9: сидишь,
8: в том, что...
9: а не лежишь.
8: Да, ты хоть раз засыпала под книгу? Я
9: запросто
8: начинаю читать, я
9: мне
8: начинаю
9: подарили
8: возбуждаться,
9: подарили два тома Достоевского.
8: Наоборот.
9: Ну, под Достоевский.
8: Да, я начинаю, наоборот, нервничать, переживать.
9: Ну, почитай тогда...
8: Мне нету такого, что я от книжки как бы успокаиваюсь. Или мне наоборот, чем дальше, тем интереснее надо читать, читать, читать. Если я хочу не спать, вот тогда и надо мне почитать.
9: Ну, «Одиссею» тогда еще могу рекомендовать.
8: Нет,
9: «Илиаду». Да.
8: Спасибо. «Гомеры» мы уже проходили.
10: Великого «Гомера».
8: Да, вот. Друзья, короче, мы советуем, и сомнологи советуют не засыпать под телевизор.
10: А под ютубчик можно?
8: Нет.
10: Нет, то же самое, да.
8: Это еще хуже. Шо, вот эти короткие
10: видосики. Зачем короткие?
8: Они еще больше.
10: Мы не про Шорца. Лор Вархаммер 40
8: тысяч. Нет. Шрек 5 вышел, полный трейлер.
9: Ты под него предлагаешь засыпать?
10: В новой картине расскажут о детях зумерах Шрека и фильме. И опять придется бороться со злом. Премьера фильма летом 27-го года.
8: Классно, классно. Друзья, ждем Шрека. Еще один тренд появился в России. В России хвостатые машины захватывают дороги и соцсети. Самые, короче, история следующая. Это из Китая пришел тренд.
10: Угу.
8: Нас сзади прикрепляется к машине хвост, угу, у которого есть пульт. Если тебя, например, пропустили, или там девушка, и да, ты нажимаешь на пульте, и хвост начинает
9: поднимается,
8: как будто вилять. Нет-нет, он может подняться, может повилять, можно его прижать. Вот. И, смотрите, что это. Покупатели называют такой аксессуар лучшей дофаминовой покупкой и признаются, что радуются как дети. А пользователи рассказывают, что одна из целей покупки – общаться во время движения благодаря тех, кто пропустил, или извиниться. Но тут некоторых поджидало разочарование. Не у всех хвост реагирует на сигнал от пульта с водительского сиденья. А другие в соцсетях пишут, что ловят ассоциации 18+, когда смотрят на этот хвост. Это какие же? Понятно.
9: Интересно, правда?
8: Да. Угу. Но он так виляет прикольно. Мохнатый такой хвост, забавный.
9: Слушайте, а вот еще интересная новость, мы про нее говорили сегодня в самом начале. 50% граждан России, точнее россиянок, оценивают интеллект мужчины по его любимым фильмам. Фильмы режиссера, указанные в профиле пользователя, привлекают внимание 70% мужчин и 80% женщин. При этом по 14% представители обоих полов признали, что всегда обращают внимание на эту информацию.
10: Совпадение вкусов остается важным критерием совместимости. Так считают 52% мужчин и 61,5% женщин.
8: Давайте сразу к рейтингу перейдем. Смотрите, рейтинг
9: хороший
8: режиссеров.
9: Вкус. Это да. Квентин Тарантино, Эльдар Рязанов, Гай Ричи, Леонид Гайдай, Андрей Тарковский, Стивен Спилберг.
8: Тут три режиссера, которые мне нравятся.
10: Тарантино, Ричи и Спилберг?
8: Нет, нет, Рязанов, Тарковский. Гайдай и Ричи. Вот эти трое.
10: Тарковский.
8: Нет, извини.
10: Как это?
9: Это слишком нишевый.
8: Он слишком... Это вот к Марине.
9: Угу.
8: Это вот Марина. Это,
9: люблю, это да,
8: ее.
9: Вот это,
8: вот это арт-хаус, вот это вот всякое черно-белое. А и вдруг вдалеке красная роза появляется. Это все к ней.
9: Символизм.
8: Символизм,
9: называется.
8: Да.
9: You know?
8: Далее, смотрите, где снимают самое необычное кино. Mm. Вот тоже рейтинг есть. Тоже
9: Россия, США, Франция, Великобритания.
8: О хорошем вкусе.
9: Да.
8: Я так только не пойму, а какое необычное кино в России снимают?
10: Горько.
8: А, холоп. Вот это, как меня обзывали, да. Быдлячество, Горько.
9: Заметь,
8: ну, потому что этот фильм, конечно, на трезвую голову как-то тяжеловато.
10: Мужчинам чаще нравятся женщины, которые смотрят комедии, фантастику и романтические фильмы.
9: Также собеседницы кажутся им более интересными и эмоционально зрелыми, а женщины чаще симпатизируют мужчинам, которые предпочитают комедии, исторические фильмы и романтическое кино.
10: Более 40% участников исследования признали, что хотя бы раз меняли мнение о потенциальном партнере после обсуждения фильмов или сериалов.
9: А среди главных ред-флагов называют отсутствие вообще интереса к кино. Об этом заявили 37% мужчин и 43% женщин.
8: Настороженность также вызывают люди, которые смотрят исключительно сериалы или ограничиваются одним жанром. Ну и несмотря на любовь к кинематографу, поход в кинотеатр остается не самым очевидным вариантом для первого свидания. Такой формат готовы рассмотреть всего лишь 75% мужчин, 69% женщин. Но остальные говорят, что это не самое то, не слишком... А, что это слишком интимное место для первой встречи. А что там интимного, господи? Одна шуршит попкорном, другой чвакает кока-колой из стаканчика.
9: Но ты знаешь, Максим, на экране орут. Если ты приходишь в кинотеатр на какой-то нишевый фильм, то, скорее всего, ты не будешь там есть попкорн. Максимум кофе и максимум, ну, минимум это фильтр, максимум flat white.
10: Ну, на такие
8: а
10: фильмы я не хожу.
8: А что такой голос-то сделал, а? Максимум, минимум. Тоже у меня эстетка тут сидит, а?
10: Нишевый голос для нишевого кинотеатра с нишевыми фильмами.
8: Тогда, Марин, прочитай следующую новость на странице номер 7.
9: Я шучу, конечно. Если я иду на какой-то такой вот, знаете, фильм какой-нибудь...
8: Но тоже
9: не
8: там
9: нишевый.
8: Субстанция.
9: Ну, не субстанция,
8: не для
9: но
8: всех.
9: Субстанцию с попкорном, конечно, так себе смотреть. Я ходила на «Марте Великолепного» с попкорном.
8: Я вообще ненавижу попкорн, не понимаю, почему его вот. Надо есть в кинотеатре.
9: Ну,
8: он
9: есть
8: падает,
9: такая привычка. Но у нас появилась другая фишка, мы любим теперь еще брать с собой M&M's. А последний раз я как раз ходила на фильм про Дэвида Боуи, и там мы пили Flat White.
8: Нет, Марина,
10: это
8: правда
10: документалка была.
9: Да.
10: Но попкорн на документалке это, наверное...
9: Хотя там продавали. Продавали попкорн художественным, я была удивлена.
8: Я, например, обожаю брать с собой кофе, вот Марина сказала, и добавлять туда ликер. Ну,
9: нет.
8: Вот это вот и в течение всего
9: вообще
8: фильма я сижу. Бейлис, ты что?
9: Ужас.
8: Это что? Вообще это
10: большое, эгоизма. Огромное ведро попкорна, кола 0,8. И вот так вот с этим совсем в кинозал. Вот это мой.
9: Ну, это скорее, знаешь, какой-то фильм, который такой достаточно...
10: Если зумеры. Так надо ходить в кино.
9: Простой.
10: Это не зумеры, это с 60-х годов такая культура похода в кино была придумана.
9: Знаете, в Москве был такой кинотеатр 35 миллиметров. Ну, вы наверняка помните.
8: Конечно,
9: Максим
8: знаю.
9: Точно помнит. И вот это был первый кинотеатр, в котором не продавали попкорн.
8: Ой, правильно. Это, вот это вот для эстетов. Mm-hmm. Все, смотрите, любители черного юмора имеют высокий интеллект. Исследования такое провели. Громче всех смеющихся над шутками о смерти, болезнях и трагедиях показали высокие результаты на IQ.
9: Понимание черного юмора связано с гибкостью мышления. Нужно понимать трагичность, нелепость и социальные правила.
8: Ну, я люблю черный юмор, а вот эти все темы мне тоже нравятся. Вот. Но сказать, что черный юмор и высокий интеллект...
9: Ну, ты попробуй его смешно пошутить, если у тебя не высокий интеллект.

0: А ты радуешься не от всей души за них?
1: Как коллеги и знакомые ярко отдыхают, кажется, что самому не успеть ничего.
0: Хочется быть на их месте.
2: Ну, хотя, правда? С другой стороны, это правда, это так. Я вот сижу иногда, вот вчера вечером я пришел и думаю, так, надо сходить, вернее, после работы я собирался сходить на одно мероприятие, неважно, там, посмотреть кое-что. А потом думаю, ой, такая лень, как-то хочется, погода такая.
0: Можно шутку смешную зачитаю?
2: Домой. Сейчас, да.
0: От слушательницы Марины.
2: Давай.
0: Это не я. Из недавнего. От нашего стола вашему, сказал хирург-патологоанатом.
2: Потрясающе, потрясающе. И оставшись дома вчера, я пришел к выводу, что да, я упускаю лето. Мимо проходит что-то, а я все думаю, ой, ну
0: этому
2: завтра.
0: Этому столику
2: скажу,
0: больше не наливать, извините.
1: Четвертый день дожди.
2: Идем дальше.
0: Погнали.
2: Мы вас услышим. Тебя здесь не хватало в этой отбивке.
0: Давай. Заводись.
2: Ладно, друзья.
0: А это конец
2: сегодня
0: уже?
2: Международный день кваса, да, хватит с нас. Каратенечко. Так, и к нам присоединяется шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, Антон.
1: Добрый
0: день.
3: С днем кваса.
0: Да.
2: Да. Я думал, продолжение будет. Антон, а вот слушайте, Мария, сегодня мы уже обсуждали эту тему. А все-таки квас, он, как говорят диетологи, нутрициологи, Марина, это правда? По поводу сахара расскажите нам. И Марина.
0: А что тебе рассказать? Ну, квасе есть сахар, конечно.
2: Это вредно, верно?
0: Но это не про пользу. Бывает ли квас,
3: так,
0: Антон, полезным?
3: Стоп. Ну, давайте не это отделять квадратное от кислого. Потому что квасы бывают разные. Ну, во-первых, есть квас из магазина, есть квас из бочки. А в-третьих, вы можете сделать квас сами. Mm-hmm. То есть, если мы его... Давайте как бы танцевать от полки, да? Потому что большинство, конечно, людей покупает квас в магазине. И значительная часть квасов не является напитком брожения, потому что квас – это напиток брожения, в котором происходят сразу два типа брожения – молочно-кислое и спиртовое. То есть, у нас здесь, соответственно... перерабатывается и сахара, и работают дрожжи. Поэтому насчет сахара, это уж извините, сколько вы его тогда накидаете. Конечно, магазинный квас, он с добавлением сахара, сахар еще и консервант. Значительная часть напитков вообще и брожение никакого отношения не имеет, а это что-то такое уже по вкусу а-ля квас. Вот, поэтому внимательно смотрим на этикетку, что там написано. Благо сейчас все-таки требуется хоть какое-то соблюдение приличия и придерживаться... производитель вынужден придерживаться того, что декларирует. Вот. Дальше начинается история с квасом бочковым. Здесь все немножко интереснее, потому что тоже квасы очень разные, и квасы, вернее, конечно, очень разные бывают. И по вкусу, и по всему есть квас классический темный хлебный, да, он со значительным количеством сахара, но, тем не менее, это уже гораздо более здоровая история, чем что-то с консервантами.
2: Слушайте, а бочковой квас где-то продают еще?
3: Буквально вот на той неделе пил в славном городе Дмитрове сергиево-посадский квас из бочки. Очень вкусный, кстати, гораздо вкуснее, чем Троицкий сергиевый лаврик. Там у них своя история
2: какая-то. Понятно. Я что-то в Москве уже давно, 100 лет не видел такой квас.
3: Да, в Москве нет, а вот в Подмосковье прекрасно находится.
2: А без сахара квас бывает?
3: Бывает, да. Во-первых, это так называемый белый квас, вот это вечный вот спор... что как в окрошку квас или кефир, на самом деле квас должен быть и белым, потому что он кислый, он без сахара, по сути, это ржаная мука, вода, закваска. Никакого сахара в состав не входит, и его, кстати, тоже производят уже промышленным методом. Я для каких-то презентаций просто-напросто заказываю его на маркетплейсах, вполне себе приличный напиток.
2: А можно, вот я видел медовый квас, это что говорит о том,
0: как
2: что...
0: Как ты думаешь?
2: Ну, там что вместо сахара...
0: Предположение.
2: Нет, я понимаю, что
0: самый
2: это
0: самый нелепый можешь сейчас.
2: Я понимаю, что мед добавлен, но там сахара тогда нет, или он вместе...
0: Мед это сахар.
2: Мед и сахар.
0: Мед это есть сахар.
3: Но учитывая то, что если мы говорим о каком-то промышленном производстве, включается, соответственно, финансовая логика, то мед стоит дорого, сахар стоит не так дорого. Поэтому, соответственно, конечно, там есть мед, но так исключительно для этикетки.
2: Угу. Антон, я еще на прилавках вижу иногда такие названия. Окрошечный квас, плодово-ягодный квас, а есть еще и молочный, оказывается, квас. Это
3: да, квас делают на сыворотке, но это уже совсем нишевая история, так что я бы...

0: его особо не рассматривал как мейнстрим. А вот что касается квасов на, с различным добавлением вкусовыми, то это как раз славная русская традиция. То есть квас был так называемый простой, просто вот, соответственно, на солоде, на хлебе, то есть специально выпекали квасные хлебцы. Ну, как вот мы сейчас делаем, берем поджаренный, ну, запеченный в духовке хлеб до сухарей, заливаем водой, кидаем туда сахар, чтобы было еще дрожжам покушать, несколько изюмин, и у нас запускается дрожжи, и запускаем, соответственно, изюмом реакцию брожения. Вот. Это простой квас. А были квасы вот как раз с добавлением ягод, соков, трав, это могли быть там любые ягодные соки, вишня, смородина, листья, тот же хрен, кстати.
1: Вот я читаю этикетку травяного кваса, написано мята, тимьян, эстрагон, на основе пряных трав.
0: Это прям какой-то
2: Байкал уже, а не квас.
1: Да, вот именно, какой-то лимонад. А вообще квас
0: это и есть классическая русская традиция. Улучшать обычно привычный вкус кваса различными, кстати, сухими травами, их заваривали и добавляли в квас.
2: А скажите, Антон, бывает еще фильтрованный и нефильтрованный квас? Это как с пивом?
1: В чем разница?
2: Да, что из него отфильтровывается?
0: Совершенно верно. Одна технология.
2: А что отфильтровывается?
0: Отфильтровываем гущу, сусло, то есть не фильтрованный квас, он светлый, вот как правило, то, что мы покупаем на полке в магазине, смотрим на просвет, там никакой взвеси нет. А нефильтрованный, это, собственно говоря, с частичками квасного сусла. Он живой, и там, на самом деле, срок хранения достаточно короткий, потому что процесс брожения продолжается.
1: А получается, нефильтрованный, он более насыщенный, чем фильтрованный, да?
0: Не обязательно. Это зависит от, опять же, плотности изначального сырья. Просто фильтрованный, знаете, это как осветленный, неосветленный.
1: А, Антон, как дома сделать квас?
0: Во-первых, самый простой способ – это купить квасное сусло. То есть это заваренный, проваренный солод. И, соответственно, следовать инструкции производителя. То есть мы добавляем туда воду, немного сахара, тот же изюм для запуска брожения. Можно добавить трав. Следующая история – это мы берем хлеб, ржаной хлеб, бородинский хлеб, неважно. Чисто ржаного хлеба сейчас днем с огнем, кстати, не найти. Uh-huh. Запекаем до сухарей в духовке. Заливаем водой, добавляем сахар, по желанию, опять же, дрожжи, тот же самый изюм. И, соответственно, даем настояться там от суток до двух, ну, обычно 12-24 часа в теплом месте, потом убираем в холодильник, чтобы он созрел, набрал. Или мы покупаем солод, он, как правило, ржаной, вкус будет ярче, измельчаем его буквально вот в пыль. Ну, опять же, продается тоже часто уже измельченный, просто его используем, везде есть, на всех маркетплейсах, смешиваем с мукой ржаной, можно пшеничной, делаем закваску, то есть смешиваем с водой, с сахаром, дрожжами, даем, так сказать, подняться, настояться, потом эту закваску используем уже для приготовления кваса, то есть заливаем водой, добавляем туда интересующие нас добавки, то есть это могут быть листья, травы, там сок какой-нибудь.
1: Понятно. Это уже на вкус каждой хозяйки. Самое интересное, я сейчас вспомнил, да, что мы, когда с родными ходим в баню, у меня брат всегда покупает одной марки квас, и после парилки выходишь, и хочется пить. И я наливаю этот квас, я пью, и я не могу напиться. Это такая зараза, вот, которая просто...
3: Ты пьющий.
1: Да, я пьющий, мне комары любят. Потому что я вот уже наполнен по уши, но я все равно хочу пить. Это из-за чего? Из-за количества сахара, потому что это магазинный квас, понятное дело.
0: Да, на самом деле квас сахар. Живой, настоящий, он отлично утоляет жажду, он скорее больше сладкий, чем кислый. То есть, наоборот, кислый, чем сладкий, оговорился. Uh-huh. Вот, и на самом деле, вот он не вызывает такое вот чувство жажды. Он как раз выпил кружечку, и хорошо, и вот эта вот банная такая вот жажда сразу уходит, и наступает легкость и благорастворение воздухов.
1: Да, понятно. А крошка самая популярная для нее, ну как
3: вид
1: сказать,
3: кваса,
1: жидкость, сорт. Да, сорт. Это квас какой лучше, белый или прям
0: белый.
1: Написано окрошечный, белый. Покупать его?
0: Ну, окрошечный, значит, не сладкий. Лучше всего белый квас, потому что тогда, знаете, на самом деле, вот это действительно очень такая анекдотичная история. Окрошку всегда приправляли белым квасом или так называемыми кислыми щами. Это квасообразный, сильно газированный напиток. И когда мы заливаем это сладким квасом, то вкус вообще уходит в никуда. А вот если залить чем-то кислым, то получается как раз та самая кулинарная симфония, какой она должна быть. Она по-другому совершенно чувствуется. Поэтому просто попробуйте, как с белым квасом, откройте для себя крошку по-новому.
1: Антон, вот и Игорь Владимирович нам пишет, или другие об этом часто говорят. Все-таки алкоголь есть в квасе или нет? Стоит бояться, если ты выпил, за руль не садится?
0: Если это квас пастеризованный, магазинный, то однозначно бояться не стоит. Если это квас домашний, монастырский, то да, там может содержаться небольшое количество алкоголя, учитывая то, что у нас не разрешено никаких промилле, на самом деле, то рисковать не стоит. Одно время, например, сотрудники ГИБДД очень любили стоять рядом с Савино-Старожевским монастырем в Звенигороде, когда туристы пробовали там монастырский квас живой.
3: Какие коварные.
0: Ну, классика жанра. Вот. А тут другое дело в том, что этот вот алкоголь, он мгновенно выветривается, его соотношение очень невелико в квасе, там 1-2% максимум, чуть больше, чем в кефире.
1: Все ясно. Антон, будем баловаться. Спасибо большое. С днем кваса вас.
3: Желаем вам сегодня поквасить.
1: Да, поквасьте сегодня, да. Вот, хорошего дня, Антон, спасибо.
0: Спасибо, приятного аппетита всем.
1: Да, шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев был с нами. Говорили мы о квасе.
3: Чувствую, опять сегодня буду окрошку делать.
1: Полезность,
3: меня не остановить.
1: Скажи, Марин.
3: Что польза, полезное? Да нет, никакой там пользы.
1: Воду, ну, почему? Мне вот тут прочитал, что хлеб, калий, магний, железо
2: хлеб
1: есть.
2: Хлеб же всему главное.
3: Кислоты, да ешьте хлеб обычный, но это не про
1: пробиотики.
3: Пользу.
1: Пробиотики.
3: Ну, понятно.
1: Способствует здоровью
3: рабочей кишечника.
1: Скажем так,
3: это лучше, чем, не знаю, газировка какая-то, да, или какой-то, Гер, сейчас извини, ничего личного, морс с сахаром.
1: Нет!
3: Да, потому что в морсе покупном очень много, про покупной морс говорю, да, там очень много сахара. Я вчера посмотрела
2: твою... В покупном квасе же тоже.
3: Ну, смотря какой, он тоже бывает разный. Если, например, мы говорим обычный, традиционный, с большим количеством сахара, там будет очень много сахара, но можно выбрать тот, в котором меньше сахара.
2: Так невкусно.
3: Вот.
1: Ну да, я вот тоже думаю, господи, ну мы живем один раз.
3: Это сейчас... главная ошибка, которую мы совершаем. Мы живем один раз, и поэтому мы съедим ложечку того, ложечку
1: да,
3: сего, и в течение дня у нас...
1: Ничего
3: да.
1: не случается, стаканчика кваса с сахаром не слушайте,
3: Максим,
1: и никто не умрет. Мы сами говорим, вот ты сама говоришь, ешьте и пейте все, что угодно, главное в меру, нельзя перебарщивать.
3: Нет, ну нужно смотреть, что вы едите.
1: Ну, все нужно, равно. Конечно, всякую гадость лучше не злоупотреблять и не есть. Mm-hmm. Мне нравится добавить квас полложечки сахара, боже мой, в какой в покупной, дрожжи начинают моментально его сжирать, выпуская СО2 в виде пенки и побочный продукт этанол.
3: Делал Евгений раньше квас слишком... только на бородинском хлебе, без сахара получался вкусный кислый квас.
1: Так,
3: это прекрасно. Евгений просто дома делает квас.
1: Да, а вот Катя говорит, в детстве бабушка делала темный, светлый квас для питья и для окрошки.
3: У меня из концентрата делала квас.
1: Блин, а что мы не спросили?
2: Что мы не
1: про
2: спросили?
1: Камбучу, это же тоже квас получается?
2: Нет, чайный гриб.
1: Но это квас, это все брожение, нет?
3: Ну, брожение, но там другая.
2: Там другие,
1: это не из-под это не из ряда, да? Так,
3: с какого ряда?
1: Ну, не из-под ряда кваса, вот эти вот камбучи, чайный гриб и так
3: но
1: далее.
3: Но он же не из хлеба делается.
1: Нет, чайный гриб из хлеба. А, нет, не из хлеба, да, все верно, да. Все, пардон. Игорь пишет, в квасе, наверное, как и в вине, в процессе брожения появляется алкоголь. А безопасных доз не бывает. Но мы уже сказали об этом, Игорь Владимирович. Спасибо большое за информацию. Кстати, вы знаете, что квас – традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят методом брожения. Его туда добавляют рожь, ячмень, пшеницу, солод, муку, много воды, иногда фрукты, свекла обязательно – есть такой, оказывается, в Средней Руси, и свеклы пьют. Все, друзья, приятного аппетита. Как говорит Марина, поквасьте сегодня.
2: Да, да, хорошо вам поквасить.
1: Все, новости у нас. Поехали.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Кутузовка в ДНР. По данным Минобороны, уничтожен украинский боевой десантный катер шведского производства «Комбат-бот-90». Как заявили в ведомстве, штурмовики в городе Константиновка в Донецкой Народной Республике освободили 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки ликвидировано более 70 украинских военнослужащих и свыше 20 наземных роботизированных комплексов. Также в Минобороны рассказали об уничтожении последней артерии снабжения вооруженных сил Украины в Красном Лимане. Речь идет о переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки в ДНР. За сутки в Красном Лимане уничтожили до 20 военных, пикап, гаубицу производства США и 6 наземных роботизированных комплексов. Всего за сутки российские средства ПВО сбили 17 управляемых авиабомб и 566 беспилотников. В Рособорнадзоре сообщили об ускоренной обработке материалов ЕГЭ. Во вторник вечером закончилась загрузка результатов единого госэкзамена по русскому языку в региональные информационные системы. Сейчас данные размещаются на портале госуслуги, где участники ЕГЭ смогут ознакомиться с результатами. Об этом сообщил замглавы Рособорнадзора Игорь Круглинский. «Мы идем несколько с опережением графика в части обработки экзаменационных материалов. Так, например, результаты по первым экзаменам – это литература, история и химия – мы направили в субъекты на 2 дня раньше установленного срока», – сказал чиновник на пресс-конференции. Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. 4 июня 11-классники сдавали русский язык. Первые результаты ЕГЭ начали приходить участникам 13 июня. В Совете Федерации предложили создать экологическую полицию. Специализированный орган мог бы реагировать на загрязнение окружающей среды и контролировать исполнение природоохранного законодательства. Сенатор от Компартии Айрат Гибадинов направил соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву. По его словам, сегодня в России все чаще возникают ситуации, когда последствия экологических нарушений напрямую затрагивают жизнь людей. Загрязнение водоемов, незаконные свалки, выбросы на предприятиях и подтопление территорий наносят ущерб окружающей среде и здоровью граждан. В беседе с изданием «Газета.ру» сенатор подчеркнул, что сейчас функции экологического контроля распределены между различными структурами. Это размывает ответственность и снижает оперативность реагирования, считает он. В Роскомнадзоре заявили об отсутствии ограничений к сайту HipHop.ru. Решение о блокировке ресурса от уполномоченных органов не поступало, отметили в ведомстве. Ранее администраторы портала сообщили о введенных ограничениях на доступ к сайту. HipHop.ru считается старейшим рэп-форумом страны, где начинали путь многие исполнители. Сайт работал с 2000 года, еще до появления соцсетей. Владельцы ресурса утверждают, что есть риск потерять и сам домен. О погоде. Сейчас в Москве плюс 16, сегодня в городе облачно, днем вероятны кратковременные дожди. Воздух прогреется до 18 градусов, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва, 94,8.
6: Реклама.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
7: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
9: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
10: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва.
10: Мы вас услышали.
1: 12:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Герман Бабаян.
2: И Макс Челноков.
1: Любим мы после еды, после обсуждения комаров, каких-нибудь еще тем поговорить о книгах. Тем более время для чтения всегда важно и нужно находить. Это полезно. Это,
3: даже летом.
1: Да, развлекательно. Тем более в такую погоду. Да. Я сначала хотел назвать, что почитать в дождь, но потом подумал, что это как-то немножко нет, не то, и поэтому назвали «Книжные новинки лета». Тем более только что закончилась большая ярмарка, фестиваль «Красная площадь», откуда было, я тут нашел информацию, за время...
3: Вывезено много.
1: Вывезено. 18 тонн книг было куплено. Просто посчитали не по количеству у самих книг, а по весу общему. Угу. 18 тонн. Представляете, это
2: ровно.
1: Ну, плюс-минус, Гер, килограммчик там. Друзья, что почитать летом в июне, нам сейчас расскажет заместитель пиар-директора издательской группы «Эксмо АСТ» Мария Баби. Маша, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, вы летом любите читать?
12: Конечно, прекрасная пора отправиться в отпуск.
1: Вот именно.
12: Вечерочком на даче, выходной день, провести время с книгой. Прекрасная возможность.
3: Тоже люблю такое, да.
1: Да, у меня была история. Я
3: не сомневаюсь.
1: Да, быстро. Давай. Собирался в отпуск, все, долго готовился, собирал чемодан, там покупал какие-то вещи. И забыл купить книгу. Хотел конкретную книгу «Доктор Живаго». И приезжаю в аэропорт и понимаю, что я без книги, что читать за границей. И иду в магазинчик в аэропорту.
2: А там бац, 6 тысяч за «Доктора
1: Живаго». Примерно, там 3,5-4. Ну, такая небольшая книга, но я купил.
12: Ну, а что поделать? Иначе отпуск был бы испорчен.
1: Да, стоит она у меня.
3: В таких случаях еще есть электронные книги.
1: Это правда, но у меня не было... Я не люблю читать электронные книги.
3: Очень часто в отелях есть книги на русском языке.
1: Да, я тоже такую читал. «Казахский детектив» один, очень захватывающий.
3: У нас немного другие книги.
1: Другие. Поехали, Маш.
3: Да, детективы тоже будут.
12: Да. Начинаем с книги Амелии Эрхарт «Счастье летать». Это книга женщины-пилота, первая женщина в мире, которая перелетела Атлантический океан. Это ее мемуары, ее биография о том, как вообще возникло это желание. Она была президентом клуба 99, тот, который, ассоциация, которая, можно сказать, и основала вообще это направление женщин-пилотов в Штатах. История о том, почему вообще ее манило небо, истории женщин-пилотов и просто какие-то...
1: Но это не художественное.
12: Нет, это мемуары. Это история жизни, становления великой летчицы.
3: Мне очень понравилось оформление этой книги, не могу не отметить.
1: Да.
3: Красивый срез.
1: Слушайте, как интересно.
3: Бумага.
1: Да, тут есть даже пилотажные маневры. Что такое подъем? Тут рисунки, разворот на подъеме, вертикальный вираж.
3: Прям в самолет
1: горка,
3: хочется книгу взять.
2: Такой ликбез, да. Чтобы когда читал,
1: вираж
2: все было понятно.
1: С креном 45 градусов.
2: Как холодец. Холодец с креном. Да.
1: Слушай, тут прям можно все это понять, что такое петля, нормально, бочка. Вот, скольжение вперед очень
12: Курс
1: классно.
12: Да, действительно, очень подробная книга, которая действительно подчеркивает, что это не просто девушка, а это человек, который в этом разбиралась, летала, и также есть отдельный глава, посвященный ее коллегам, девушкам, которые также, как и она, взмывали в небо, их истории, их становления. В общем, увлекательное чтиво, которое подчеркивает, что женщины могут все что угодно.
1: Это правда, женщине подвластно практически все.
2: За 15 часов она перелетела Атлантику из Ньюфаундленда до Северной Ирландии.
1: Это какой год был?
12: Это начало 30-х годов.
1: А, понятно. Но это тогда это быстро для того времени достаточно. А вот эта книга, она будет интересна именно...
3: Аэрофобам.
1: Да.
3: Это мне, я предвкушаю.
1: Людям, которые в теме, или все-таки это людям, которые совершенно не знакомы с самолетами?
12: И тем, и другим.
1: И тем, и другим.
12: Потому что в целом направление женской авиации, оно не популяризировано. Мы и не знали, да, до того, как выпустили эту книгу, что вообще это достаточно мощная, глубокая тема. Прежде всего, необычно, что это девушки, это начало прошлого века, и почитать, я думаю, что это будет интересно всем. Мужчины могут найти момент, связанный с самолетостроением, как мы уже, да, увидели в книге, есть и иллюстрации, и подробные объяснения, и в целом это интересно, как в начале прошлого века, казалось бы, обычной девушке приходит такая мысль не просто сесть и порулить за штурвалом самолета, а взмыть в небо и летать.
1: Стать профессионалом в мужской профессии. Так, далее у нас...
12: Далее. Детектив Елены Михалковой. Книга первая «Если вы меня слышите». Тяжелая история. Елена Михалкова – автор детективов. Ее называют российской Агатой Кристи. И отличает ее книги «Глубокий психологизм». Сам автор эту книгу называет одной из сложных работ. Там тема потерянных, пропавших детей. Елена для подготовки готовила ее очень долго, и редакция ее торопила, нужно сдать, но, как обычно, есть сроки. Елена откладывала, сама вот совсем недавно лично рассказывала, что книга потребовала гораздо больше времени, чем обычно она пишет, старается в графике готовить, консультировалась со спасательными отрядами. Это часть нашей жизни тоже очень подробно описана, и за дело берутся ее классические герои Сергей Бабкин, Макар Илюшин, детективная пара, которая расследует преступление. И впервые о детективах, да, о детективах читатели, которые являются поклонниками творчества Елены Михалковой, давно знают, это классические персонажи, но впервые она решила рассказать одну историю одного из них личную, и читатели могут побольше узнать о самом расследователя.
1: Просто тут в аннотации идет информация именно о том, что пропавшие дети. Иногда они возвращаются, иногда их находят, а иногда они исчезают бесследно. И вот она, насколько я понимаю, разбирается в детективе, в истории, которая была на самом деле.
12: Это скорее собирательный образ с консультацией специалистов. Да, пропадает ребенок и... Исследуется вообще само преступление как таковое, но и глубина того, куда может зайти...
3: Это первая книга, да, получается? Там
12: да, будет? Автор. Слушайте, обещает вторую, уже готовит ее.
1: Очень приятная обложка.
3: Вторая книга, она продолжением будет этой
12: да,
3: темы именно,
12: да? Да, будет продолжение, но в целом история законченная, читатель получит развязку, но второй части будет продолжение, связанное как раз с самим расследователем. И в этом году Елена была председателем премии «Русский детектив» шестого сезона. И так получилось, что совмещала и судейство, да, и подготовку книги, все получилось. В общем, чтиво для тех, кто не боится трудных историй, готов в них разбираться, и по ходу дела, а я считаю, что это такое отличие и хороших фильмов, и книг, отвечать на вопрос, а как бы поступил я?
1: Но вы назвали ее, Маш, русская Агата Кристи, но Агата Кристи... Манера писала. Такая легкая, достаточно легкое изложение. У нее нету таких вот. А я вот почитал некоторые там кусочки. У Елены достаточно завернут такой язык.
12: В этой конкретной книге, да, это все-таки такая тяжелая работа. А в целом тема, Елена, да. Да, действительно автор классических детективов жанра, который угасает у нас, но Елена держит эту марку и все эти годы пишет в основном классические детективы. Детективы приобретают такую как бы легкую пыльцу, например, триллер, например, любовная какая-нибудь линия, фэнтези направление, то есть основа детективное расследование, но все это маскируется под какой-то другой всё жанр. Понятно. А классические детективы, где мы встречаемся с преступлением и расследуем, кто же его совершил, и ждем развязки, встречаются не так часто в последнее время.
3: А вот следующая книга, она как раз для дачи. Для...
12: Да, к теме ваших комаров.
3: Да.
12: Да, это книга «Дачники», сборник от редакции Елены Шубиной. Вновь собрались различные именитые отечественные писатели для того, чтобы рассказать собственные истории, посвященные теме дачи. Как обычно, лето, пора отправиться, поваляться в гамаке, может быть, где-то поработать. Но на это даче ли? Это мы да. не любим.
3: Да.
12: В общем, обычные истории про любовь, про дружбу, про какие-то первые знакомства, свидания, про личное, про посиделки с друзьями, вместе с семьей в семейном кругу. Среди авторов Леонид Языфович, Сергей Шаргунов, Майя Кучерская. В общем, большое-большое количество современных отечественных авторов.
1: Драгунский.
12: Да, все верно.
1: Носов, да, слушайте, это интересно. Короче, это такие...
3: Рассказы
1: это смешно?
3: Про дачу.
1: Это смешно?
12: Где-то смешно, жизнь. Где-то порефлексировать, где-то, может быть, погрустить. Абсолютно разные рассказы от писателя, у каждого свой слог, свое настроение, а тема одна – дача.
1: Ну, дача сегодня – это уже целая философия такая. Философия, как и в отдыхе, и философия... как-то правильно сказать, самореализация, потому что человек, когда высаживает какие-то там огород, какие-то грядочки лидорчики, делает, огурчики. Да, цветочки, он самовыражается. У меня вот мама просто любила дачу, всегда говорила, я на дачу езжу, женщина, врач, маникюр должен быть, должны быть все чистенько, там, опрятненько, а тут вся в земле по уши. Я говорю, мама, зачем ты это делаешь? Она говорит, я так успокаиваюсь и самореализуюсь.
12: Да, я так говорит, отдыхаю, говорит да? моя мама, и в 7 утра уже на даче.
1: В том-то и дело. Надо до жары. Да, сейчас-то да, жары нет, а до жары успеть все сделать. И полить, и высадить флоксы. В книге есть какие-то моменты, просто там вот такое авторство, связующая нить, именно дача
12: да,
1: одна.
12: Да,
1: они, это... истории не связаны друг с другом, не у каждого связаны. Просто маленькие из разных времен, из разных мест. Все
12: да,
1: понятно.
12: Все так.
1: Как сборничек.
3: Идем дальше.
12: Дальше. Это книга автора из Ростова Марины Чуфистовой. Книга называется «Отец Сережа».
1: Ой,
12: главный
1: какая приятная.
12: Герой необычный. Он священник. Его отправляют в ссылку в небольшое село в Ростовской области. А чем он необычен? Священник ездит на Тесле, ходит в модных кроссовках и попадает в село, где половина вообще забыла духовном, давно к этому не обращается, и он сначала присматривается к местным жителям, местные жители присматриваются к нему, Но будучи, конечно, священником, вот эта духовная, нравственная линия в нем, она очень крепко сидит, и он разбирается в том, что происходит в этом селе, сталкивается с различными событиями, в частности, встречается на его пути бизнесмен, о делишках которого он узнает и будет тоже внутренне бороться вот с этим
3: спасение
12: узнаванием.
3: По душе, да?
12: Да, да. И, в общем, история, которая начинается, казалось бы, так легко и контрастно, приводит читателя к мысли о большом, о себе,
3: о смысле
12: и через героя, да, через его какие-то переживания, каким-то нравственным вопросом. И, конечно, здесь особенно важно это описание природы. Автор из Ростова, и вот эти степи, красота и вопросы, наверное, села, деревни, угасания тех каких-то моментов, которые когда-то были классическими, обычными.
3: Но это не автофикшн, это...
12: Немного в этом есть автофикшна. Все-таки автор описывает те места, в которых она сама была, выросла и в которых живет.
1: Пардон, автофикшн, напомните нашим
2: слушателям. Это про машины.
1: Да, да, я вот тоже тупо.
3: Тесла, Мария сказала вначале.
12: Автофикшн – это нонфикшн, точнее, нонфикшн – это я уже сама, видите, автофикшн, когда ты пишешь про самого себя, свою личную историю, как автограф, автор и так далее, да?
1: Так нет, автор же женщина.
3: Ну, Марина же Чуфистова и рассказывает.
12: Да, а почему она не могла бы написать автофикшн?
1: Ну, а герой мужчина, священник,
12: да, поэтому
1: отец.
12: Как раз Марина и обсуждает. Вот видите, как вы умеете путать нас. Эта книга не автофикшн, но элементы автофикшна там есть, потому что авторы из Ростова, и события тоже развиваются в Ростовской области.
1: Я просто, слушая вас, и прочитал аннотацию. Мне кажется, очень хорошая экранизация была этого истории, потому что это такое зрелище, киношная история священника. Из-за ссоры с начальством отсылают в дальнее какое-то село.
2: Холопом отдают.
1: Да, вот да, что-то да, в этом. Но там холоп немного другой, там не священник, а просто он
2: таким
1: здесь
2: же,
1: глубоко верующий.
2: Такой же конвой, да.
1: Отец Сергей, и вот он сталкивается с мелкими проблемами людей, которые его пугают, но при этом Тесла и модные кроссовки – это вот его жизнь. А тут он попадает совершенно в другой мир. Надо, чтобы кто-то, господа, почитайте, как еще раз Гер называется?
2: Отец Сережа от Марии Чуфистовой.
3: А мы идем дальше.
1: Надо, чтобы сценарий сделали и сняли.
12: Да.
1: Это 100%
12: будет красиво. Красивая история, да. А вот теперь мы как раз к тому самому нонфикшну переходим. Прикладная книга называется «Про здоровье кошки». Автор Наталья Сизикова.
1: Так.
12: Ветеринар с 15-летним стажем. Книга подойдет и тем, кто только собирается, только завел питомца, и тем, кто с ними не разлучен уже много-много времени. В общем, достаточно понятная книга о том, как нам обращаться с братьями нашими меньшими.
3: На что обращать внимание, да? Да, на их реакция, поведение, да, вот это все.
12: Да, от анатомии. Вначале будет такой теоретический экскурс, который, безусловно, ответственному котолюбителю будет полезен.
3: Наверняка там написано, что курдючок у кошки – это окей.
12: Да. В общем, все о здоровье питомца, о характере, о том, зачем особенно важно наблюдать, чем кормить, чем поить, как гладить, как любить. В общем, все в этой книге
1: но
12: есть.
1: Тут что-то слишком глубокое погружение в кошку или
3: то есть,
1: в кота.
3: А как? Кошки нет.
1: Ну нет, тут просто моча. Зачем сдавать анализ мочи?
3: Конечно.
1: Как подготовиться к операции? А, значит, что еще?
2: Ну, так
3: что
2: все
3: очень
2: важно.
3: Много вопросов.
1: Симптомы. Чего?
2: Кошечка же сама тебе не скажет, где у нее что болит.
1: Ожоги.
2: Там надо очень глубоко в это вообще погрузиться и отслеживать здоровье своего питомца.
1: Оказывается, у кошки должен быть еще кислород.
3: Потому что очень часто мы не обращаем внимания на то, что с ней что-то происходит, мы не понимаем ее реакции, а на самом деле
12: да, и это такой своего рода, может быть, как справочник использован, потому что часто, ну, если мы говорим все-таки об ответственных людях, это книга для тех, кто осознанно подходит к тому, чтобы заводить животное.
1: Ну, там есть глава называется «Снятие швов». Мне надо знать, как снимают швы.
12: А почему?
1: А сейчас, тем более, животным швы не снимают. Они рассасываются, как выяснилось. И стоит это 1700 рублей.
2: Может, тебе надо знать, как ухаживать за кошкой после того, как у нее сняли швы.
1: Я знаю.
12: А если у вас не одна кошка? Красавчик. Вот у меня три. Если одна заболеет, А если другая,
1: две
12: я уже умею делать уколы.
1: Две остальные помогут, да. Что они несёт?
12: А вообще не помогают, они такие, те еще хитрецы. Вот тоже узнайте, какие у них повадки, особенности, где они могут как-то перехитрить, тоже в этой книге
1: есть. Имейте в виду, книга глубокая, с погружением прям в конкретную тему. Кошачья не просто схема. Так, да. Носик потрогайте, если мокренький, то здоровая. Нет, там прям конкретно можно разобраться. И мне кажется, после прочтения можно уже пойти и поучиться на ветеринара, потому что будешь знать уже азы точно.
12: Кстати, вполне возможно, тем более сейчас у нас пора сдачи экзаменов, поступления в вузы. Возможно, кто-то, увидев эту книгу, что профессия классная всегда с животными рядом.
3: А у нас еще осталось три книги, не знаю, как мы успеем про них рассказать.
1: Успеем.
12: Будем стараться. Давай. Следующая книга очень красивая, с шикарным обрезом, тяжеленькая. Это книга «Моя жизнь» от Айсидоры Дункан.
1: Вот эту книгу забираю я, поняли? Я буду читать ее.
2: Договорились.
12: Да, это тоже мемуары. Впервые книга была опубликована тоже достаточно давно, и публиковалась она с некоторыми сокращениями, с цензурой. Она была написана на английском языке, ее кто-то секретно, тайно перевел, имя переводчика неизвестно, именно в этом переводе эта книга выходит в издательстве «Азбука», но уже раскрыты те цензурные моменты, которые были по тем или иным причинам, политическим, социальным, еще каким-то скрыты. История жизни, написанная самим автором, где большое место уделяется именно балету, танцам, эстетике этого искусства. Про Есенина совсем-совсем немного.
3: Фотографии
12: буквально
3: там есть, да?
12: Несколько строчек в основе именно сама героиня, ее жизнь. И она сводилась не только к Сергею Есенину.
1: Ну, понятно. Но это не художественное, это именно как
12: биография. Это именно мемуары, да, мемуары, написанные самим автором. И судьба героини достаточно трагична. Помимо того, да, как она погибла, еще момент, связанный с ее семьей, ее дети погибли в аварии. В общем, история очень трагичная.
1: Но история ее гибели, она очень кинематографична, скажем так. Она...
3: Друзья, очень интересная.
2: Покупайте,
3: биография.
2: Адаптируйте для сценария, да. Снимайте кино. У нас сегодня такая программа.
3: У нас какая-то, следующая книга очень большая.
12: Да,
3: очень красивая.
12: Очень красивая, большая книга «Тонкое искусство. Не принимать жизнь всерьез». Энциклопедия легкомыслия от французского автора. В общем,
1: это
12: лето.
1: Гимн пофигиста,
12: тепло. И самое время взять такую книгу в руки. Не совсем. У нас есть такое предвзятое отношение в обществе к тому, что легкомысленный человек, да, помните, как Ипполит говорил Наде, ты легкомысленная, ты непутевая, и это все осуждалось. Но легкомыслие порой нам всем нужно для того, чтобы легко относиться к жизни. Конечно, можно сказать, родоначальницей этого самого легкомыслия является Франция. Автор достаточно глубоко исследует самые разные эмоции и какие-то чувства. И вот это одна из ее работ, посвященная этой теме, достаточно необычный и исторический контекст будет, и социальный, и, конечно, немного напутствие о том, как все-таки нам порой нужно легкомысленно к чему-то подходить в нашей жизни.
3: Легкость.
1: Легкомыслие допустимо даже в каждом, у каждого серьезного профессора в очках.
3: Классная подарочная книга. Такой, прям,
1: так, ну и финалем, друзья, финальное произведение у нас.
12: Тоже прикладная литература, нонфикшн, «Мобилизованные музы» Владислава Борецкого. От вашего коллеги. В год 70-летия Победы ему поступило задание подготовить серию эфиров об известных личностях, так называемом культурном фронте, о Симонове, Твардовском и много еще о ком. И потом из этой программы сформировался целый цикл, поступило предложение переложить это на книжный язык. И так родилась эта книга, большое количество известных людей, которые действительно представляли так называемый культурный фронт во время Великой Отечественной войны. Не стоит забывать про эту часть. Она достаточно весомо позволяла сохранять победный дух, позволяла продолжать жить. И несмотря ни на что, даже какие-то постановки, фильмы и многое другое, что относится к нашей культурной жизни, продолжалось для того, чтобы люди могли дальше жить, верить в лучшее. В общем, истории
3: театре, да?
12: Да, о театре, о писателях, о поэтах, об актрисах, актерах.
1: Это такое закулисье тех... Еще раз неправильно сформулировал. Ладно, друзья, покупайте лучше, читайте и думайте сами, решайте, о чем это все. А, ну что, вот такое количество, большое достаточно количество книг сегодня нам представили от издательства «Эксмо АСТ». А, Маш, спасибо большое, до следующей встречи. Хотите читать и узнать, какие книги лучше всего зайдут в июне, переслушайте еще раз нашу программу. Заместитель пиар-директора издательской группы «Эксмо АСТ» Мария Бабина. Айби была с нами. Маш, спасибо.
12: Вам спасибо. Приятного чтения.
1: Ждем в гости позже. Марина Александрова.
2: Макс Челноков.
1: Оставайтесь с радио, говорит Москва.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 13 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. ВСУ атаковали в Брянской области автобус с юными футболистами из Гомеля. 6 человек получили ранения, среди пострадавших в том числе 4 детей. Как сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук, вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали при помощи дронов автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Спортсменов, уточняется, везли на отдых в Геленджик. Глава региона уточнил, что в результате удара ВСУ погибла женщина, сопровождавшая группу подростков. Ковальчук также рассказал в своем канале на платформе «Макс», что всех пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь. По его данным, остальных пассажиров в ближайшее время отвезут домой. В МИДе Беларуси только что заявили, что уточняют информацию об обстреле автобуса с детьми из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России только что сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту удара ВСУ по машине. Уточняется, что в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей – спортсменов. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Кутузовка в Донецкой Народной Республике. По данным Министерства обороны, уничтожен украинский боевой десантный катер шведского производства «Комбат-Бот-90». Как заявили в ведомстве, штурмовики в городе Константиновка в Донецкой Народной Республике освободили 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки ликвидировано более 70 украинских военнослужащих и свыше 20 наземных роботизированных комплексов. Также в Минобороны рассказали об уничтожении последней артерии снабжения вооруженных сил Украины в Красном Лимане. Речь идет о переправе через Северский Донец в районе населенного пункта Маяки в ДНР. За сутки там уничтожили до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, гаубицу М777 производства США и 6 наземных роботизированных комплексов. Всего за сутки российские средства ПВО сбили 17 управляемых авиабомб и 566 беспилотников. Группа туристов пропала в районе хребта Дженту в Карачаево-Черкесии. На поиски путешественников в Урупский район республики направились спасатели. Как заявили в МЧС, специалисты начали пеший подъем из поселка Рашкао к месту, где сработал трекер на высоте 2880 метров. Спасатели достигли лагеря, но людей там не нашли. Поисковые работы продолжаются. Задействованы 4 человека и 1 единица техники, рассказали в министерстве. Дженту считается маршрутом средней сложности. Он доступен для хорошо подготовленных туристов. С карачаевского языка название хребта переводится как «гора духов». Наибольшая высота составляет 2911 метров. Курс валют в среду. Китайский юань стоит 10 рублей 66 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 72 рубля 14 копеек. Курс евро в среду 83 рубля 73 копейки. И о погоде. В Москве сейчас плюс 18, завтра в городе облачно. В течение всего дня, возможно, кратковременные дожди. Ночью плюс 13-15, днем в четверг до 16 тепла. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
13: Реклама.
14: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
15: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
16: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
17: Первая любовь, опыт отношений –
13: Общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
19: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
22: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
23: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 13 часов и почти 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Юлия Куликова-Цая, бизнес-психолог, коуч MCC, ICF. Это очень высокая квалификация, высочайшая, я бы сказала. Юль, здравствуйте.
12: Да, здравствуйте.
3: Говорить сегодня будем о здоровых и токсичных отношениях. Тема вечная, любимая, да, но об этом, правда, можно говорить и исследовать очень долго. Поэтому, друзья, если вдруг вы хотите разобраться, чем здоровые отношения отличаются от токсичных, где эта грань, где этот предел, края, слушайте нас в ближайший час и задавайте свои вопросы. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит о Москва-бот. Еще можно писать там в МАКС и смотреть на трансляцию в телеграм-канале «Радио говорит Москва», в ютуб-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте «Говорит Москва» мы тоже есть. Юль, да. Что такое здоровые отношения простыми словами? Вот токсичные, понятно, это скорее вот нездоровые отношения, да? А вот именно здоровые отношения?
12: Ну, так, чтобы совсем было понятно, я бы описала это, ну, В контексте того, что это состояние, в которых ты чувствуешь себя собой, в которых тебе не нужно подстраиваться, в которых тебя слышат и видят, ты слышишь и видишь. И самое главное, что это такая взрослая позиция.
3: Психологическая зрелость как будто, да, такая уже?
12: Да. То есть это такое, ну, вообще, в принципе, да, что такое здоровые отношения? Uh-huh. Это формат, в котором никто не пытается никого поджать под себя, в котором нет манипуляций, в котором нету каких-то надумываний, да, то есть это такое прозрачное отношение двух взрослых, состоявшихся в определенных областях людей. Ну, то есть это как бы не контекст состоявшихся в бизнесе.
3: Там,
12: да, это в плане состоявшихся, в плане самих себя. То есть вот я понимаю, кто я, что я. Я понимаю, какие у меня есть загоны. Я понимаю, какие у меня есть особенности, допустим. И исходя из этого, те люди, с которыми я взаимодействую, они не пытаются меня сделать удобной под себя. Вот это будут здоровые отношения.
3: А вот здоровые отношения можно построить в 20 лет, в 25? Или все равно какой-то жизненный опыт должен присутствовать?
12: Можно построить здоровые отношения. Более того, я могу сказать, что это очень интересная тема. Вот мы в прошлый раз говорили про зумеров, на самом деле, и вот это забавно, сюда можно это приплести, в том, что иксы не очень умеют строить здоровые отношения, потому что они росли в карательной системе. И иксы стали миллениалов, то есть, ну, условно, нас примерно, да, это возраст там 40 плюс-минус, стали нас, ну, уже меньше как бы стращать какими-то определенными нюансами с точки зрения воспитания. И стали давать нам больше понимания какой-то любви, заботы, а не только вот, что ребенок должен там выполнять свой функционал,
3: да, да,
12: и желательно,
3: да,
12: молчать,
3: да,
12: и больше ничего, да, не говорить.
3: Ничего не требовать.
12: Миллениалы пошли, нарожав детей, стали с зумерами выстраивать отношения уже очень бережно. И где-то получается, что во всем вот в этом
0: поколении, да, смене поколений, там присутствует еще момент, который связан с тем, что а умеем ли мы выстраивать личные границы. И чем у нас моложе поколение, тем личные границы более выстроены. И вот личные границы – это та самая база, это тот самый фундамент, который нужен для того, чтобы уметь выстраивать здоровые отношения. И обратите внимание, что зумеры легко умеют сказать «нет».
3: Могут, но умеют ли они выстроить отношения, это другой вопрос.
0: Они не хотят их пока, у них вот другой контекст. Но это связано больше с тем, что они смотрят на своих разводящихся родителей, потому что, опять-таки, иксы почти не разводились тогда, это была, ну что там, разбитная разведёнка, как бы, что с этим делать дальше, как с этим жить, да? То есть миллениалы уже имеют более свободный формат жизни, и можно, пожалуйста, 3, 5, 8 и так далее. Так, ну, для иксов у нас это прям нонсенс был, как это там бабушка с дедушкой развелись, ну, условно, да, это какие-то некие абстрактные люди, которых мы воспринимаем по возрасту, такой. Да. Да не может быть такого, как же такое вообще? И там же все время говорят, надо отношения беречь, чинить. А миллениалы уже пошли такие, не нравится, нафиг с пляжа.
3: До свидания.
0: Плюс у нас случился политический, да, вот этот вот смена режима, то есть уже стало больше доступности к определенным своим решениям, и развод перестал быть какой-то глобальной катастрофой, но при этом нету примера для зумеров адекватного, частенько, для того, чтобы действительно выстраивать отношения, именно выстраивать, потому что отношения
3: долгосрочные,
0: это тяжелая работа с двух сторон.
3: А что психологи называют токсичными отношениями? Есть какие-то там, где, знаю, топ-5 признаков?
0: Ну, конечно, там, где есть манипуляция, там, где нарушаются личные границы, там, где нет уважения к человеку как персоне, там, где, ну, с тобой обращаются в таком, ну, формально-командном тоне, да, грубо говоря, тебе приказывают или тебе там скидывают, там, иди сделай, там, иди вот это вот все. И там, где тебя токсят, ну, в смысле, да, так это и есть, да, то есть там, где тебя, на тебя сливают негатив, который, в общем, к тебе совершенно не относится, да, то есть когда идет такой слив, ну, классика жанра, условно, приходит там кто-то домой, кто провел тяжелый рабочий день в определенной обстановке, и начинает сливать всем вокруг в свою агрессию, потому что да, надо куда-то вывести это все, да. И вместо того, чтобы это передать все специалисту специально обученному, это все остается внутри семьи, и все вынуждены сидеть и слушать внимательно, как кому-то сегодня было очень сильно плохо весь
3: абьюз
0: день.
3: Такой.
0: Да, но это становится просто привычкой, потому что на этом зацикливание происходит. Да, это то же самое, как работать в токсичном коллективе, но можно попозже
3: об этом поговорить. Мы про это, конечно, поговорим, да-да-да. А вот правда ли, что сегодня люди часто называют токсичностью обычные жизненные разногласия? Ну, то есть в любой непонятной, неудобной ситуации они тебе начинают говорить... Это токсично так с твоей стороны сейчас было. Ты такой токсичный.
0: Да, да. Это вообще я, если честно, обожаю, потому что у нас глобальная, как мне кажется, все-таки проблема, она состоит в том, что мы, ну, как слышим звон, не знаем, где он.
3: Да.
0: Воровство обычное несогласие, вот даже можно начать с ковида. Как бы, да, вот есть моя позиция, и твоя неправильная.
3: Конечно,
0: это токсично.
3: Да.
0: Вот это уже токсично, да, потому что мы не видим возможности существования двух мнений сразу одновременно. И это серьезная проблема, потому что из-за этого мы не можем вести переговоры. То есть у нас как получилось? Нам рассказали, что смотрите, а есть люди токсики, все, ты токсик. То есть, ну, как бы мы навешиваем ярлычки, как на баночке с вареньем там, или с какими-то соленьями, которые мы заготавливаем. И все. И для нас это как истина в последней инстанции.
3: Мне кажется, знаете, эти люди, которые навешивают ярлыки, вот они начинали как раз с нумерологии, с цифрологии, вот со знаков зодиака. Ну, ты, не знаю, там, ты близнец. Там, ну, близнецы, да, в контексте там из знака зодиака. Значит, ты такой-то. Ты родился 3 там, июня. Значит, у тебя вот это вот в характере. Это же прям классика тоже.
0: Классика. Да. Я, кстати, обожаю в этом смысле пример про интегральную спиральную динамику. И там в чем вопрос-то, что мы говорим, ты красный. Вот раз ты токсичный, ты красный. При этом у нас идет перекос на то, что у нас красные директора. И красные директора – это совершенно не про красный по там, спиральной интегральной динамике. Кто не знает, я вам очень рекомендую ознакомиться с этой теорией. Она совершенно великолепна. Великолепная. Но идея того, что, да, как бы после этого мы все разработали шутку, что, ну, простите, не яйца красят человека, а человек красит яйца на Пасху. То есть, как бы, да. И вот это вот окрашивание в определенные цвета, вот ты красный, ты зеленый,
3: ты
0: или ты там такой, ну, как и было у Довлатова, да, это только снаружи, а внутри конституционный демократ.
3: Да. Да, ну то есть это, почему это происходит? Потому что это удобно, это от незнания темы, от, не знаю, от какой-то собственной неопытности, нахватался где-то какой-то информации по верхам.
0: От недоинформированности, да, и вот это вот нахватались по верхам, и когда нету... глобального понимания, хорошо, ну, допустим, вот мне это сказали, да, то есть когда не развито критическое мышление, вообще, вот короткий,
3: да,
0: ответ.
3: Да. А чем конфликт отличается от токсичных отношений? Когда конфликт, они же бывают в отношениях, и
0: конечно,
3: это окей,
0: более
3: а тогда
0: того,
3: это токсично.
0: Да, вот конфликт вообще это совершенно потрясающая история. И я все время об этом говорю, что лучше конфликтовать, потому что что такое конфликт? Это спор.
3: Да.
0: Это, ну, простите, там, со времен еще Древней Греции мы в курсе, да, что философы говорили о том, что в споре рождается истина. Почему нам нужно подискутировать на какую-то тему? И да, мы можем это сделать на повышенных тонах. Мы можем даже переговоры провести на повышенных тонах на определенную тему. Ну, я не знаю, условно говоря, мы едем там отдыхать на юг или на север, там, не знаю, на запад или на восток. Да, то есть это тоже может все перерасти в какой-то определенный конфликт. Но почему-то после этого кто-то себе позволяет обидеться, закрыться, сказать, что все, вы меня все не любите. И не буду я с вами больше там ничего.
3: Все понятно.
0: Есть, да, да, и вообще, ну, конечно, само собой. То есть это все про что? Про то, что

0: Палка о двух концах. Смотрите, есть такая хорошая книжка, которая называется «Осколки детских травм».
1: Угу.
0: Тоже рекомендовала бы ее почитать.
1: Запишем.
0: Как достаточно качественное исследование в области того, когда действительно есть понятие травмы, и из-за определенных обстоятельств возникает ретравматизация. То есть... Ну, условно, я не знаю.
1: Как
0: там,
1: триггер, да, такой
0: да,
1: срабатывает?
0: Да, папа там был, допустим, в семье там авторитарным, мама стелилась там, ну, в определенной области, да, как бы мама смягчала, допустим, и вот я там знакомлюсь с каким-то определенным мужчиной, который ведет себя похоже, а мы тоже знаем, что как бы мы притягиваем себе такие истории, потому что они нам знакомы, не то, что мы этого хотим, они нам знакомы, поэтому они нам вроде типа кажутся более понятными.
1: Интересными, да.
0: Но мы-то не знаем, как еще отработать это до конца, то есть если у нас осталось вот это вот какая-то это определенная травма, связанная с определенной фигурой значимой, то здесь ключевой вопрос состоит в том, что кто готов меняться и кто готов занимать здоровую позицию. То есть история про то, что ну все, вот мне вот это не нравится, я не буду общаться, это детская позиция. История, когда это сознательный выбор, то есть я знаю определенное количество людей, которые прекратили взаимодействие, например, со своими токсичными, действительно, ну, истинно токсичными родителями, которые там постоянно только и делали, что про своих детей распространяли какие-то совершенно нелепые свои домыслы и обсуждали там, что все вот эту надо в психушку там, а этот он вообще какой-то дурачок, неправильно все делает. И для них это было действительно исцеляющим форматом.
1: Потому что это им не помогало в жизни.
0: Потому
1: никак,
0: что, ну, невозможно постоянно слушать о том, что, да, как это будешь, если будешь все время слушать, что ты свинья, начнешь хрюкать. Но когда это все останавливается на уровне того, что ты дурак, я с тобой не дружу, но это детский сад, ну правда.
1: А можно ли вот все-таки без конфликтов построить отношения, когда вот вы просто общаетесь или вы в браке, да, и вы, у вас все ровно. Вот вы вообще не выясняете никакие отношения.
0: Да, конечно, можно. Можно. Но для этого нужно, опять-таки, быть во взрослой позиции и уметь держать границы и не нарушать чужие границы. А у нас... Что происходит? У нас все пытаются постоянно пинговать.
1: Все
0: особенно,
1: пытаются...
0: когда появляются дети.
1: Да.
0: И вот этот вот пинг, постоянно запрос, да, что такое пинг? Это запрос. То есть когда ты находишься в спокойном... Это даже не про подтверждение. Это вот такое вот мамуля, ты круглый день это слышишь, и ты просто уже начинаешь офигевать.
1: С ума сходить.
0: На самом деле, если посчитать, сколько раз там дети говорят, я там видела определенные такие, ну, частные исследования.
1: Мам, да?
0: По 400 раз в день вот это мам. А если у тебя несколько детей, это все, это крышечка поедет, да? То есть как бы... И вот это к чему? К тому, что... скажем так, что социальное подтверждение — это не одно и то же, что понимать, что у тебя внутри все гармонично, и ты не входишь в состояние созависимости для того, чтобы стать комфортным для своего партнера. Вот где ловушка самая главная, на самом деле.
1: А вот если, например, мы знакомимся с человеком, но еще до детей там далеко, а вот можно по каким-то признакам, ненавижу эту фразу, red flag'и, но вообще понять, этот человек...
0: Идентифицировать,
1: или как-то вот, не знаю, там...
0: Маркеры какие-то.
1: Да, что сейчас у нас там будет какая-то токсичная история, или он уже выстроил свою психологическую историю как-то.
0: Это прям очень легко, на самом деле, и нужно подумать о том, что, ну, как складывается взаимодействие. То есть когда, ну, условно говоря, как бы личные интересы кого-то ущемляются, да, то есть либо идет, это вот вообще классика жанра, притча в языцах.
1: Так.
0: Там случился какой-то, допустим, маленький, крошечный конфликтик, и человек говорит, если ты еще раз такое сделаешь, я с тобой больше вообще общаться не буду. Приехали, да, здрасте.
1: Да.
0: Значит, начинается с другой стороны, допустим, человек более открытый, привыкший разговаривать и обсуждать проблемы.
1: Давай поговорим об этом.
0: Да, давай поговорим об этом.
1: Давай обсудим.
0: Давай.
1: Да.
0: Я не буду тебе ничего объяснять. Ты должен или должна сама вообще все понимать.
1: Вот это классика.
0: Что за дичь ты творишь.
1: Да.
0: И все, и молчание. Вот это такой, пардон, это даже не то, что red flag, это уже просто пожарище, с которого надо бежать.
1: Еще цокнет, отвернется, да, и вот это лицо вот там... сделает. Ну, понятно.
0: Мастер по закатыванию глазов.
1: Да. Ну, все там можем преподавать периодически. Да. А есть еще, может быть, какие-то признаки, не знаю, какие-то фразочки брошенные?
0: Да, мне очень нравится история, типа, я лучше знаю, как тебе хорошо.
1: Классика.
0: Неважно в чем.
1: Да.
0: Это да. Прям хорошо. Дальше...
1: Нет, ты не хочешь
0: Я не буду ничего менять, потому что мне...

0: комфортно.
1: Uh-huh.
0: Тоже туда же.
1: Uh-huh.
0: Или что-нибудь типа того, что ты сейчас мной манипулируешь. Господи, прости, когда люди... вот это просто наблюдение со стороны, из бизнесовой среды все-таки. Но идея примерно такая, uh-huh. когда начинает там более-менее уже взрослый в своем, ну, именно да. осознании человек, который как бы пытается действительно разобраться, в чем случился там конфликт между отделами, а другой сотрудник, он находится все еще в какой-то такой детской позиции. И вот начинаются вот эти качели, типа, а вы что, сами догадаться не могли? И так далее, вот в эту сторону. То есть это все, когда начинается перенос ответственности, ну, простите, с больной на здоровую.
1: Да. А почему вот даже если любящие люди, вот они в отношениях, там, либо они друзья, и у них все в порядке, они умеют разговаривать, договариваться, обсуждать, вот это все делать, да, научились они психологически быть устойчивыми, иногда все равно скатываются вот в эту токсичность. Нет-нет, да и закатят глаза. Нет-нет, да и бросят вот какую-то такую фразу.
0: Ну, мы же живые.
1: Да.
0: У нас же есть чувство эмоций. И надо помнить о том, что у нас истощается наш ресурс.
1: Угу.
0: И бывают действительно такие моменты, когда очень тяжело эмоционально, когда просто уже перегруз идет, когда там пора отдохнуть, пора переключиться, пора просто, я не знаю, выспаться, в конце концов.
1: Базовые потребности свои,
0: конечно,
1: закрыть.
0: Удовлетворить. И тогда да. не будет триггера, который, да, потому что если, ну, как говорится, если вас что-то цепляет, значит, из вас что-то торчит.
1: Угу, угу.
0: И вот когда начинает торчать, в основном есть совершенно адекватные физиологические и психологические обоснования, почему это происходит.
1: Ну вот, а вот как понять, что отношения с партнером перестали быть безопасными? Именно когда вот вроде все окей, но какие-то фразочки вот такие начинают вылетать, какое-то нетипичное поведение начинается? Вот
0: небезопасные тут мы делим, угу. да, потому что у нас же есть формат небезопасного. Это когда ты, например, вступаешь в отношения с нарциссом, и если все этот нарцисс неуравновешенный, и начинается рукоприкладство. Вот это mm-hmm. самая жесткая дичь, которая может происходить. К сожалению, этого так много, что даже, в общем, заходить на это поле, не выделив
1: отдельную тему,
0: нельзя.
1: Mm-hmm.
0: Второй вариант – это все-таки попроще, и это про созависимость. Созависимость чем опасна? Тем, что, ну, условно говоря, да, как бы когда она начинает реализовываться, когда, ну, грубо говоря, нас недолюбили. То есть, не знаю, там мама с папой не занимались, некогда было, или не было там кого-то из родителей, или вообще что-то случилось, или вообще ребенок там, простите, ну, да, такое мы тоже понимаем, что есть, да, из детского дома, или что-то
1: ну,
0: такое,
1: разные,
0: ну,
1: да,
0: неприятности.
1: Ситуации могут быть,
0: истории
1: да.
0: могут быть совершенно самые разнообразные, но вот эта вот история про то, что ты должен заслужить любовь.
1: Угу.
0: И когда вроде ты ее получаешь, ты сам делаешь монстром своего партнера. И вот это грустная совершенно история, потому что человек никогда в жизни не обратится к психологу, никогда в жизни не пойдет прорабатывать свою проблему и будет задаваться только одним и тем же вопросом. Почему со мной вот только вот такие люди и оказываются рядом? Так вопрос-то в том, что это же осознанный выбор. Ну, то есть бессознательно. Это
1: человек
0: осознанный выбор.
1: Считает, что любовь нужно заслужить, и
0: ну,
1: что
0: конечно.
1: Он не сам по себе прекрасен и замечателен,
0: да.
1: а только если делает да. какие-то определенные действия
0: ну,
1: в адрес
0: другого человека.
1: И дальше
0: это подтверждаться начинает такими mm-hmm. фразами на заре своей практики. Их было просто какое-то дикое количество. Mm-hmm. Ну, собственно говоря, до того, как вот я ушла в бизнес-сегмент, я, естественно, mm-hmm. работала, как бы отрабатывала на котиках, как говорится, и брала в работу ну, любые запросы, на самом деле. Мне было просто самое интересное, вот что я хочу для себя выбрать, это такой как был исследовательский процесс. Mm-hmm. Вот эта история, когда мне там приходили девочки, говорят, ну вот он мне там говорит, что ты красивая только для меня. Ну в смысле как бы ты красивая только для него, это как? Или ты без меня вообще как бы ноль без палочки. Ну как
1: mm-hmm.
0: бы это mm-hmm. откуда такая интересная информация, да? Или как
1: Ваня
0: Георгиевна Раневская
1: да.
0: говорила, да, что я как бы априори целая, как бы половинка есть, простите, у мозга и у таблетки.
1: Да, и еще у чего-то.
0: Да.
1: У какой-то
0: пятой
1: части
0: точки.
1: Тела, да. да. А еще же есть такая история, как пассивная агрессия. Когда человек тебе напрямую не говорит, что вот про красоту вот это напрямую, да, там, а когда он что-то такое говорит тебе завуалированное, ты понимаешь, что это пассивная агрессия. Это же прям ужас. Это опаснее же, чем открытый какой-то конфликт.
0: 100%. Пассивная агрессия mm-hmm. это тренд, как раз-таки переданный иксами. То есть, когда ты на волевых делаешь что-то. А это, типа, никто не ценит, и ты начинаешь всех за это, ну, условно говоря, доступными способами бить. Угу. Либо ментально, либо морально, либо физически, либо эмоционально. Там,
1: потому
0: и так
1: что,
0: далее.
1: Вот возвращаясь к нашему предыдущему да. вопросу, потому что ты не получил подтверждение тому, что ты молодец, тебя там не похвалили, и поэтому ты можешь скатиться вот в эту пассивную агрессию и сказать что-то типа: ну, понятно. Понятно.
0: Ну, честно, есть другие примеры.
1: Приведите.
0: Это пример, давайте. Который, ну, для меня он просто вопиющий. Угу. Он звучит примерно так, когда бабушка приходит к внукам и при живых, адекватных родителях начинает говорить фразу: «Бедные вы мои внучики, никто-то вас, кроме бабушки, не любит».
1: Да.
0: Это лютая пассивная агрессия, лютейшая, которая еще построена на созависимости и на том, что у конкретной нарциссической личности не случилось признания.
1: Угу. И она им еще в этот момент дает какие-нибудь шоколадки, что-то сладкое, то, что обычно...
0: Завоевывает дешевый авторитет.
1: Да, чтобы как бы дети на да. это подсели, и потом в дальнейшем страдали расстройством пищевого поведения.
0: В том числе, да. туда же. То есть, угу. или это гаджеты. То есть, угу. Очень легко как бы говорить, что не любят вас родители, дорогие мои внучики, и давать ребенку просто круглосуточно сидеть в гаджете.
1: А еще, знаете, бывает такая история, когда, например, дети растут в неполных семьях, например, родители развелись,
0: да.
1: И бабушки очень часто говорят своим внукам, внучкам: «Ну ты вся в отца!»
0: Это мамы как часто это
1: и
0: говорят.
1: И мамы так говорят, да. Ну если там мама не на работе, это... да. Ну ты посмотри на себя. Вот он такой же был.
0: Я лично вот. Это слышала да. миллион раз от своей мамы, угу. и это любопытная история. Но, пожалуйста, это туда, к психотерапевту. Кабинет ребёнок побольше, и мы работаем.
1: Он же не понимает, не может защититься.
0: Ребенок растет с паттерном. Да. То есть это то, что формируется как базовая определенная позиция, да, то есть, угу. и, ну, условно, да, потому что критическое мышление не развито, и мы говорим: ну, предположим, не знаю, там вот там за меня, вот там за мной есть белые, красные и черные буквы. Да, угу. там, как бы, вот они, как бы есть. Все, это аксиома. То есть, как бы это не требует доказательств. Соответственно, точно так же воспринимается информация, которую мы воспринимаем в детском подростковом возрасте. В подростковом получше, но тоже как бы подросток подростку рознь. И дальше что происходит? То есть эта позиция, с этой позиции люди входят в жизнь. И это как раз-таки то самое, к чему мы возвращаемся. Почему да. там те же самые зумеры, которым сейчас по 20 там, с лишним лет, и они плюс-минус уже начинают входить в стадию того, что вроде как бы хочется чего-то. Но я вижу такое колоссальное количество девочек от 20 до там, 30 плюс-минус, а то и старше лет, которые говорят, что да мне нафиг не нужны эти отношения. Я посмотрела, как они там все разводятся, а еще вообще
1: негативный
0: личный опыт
1: пример.
0: Есть. И еще угу. вот такие слова, что там, которые были получены, ты вся в отца, или ты там это, или угу. ты там то. И выбирают люди одиночество совершенно сознательно, потому что я не хочу это все угу. терпеть, и я не хочу это все тащить на себе.
1: Если вот кто-то сейчас услышал о таком, на таком примере и узнал там себя в этом примере, нужно именно во взрослом возрасте обратиться к психотерапевту и проработать эту историю?
0: Однозначно, да. Угу. Однозначно, да, потому что это будет тянуться шлейфом, то есть пока угу. не произойдет здоровой рефлексии и отработки того, что да, это чужая позиция. Ну, то есть, условно говоря, если кто-то ко мне пришел и сказал, что смотри, ананасы вкусные, а у меня непереносимость ананасов.
1: Почему они тебе не нравятся?
0: Да.
1: Они же вкусные.
0: Да, да, да. Ну, типа, да. Угу. Ну, типа, или из серии других не будет. Ну, угу. то есть, как бы, что за бред?
1: Друзья, у нас в гостях Юлия Куликова-Цай. Мы говорим сегодня на очень интересную тему. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Пострадавший при атаке ВСУ в Брянской области ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Госпитализированы 7 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на автобус, в том числе 5 детей. Уточнил он. Кузнецов отметил, что остальные раненые находятся в состоянии средней степени тяжести. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. На место удара ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Беларуси выехал прокурор Брянской области Владимир Мосин. Ведомство открыло горячую телефонную линию для помощи пострадавшим после атаки дронов. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова Захарова назвала удар вооруженных сил Украины по пассажирскому автобусу из Гомеля очередным терактом Киева. Киевский режим охотится на мирных граждан, особенно на детей, подчеркнула дипломат. Как заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, она свяжется с коллегами в Беларуси и будет держать на контроле ситуацию с атакой ВСУ на автобус с детьми. Подавших сигнал о помощи в горах Карачаево-Черкесии туристов нашли живыми. Спасатели обнаружили незарегистрированную в МЧС группу путешественников в районе пещер хребта Дженту в Урупском районе республики. Как рассказали в министерстве, они случайно подали сигнал о помощи. Трекер сработал на высоте 2880 метров. Семья из трех человек совершала восхождение к пещерам. Медицинская помощь туристам не требуется. В результате случайного срабатывания устройства трекер передал сигнал о нештатной ситуации, сообщили в МЧС. В районе хребта Дженту расположено несколько карстовых пещер. Они привлекают спелеологов и туристов. Президент Владимир Путин прилетел в Казань, в столице Татарстана. Сегодня и завтра проходит юбилейный саммит «Россия-АСЕАН». В мероприятиях примут участие все 11 государств, входящих в ассоциацию: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Сегодня состоится торжественный прием от имени Владимира Путина в честь прибывших глав делегаций. Он начнется в 18 часов в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала. Также в планах президента России ряд двусторонних встреч. Вечером глава государства примет министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. В Рособранадзоре сообщили об ускоренной обработке материалов ЕГЭ. Во вторник вечером закончилась загрузка результатов единого госэкзамена по русскому языку в региональные информационные системы. Сейчас данные размещаются на портале госуслуги, где участники ЕГЭ смогут ознакомиться с результатами. Об этом сообщил замглавы Рособранадзора Игорь Круглинский. «Мы идем несколько с опережением графика в части обработки экзаменационных материалов. Так, например, результаты по первым экзаменам – это литература, история и химия – мы направили в субъекты на 2 дня раньше установленного срока», – сказал чиновник на пресс-конференции. Напомню, основной период ЕГЭ стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. 4 июня одиннадцатиклассники сдавали русский язык. Первые результаты ЕГЭ начали приходить участникам 13 числа. Коротко о погоде. В Москве сейчас плюс 17, завтра в городе облачно, в течение всего дня возможно кратковременные дожди, ночью плюс 13-15, днем в четверг до 16 тепла. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
5: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.ру.
6: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Говорит Москва. 94,8.
6: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В гостях у нас Юлия Куликова-Цай, бизнес-психолог. коуч MCC ICF, и говорим сегодня о здоровых и токсичных отношениях. Друзья, наши координаты, смс-портал +7 925 88 88 948, телеграм говорит о Москобот, пишите нам в МАК, смотрите на нас в телеграме, в ютубе и вконтакте. Вот Екатерина нас еще спрашивает, а может быть это просто эгоизм? Потому что многие, например, говорят, ну, если я себя буду так вот вести, выбирать себя, ставить себя на первое место, это же просто эгоизм. А мне в детстве говорили, что быть эгоистом – это плохо. Нужно всегда думать о других в первую очередь, не высовываться.
0: Да, это вот то, о чем мы говорили, но это не про эгоизм. Давайте так. Вот как бы здоровый эгоизм – это совершенно нормальная позиция.
1: Да.
0: То есть что из того, что мы обсуждали, является кривой позицией. Это когда мы заходим в эгоцентризм. То есть весь мир крутится вокруг меня.
1: Да.
0: Я вот прям пуп этой земли. Угу. Но тогда мы уже сталкиваемся с нарциссическим расстройством обычно в основном. Поэтому здоровый эгоизм, это называется выстроенные рамки, это умение сказать «нет», когда тебе действительно не нравится.
1: Угу.
0: Это отсутствие желания все время казаться милым таким, ну, типа, ну, я же милый, поэтому, или я милая, но я же не могу вот так вот людям отказать.
1: Быть
0: неудобной. Неудобно спать на потолке, одеяло падает, да, грубо говоря. То есть, как бы, мы всегда должны смотреть, что если нам чего-то хочется, мы сравниваем это, ну, простите, с физиологической потребностью сходить в туалет, ничего нас не может остановить, если нам надо.
1: Да.
0: Ничего, вообще никакое препятствие. Потому что, ну, как бы в худшем случае это произойдет, как бы в штаны.
1: Совершенно
0: да?
1: неподходящий момент, да.
0: да. А если мы точно так же, как бы, ставим на себе, то есть ставим себя на второе место, то мы просто теряем сами себя.
1: А как научиться говорить о своих потребностях без обвинений, без каких-то, знаете, выяснений отношений, а просто сказать спокойно, что мне это не нравится, или вот ты так себя ведешь, меня это обижает, и так далее?
0: Помните, у нас был про тон и голоса немножко, там, часть какого-то эфира? Это вот туда. То есть, когда я говорю, знаешь, вот ты вообще не понимаешь, какие у меня есть потребности. Нет, да, то есть, если так сказать, ну, понятно, что это вызовет соответствующую реакцию обратную. То есть, если я подхожу и говорю, слушай, нам надо обсудить, потому что вот конкретно вот это и вот это и вот это мне не нравится. Я так, ну, там, это не соответствует моим ценностям, я не знаю, условно, там, или это не соответствует моим ожиданиям, или это меня ранит, это меня определенным образом травмирует, да, то есть ты колешь меня, когда ты делаешь определенные действия, и вот это будет открытая, честная позиция и выход на открытый диалог. То есть у нас
1: быть
0: глобальное,
1: честным,
0: да? да, быть честным, открытым и не пытаться как претензию свое какое-то определенное состояние своему партнеру выдавать. Тогда это будет действительно выход на равные позиции, где каждый делает свои 10 шагов. Потому что проблема-то у нас какая? Нас иксы после бэби-бумеров, они нас приучили к тому, что коня на скаку и в горящую избу.
1: Терпи.
0: Да, терпи, казак, атаманом будешь, да?
1: Да,
0: или терпи,
1: да,
0: коза,
1: да, да.
0: а ту мамой будешь.
1: В другом свете отоспишься.
0: То есть, да, то есть это вот такое болевые решения, это набор того, что я себя не помню, но у меня пятилетка, и у нас стахановское движение. А сейчас мы уже давно отошли от этой истории, да, и мы отходим как бы от того, чтобы себя постоянно загонять в какую-то кабалу.
1: Ну, это зумеры отошли, а вот мое поколение не отошло. И вот эти установки в голове все равно сидят. То, что коня на скаку, вот, и вот это вот все.
0: Ну,
1: ну, а как уйти от этого?
0: Есть люди совершенно,
1: есть, я не спорю.
0: Которые ушли от этого, и это вопрос восприятия. То есть, на самом деле, вот те самые дауншифтеры, это про них. Ну, то есть, как бы они говорят, что, слушайте, я все, я больше не могу. Ну, как бы там те же самые это фильмы какие-нибудь там, когда мы смотрим, и человек бросает карьеру, бросает вообще, я не знаю, там, квартиру в Москва-Сити, там, что-нибудь еще и так далее, там, ездит куда-то там на Бали.
1: Потому что сдает эту квартиру в Москва-Сити и живет на Бали.
0: Ну, может быть, как
1: да.
0: вариант. Но это неплохой вариант, потому что, как бы, грубо говоря, я тут прочитала шутку о том, что, да, как бы наши внуки не будут ссориться по квартирному вопросу, потому что просто у нас, нам нечего им оставить.
1: Это правда, да.
0: Ну, типа такая, да,
1: позитивное мышление, да.
0: Да, ну, то есть, как бы, ладно, окей, давайте думать о том, да, как этот слоган Паралимпийских игр. Не думайте о том, чего нет, думайте о том, что
1: ну,
0: осталось.
1: Да.
0: То есть как
1: да.
0: бы мы выбираем фокус внимания на том, что нас поддерживает, а не на том, что нас разрушает. Соответственно, в отношениях мы смотрим, что меня поддерживает и что делает мое присутствие в конкретных отношениях действительно ценным и значимым не только для моего партнера, потому что я гиперопекающая, я сразу беру на себя все, и еще немножко, и давайте, давайте еще, и остановиться я не могу, да, то есть как бы, а это вопрос того, что хорошо, вот где-то есть эта граница, в которой, ну, условно, там, сегодня я устала, и поэтому мы не ссоримся о том, кто будет мыть посуду. Ты просто идешь и моешь ее, эту посуду, за меня.
1: Не выясняя, не доказывая, кто что должен.
0: И не вот эта вот история о том, что а че, посуду сложно было помыть?
1: Вообще-то я тебе ужин приготовила.
0: Да, вот это вот, да. То есть как только мы выходим и говорим о том, что, слушай, давай договоримся, вот у нас будут какие-то с тобой определенные форматы. То есть когда кто-то устал, мы стараемся это заметить.
1: Да-да-да.
0: Да, там, когда там у кого-то плохое настроение, мы стараемся об этом все-таки сообщить. А не сидит, не видишь, что ли, я вся пробешена, ну, там, вся бешусь, вообще мне раздражается эта история. Ну, то есть как бы важно отойти от претензий и перестать, как ребенок, ждать, что придет большая, мягкая, добрая мама, там, ну, условно, как в неком образе, это я сейчас там абстрактно говорю, да, то есть это не значит, что это будет впрямую так выглядеть, и что эта большая, добрая мама тебя вот так вот в охапку возьмет, там, типа, и спасет. Ну, как бы это наивная позиция очень.
1: А когда отношения вот еще можно восстановить, а когда уже ты понимаешь, что все, тут уже токсичность зашкаливает, ну, и вообще эти отношения не нужно сохранять?
0: Но если отношения токсичные, с большой долей вероятности их, в принципе, имеет смысл разобрать по косточкам и не сохранять. То есть как бы...
1: Разговаривай, не разговаривай, человек изначально вот так вот настроен, и не хочет
0: этим
1: ничего делать.
0: Да, человек не готов меняться, то смысла нет. Люди меняются только тогда, когда они этого хотят. История про то, что люди не меняются, это про отсутствие желания найти какие-то перемены.
1: Мотивации.
0: То есть, когда человека все устраивает, да, и нету никакого, там не то, что мотивации, там мотива нету. То есть нету предпосылки к тому, чтобы что-то поменять. Когда человек действительно раскрывает глаза и понимает, что, о боже мой, а что это вообще сейчас все было? А обычно же как происходит? Имея не ценим, потерявши плачем. Классика жанра.
1: Да. То вот есть... лежало ненужное абсолютно. А потом потеряли вот, и сразу нужно.
0: Конечно. И плюс еще такая история про то, что да, вот есть ну, мне жалко. Да, вот когда мы кого-то жалеем, мы прежде всего жалим сами себя этим. Потому что мы тогда входим в созависимость, и мы считаем, что если вот настроение человека зависит от меня, и мое определенное настроение будет создавать общую атмосферу, это прям правильно-правильно. Да? То есть нужно понимать, что ты не являешься единственной несущей конструкцией в отношениях.
1: Согласна,
0: потому что
1: да.
0: Тогда, когда будет перекос по каким-то причинам, а рано или поздно он может начать случаться, тоже по субъективным всяким причинам, эта несущая конструкция сломается. И вот когда отпускает настолько, что нету ни чувств, ни эмоций, даже, ну, условно говоря, сказать, что ну нет, давай попробуем, то есть вот просто вообще тишина такая, да, как вот после 9-го вала, вот когда вот уже там накал был такой, и потом вот все, фух, и нету ничего, и пустота, и такой вот штиль, солнце светит, и вроде как бы все хорошо, но вообще ничего не колышется нигде. Вот там уже как бы все, там
1: вот
0: уже нет
1: когда
0: шансов.
1: Когда уже перегорели лампочки, так сказать.
0: Ну,
1: да.
0: Там уже не лампочки, всё там равно. Уже транзисторы перегорели, да. Да, грубо говоря. То есть там щиток сгорел.
1: Что воля, что не воля.
0: Да, да. Туда.
1: Дарья нам пишет. Добрый день. Чтобы сказать о том, что не нравится, нужно понимать, что тебе это не нравится. А для этого надо уметь слышать себя, а это далеко не очевидно. Сложно, Дарья, написали.
0: Нет, Дарья написала очевидную совершенно вещь, и она действительно прекрасна. Но вопрос-то как раз состоит в том, что нас не учат саморефлексии. Вот в этом-то, собственно говоря, и находится зона роста глобальная для каждого из нас.
1: Понимать, что мы испытываем, да?
0: Конечно, какие нужно эмоции? Развивать эмоциональный интеллект дополнительно. Для чего? Потому что какие критерии входят в оценку эмоционального интеллекта? Это распознавание и понимание своих собственных чувств и эмоций, и распознавание чувств и эмоций оппонента.
1: Да-да-да.
0: И умение с ними взаимодействовать.
1: Давайте поговорим еще немного о токсичности на работе и в коллективе.
0: О, да.
1: Ну, как мы без этого, да? Как понять, что рабочая среда стала токсичной? И какие вообще признаки чаще всего говорят о нездоровой атмосфере в коллективе?
0: Один из критериев, ну, который, мне кажется, как классика жанра и притча в языцах, это когда руководитель всю ответственность сбрасывает на коллектив и потом говорит, какие они все недоумки, идиоты, и так далее, и так далее. То есть это первый вариант. Второй вариант, когда просто появляется какой-то токсик и начинает дружить против кого-то с кем-то. Ну, это тоже такая классика жанра в целом. Она не лечится, к сожалению, да, то есть и здесь важно понимать, каким образом там, да, если это ценный кадр, это тоже такая, к сожалению, проблема. Если это ценный кадр, то как нужно его вывести из этого коллектива для того, чтобы он перестал отравлять атмосферу? Есть моменты, когда у нас, допустим, человек излишне критичен. И он, грубо говоря, подпитывает токсиков к тому, чтобы они... Ну, становились
1: расцветали,
0: такими.
1: Да.
0: Для того, чтобы... То есть это вот создается вот это болото, и потом вот этот клуб по интересам, когда
1: вброс
0: все друг друга
1: делает,
0: обсуждают. Да. Такой вот катализатор как бы вот этого развития,
1: сплетни,
0: вот этой тактичности.
1: Курилочки.
0: Да.
1: А ты знаешь? А ты слышал? А ты слышала?
0: Да. А ты видела? Ага. И так далее. То есть это, ну, такая грустная тема. Но самая грустная в любом случае, которая связана с руководителями. Потому что одно дело, когда у тебя там в команде кто-то есть. Ну, есть и есть. В конце концов, да, как бы есть... Может быть, человек не токсик, а может быть, он критик. И он критик в большей степени, чем там создатель, то есть
1: обычно
0: чем
1: они
0: мечтатель,
1: называют
0: креатор.
1: Себя реалистами.
0: Обычно они называют себя реалистами, но они все критикуют. И таких людей мы просто выводим в ранг эксперта и говорим: смотри, ты так классно подмечаешь слабые места, помоги нам усилить что-то, да, то есть как бы, ну да, что давайте не будем устраивать как бы ругачку, да, давайте как бы будем
1: что-то делать,
0: там, креативить,
1: уже, да?
0: Не делать, а пока как бы обсуждать, потому что, ну вот условно говоря, там пример шведских, например, компаний, да, то, что они тратят колоссальное количество времени на обсуждение какой-то проектной истории для того, чтобы уже взять и сделать, и чтобы на моменте реализации не было уже вообще никаких вопросов.
1: Сомнений в том, что нужно, это
0: конечно,
1: не нужно. Да.
0: Конечно. Угу. А у нас подход другой.
1: А как отличить требовательного руководителя от токсичного?
0: Требовательный будет просить переделать, подсказывать и помогать. Угу. Токсичный будет просто поливать, нечистотами, да, как бы, и скидывать ответственность на свою команду или на конкретного исполнителя.
1: Угу.
0: То есть, ну, условно, там, ты что, Иванов, как бы... Не мог нормально, по-человечески, там, типа, а что тебе мешает, там, да, это мозгов не хватает, там, ну, вот это вот конкретно такая токсичная история, да, а может быть, как в анекдоте, когда, ну, это такое немножко не в эту сторону, но идея, как бы, коммуникации, когда человек переходит дорогу в неправильном месте, тормозит там какой-то крутой автомобиль, выскакивает совершенно разъярённый водитель, говорит: для вас, козлов, пешеходные переходы делают. И он приходит к жене и рассказывает, говорит: представляешь, говорит, вот так вот чуть не раздавили меня тут, ну, так с уважением и по фамилии, и на вы.
1: Вот-вот. А почему, точнее, нет, как реагировать, если вот у вас такой коллега есть в коллективе, который постоянно обесценивает ваши идеи, ваши какие-то начинания? Вот ты вот креативишь, да, Юль, как вы сказали?
0: Да.
1: Вот что-то придумываешь, а давайте это, а давайте то. А он сидит и начинает говорить: да зачем тебе это надо? Ну куда ты? И вот и далее по списку.
0: Ну, это такая, да, классика жанра. Обычно еще они говорят там, типа, ну, мы же и так из последних сил тут все делаем. Как бы из последних сил не надо ничего делать, да? То есть, как бы идея какая? Идея в том, что мы предлагаем этому человеку покреативить, либо мы тогда говорим о том, что хорошо, найди слабые места. То есть вот раз у тебя такое шикарное видение, интересное, альтернативное нашему, то есть, да, как бы, вот у меня на телефоне есть наклейка, и здесь хорошая очень фраза: чужие слабости надо уважать, а не осуждать. Это цитата, кстати говоря, из произведения литературного. Так вот, чуть ли не из «Мастера и Маргариты», если я правильно помню. Так вот, вот эта вот история про чужие слабости, да, то есть, как бы, может быть, человек вырос в такой среде, то есть, ведь даже тот же самый коучинговый подход, он в чем? Ты окей, я окей. Что значит ты окей, я окей? Это значит, что вот я хороша такая, какая я есть, вот с тем набором качеств и с теми своими слабостями, и с теми своими определенными какими-то особенностями, которые есть у меня. Вероятно, есть люди, с которыми мы никогда в жизни не найдем общий язык, и это нормально. То есть, да, там, как бы, как я уже говорила на другом эфире, для нас, для каждого важно понять, что мы не самовары и не пряники, чтобы всем нравиться и всем подходить. Но что важно, опять-таки, важно реализовывать уважение, простое, обычное человеческое уважение к другому человеку просто потому, что это живой человек, и это уже заслуживает уважения. И перестать перетягивать кого-то на светлую сторону. То есть нам нужно остановиться и сказать: хорошо, давай так, вот мы тебя на эти совещания не будем звать, но мы тебя будем приглашать в моменте, когда нам нужно будет найти слабые места.
1: Нам Дарья подсказывает, что это цитата из фильма «Жмурки» Балабанова.
0: А, ну отлично,
1: да,
0: спасибо огромное.
1: Дарья. Да. А почему люди работают годами в токсичной среде, вот где есть люди, которые их обесценивают?
0: Окно Авертона. Так. Это когда для нас сначала что-то кажется дичью, а потом мы потихонечку к этому адаптируемся. И мы привыкаем к тому, что вот то, что не было для нас определенной нормой, становится определенной нормой. Ну, условно, как бы наша текущая жизнь — это сплошное окно Овертона, особенно в последние 6 лет.
1: Угу. То есть нужно уметь подстроиться, да?
0: Это не уметь подстроиться. Зачем? Наоборот, нужно не уметь подстраиваться под это и все-таки различать черное и белое, да, и понимать, что такое хорошо, что такое плохо.
1: Как тебе с этим?
0: Это вопрос, да, того, что просто так как у нас не развита рефлексивная практика как инструмент для саморегуляции психологической, да, то есть как бы мне нужно понять, мне с этим окей или как бы я адаптируюсь. Но тогда под что я адаптируюсь? И то есть если вокруг меня все, условно говоря, говорят, что, ну, да, самый нейтральный пример, погода этим летом, что-то какая-то дождливая, лета нету, все плохо, траливали, да, и вот мы погнали. Ежедневно мы обсуждаем, какая плохая погода. Ну, как бы реально обсудить больше нечего, ну, честно.
1: Ну, да, да, да, да, и там, не знаю, цены, не знаю,
0: цены,
1: пробки.
0: Да, цены, что-то пробки, еще? Там, отменяющиеся рейсы, я не знаю, что-то еще, нарушившиеся планы, отсутствие возможности поехать в отпуск. Мы всегда можем найти себе, что нам не нравится, и это окей, но
1: по
0: вопрос
1: чего
0: состоит
1: нужно
0: в том, что, да, то есть как бы это такой уровень, хорошо, когда я говорю об этом, то как бы что я делаю для себя в этот момент, да, то есть это самый главный вопрос, я зачем это вообще обсуждаю, то есть, а если у меня время все время негативить?
1: Так, про работу мы поговорили, давайте вернемся к отношениям, к здоровым и токсичным. Вот еще бывает такое мнение, что здоровые отношения — это всегда очень скучно, что вот какого-то накала нет, понимаете, вот какой-то вот... Вот что-то не хватает, вот скука смертная.
0: Ну, в горы можно сходить. Ремонт можно затеять.
1: Да, ну, не знаю, ипотеку взять, там, квартиру вторую купить.
0: Ну, ипотеку взять, ладно, это не так еще сложно, а вот ремонт затеять, да, то есть там, где есть какие-то определенные выборы. Но давайте так. Здоровые отношения — это в которых есть границы, в которых есть личная ответственность каждого. В которых есть уважение к твоему партнеру. И, ну, условно говоря, есть определенный свод общих договоренностей, которые реализуются. И в здоровых отношениях у нас и не должно быть фейерверков, условно говоря, кроме заказных. Дальше самый идеальный формат, чтобы здоровые отношения начали давать трещину, это вообще вот прям классика, так. Завести ребенка или животное.
1: Угу.
0: То есть животное полегче, это... да, но с детьми
1: репетиция такая.
0: Появляются дети, и меняется все. И это вот самый мощный триггер, который начинает влиять на отношения. Поэтому если отношения изначально были не совсем, ну, как бы, да, у нас нет эталона здоровья, здоровых отношений, потому что в каждой избушке, как говорится, свои погремушки, да, и каждая семья счастлива по-своему, все семьи несчастливы одинаково, да, как Толстой говорил. Здесь вопрос именно, или наоборот, кстати говоря, но здесь вопрос именно в чем? Вопрос состоит в том, что есть ли у нас относительно самих себя тоже понимание того, что... мы не пытаемся постоянно перетягивать одеяло на свою сторону. И мы не занимаемся перетягиванием каната. Наша задача — стоять рядом и смотреть в одну сторону. И когда у нас цели сходятся, и когда мы договариваемся, и когда мы обсуждаем какие-то трудные моменты, и, может быть, даже мы ругаемся, но у нас это все заканчивается тем, что «О, классно, поругались». Вообще офигенно,
1: выяснили.
0: Круто, выяснили, разобрались теперь, что как надо, кто что будет делать, и мы теперь с этим можем и двигаться дальше, вот это и будет хороший путь к построению адекватных, здоровых отношений.
1: Иисус у нас спрашивает, надеюсь, не тот, как отличить искреннюю заботу партнера от контроля и манипуляции?
0: Хорошая история, но в целом,
1: где
0: когда...
1: Где тонкая грань?
0: Это очень тонкая грань, и тонкая грань состоит в том, что нету ущемления свободы партнера. То есть когда, ну, действительно, эта забота исходит без ожидания чего-то в обмен. То есть это не история про то, что давай, вот, типа, я сейчас еду приготовила, а ты посуду помоешь.
1: Да-да-да-да.
0: Это не про это, это про то, что вот если я хочу что-то сделать... то я делаю это, и я не жду вообще ничего
1: в ответ
0: обратку.
1: На это, да.
0: То есть я делаю, я никому не предъявляю. То есть вот в этом будет, собственно говоря, и раскрываться, и распаковываться эта грань. А когда я делаю что-то и ставлю это себе в заслугу, ну, условно, там, классика, да, там, женщины начинают в определенный момент жаловаться, что мужчины перестали им дарить цветы. Ну, окей, пойди купи себе цветы сама, в конце концов. Это и интересно. Не предъявляй это, да. То есть, как бы, или пойди, в конце концов, выйди за город, там, я не знаю, нарви луговые, как бы, да, и не надо предъявлять. А если мужчина, как бы, хочет это сделать, ну, окей, хорошо, ты купи цветы, и не надо говорить, смотри, а я тебе цветы каждую неделю дарю.
1: Вообще-то.
0: Ну, условно, вообще-то. Mm-hmm. И вообще ты не mm-hmm. ценишь то, что я для тебя mm-hmm. делаю. Ну, то есть, вот она, тонкая грань. Грань, она состоит в том, что когда, ну, условно говоря, ты любишь, ты не пытаешься закрыть в клетку.
1: Какую-то претензию предъявить постоянно.
0: Ты не пытаешься закрыть в золотую какую-то клетку или даже не золотую. Временами это происходит в определенных форматах отношений.
1: Медную часто.
0: Да, ну, такое там, типа, как бы где-нибудь казематы какие-то.
1: Ну, где-нибудь 32 метра в Марьино, да.
0: Да-да-да, там, типа, mm-hmm. ну, то есть, да, и мы говорим, что все там, ты посмотри вообще как. Нет, это как бы не может быть заслугой, потому что нам, мы не можем это сравнивать. Mm-hmm. То есть это история того, что когда я что-то хочу сделать для кого-то с чистым сердцем, я это делаю. Ну, то есть формально, грубо говоря, это один из примеров того, как мы делаем, стараемся сделать для наших там детей или для наших уже пожилых родителей. Mm-hmm. Когда мы делаем просто потому, что мы делаем, мы понимаем, что по-другому всё, уже все просто по-другому не может быть.
1: Да. А почему люди так боятся честных разговоров, когда вот вы... Не просто говорить фразу «нам нужно поговорить», а часто и вы её
0: говорите.
1: Обычно
0: это же вообще это такой страх вызывает.
1: Почему?
0: Это типа «нам нужно поговорить».
1: Почему?
0: Типа, потому что нас не приучили на самом деле к тому, чтобы мы действительно могли открыто делиться своими эмоциями, чувствами и ощущениями.
1: Uh-huh.
0: И опять-таки, да, то есть из чего мы исходим в контексте любых диалогов? Из того, что каждый... реализуют свою точку зрения вербально, мы ими обмениваемся, да, ну, если вот на такой прям совсем механический формат это переводить. А дальше, опять-таки, да, мы возвращаемся к тому, что есть мое мнение и неправильное.
1: Угу.
0: Все. То есть у нас вот этот вот дуальный мир, в котором, как бы, если у меня там ноль, значит, а у тебя единица, значит, мы уже не совпали, все, у нас мэтч не произошел. И нам очень комфортно общаться с теми людьми, которые не оценивают наши слова. Прямую,
1: понимаю,
0: да, вот прям в лоб.
1: Да.
0: То есть, как бы, вот он в чем вопрос.
1: Угу.
0: Но когда мы научаемся понимать, потому что очень часто, знаете, у нас подмены какие идут, ну, то есть с детства идет такая тема. Ой, это ты устала. Вот это твое состояние, это ты вот устала.
1: Тебе просто нужно выспаться.
0: Да. Или нет, а вот это ты голодная. Угу. Поэтому ты злая, там, или ты голодный, ты злой. Там, ой, а вот в такой ситуации надо сделать вот так. А вот если у тебя там, ну, условно, муж пришел с работы в определенном состоянии, молчи вообще. Типа, полоскайте горло, это как mm-hmm. в анекдоте mm-hmm. было, да, там.
1: Mm-hmm.
0: Ну, то есть, да, или история про то, что как это жена реаниматолога не знает, что ее муж бьет по ночам. Ну, то есть, это вот туда же все. То есть, как бы, здесь вопрос того, чтобы, да, чтобы включить критическое мышление и подумать, хорошо, а я вот к этому так отношусь или нет?
1: Ну, просто очень многие начинают на себя перекладывать реакцию других людей. То есть, он злой, потому что я себя когда-то там не так повела. Или она со мной разговаривает так, потому что я ей там цветы не подарил.
0: Это созависимые отношения. Это mm-hmm. созависимость. То есть
1: mm-hmm.
0: мне нужно...
1: Это нездоровые отношения.
0: Да, это нездоровые mm-hmm. отношения, потому что здесь нет свободы. То есть как бы здоровые отношения те, в которых есть абсолютная свобода, но это не про свободные отношения. Mm-hmm. Давайте тоже как бы mm-hmm. здесь ставить определенные границы, потому что понятие именно здоровых отношений — это в котором есть паритет и в котором четко распределены... вот эти вот форматы того, что я не являюсь собственностью кого-то, да? То есть проблема в чем, что мы с годами, завоевывая вот это вот одобрение, любовь, считаем, что почему-то мы, нас не надо любить просто, да, как вот мы начали, да, с этого, что
1: да,
0: просто потому,
1: заслужить.
0: Что вот я есть такой, какой я есть,
1: uh-huh.
0: а что надо обязательно там заслужить. Но
1: uh-huh.
0: мы же не собаки, чтобы служить.
1: Юля, какой главный совет вы бы дали людям, которые хотят жить в более здоровых отношениях?
0: Ну, честно, очень хочется предложить всем посмотреть в сторону, как минимум, саморефлексии и самоанализа, но не заниматься самотерапией.
1: Uh-huh.
0: То есть это идея того, чтобы научиться принимать себя максимально объективно, настолько, насколько это возможно,
1: uh-huh.
0: а дальше посмотреть из позиции абсолютно такого вот любящими глазами, как у Татьяны Мужицкой, мне очень нравится, у нее есть такая история, да, вот когда мы любящими глазами смотрим, и любящими глазами посмотреть на весь этот мир и понять, что я нахожусь в гармонии с миром, а мир находится в гармонии со мной.
1: Друзья, говорили сегодня о здоровых и токсичных отношениях вместе с Юлией Куликовой-Ца. Юль, большое спасибо, было очень интересно.
0: Да, спасибо большое.
1: В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, говорит Москва.
3: 107,8. В Москве 14 часов. В студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. Пострадавший при атаке ВСУ в Брянской области ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Госпитализированы 7 пострадавших при атаке БПЛА у кронацистов на автобус, в том числе 5 детей, уточнил он. Кузнецов отметил, что остальные раненые находятся в состоянии средней степени тяжести. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. На место удара ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Беларуси выехал прокурор Брянской области Владимир Мосин. Ведомство открыло горячую телефонную линию для помощи пострадавшим после атаки дронов. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала удар вооруженных сил Украины по пассажирскому автобусу из Гомеля очередным терактом Киева. Киевский режим охотится на мирных граждан, особенно на детей, подчеркнула дипломат. Как заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, она свяжется с коллегами в Беларуси и будет держать на контроле ситуацию с атакой ВСУ на автобус с детьми. Более 1000 иностранцев получили российскую визу традиционных ценностей. Обладателями таких документов в основном стали жители Германии, Франции и США. Визы также получили граждане Италии, Эстонии, Латвии, Литвы, Канады и Австралии. Об этом рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИДа Алексей Климов. Он уточнил, что речь идет о визе на 3 месяца, утвержденной указом президента Владимира Путина. Ее могут получить граждане стран из перечня государств, реализующих деструктивные неолиберальные идеологические установки. Они могут запросить разрешение на временное проживание в России без сдачи экзаменов на знание русского языка и истории, если разделяют такие ценности. Новый директор Лувра призвал срочно помочь Парижскому музею. Кристоф Лерибо впервые публично признал масштаб проблем культурного центра. Можно сказать, без обиняков, несмотря на всю красоту и величие, несмотря на ежедневную самоотверженность сотрудников, Лувр выдохся, заявил он во время выступления в Сенате Франции. По словам Лерибо, инженерные системы и оборудование музея подошли к концу своего жизненного цикла. Мы стоим на перепутье, чрезвычайных проблем становится все больше, и перед нами стена требует инвестиции, отметил директор Лувра. Слово «преддверие» вызвало наибольшие проблемы на ЕГЭ по русскому языку. Участники единого госэкзамена испытали серьезные затруднения при его написании, хотя контекст был очевиден. Об этом сообщил глава комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский. В этом году словом открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был контекст дан. В преддверии праздников, в преддверии юбилеев, в преддверии выходных дней. Это свидетельство того, что орфография находится в прямой зависимости от того, насколько высок уровень лексического запаса наших обучающихся, отметил Дощинский. Специалист считает, что надо больше читать и расширять лексикон речевой средой, в которой пребывают экзаменуемые. О погоде в завершении выпуска. Плюс 18 сейчас в Москве, завтра в городе облачно. В течение всего дня возможны кратковременные дожди, ночью плюс 13-15, днем в четверг до 16 тепла. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: А вы говорите, милит.
9: Я его
8: тоже
9: что?
8: Мне милит.
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого «Своя правда». По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», и значит, в течение этого часа самые последние интересные новости обсудим. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
2: В движении.
1: Четырехбальные пробки в Москве, движение в городе по внутренней стороне МКАДа. Пробка примерно от Горьковского шоссе. Тянется она до Северо-Восточной Хорды и обратно. Внутренняя сторона между Новорижским шоссе и Ленинградским. Также Ленинградское шоссе прям туго везде, вот между Сходней и, соответственно, МКАДом. Вот здесь прям туго-туго все. И еще внутри МКАДа Ленинградское шоссе плохо выезжает. Прям с Сокола примерно пробка начинается. Ну, где-то с Головинского района до Левобережного. Третье транспортное кольцо. Внутренняя сторона от Хорошовского шоссе стоит до проспекта Мира. В обратную сторону от Лефортовского тоннеля, от начала Лефортовского тоннеля, примерно до Шереметьевской улицы. Садовая едет, ну, нормально, за исключением небольшого промежутка в районе Басманных улиц.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Поток. Новости этого дня.
1: Страны G7 сообщили о готовности нарастить поставки оружия Украине. Более 1000 иностранцев получили российскую визу традиционных ценностей, так она называется. А далее мы обсудим, что руководители Volkswagen считают, что существование концерна находится сейчас под угрозой. И обсудим новый учебник по обществознанию для 9 класса под редакцией Дмитрия Медведева, уже поступил в продажу. В «Умных парнях» кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа Сергей Миронов.
6: Поток. Успеем сказать главное.
1: Так, сейчас следим мы с вами за трагедией, которая случилась на Брянщине. В Белорусском союзе журналистов назвали удар ВСУ по автобусу с детьми сознательным терактом, чтобы спровоцировать Минск на жесткий ответ. Пока такие заявления на этот счет приходят. Сейчас еще найдем на этот счет информацию по количеству пострадавших и раненых. Все уточняется. Говорят, что погибла женщина, которая сопровождала детей, которые ехали. Это случилось в Брянской области. Значит, атака – это очередной теракт киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей. Это заявление Захаровой. Далее, так, ВСУ ударом в Брянской области по автобусу с детьми из Беларуси пытаются расширить зону конфликта. Еще, так, 17 июля с помощью БПЛА самолетного типа ВСУ атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Беларуси. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Как сообщили в Минздраве России, госпитализировано 7 пострадавших, из них 5 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас к другой теме переходим. Страны G7 сообщили о готовности нарастить поставки оружия Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита во французском Эвиане.
9: Мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности, указано в документе. Лидеры стран Большой Семерки также подтвердили готовность обсудить предоставление Киеву льгот по лицензиям, позволяющим увеличить военное производство Украины. Станислав Ткаченко с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений с ППГУ. Станислав Леонидович, здравствуйте.
10: Добрый день, Евгения.
9: Как может повлиять решение G7 нарастить поставки вооружений на ход конфликта? Это какие-то новые поставки, вот так прочитывается, или все-таки это фиксация тех договоренностей, которые были достигнуты ранее?
10: Ну, сложно предположить, что это какие-то уж совсем принципиально новые поставки. Скорее всего, это моя гипотеза, речь идет о том, что европейцы все-таки попытаются в большей степени локализовать производство вот этих новых технологий или новых вооружений на Украине. Вот если обратить внимание, вчера сразу после разговора с Трампом, насколько я понимаю, был короткий, но яркий, Зеленский дал интервью по Reuters, где сказал, так акцентировал, он явно это хотел сказать, что сейчас и в будущем Украина будет обстреливать Россию ракетами дальнего радиуса или дальнего действия, произведенными на своей территории. Я думаю, что это то, о чем его просил и Трамп, и другие европейцы, не втягивать Европу в конфликт больше, чем она сейчас это делает, настаивать на том, что у Украины есть свои собственные вооружения, хотя мы отлично понимаем, это же знаем те заводы там, в Германии или в Великобритании, которые эти самые ракеты производят. Поэтому я думаю, что вот пока ничего такого принципиально нового нет, за исключением, может быть, обещания увеличить поставки там, противоракет или ракет для Патриота, например, чтобы защитить от российских ракет.
9: Но интересно, то есть получается, что европейцы все-таки, по сути, воодушевлены текущим положением дел и даже смирились с, например, с, вот с этим конфликтом, который все-таки есть с Трампом, будут закупать это оружие и, в общем, готовы дальше снабжать Украину. Получается, в общем, конца и края пока не предвидится.
10: Знаете, ну вот это дело вкуса, как именно да? оценивать настроение европейцев. Они явно изображают оптимизм, хотя вот фактов, подтверждающих его, за исключением того, что 2 раза там, 4 раза попали по мосту, в Армянске или там в Кинишевске, в Крым, ну особых причин для того, чтобы говорить о каких-то заметных достижениях нет. И для них самое главное вернуть Трампа в эту игру по Украине, а также подготовиться к саммиту, который будет в Турции в следующем месяце, где, в общем, будет обсуждаться судьба НАТО. НАТО сейчас находится в тяжелейшем кризисе, но не знает, чем заниматься без Соединенных Штатов. Поэтому, возможно, вот эта мысль о том, что новым таким магнитом, который объединит действия и стратегии отдельных стран НАТО, будет такое мягкое, но усиливающееся сотрудничество по поводу поддержки Украины, оно, может быть, является таким вот такой политической, дипломатической целью сейчас.
9: Угу. Вопрос вообще по поводу Большой Семерки, как это все прошло, и с вашей точки зрения история с Украиной, она остается на повестке, или же все-таки действительно это такая рутинная ситуация, где европейцы периодически будут в топку что-то подбрасывать, чтобы просто теплился этот огонек?
10: Кстати, со второй части вашего вопроса начну. Действительно, Украина присутствовала номинально. То, что удалось организовать целое заседание на час по поводу Украины, это, конечно, большой успех Макрона, прежде всего, как главного защитника Зеленского в Европе. Но отметим, что даже название этого заседания было «Украина и Европа». То есть речь шла скорее о европейской безопасности, где Украина является вызовом, угрозой, как хотите. Вот. Поэтому Украина отходит на второй план. Конечно, есть проблемы внутри Европы, есть проблемы отношений с Евросоюзом, тяжелейшие последствия для европейской экономики от кризиса в Бормудском проливе, вообще вот в войне в Персидском заливе. Поэтому нет, Украина сейчас, ну уж точно, не явный приоритет. Что касается вообще заседания Большой Семерки, ну я не могу сказать, что это очевидный провал, но абсолютно пустое, бессмысленное заседание, которое не закончилось ни в общем коммунике, ни реальной дискуссии о проблемах в мировой экономике, это и перепроизводство, это и тарифные войны, это деиндустриализация в одних регионах и, соответственно, фондовые пузыри в других регионах. Поэтому историкам об этом заседании нечего будет сказать, за исключением вот того, что тематика помощи развивающимся странам, особенно Африке, пока остается. Вот поэтому вопрос, пожалуй, была самая интересная дискуссия всего.
9: Как вам тезис, что, по сути, Зеленский очень хотел продемонстрировать, что в общем, он не просто держит руку на пульсе, а все-таки чуть ли не рулит большой семеркой.
10: Ну, это у него эффект предыдущих 4 лет, когда он действительно был то, что называется, селебрити, знаменитостью, приезжал на саммиты Большой Семерки, и все его, то есть, все шли к нему, все жали руки. Вчера он, ну, действительно очень интересно было посмотреть, как он кидался обниматься просто со всеми, кого он видел.
9: На тусовку как-то приехал, как будто бы, да.
10: Да-да-да, он увидел Марко Рубио, кого-то оттолкнул, подбежал, обнял Марка и дальше побежал за Трампом, который уже заходил в зал. Это было особенно смешно. Вот, поэтому, ну да, он хотел бы вернуть былые времена, когда он рассматривался главной звездой этих форумов. Ну, поскольку действительно найти еще такого идиота, который бы свою страну поставил на службу и чужим совершенно целями фактически угробил ее, это было довольно сложно. Но вот эту миссию он уже выполнил. Украина с демографической, с экономической точки зрения уже страна-инвалид, поэтому я думаю, что больше такого внимания он не заслужил.
9: Зачем, с вашей точки зрения,

0: политические меры отпущены сейчас в Европейском Союзе. Действительно, для них война на востоке Украины, на востоке Европы, Украины и России, это и повод для коррупции, это повод для централизации и финансовой, и политической власти в Брюсселе, это и просто такой модус вивенди, да, тип существования Европейской комиссии, когда она решает какие-то важные проблемы и тем самым подтверждает свою значимость.
1: Спасибо большое, Станислав Леонидович. Вас благодарю. Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований, факультет международных отношений из ППГУ.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем за Брянском следить. У пострадавших детей футболистов из атакованного ВСУ автобуса осколочные ранения. Сообщение Львовой Беловой. И Брянская «Динамо» предоставит гостиницу семьям пострадавших при атаке ВСУ. В Рио губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ, да, с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Была еще информация, что была атакована машина, где ехала беременная женщина с детьми, но пока так это было в ленте, я найду это сообщение и вам его зачитаю. Сейчас по поводу виз давайте. Более 1000 иностранцев получили российскую визу традиционных ценностей, свыше 1100 иностранцев получили такой документ. Об этом сообщил директор консульского департамента МИДа Алексей Климов. Обладателями документа в основном стали граждане Германии, 168 человек Франции, 140 из США, 105. Визы также получили граждане Италии, Эстонии, Латвии, Канады, Литвы и Австралии. Речь идет о визе на 3 месяца, утвержденной указом президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Ее могут получить граждане стран из перечня государств, реализующих деструктивные неолиберальные идеологические установки. Они могут запросить разрешение на временное проживание в России без сдачи экзамена на знание русского языка и истории, если разделяют такие ценности. Вопрос, как это доказать, что они эти ценности разделяют. Сергей Пантелеев, директор Института русского зарубежья. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгения.
1: Насколько эффективен критерий разделения традиционных ценностей для отбора людей? Как это применяется на практике? Вот у него спросили, разделяете? Он говорит, разделяю. Он говорит, ну, проходите. Так?
4: Ну, здесь необходимо пройти, соответственно, там, собеседование. Есть определенная процедура, при которой человек доказывает, что он разделяет российские традиционные ценности. Ну и нужно подчеркнуть, что это, конечно, в значительной степени такой политический механизм, который демонстрирует, что Россия является привлекательной для тех стран, правительства которых проводят недружественную политику в отношении Российской Федерации. И я бы хотел подчеркнуть, что вот вы говорите о указе, который регулирует, собственно говоря, оказание гуманитарной поддержки представителям таких государств. Это 702-й указ, так называемый. По нему действительно лица, которые переезжают в Российскую Федерацию, могут получить временное проживание, но не обязательно переселяются в Россию на постоянную основу, да. Но вот эта же тенденция, она была продолжена и развита в значительной мере в другом указе, который вышел в конце прошлого года. Это 883-й год указ, который предоставляет, собственно говоря, регулирует переселение в Россию лиц, которые представляют интерес для Российской Федерации. И он вступил в действие с апреля 2026 года. Его реализацией занимается Агентство стратегических инициатив. Поэтому это такая целенаправленная политика Российской Федерации по привлечению представителей так называемой ценностной миграции. В отношении вот второй категории, которая уже направлена на переселение в Российскую Федерацию, в отличие от первой, с которой вы начали, собственно говоря, проводится целый комплекс тоже мероприятий, связанных с их адаптацией. Как я сказал, этим занимается Агентство стратегических инициатив в сотрудничестве с МВД. И даже уже фигурирует такой новый термин применительно к этим мигрантам, как импатриация.
1: Но здесь вопрос, скажем так, люди приходят, И, соответственно, там, заявляют, что действительно там, во время собеседования, беседы, они говорят, делятся

0: так далее. Но какое число людей, в принципе, можно привлечь? И кто-то говорит, а вот есть все-таки разделение, там, нам нужны высококвалифицированные специалисты или нам нужны люди, разделяющие с нами ценности, ну, условно, людей, которых мы по трудовой миграции сюда приглашаем. Мы как-то про их ценности не очень беспокоимся. В итоге перевес-то будет в пользу кого?
1: Ну, вот смотрите, это такой принципиальный момент, потому что когда мы в целом говорим о миграции как таковой, то чаще всего у обывателя возникает понятный ассоциативный ряд. Угу. Это речь идет о трудовых мигрантах со всеми, соответственно, вызовами, в том числе в сфере безопасности и так далее. Да? Но справедливости нужно сказать, что вот, в этой категории в целом там, миграционной проблематики, например, и мы с вами, по-моему, обсуждали там, угу, ранее такие проблемы, как переселение соотечественников, например.
0: Конечно,
1: да,
0: конечно.
1: Которая, конечно, не совпадает с категории трудовых мигрантов, которые, хотя являются там частью там, общего такого вот миграционного потока. Так вот, причем там существует программа переселения соотечественников. С этими людьми чаще всего все понятно с точки зрения ценностей, поскольку они являются российскими соотечественниками и изначально разделяют наши ценности. Да? А вот, вот эта новая категория лиц, она, конечно, более сложная, поскольку речь идет о традиционных ценностях, которые тоже в свое время как бы были обозначены отдельным указом президента. И тут, как я в самом начале сказал, это некий такой механизм, да, в том числе и гуманитарно-политический, я бы сказал. Например, мы достаточно плотно взаимодействуем с Псковской областью, которая принимает достаточно большой поток, может быть, один из самых таких вот заметных потоков со стороны Европейского Союза через страны Прибалтики, с которыми Псковская область граничит. Ну и, конечно, могу сказать по опыту, что большинство переселяющихся, если это не соотечественники, а представители титульных, да, конечно, это люди, которые симпатизируют России. Да. Которые разделяют наши ценности, которые часто там бывает так, что и принимают православие после переселения. Тут понятны критерии. То есть люди, которые не понимают вот эти вот новые европейские, в целом западные реалии, связанные с вопросом гендера, с вопросом меньшинств, проводимой такой агрессивной политикой. Но понятно, что всякие исключения тоже могут быть. И в этом отношении тут работа структур, которые занимаются вопросами безопасности, она тоже, очевидно, необходима.
0: Сергей Юрьевич, а еще интересный момент это перспективность вообще такой программы, перспектива с точки зрения как бы позиционирования и, знаете, все страны в гости к нам. Потому что, ну, насколько история с этими неолиберальными ценностями, она объективно критична для людей, и это может поспособствовать тому, что человек отказывается от работы, от привычной жизни, и именно из-за несовпадения ценностного начинает искать место, куда бы ему уехать. Потому что, когда мы говорим про людей, которые там перебираются из Литвы, Латвии, Эстонии и так далее, скорее всего, это не эстонцы, скорее всего, это русскоязычные, которые, к сожалению, там не получили европейского паспорта, всячески их притесняли, было вот это уничижительное «не граждане» и так далее.
1: Евгения, это в какой-то степени так, да, но не в полной степени.
0: Да, пожалуйста.
1: Потому что, ну, вы наверняка слышали, наши слушатели знают уже такое выражение, как «Ковчег России».
0: Да.
1: Вот «Ковчег России» как некая концепция, при которой Россия готова принимать всех тех, кто для кого ценности жизни, традиционных ценностей, собственно говоря, воспроизводящих жизни на земле, да, нормальных отношений в семье между мужчиной и женщиной, с традиционной семьей и так далее, является, ну, безусловным приоритетом. Uh-huh. В отличие от загнивающего Запада, где вот это все приводит к абсолютно уродливым там, социальным, даже социально-политическим гуманитарным явлениям, Россия является оплотом и защитницей этих ценностей, и в этом отношении привлекательна для, в том числе, представителей так называемых недружественных государств. Я вам скажу, что, например, в моей практике, там работал, например, там, даже с представителями этих самых таких ярких стран Западной Европы, например, Франции, да, да, есть такие переселенцы, французы, там, итальянцы, даже американцы, которые переселяются в Россию, именно исходя из этого. Как я сказал, некоторые из них даже православие принимают. Uh-huh. Вот. Есть даже, вот, там, не знаю, французский клуб в Москве, который объединяет, в том числе, и таких представителей, которые уже осели в Москве, там, другие приезжают для того, чтобы вести с ними
0: каковы интеллектуальные разговоры
1: и так далее.
0: Каковы критерии эффективности этой программы? То есть мы увидим то, что переселение этих людей сказывается глобально, например, на там, развитие культуры нашей страны или еще на чем-то, или просто их достаточно мало, чтобы действительно понять, а как это вот... Будет ли это заметно, или это жест доброй воли наш для них?
1: Это однозначно жест доброй воли и определенная такая культурно-цивилизационная декларация, я бы сказал, на мой взгляд, с одной стороны. С другой стороны, вот 883-й указ, который уже регулирует переселение подобной категории лиц в Российскую Федерацию, он как раз призван привлекать в Россию лиц, которые представляют интерес для Российской Федерации. А это специалисты высокой квалификации, которые обладают уникальным опытом. И тут даже если вопрос там, количественного критерия является не таким уж там большим, но качественная составляющая, она, конечно, здесь важна. Ну и опять же, вот этот указ, он вступил в действие только в апреле этого года, этот процесс только начинается, ну и, конечно, мы будем следить за результатами, но, насколько я знаю, интересы и тенденции здесь присутствуют позитивные.
0: Спасибо большое, Сергей Юрьевич, я вас благодарю. Сергей Пантелеев был с нами, директор Института русского зарубежья. Еще раз скажу, что вот эту визу могут получить граждане стран из перечня государств, реализующих деструктивные неолиберальные идеологические установки. Они могут запросить разрешение на временное проживание в России без сдачи экзамена на знание русского языка и истории, если разделяют такие ценности. Документ был подготовлен для поддержки лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией. Кто-то из наших слушателей говорит, вопрос, а зачем? Ну, в смысле, зачем? Ну, потому что можно это сделать. Послушайте, странный у вас вопрос возникает, что, а зачем такое надо? Но вы вспомните, какой крик стоял, например, в 10-е годы, и были люди, которые демонстративно, демонстрировали как раз открыто свою довольно агрессивно, например, сексуальную ориентацию, это которая у нас считается нетрадиционной, и на этом основании получали всякие визы в Европе, там, где это приветствуется, наоборот. И это еще сопровождалось тем, что здесь их угнетают. Так вот в том-то и дело, что и те люди, которые получают визы вот по вот этой программе традиционных ценностей, они считают, что их там угнетают. Вот и все. То есть такие программы, в общем, они просто по-разному называются, но, по сути, в ряде стран существуют. Новости продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. 6 человек получили ранения при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области. Среди пострадавших в том числе 4 детей. Как сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук, вооруженные силы Украины атаковали при помощи дронов автобусы с детской футбольной командой из Белоруссии. Глава региона уточнил, что в результате целенаправленного удара ВСУ погибла женщина. Машина ехала из Гомеля. Ковальчук также рассказал, что всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывают помощь. Дональд Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива в ближайшие дни. Он уже частично открыт для судоходства, он откроется полностью, сказал американский лидер на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом Ассиси во французском Эвиане, где проходит саммит группы семи. При этом президент США подчеркнул, что меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, подписание которого запланировано на пятницу, не окончательный. Соединенные Штаты могут возобновить удары по Исламской Республике, если им не понравится, как она выполняет условия сделки. Этот меморандум о взаимопонимании, и если он мне не понравится, «Мы продолжим в них стрелять и сбрасывать бомбы на их головы», — сказал глава Белого дома. Он также опроверг сообщение СМИ о создании частного инвестиционного фонда объемом $300 миллиардов в рамках договоренности по урегулированию конфликта. Сергей Шойгу обвинил Антонио Гутерреша в срыве зерновой сделки. Секретарь Совбеза заявил о невыполнении части своих обязательств Организации Объединенных Наций. По его словам, Россия и Турция свои обещания в рамках договоренности полностью выполнили. При этом, как отметил Шойгу в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, третий участник соглашения ООН свою часть гарантий в полном объеме не реализовал. Это и стало одной из причин срыва инициативы по экспорту зерна через Черное море. В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш последовательно отвергал обвинения в бездействии, подчеркивая, что организация сделала все возможное в рамках своих полномочий. Телеграм временно удалили из магазинов приложений в Индии. Мессенджер исчез из Apple и Google после распоряжения Министерства электроники и информационных технологий страны. По данным издания Money Control, ограничения действуют до 22 июня и связаны они с пересдачей общенационального медицинского экзамена. Национальное агентство по тестированию заявило, что через Telegram распространялись мошеннические схемы с предложениями доступа к экзаменационным материалам. Сооснователь мессенджера Павел Дуров назвал блокировку ошибочной. По его словам, ограничения затронули около 150 миллионов индийских пользователей, хотя меры должны были касаться только отдельных нарушителей. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 15, облачно, с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 14.35, у микрофона Евгения Волгина, радиостанция «Говорит Москва», и мы с вами продолжаем. Так, из сообщений с пометкой «Срочно», то, что сейчас есть, Минобороны информирует, что за 5 часов над регионами сбито 72 украинских БПЛА. Честно говоря, не очень понятно, это много, мало, сколько у пострадавших детей, футболистов из-за атакованного ВСУ автобуса осколочные ранения. Также, да, действительно сообщают, что еще один дрон в Брянской области атаковал машину, там была беременная женщина и ребенок, но там пока я не видела информации, выжили они или не выжили. Руководитель Volkswagen считает, что существование концерна находится под угрозой. Во внутреннем опросе ответили 6 из 9 членов правления, пишет Шпигель. Еще 3 назвали ситуацию напряженной. Топ-менеджеры сошлись во мнении, что положение компании крайне тяжелое, вариант происходящего не вызывает опасений, не выбрал никто. То есть это внутренний опрос, но были еще и вчера новости, что Volkswagen в ближайшие годы будет сокращать значительное число сотрудников. Ян Хайцер с нами, он вице-президент Национального автомобильного союза. Здравствуйте, Ян.
12: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, стоит ли говорить о закате европейской автопромышленности с учетом того, что происходит, например, с Volkswagen, или это какая-то сезонная депрессия?
12: Ну, смотрите, нельзя так ответить однозначно. С одной стороны, голову посыпать пеплом еще рано. Я думаю, что запас прочности определенно есть, хотя некоторые направления бесспорно пострадали. Это касается всех европейских автомобилей. История с электричеством для них не работает. Но при этом остались другие компетенции, например, двигатель внутреннего сгорания. И у нас сегодня примером выступила Audi, которая сделала новый усовершенствованный дизельный, подчеркиваю я, после всех скандалов и борьбы за зеленую экономику, которые так многие через это рвались к власти в Европейском Союзе. Audi сделала плевок и сделала дизельный двигатель. Вот китайскому автопрому эти вещи недоступны. Они двигаются в сторону электрических автомобилей, но, конечно, учитывая более сбалансированную историю по поставке запчастей, по их производству, многое делается в Китае. Китайцы являются такой угрозой в цене и постоянным растущей компетенции, которая отражается, соответственно, и на качестве собранного автомобиля, и вообще на его потребительские свойства. Даже стали наконец-то решаться такие тонкости, на которые китайцы раньше не обращали внимания. Управляемость, связь коробки с двигателем там, и прочее, прочее, прочее. Мы видим, как большими шагами, такими мазками и шагами машины совершенствуются. Но опыт более 100 лет, конечно, в один момент не потеряешь. И европейцы сопротивляются, и, скорее всего, в качестве ответа будут применяться многочисленные таможенные препоны для того, чтобы, ну, в конце концов, не умереть. Бесспорно, опять европейцам сложно работать, потому что раньше у них было доступное топливо, доступный газ из России. Сегодня эта опция выключена, они сами себе ее выключили. Поэтому себестоимость любого производства, она увеличилась. И здесь заводы стали открываться, например, новые в Америке, в каких-то других странах, потому что автопром на самом деле глобален. Поэтому какие-то решения применяются, но мы уже заметили, что существует сокращение. Первому Volkswagen погиб на самом деле не самый значимый завод, о нем почему-то много говорили, но это экспериментальный завод, там работало порядка 20 тысяч человек, им нашли либо компенсацию, либо новое место работы. И там в последнее время проектировались электрические автомобили. То есть то, в каком вопросе европейский автопром потерпел полное фиаско. Но в целом сдаваться не собираются. Здесь надо всегда помнить, что есть определенный консерватизм потребления. И еще более активную работу проводят кто? Маркетологи. Они работают с целевой аудиторией, и они доводят до конкретного покупателя, почему надо покупать старые, добрые Volkswagen и Golf, а не новые, более бюджетные,
0: китайские машины. Китайские. А здесь же еще интересно, ведь по сути, если даже пофилософствовать, Ян, поправьте меня, если я не права, в итоге европейцы просто условно долгое время находились в позиции китайцев, когда все хотели европейские машины, европейцы производили революцию в автопроме и владели вообще всем мировым рынком. А теперь ситуация поменялась, и в итоге это требует от них, ну да, первая мысль – это голову пеплом посыпать, какие-нибудь пошлины ввести, но по сути это просто, это вот есть и рынок, разве нет?
12: Конечно, вы абсолютно правы, наступило время конкуренции, когда там немецкая тройка или все, что с ней связано, сицилиты немецкой тройки топовой, были максимально на самом высоком уровне, и даже по-разному делили мир вместе с японскими производителями. Но в конце концов, зашли на рынок когда-то японские автомобили, затем корейские. Они же не перевернули мир. Они сделали очень хорошие машины, и всем на рынке осталось место. Конечно, там борьба шла за самый большой рынок. Это американский рынок, потому что там больше всего продается автомобилей, в Европе их гораздо меньше. Но, тем не менее, все стали прекрасно существовать. Я могу сказать, что, возможно, и такая картина мира, когда появится еще один игрок, но кто-то либо сократит производство, а кто-то, может быть, не выживет в связи с этим, потому что количество покупателей не становится больше. То есть теперь не 10 производителей бьются за кошелек одного покупателя, а 15. Их больше принципиально не становится. Не так сладка жизнь европейскому жителю, гражданину Европы, не так все для него дешево и доступно, у него тоже есть сложности. И он смотрит, где он проголосует удовольствием, где он проголосует евроми своими полученными, да, а где-то он сделает баланс между потраченными деньгами и удовольствием.
0: Но когда-то свою маркетинговую модель, естественно, Генри Форд предложил, понятно. Потом, соответственно, стали предлагать маркетологи модель, объясняя, почему машину нужно менять каждые 3 года, а не ездить на машине примерно всю жизнь. И как бы там запас устойчивости, да, возник запас прочности. А теперь следующий этап какой? Это все-таки вопросы промышленников или это вопрос в большей степени к маркетологам, как вы уже сказали, как спозиционировать? Почему вот это круче этого?
12: На самом деле, последние годы, я бы сказал, последние там 15 лет, война происходит при помощи бухгалтерии и, ну, или правильно сказать, экономистов, которые работают в компании, и маркетологов. Они играют первую скрипку, иногда это не очень хорошо отражается на, в конечном итоге, на автомобиле, модель какая-то появляется не очень удачным, потому что что-то не то спланировали. То есть времена, когда машину делал инженер, и он делал ее такую, что на нее появлялся спрос, они прошли. Знаете, вот 60-е, 70-е, 80-е годы, например, для американских производителей было таким серьезным испытанием, когда, но при этом они боролись за высокое качество и высокие потребительские свойства автомобилей. И модели могли меняться там раз в год, раз в 2 года, раз в 3 года. Они появлялись как перчатки. И это было возможно. Экономическая модель позволяла в таком темпе выпускать новые автомобили. Сегодня же история совершенно другая. Она глобальная, она история единой платформы, она история объединения различных концернов. Ведь и китайцы много получили от европейцев, от американцев. Потому что инженерная школа изначально, конечно, бралась оттуда. Откуда ее еще взять? Но сегодня, смотрите, обратите внимание, я вот только что последние 2 недели был в Китае, в самых развитых промышленных местах и деловых, там, Шанхай, Пекин, и я наблюдал, кто работает в компании. И на сегодняшний день практически весь инженерно-технический состав получает образование у себя дома в Китае, а не как раньше. А вот многие менеджеры получают европейское, американское или канадское образование. То есть уже баланс сил изменился. Еще 15 лет назад практически весь инженерно-технический состав обучался за границей. Многие из них не возвращались, а даже сегодня те студенты, которые учатся за границей, они возвращаются домой, потому что для них есть работа, будущее, хорошая работа с растущим заработком. И это очень важная история. Мы сейчас говорим о машинах, но подразумеваем людей, которые создают эти машины, которые работают и как инженеры, и как дизайнеры.
0: Сфера промышленности целая.
12: Конечно. Кстати, дизайнеры в большинстве своем нанимаются европейские. Это европейские ателье делают наиболее удачные китайские автомобили, равно так же, как это происходит, например, у корейцев. Но, видите, мы же обращаем внимание, есть любо то, что нашему взгляду, да, а есть непривычно. Ментальность и место жизни, да, она, ну, как-то вырабатывает определенный взгляд на эстетику, да. У нас не одинаковые предпочтения с точки зрения красоты, поэтому активно китайцы берут европейских дизайнеров. Зачем это сделано? Ну, потому что они, во-первых, своих приучают, понятно, им сделать хочется хуже, в смысле, простите, лучше. Ну и в конечном итоге это экспансия потом обратно туда, в Европу. И сегодня, если вы проедете по выставочным залам Европы, где происходят всякие выставки, фестивали, автомобильные и прочее, я по работе слежу за этим внимательно, потому что там, конечно, появляются новинки, что-то интересное, и, по крайней мере, ну, не посетить, так хоть прочитать. Так вот, я уже вижу достаточное количество китайских автомобилей. Еще 3 года назад такой картины не было. Сначала появились наиболее бюджетные. Ну, вот, например, в Испании можно было увидеть автомобиль под названием Rover. Это, конечно, не англичане. Rover или MG. Да. Это, конечно, уже давно не англичане, это давно китайский автомобиль 100%. Его основное преимущество – цена. И уже за ценой потянулись европейцы, испанцы в частности, да, которые, так, название привычное, дальше мы видим... вроде
0: внутри
12: бы,
0: тоже что-то похоже, да.
12: Внутри прикольно, даже по-модерново. А что дают еще китайцы, да? Китайцы дают много опций за малое количество денег. Так начинали японцы, продолжили корейцы, а китайцы дают еще больше. И когда вы приходите за европейским автомобилем, у вас в базе там есть определенные опции.
0: Руль 4 колеса.
12: А вот, условно, 4 колеса, стеклоподъемники там, ну и, понятно, АБС, АСС и так далее, и так далее. А вы садитесь в салон китайского автомобиля, а там в 2 раза больше, и входит это в базу. Ну, понятно, это на мозг капает, пробивает его и потихонечку приучает.
0: Ну и плюс, наверное, еще я лично обращала внимание в Китае, что машины продаются условно в салонах электроники. То есть у тебя часы, смартфон, это отношение как к гаджету. Это же тоже маркетинговая история.
12: Ну, не согласен с вами 100%, потому что по-разному. Здесь тренд задала Тесла, которая сказала, что вы знаете, что, ребята, а вот не только автомобильные компании способны создавать автомобили. И самым ярким, первым пионером и самым ярким примером, конечно, это Тесла, которая завоевала там свой рынок, а по этому пути дальше пошли китайцы. И правильно, к Xiaomi мы покупаем рядом с часами, телевизором там и так далее. Это гаджет.
0: Ну, причем Huawei тоже самое, да.
12: Крутой. Угу. Да, Huawei, ну, в общем, все вот эти вот названия. Ну, это тоже несколько иная категория покупателей. Но когда мы говорим все-таки о других машинах, это традиционный салон, традиционное, скажем так, позиционирование. Ведь обратите внимание, в последнее время огромная армия китайских автомобилей стала похожа не на обмылки, а на внедорожники. Так. Но, кстати, этот тренд, например, задал кто? Land Rover. То есть Land Rover Defender задал тренд мировому дизайну. Да? И сегодня каждая там третья китайская машина появляется вот такой брутальной квадратной формы. А некоторые китайские автомобили, о боже, имеют вообще и раму, и даже мост, что вообще уже немыслимо для современных автомобилей.
0: Спасибо.
12: А оказывается, эти машины востребованы, потому что хотят люди ездить каким-то труднодоступным местам, бездорожью и так далее. Происходит определенная реинкарнация, и китайцы мгновенно подхватили этот тренд, и тоже это дает им возможность, вот эта возможность быстрого перестраивания, быстрой реакции, отсутствие раскачивания, как у европейцев, оно дает возможность захватить кошельки своих покупателей.
0: Спасибо большое, Ян, вас благодарю. Ян Хайцер с нами, вице-президент Национального автомобильного союза.
2: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
0: Новый учебник по обществознанию для 9 класса под редакцией Дмитрия Медведева поступил в продажу школьникам. Расскажет про государство, цивилизацию, ключевую ставку, мошенников, искусственный интеллект, воинов чеченского спецназа, пути России в будущее. В общем, в этом учебнике примерно все. То есть, получается, учебники обществознания, они довольно серьезно трансформируются. И здесь есть ощущение, что в новом учебнике появилось больше каких-то вот прям примеров жизненных. Если раньше это было все как-то про законодательную деятельность, больше с теми про организацию общества и так далее, то сейчас мы видим какую-то трансформацию. Елена Саплина с нами, кандидат педагогических наук, завкафедры методики преподавания истории Института истории и политики. Один из авторов этого учебника, Елена Витальевна, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
0: Какую практическую значимость имеет этот учебник и с какими ситуациями он призван именно познакомить школьников? Ведь очевидно совершенно при первом прочтении все-таки есть разница в подходах к составлению предыдущих серий учебников и вот этой новой, о которой мы говорим.
13: Вы знаете, мы почему-то в учебниках всегда вот ищем такую прям вот правильную практическую значимость. Но ведь учебник не только дает практическую значимость, да, но он как бы и знакомит с основными сферами жизни общества. Mm-hmm. Вот в этом учебнике тоже рассказывается о том, как устроено общество, что такое цифровое государство, особенности гражданина, права и свободы, информационное общество. То есть достаточно много интересной информации. И если говорить о том, что вот здесь нового, конечно, он в меньшей степени теоретизирован, чем предыдущий учебник. Здесь более таких вот, больше практических, жизненных каких-то реалий, о которых рассказывается в данном учебнике. Он, конечно, дает то же самое, и теоретические обязательно какие-то посылы, но их здесь поменьше. Вот с моей точки зрения, он немножечко попроще, полегче. Как он пойдет у наших детей, конечно, зависит прежде всего от учителя. Как учитель сам воспримет этот материал, поймет, о чем идет речь, и будет доносить его детям. Вот это же тоже очень важно, потому что учебник не существует сам по себе. Учебник – это некая такая связка. Учитель, учебник, ученик. И учебник – это важное, правильное, хорошее средство для организации познавательной деятельности детей. Что в этом учебнике, с моей точки зрения, интересно? Очень много разнообразных заданий. И задания простые, на таком, говорим, репродуктивный уровень, и творческие задания, и на групповую деятельность задания. Здесь даже, может быть, излишне много предлагается литературы, фильмов, но в этом тоже нет ничего страшного. Всегда же можно отобрать, да, кто-то говорит, я не смотрел этот фильм, ну, не смотрел и не смотрел, но есть другие фильмы, которые смотрели, которые посоветовать и обсудить это вместе с детьми. Вот это, мне кажется, тоже хорошее преимущество данного учебника.
0: Елена Витальевна, если я не права, поправьте, пожалуйста, все-таки стоит ли утверждать, что в задачу при составлении этого учебника входила, например, постановка мировоззрения, формирование как бы мировоззрения детей? И действительно ли учебник может эту функцию выполнить? Потому что, ну, это просто учебное пособие. Мировоззрение все-таки сложно, наверное, по вот какому-то учебному материалу сформировать.
13: Нет, но мировоззрение вообще, надо сказать, что ни один учебник, по большому счету, мировоззрение не формирует. Ну, согласитесь.
0: Я поэтому и спрашиваю вас.
13: Конечно. Да. Он дает определенные теоретические посылы. А все-таки мировоззрение формирует человек, оно формируется в действии с другими людьми. Ну, согласитесь, да, как бы? Вот в общей атмосфере, в которой мы с вами живем. Ну, вот, например, учебник рассказывает о традиционных ценностях. Хорошо это? Хорошо, да, как бы растолковываются эти ценности. Мне кажется, что это важно. Здесь очень много вот такого иллюстративного материала, который тоже играет вот на как бы вот эту вот позицию мировоззренческую, да, но сам по себе, вот прямо чтобы сказать, вот сейчас мы прочитали этот параграф, и у вас сформировалось правильное мировоззрение. Ну, конечно, так нельзя. Но учебник дает вот эти все правильные посылы, рассказывает как бы о, ну, вот таких правильных, что ли, положениях, которые должны быть. Но и это тоже, в общем-то, мне кажется, хорошо. Почему бы и нет? Почему мы все время говорим, что это плохо? Ведь везде, во всех государствах формируется мировоззрение людей. Оно же, понимаете как, оно ведь, его можно стихийно, блогеры формируют мировоззрение людей. Конечно, формируют мировоззрение детей. Почему-то мы об этом как-то не говорим. Но если мы только произносим слово, что вот учебник и его цель, хотя это не главная цель, сформировать мировоззрение, это плохо. А почему плохо? Школа же тоже формирует мировоззрение. И семья формирует мировоззрение. И общество. И даже просмотрев тот или иной фильм, это тоже формирует мировоззрение наших детей. Поэтому Поэтому я думаю, что здесь нету как бы вот ничего страшного, когда мы произносим какие-то слова, и не надо делать на это упор. Да, это немного другой учебник. И мы давайте посмотрим, как он будет принят, вот особенно как бы теми детьми, на кого он ориентирован, и посмотрим на результаты. А результаты мы с вами завтра не увидим. Мы увидим это только через год, когда учебник как бы отработает целый год, и мы поймем его плюсы и минусы. Кроме того, авторский коллектив абсолютно открыт к тому, чтобы его дополнять, что-то менять. И это тоже нормальная практика создания учебников.
0: А как вы считаете, сможет ли этот учебник все-таки, в котором действительно и сочетаются традиционные ценности, говорится о современных вызовах, научить ребенка аргументированно отстаивать, например, свою позицию и критически мыслить?
13: Ну, а почему нет? Конечно, да. Любой учебник на это направлен, безусловно. И я повторяю, что здесь дается достаточно много материала. Вот, например, чтобы рассуждать о том, что такое политическая партия, нужно все-таки иметь какие-то знания, да? Что такое политическая партия, чем отличается от общественных политических организаций, какие функции у партии, зачем ей нужна программа, лидер и так далее. И когда ты получаешь эти знания, то, безусловно, ты можешь отстаивать и свою точку зрения, и аргументированно отвечать на вопрос. Ведь этому учат не только обществознание, этому же учат все гуманитарные предметы в школе. История, прежде всего, литература, география. Понимаете, это вот и называется те самые метапредметные умения, которые и должны быть сформированы у наших детей. И не одним только учебником общества знания. Предыдущий учебник общества знания тоже этому же учил. То есть это нормально, что подобные вопросы закладываются в учебник. Кроме того, почему как бы я считаю, что учебник способен это сделать? Смотрите, мы выходим на единый государственный экзамен. Что история, что общество знания. А там есть такие вопросы, когда нужно сформулировать точку зрения, привести аргументы. И, естественно, действующие все учебники и новые выходящие, они на это направлены. Недаром здесь есть рубрики «Проверяем себя», «Исследуем», «Рассуждаем». А когда рассуждаем, вот как раз мы и приводим аргументы и свои точки зрения.
0: Спасибо.
13: Но пустая голова не рассуждает. Никогда. Голову надо сначала наполнить знаниями.
0: Спасибо большое, Елена Витальевна. Вас благодарю. Елена Саплина была с нами, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой методики преподавания истории Института истории и политики Московского педагогического государственного университета. Она один из авторов этого учебника. Напомню, что в продажу поступил, можно, кстати, ознакомиться. Ради любопытства, например, может быть, кому-то интересно сравнить, как у вас преподавали обществознание, как теперь преподают обществознание. Новый учебник по обществознанию для 9 класса под редакцией Дмитрия Анатольевича Медведева. Поступил уже в продажу. Там много чего интересного и про государство, цивилизацию. То есть появляется термин такой государство, цивилизация. Что здесь еще есть интересного? Про искусственный интеллект говорится. Про воинов чеченского спецназа говорится, и говорится о пути России в будущее. Ну, это так, если широкими мазками. Этот учебник включен уже в федеральный перечень. Планируется, что его начнут использовать в российских школах с 1 сентября 2026 года. Объясняется, что большинство способов бесконтактной оплаты происходит через беспроводную связь. То есть тут и про финансовую грамотность еще будет. В общем, про все, про все, про все. Новости мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 15:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Полеты легких и сверхлегких самолетов над Москвой ограничат с 20 июня. Речь о полетах на высоте до 5200 метров. Мера также затронет все типы спортивных воздушных судов, частных вертолетов и гражданских беспилотников, в том числе квадрокоптеры и авиамодели. В Росавиации добавили, что под ограничения подпадает большая часть Подмосковья. Мера частично коснется Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Режим будет действовать до особого уведомления. Отмечается, что ограничения не затронут государственную и экспериментальную авиацию, регулярные и чартерные рейсы. В Брянскую область после атаки направленные белорусские медики, 3 бригады специалистов выехали для оказания помощи пострадавшим в сопровождении МЧС и ГАИ, передает агентство «Белта». Ранее в РИО губернатора региона Егор Ковальчук сообщил, что автобус с детьми был атакован беспилотником самолетного типа. В результате удара погибла женщина, еще 6 человек получили ранения, среди них 4 детей. Пострадавшая группа – детская футбольная команда, которая направлялась на отдых в Геленджик. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Система ПВО за 5 часов сбила 72 украинских дрона над российскими регионами. Атака отражена в период с 9 до 14.00 по Москве. Об этом говорится в сводке Министерства обороны. Беспилотники перехвачены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Подавших сигналы о помощи в горах Карачаево-Черкесии туристов нашли живыми. Спасатели обнаружили незарегистрированную в МЧС группу путешественников в районе пещер хребта Дженту в Урупском районе республики. Как рассказали в министерстве, они случайно подали сигнал о помощи. Трекер сработал на высоте почти 3000 метров. Семья из 3 человек совершала восхождение к пещерам. Медицинская помощь туристам не потребовалась. В результате случайного срабатывания устройства трекер передал сигнал о нештатной ситуации, сообщили в МЧС. В районе хребта расположено несколько карстовых пещер. Они привлекают спелеологов и туристов. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 66 копеек. Доллара 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 17, небольшой дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
15: Фриса. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
0: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умный парень». К нам пришел Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа России. Сергей Иванович, здравствуйте.
16: Добрый день.
0: Координаты эфира: смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Ну, давайте начнем же с отважного кабана. Если кто не слышал, эту новость стоило взять просто ради того, чтобы произнести это крайне странное название. Мне показалось, что поляки придумали, но нет. 16 июня стартовали учения трех стран НАТО. «Отважный кабан 2026». Они проходят в районе Сувалкского коридора на территории Литвы. И место проведения учений и состав их участников указывает на то, что страны Альянса взяли курс на подготовку к вооруженному противостоянию с Россией. С нашей стороны уже были предупреждения даны, что, в общем, не нужно увлекаться отработкой таких маневров, но все-таки это провокация с их стороны, такая демонстрация, дерзость такая, знаете, из-за угла, или же действительно они к чему-то готовятся, как вы это прочитываете?
16: На самом деле это учение далеко не первое. Угу. Вот, они систематически говорят в том плане, что с одной стороны пугают сами себя, что этот Сувалский коридор может использоваться Россией для создания вот этого коридора для снабжения нашей Калининградской области. С другой стороны, они хотят показать, что способны заблокировать все возможности со стороны России, чтобы проникнуть в Калининградскую область. С одной стороны, отрабатывать тактическое сухопутные действия, mm-hmm. вот, на суше, с другой стороны, блокирование с моря Калининградской области, тем самым фактически создавая вот это условие для того, о чем они говорили, что они могут это сделать, особенно здесь преуспевают прибалтийские великие державы в лице Литвы, Эстонии, Латвии.
0: Им надо играть мускулами.
16: Да, нет, они работают в качестве, знаете, таких зажигалок, которые подожгут и быстро спрячутся, а остальные там большие дяди будут между собой там угу. воевать. Вот, на самом деле, конечно, это, ну, я не знаю, ну, на мой взгляд, просто недостойно того, чтобы об этом так много говорить, потому что наши возможности просто по сравнению с их вот этими играми, ну, просто на порядок выше, и прекратить все это дело можно, ну,
0: но
16: достаточно.
0: Но мы не дерзкие. Согласитесь, что мы, Сергей Иванович, как вот обычно большие, они не бывают дерзкими. Дерзкими бывают маленькие.
16: А зачем? А зачем нам быть дерзкими? Вся, даже если они там, ну, то, что Сувалский коридор, вообще, на самом деле, это такой небольшой участочек, там, от 65 до 100 километров, как говорится, там есть сухопутная дорога, там есть железнодорожная дорога, железная, вернее, дорога, и для каких-то там развернуться там просто негде, там достаточно болотистая местность, леса, вот, то есть танковые армады там не пройдут. Вот, а это вполне такой себе участочек, который просто можно накрыть одним ударом Искандера, но я уже не говорю про Орешник. Угу. Вот, и все. И все эти возня, но это закончится.
0: Но для НАТО-то с военной точки зрения почему-то выбор именно Сувалковского коридора считается одним из самых чувствительных для Альянса. Почему?
16: Ну, потому что вот этот прибалтийские звери, я еще не знаю, как их вообще назвать. Вот, они же, это у них, в принципе, единственный...
0: Отважные кабаны, они так себя назвали.
16: Ну да, это единственный коридорчик, который их связывает с Польшей, как член блока НАТО. Вот, поэтому для них это жизненно важно, наверное, вот, чтобы это все сделать. Вот, ну а я еще раз говорю, что какая-то с военной точки зрения вся эта возня... Она ровным счетом не имеет никакого значения, за исключением одного. То есть надо постоянно задирать Россию. Ну, как вот вы правильно сказали. То есть надо задирать Россию, надо ее подтолкнуть к тому, что они сами для себя наметили. То есть 29-й, 30-й, 31-й год, когда, по их расчетам, Россия должна напасть.
0: на НАТО. Но смотрите, там же интересно, то есть они сами себя убедили в том, что Россия должна напасть на НАТО, и они постоянно, вот, хронометр у них как-то двигается. Но есть же, например, заявление Стуба, президента Финляндии, который периодически такую активность проявляет, он говорит, у нас нет признаков, что Россия собирается нападать на страны Альянса или на Европу, но при этом финны говорят, что они к войне готовы. Ну, любой готов к войне, если ты гарантированно считаешь, что на тебя не нападут, поэтому можно просто мускулами играть и делать пресс-релизы какие-то. Но насколько обоснованно рассматривать в целом все-таки европейские вот эти тезисы о подготовке к вооруженному столкновению, потому что это укладывается в их картину мира, когда раз в 100 лет обязательно кто-то из европейцев начинает смотреть на Восток, или как это еще назвать?
16: Ну, тут вообще такой, можно сделать такой логический ход, заключающийся в том, что с подачи Урсулы фон дер Ляйен, вот, Европа постепенно становится не каким-то там политико-экономическим сообществом, а военным блоком. Вот, и для этого, как говорят, все средства хороши. Вот, но прежде всего нужно действительно напугать все свое население, все политические силы Европы должны объединиться во имя одного, чтобы Европа могла представлять из себя какую-то серьезную военную машину, которая может противостоять России. Вот, и, собственно, все вот эти и заявления, и сборища, и вот эти желающие, которые там пытаются себя обозначить как те силы, которые войдут на Украину и обеспечат ей безопасность. Вот, все это делается именно для того, чтобы... Угу. Причем это все делается на фоне того, что американцы... Ну, явно показывают, что они не считают Европу вообще сколько-нибудь серьезной силой, сколько-нибудь серьезной единицей. Помощь, та помощь, которая шла, та поддержка, которая шла от Соединенных Штатов Америки, ее уже нет, и, скорее всего, пока будет Трамп у власти, не будет.
0: Так.
16: Вот. Но время-то уходит, и поэтому надо сделать все для того, чтобы Европа показала себя как сильной с военной точки зрения.
0: А вот здесь тоже интересно, не получается ли, что вот эта военная дисциплина, которую сейчас Урсула требует, вообще Брюссель требует от всех европейских стран, вот это объединение, попытка объединения перед там, общим врагом в виде России, наращивание военной мощи, демонстрация мускул, это способ сохранить Европейский Союз как вот какую-то общность, потому что, ну, получается, мирные времена сохранить не удалось, позиционировать европейцев как Европу, как такую открытую зону, зону безопасности, свободной торговли, свободного передвижения. Каким-то образом это имело свой срок годности, а дальше какой способ объединения? А дальше перед лицом общего врага, которого надо придумать, нет?
16: Да, совершенно верно. Это только такой идеологический штамп, что Россия — это угроза, Россия — это враг, Россия обязательно нападет, Россия обязательно будет нападать на демократические европейские ценности, поэтому надо сплотиться с тем, чтобы вот отразить нападение России на Европу. Ну, на самом деле, как мы прекрасно видим, и вот этот вот кабан,
0: отважный кабан показывает,
16: да, что отрабатываются-то не защитные действия, отрабатываются наступательные действия. Вот так, чтобы все-таки спровоцировать нас на серьезные ответные действия, да.
0: Но многие и ваши коллеги сходятся в том, что как бы мир все дальше от ялтинского мира, естественно, вот эта вся история с безопасностью, она окончательно уже разрушилась, и на море в том числе тоже разрушается, потому что пиратство возникает со стороны европейцев, но говорят, что новый миропорядок, он в любом случае каким-то образом сложится. Через 5 лет, через 10 лет он все равно сложится, потому что всегда был какой-то свой миропорядок. Но вопрос, у кого есть потребность, помимо, например, России, в том, чтобы новый миропорядок был какой-то понятный, безопасный и так далее. Может быть, мы приходим сейчас в эпоху, что там условная Европа себя комфортнее, вольготнее чувствует, когда есть история с, значит, постоянным шантажом, угрозами, манипуляциями.
16: Ну, тут нужно еще иметь в виду, наверное, то, что все-таки вот это руководство Евросоюза,
0: особенная.
16: Ну, прежде всего, да, Урсула фон дер Ляйен. Периодически под ней кресло шатается, периодически говорят о том, что, ну, и так же, как ее, в кавычках, подруга Кая Каллас, вот этот главный дипломат Евросоюза. Значит, они понимают, что свою власть сохранить можно только вот через вот такие нарративы, что надо обеспечить защиту от агрессивной России, да, вот, то есть военные вот эти порядки нужно устанавливать лишь для одного, чтобы диктатура вот этих двух дамочек, она была, она сохранилась, ну, прежде всего, Урсула, конечно, чтобы она сохранилась при любом раскладе, а для этого нужна военная дисциплина, ну и, соответственно, практически военное положение для Европы, ввиду того, что впереди вот эта агрессивная Россия, которая будет обязательно стремиться напасть.
0: Военная дисциплина в Европе и то, к чему они стремятся, не является ли это следствием, например, размежевания с американцами, потому что более мирные с ними времена, когда была байденская администрация, европейцы периодически взбрыкивали и говорят, нам нужна своя европейская армия. Да. Там, вот эта извечная история «Смерть мозга НАТО».

0: ни для каких. Поэтому это не размежевание, а отстранение, я бы так сказал, со стороны американцев, отстранение европейцев окончательно от каких бы то ни было, какого-либо там участия там в больших мировых делах. Ну, в частности, вот то, что делает Соединенные Штаты.
1: Но хорошо, в таком виде Европа, если опять же анализировать и сравнивать, например, с эпохой Ялтинского мира, вот такая Европа отдельная и Америка отдельная, для тех же самых американцев это понятная структура? Или же все-таки, и как бы американцы не стремятся условно вот к этому, к трансатлантическому союзничеству? Или же это скорее, ну, временная передряга, и потом что-то опять восстановится?
0: Да, скорее всего, это временная передряга. Мы помним, как во времена Обамы было трансатлантическое, транстихоокеанское партнерство, которое там развивалось, ну, с уходом этого Обамы. Фактически, при первом президентстве Трампа, фактически это все было нарушено. Естественно, что сейчас уповают европейцы на то, что пройдут выборы вот, в Конгресс и осенние, и снова там перекроют кислород для Трампа, и все начнет возвращаться на круги своя. Ну, опять же, как говорят, в реку нельзя дважды войти, да, в одну и ту же реку. Поэтому, как бы они там ни стремились, что надо пересидеть, Трамп уйдет, придет другой, и все станет как прежде.
1: Сейчас
0: как прежде
1: ноябрь уже, еще будет.
0: Да, как прежде никогда уже не будет. Потому что мир очень быстро меняется. И мы сейчас говорим о России, мы говорим о Европе, но есть же еще такие державы, как Китай, есть такие державы, как Индия. Есть такие государства, которые достаточно серьезно тоже сейчас имеют вес в мире, вот, как, скажем, Южноафриканская республика, как Бразилия, в конце концов, БРИКС. Вот. Так что все это вместе меняет картину мира, и все-таки все идет к тому, что все будет так, как мы говорим, что мир идет в эпоху многополярности.
1: Но эта многополярность, она же как раз и про то, что были правила, и правил больше нет. Наверное, так, потому что каждый видит эту многополярность по-своему.
0: Нет, понятно. Но правила вначале были принципы. Принципы устава ООН, да, в которых четко было прописано, что нельзя нарушать суверенитет других государств, нужно соблюдать границы и так далее и тому подобное. Вот. Потом европейцы, ну, или, как мы говорим, коллективный Запад придумал, что надо действовать по тем правилам, которые они там будут диктовать. Вот. Но эта эпоха, если она вообще была эпохой, она просуществовала недолго. Вот. Естественно, что сейчас мир заинтересован в том, чтобы жить по нормальным, то есть с точки зрения баланса интересов, а не баланса сил.
1: А какой мир заинтересован помимо нас в этом? Китайцы вообще, это же такая цивилизация, они, по-моему, вот и уповают на свою идеологию, которая им позволила много тысяч лет уже существовать на Земле, что где-то там какие-то заварушки происходят, а они вот, империя такая вещь в себе.
0: Да, у них принцип-то мудрые обезьяны. Да, львы дерутся, а обезьяна сидит на ветвях и смотрит, как они, кто кого поубивает. Нет, на самом деле и при всей мощи Китая все-таки они заинтересованы, чтобы действительно мир развивался не с позиции там силы какой-то сильный один, слабый другой, кто-то кого-то побеждает и так далее. А мир должен развиваться вот именно с позиции баланса интересов, когда интересы разных государств, особенно сильных держав, учитывают интересы друг друга. Вот, и они не входят в конфронтацию, а совместно, как бы, учитывая интересы друг друга, развиваются. И это действительно намного более комфортный международный такой политический климат и экономический климат, когда все работают на созидание, а не на борьбу.
1: А вам не кажется, Сергей Иванович, что мы очень часто ходим вокруг да около, когда говорим, что ну вот как это лучше упорядоченный мир, чем беспорядочный мир, что нужно комфортное взаимодействие, многополярность и так далее. А по сути мы же понимаем, что новое мироустройство, вообще любое мироустройство новое, оно возможно только когда старое не просто будет окончательно разрушено, а когда, ну, что называется, все достигнут какого-то дна и потом поймут, что да, больше нельзя. Ведь Ялтинский мир ровно на этом и создавал.

0: После двух кровопролитнейших войн, гражданских войн в половине стран земного шара, и только после этого все сложилось. А сейчас, да, вот украинский кризис, он вышел за рамки регионального, как бы странового кризиса, вышел уже в региональный статус. А раскрученная, вот эта эскалация раскручивается дальше. Про европейскую безопасность все уже забыли. Но пока еще уровень, как это правильно назвать, наверное, уровень самосохранения не настолько высок, чтобы говорить, давайте все-таки сядем и договоримся.
1: Ну, вы знаете, сейчас очень часто говорят о том, что специальная военная операция играет практически ту же роль, что Великая Отечественная война. Вот когда, как вы правильно сказали, сформировался вот Ялтинский мир, Потсдамская система мироустройства, да. После окончания Холодной войны и развала Советского Союза эта система фактически тоже развалилась. Почему? Потому что баланс больше и противовеса двух величайших держав больше нет. То есть есть одна величайшая держава мира, Соединенные Штаты, которая будет навязывать всем свой порядок. Но, как оказалось, она не способна оказалась миром править, так как это они себе представляли. Вот. Более того, сейчас... И этот вот самый гегемон, он фактически умирает на глазах. И Трамп делает все для того, чтобы этот гегемонизм американский все-таки развалился рано или поздно. Конечно, в течение, там, нельзя говорить, что завтра, послезавтра, через год, даже, может, через 5 лет, все встанет на свои места, и все будут жить в совершенно ином мире. Такого не будет, к сожалению. Поэтому живем в той эпохе, в которой живем сейчас.
0: Но времена не выбирают, как поется в известной песне. Но, правда, вам не казалось странным, что американцы в какой-то момент отказались от того, чтобы проявлять гибкость? Ведь, по сути, если ты не можешь побороть, то надо возглавить, это очевидно совершенно. И более того, может быть, это, скажем так, ну, условно, тот уровень компетенции, которыми обладают политические лидеры нынешние, он достиг определенного предела, потому что хорошо проявлять, ну, условно, свою силу диктовать, когда перед тобой слабо, а когда у тебя очень много, ну, по сути, равнозначных с точки зрения вооружения, с точки зрения экономики китайцев, например, да, значит, страны, то здесь уже вопрос, как это, кто первым моргнет, так не работает.
1: Не работает. Ну, мы же понимаем, вот и все, кто сейчас смотрят на действия Трампа, говорят о том, что Трамп только, уважает только сильных лидеров. А сильными лидерами он считает Путина, Си Цзиньпина, вот, ну и Моди в какой-то степени, наверное. Хотя Моди там больше пытается подстроиться под Трампа. А вот Си Цзиньпин и Путин не подстраиваются. И это их раздражает, это их бесит. И сделать они с этим уже ничего не могут. То есть прошло то время, когда они могли как бы нас полностью подчинить себе. Вернее, этого времени никогда и не было, но они думали, что это время наступит сразу после развала Советского Союза.
0: Конец, как это, конец да. времен, как это называлось, статья?
1: Фукуяма, да. Да. Конец, да, цивилизации или эпохи.
0: Я тоже забыла,
1: что-то такое, да. Но это не важно, это футуристическая совершенно была идея. Вот, что никогда больше не будет войн, а все будут жить в мире. И мы понимаем, сейчас, на данный момент времени, сложилась фактически патовая ситуация, когда ни одно из государств сильных не может что-то сделать исключительно по своему усмотрению, даже Соединенные Штаты Америки. И Иран сейчас, кстати, говорит,
0: это, да?
1: Во-первых, продемонстрировал, во-вторых, говорит, мы четвертая величайшая держава.
0: Ну, по сути, они же американцам, в общем, тумаков-то надавали, по сути.
1: Ну, я бы даже сказал так, они не физически надавали тумаков, а фигурально, можно сказать. Да, они победили чисто морально, чисто психологически, они победили американцев. Вот даже та ситуация, когда они пытались там нанести удары по всем мостам, когда, помните, что граждане Ирана сказали, мы встанем, если будет бить, пусть весь мир увидит, куда они бьют, то есть по людям будут бить. И это сработало. Вот. А то, что они потом сделали, ну, это просто, ну, можно говорить, честь и хвала Ирану. Это показывает еще раз, что эпоха американского гегемонизма ушла навсегда.
0: Но, может быть, скажем так, не является ли проблемой, ну, во-первых, как это, погибающая империя, она...
1: Опасно,
0: потому что он может всех остальных утянуть за собой. Что
1: под обломками хоть... может много чего погибнуть.
0: Это правда. А во-вторых, есть же проблема еще как бы персоналистского отношения. То есть, когда у тебя такая мощная, ну, как бы ты сидишь там условно в кресле в Белом доме, то это наделяет тебя не только колоссальным количеством прав, но и колоссальным количеством там, влияния, да, но и обязанностей.
1: Конечно.
0: А в итоге не является ли проблемой, что Дональд Трамп сделал режим слишком персоналистским? По сути, он стал тем, кого всегда критиковал. Путина критиковали за персоналистское, да, режим. Си Цзиньпиня критиковали за это. Но Трамп возвел это в абсолют. И в итоге история с войной с Ираном, это в большей степени было как бы выдать поражение за собственную победу, собственное как бы уязвленное самолюбие, а в итоге, что там касается миллионов людей, это как будто бы ушло на другой план. Почему сравнивают режимы, там, те же самые европейские, старые режимы, да, и брюссельский режим? Потому что тогда был руководитель, и там в понимании, что за ним десятки миллионов людей. А сейчас это какая-то очень личная история. Нет?
1: Ну, то, что касается Трампа, это действительно так. Такого просто лидера и в Соединенных Штатах никогда не было. И то, что он сделал и по отношению к миру, и по отношению к самим Соединенным Штатам Америки, это беспрецедентно. То есть, фактически, американцы... То есть, он делает все для того, чтобы, я говорю, окончательно ушла вот эта история с величайшей нацией, с величайшим государством Соединенные Штаты Америки, да, он стал один из равных государств, несмотря на то, что, конечно, он-то думает по-другому, амбиции у него по-прежнему высочайшие, он там 38 раз, говорят, победил Иран, но не победив ни разу.
0: Интересно. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Новости продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Жителя Крыма осудили на 17 лет за финансовую поддержку ВСУ. Действия фигуранта были мотивированы личными политическими убеждениями. Следствием установлено, что мужчина 1989 года рождения. С марта 2022 по февраль 2024 года переводил денежные средства, общая сумма которых превысила 280 тысяч рублей. В том числе на нужды подразделений, участвующих в боевых действиях против России. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда региона. Он был признан виновным по статье о госизмене с отбыванием срока в колонии строгого режима и назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей. Власти Чехии поддержат принятие 21-го пакета антироссийских санкций. С заявлением выступил вице-премьер и глава Минпромторга республики Карел Гавличек в чешском парламенте. По его словам, Прага поддерживает и реализацию планов расширения Евросоюза за счет принятия в состав объединения новых государств. Республика поддерживает процесс расширения ЕС на основе объективных заслуг и выполнения всех соответствующих условий странами-претендентами, отметил вице-премьер. Он подчеркнул, что эти правила должны быть едиными для всех государств-кандидатов. Европейский Союз планирует окончательно согласовать и утвердить 21-й пакет антироссийских санкций к 15 июля. Предложения по новым ограничениям были официально представлены Еврокомиссии в первой половине июня. Дональд Трамп опоздал на заседание саммита G7 во Франции. По данным пресс-пула Белого дома, встреча началась без его участия. Президент Франции Эммануэль Макрон открыл заседание в 10:25 по местному времени, сообщив участникам, что президент США прибудет позже. Американский лидер вошел в зал уже после начала работы, когда остальные главы государств находились на своих местах. По сообщениям, он в шутку назвал себя боссом, а также обратился к журналистам с предложением остаться на встрече. «Не хотите ли остаться на встрече? Я не против», — сказал Трамп. Однако, как подчеркивается в сообщении, представители французской стороны оперативно вывели прессу из зала. Саммит G7 продолжил работу в закрытом формате, обсуждая ключевые вопросы международной повестки. Полеты легких и сверхлегких самолетов над Москвой ограничат с 20 июня. Речь о полетах на высоте до 5200 метров. Мера также затронет все типы спортивных воздушных судов, частных вертолетов и гражданских беспилотников, в том числе квадрокоптеры и авиамодели. В Росавиации добавили, что под ограничение подпадает большая часть Подмосковья. Мера частично коснется Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Режим будет действовать до особого уведомления. Отмечается, что ограничения не затронут государственную и экспериментальную авиацию, регулярные и чартерные рейсы. И о погоде сейчас в российской столице. Плюс 18, облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
2: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: А вы говорите, Милин.
9: Я его что, рекламирую?
8: Да думайте о своей стране, а не о том,
2: в спорах что-то... рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Сегодня Александр Лукашенко призвал к глобальному ядерному разоружению. Есть ли вероятность такого сценария и как ограничивать оружие сдерживания, в студии «Говорит Москва» обсуждают руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов и юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Внимание! Говорит Москва.
11: 94.8 FM.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИД России. Программа у нас «Умные парни», а мы с Сергеем Ивановичем за эфиром как раз развивали тему по поводу, как это, вопрос того, нужны ли умные или нужны лояльные, но для, как это, поддержания вот этой всеобщей европейской дисциплины.
1: Да-да-да.
0: И вы пришли к выводу о том, что все-таки нужны лояльные в большей степени, да?
1: Лояльные, да. И, может быть, даже не совсем думающие. Думать здесь не обязательно. За них думает...
0: Искусственный интеллект.
1: Матушка фон дер Ляйен.
0: Фон дер Ляйен. А она вот умная женщина, интересно, или нет? Или она просто убежденная?
1: Да, трудно сказать. Но умной ее точно не назовешь. Умный человек, он умеет взвешивать, и когда разные аргументы взвешиваются и принимаются рациональные решения, а то, что принимают они, иррациональные, которые работают вопреки, в общем, благу Европейского Союза. И об этом говорят думающие люди в Европе, их таковых тоже немало, но, к сожалению, таковых нет. В руководстве практически абсолютного большинства европейских государств.
0: Сергей Лавров сказал, что Европейский Союз развалится, если в него вступит Украина. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом. С точки зрения внутренних проблем ЕС, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила, они тогда просто развалятся, так что много противоречивых тенденций. Вероятность того, что все-таки Украину возьмут в Евросоюз, насколько вы оцениваете?
1: Я, если в цифрах, ну, наверное, да. Процентов от 1,5 до 5.
0: Серьезно?
1: Да. Да не, ну это, ну это просто нужно быть, ну, совершеннейшим.
0: Думаете, Армению быстрее примут,
1: да,
0: в Евросоюз? Да
1: и Армения, я думаю, очень быстро поймет всю невозможность реализации той идеи, которую Пашинян наметил. Нет, ну, совершенно авантюрист Зеленский, и в Европейском Союзе, может быть, как раз вот этого и не хватает для того, чтобы Европейский Союз действительно окончательно развалился, потому что все то, что он творит, совершенно, как говорят, никак не связано с реальным государственным подходом, с реальным государственным управлением. Вот, ему нужно только одно от европейцев, чтобы постоянно давали деньги, чтобы его личное благосостояние не ухудшалось, а только увеличивалось. Вот, на, собственно, благо украинского народа там вообще даже такой речи нет, и об этом никто не... И все понимают, что никто об этом говорить не будет. Вот, поэтому Украина и Евросоюз, ну, наверное, как это говорят, знаете, чтобы расколоть дерево, нужно туда вбить в полено клин.
0: Клинышек.
1: Да, и вот этот клин, он как раз окончательно расколет. Вот этот клин, он, Украина и будет тем самым клином, который, на мой взгляд, расколет все это европейское вот это сообщество.
0: Но, с другой стороны, это же остается, ну как, вроде бы все об этом, конечно, забыли, потому что даже Зеленский, по-моему, не говорит еще немного, еще чуть-чуть, и мы вступим реально в Европейский Союз. Но в целом, когда Лавров говорит, что развалится от этого Евросоюз, а зачем вообще Украину формально туда впускать, если с точки зрения логики она уже де-факто полностью подчинена европейскому влиянию, и в итоге сливки снимаются, а как это... Ну, есть какие-то расходы, конечно, очень большие, но это же, как они говорят, во имя общего блага.
1: Ну да, во имя общего блага. Нет, Украина нужна Европе ровно настолько, насколько она способна постоянно раздражать Россию и постоянно наносить ей какие-то уколы. Я не буду говорить про удары, хотя, конечно, очень болезненные. Вот, особенно вот последние события уже цепляют не только Россию, но и Белоруссию. Вот. Ну, еще раз говорю, что Украина им нужна для того, чтобы постоянно не дать расслабиться России и как бы постоянно... Они думают, что эта война затянется еще как минимум там на 2-3 года, что для этого нужно постоянно обеспечивать, снабжать Украину и деньгами, и вооружением, прежде всего беспилотниками. Позиция Украины сейчас такая, что бог с ним, с этим фронтом. Вот главное, чтобы наносить удары вглубь территории, чтобы создать вот этот самый политический, что ли, раздрай внутри России, чтобы население начало роптать и говорить, доколе мы будем терпеть все это. Вот для этого и нужна Украина. Больше ни для чего другого. Какой вообще она может принести, какие блага она может принести в Европу? Ну, хоть кто-нибудь что-нибудь может сказать, хоть одну, как говорится, фразу, что с приходом Украины...
0: А здесь дело не про пользу, здесь дело про подтверждение, как это, Европейский Союз же расширяется для того, чтобы демонстрировать, как это, что туда все хотят, что он более привлекательный, это в большей степени политический такой, если, можно так сказать, пиар-смысл в этом, потому что, ну, условно, там та же самая какая-нибудь страна, не знаю, бывших балканского вот этого региона, стала богаче. Не знаю, Венгрия стала богаче. Ну, наверное, чуть-чуть, но хотели больше.
1: Вы правильно говорите, все так было. Теперь Европа совсем другая. И попасть туда, это значит встать, как говорят, одной из единиц, боевой единицей Европейского Союза. Ну, случайно же говорят, что там Зеленский вплоть до того, что возглавит вооруженные силы, правда. Зеленский и вооруженные силы — это вещи несовместные, то есть из него такой же военачальник, как там, можно сколько угодно так, таких говорить примеров, вот, что это несовместные совершенно вещи. Вот. Но, тем не менее, то, что у него хорошо получается выпрашивать деньги и задавать все новые и новые, как говорят, условия, создавать все новые и новые условия для того, чтобы максимально оттянуть возможные мирные переговоры с нами.
0: А у нас не получается такого размежевания, если мы все-таки про безопасность говорим? Мы говорили про европейскую безопасность, европейцы пока это понимают несколько иначе. Потом мы начали говорить про европейскую, про евразийскую безопасность, и всячески подчеркивать вред всяких военных блоков и вообще блоковой системы как таковой. А при этом Сергей Лавров упоминает, что англичане продвигают идею создания отдельного военного союза с участием наиболее ярых русофобов, да, из нынешнего Евросоюза с участием Лондона и Украины, то есть такой субнато. Видимо, в данном случае вот получается противостояние, как это, блок внеблоковых и новый военный блок.
1: Ну, формально, вернее, не формально, а фактически это уже существует. Великобритания и Украина давно уже действуют заедино, причем мозговой центр — это Великобритания, а инструмент, с помощью которого реализуются все вот эти идеи, как навредить России, это Украина. Ну, здесь еще где-то на подпевках могут быть прибалтийские государства, ну и Польша, конечно же, которая, правда, сейчас у них немножко испортились отношения между Польшей и Украиной. Но это не, как говорят, не принципиальные расхождения, а сиюминутные какие-то ситуационные расхождения. В принципе, они все готовы сделать все для того, чтобы конфронтация с Россией только расширялась и углублялась. То, что этот союз, ну, формально вряд ли он будет оформлен, а я говорю...
0: Субнато вот это, да?
1: Да, да. А, ну, какой-то, может быть, альянс восточноевропейских и восточноевропейских государств Великобритании, ну, что-нибудь такое, типа квада или аукуса, что-то такое они могут придумать. Но, опять же, как практика показывает, без Соединенных Штатов Америки подобные союзы не работают. Вот, как только там появляются Соединенные Штаты Америки, этому союзу придается или этому альянсу придается хоть какая-то... какая-то смысловая нагрузка.
0: А почему? С другой стороны, ведь если речь идет о конкретном как бы поддержании конкретного конфликта просто в регионе, и там география не такая широкая, тут зачем участие американцев? Британцы, французы и немцы будут опять бороться за влияние внутри ЕС, хотя британцы не в ЕС, но все-таки в регионе. Вот, поэтому зачем там американцы?
1: Американцы нужны для того, что, чтобы, еще раз говорю, чтобы вот эта вот мощь американской армии создавала тот фон, на фоне которого бы вот эти все действия приобретали какой-то смысл. Не хватает силёнок у них без американцев. Они же понимают, ну, что тягаться с ядерным государством, которое по силе, по ядерной мощи сопоставимо с мощью Соединенных Штатов Америки.
0: Они уверены, скорее всего, что можно вести вот эти вот конфликты, постоянно тыкать палкой, довольно безопасно, то есть можно вести боевые действия обычными средствами вооружения, потому что за ядерную дубину никто никогда не возьмется.
1: Ну, в этом они абсолютно уверены, но, к сожалению, вернее, не к сожалению, а мы им напоминаем. Вопрос только в том, что они не понимают, что рано или поздно может случиться вот эта самая ситуация, когда нам просто это все так надоест, ну или они нас просто, как говорят, до такой степени достанут, что они просто могут получить, причем получить серьезно. Причем даже не надо наносить удар, как мы говорим, там, ядерным оружием по столицам европейских государств. Нет. Можно, да если говорить про ядерное оружие, можно, скажем, в территориальные воды той же Великобритании такой тактический ядерный боеприпас бабахнуть и водой смоет, как говорят, половина этой Великобритании.
0: Ну как, мы говорим, во-первых, что мы не такие. Во-вторых, мы надеемся все-таки на, наверное, благоразумие. И в этом отношении, возможно, есть, как это называется, сложность в ведении этого конфликта и достижении определенных целей. Потому что мы говорим, что у нас там хирургические методы, мы открыты переговорам, мы в белых перчатках и так далее. С той стороны, вот удобно в качестве акта устрашения ударить по автобусу с детьми? Они бьют по автобусу с детьми. Мы говорим, что это терроризм, потому что там Украина застряла по ЛБС. А для них это все зона боевых действий. Не знаю, Саратовская область, Самарская, куда долетит, куда ударит, вот это и есть часть фронта.
1: Опять же, это же идеи, это не украинские, это идеи британские.
0: британский, да,
1: да, это... сделать как можно хуже населению Российской Федерации. Ведь, еще раз говорю, что сейчас фактически на линии боевого соприкосновения как-то уже это все отошло на второй план. Это уже как бы не важно, то, что мы там их отбиваем один населенный пункт за другим. Вот, опять же, мы видим, как действовал тот же Иран, ну, то есть в ответ просто наносятся удары по базам американским, неважно, что на территории тех государств, которые вообще никак не причастны были к этой агрессии Соединенных Штатов Америки, ну, это вот как бы те, ну, не что ли, не уроки, а те возможности, которые мы, к сожалению, не используем. Вот. А если бы мы их использовали, то, наверное, совершенно по-другому бы к нам относились. Но, опять же, это сугубо мое мнение, и наше военно-политическое руководство имеет какие-то свои взгляды на эту тему, поэтому мы тут трудно говорить, правильно мы, неправильно делаем. Скорее всего, есть какие-то планы, которые... Говорят, что вот до определенного предела мы это все будем терпеть дальше. Просто будут выводы и решения.
0: Мы же понимаем, что сейчас еще возник дополнительный сюжет ко всему тому, что происходит это пиратство европейских стран в отношении танкеров так называемого теневого флота. Ну, то есть у них под подозрением, что вот какой-то танкер перевозит русскую нефть, и поэтому этот танкер надо захватить. Помните, французы демонстративно же, да, операцию сделали, и сняли все на камеру, показали и так далее.
1: Эстонцы.
0: Эстонцы, да. Это все делается с позиции того, чтобы устрашить там условных греков, либерийцев или еще кого-то, кто свои флаги предоставляет для судов, чтобы вообще заблокировать все. Или это про то, что а нам ничего не будет?
1: Ну, во-первых, теневой флот потому и называется теневым флотом, потому что никто не знает, да, кому они принадлежат, потому что ходят они под флагами совершенно нейтральных государств. Вот последняя ситуация в Ла-Манше с танкером вот, говорит о том, что, опять же, там же это все было сделано на камеру, и первым высадился там репортер британский, уже потом за ним эти вот самые хваленые британские морпехи, вот, и ни одного русского там, ни моряка, ни капитана не было на этом танкере. Единственное, почему они так решили, что он шел из услуги, да, в ту сторону. Поэтому нет, вы знаете, тут вопрос-то в другом. Ну, во-первых, если уж, как говоря, совсем даймут, мы всегда можем обеспечить военное сопровождение наших танкеров, если уж прям так. А есть еще вполне себе легитимные способы, то есть просто обращаемся в международные арбитражи, международные трибуналы, международные суды, вот, и случаи такие уже были, где мы попросту выигрывали, и все те вот эти вот авантюристы, которые пытаются высадиться, они просто эти государства выплачивают.
0: Но
1: деньги.
0: Ведь для них же, насколько я понимаю, и помните, про морское право очень много говорили, что это вот точно всегда будет жить и так далее. Но то, что мы сейчас наблюдаем, это демонстрация утверждения, что прежние правила на бумаге работали, потому что их вербально готовы были соблюдать. Это было такое джентльменское соглашение, визированная, не знаю, в Совбезе ООН, как угодно. Но, по сути, когда сейчас одна страна полностью девальвирует понятие права морского, международного, военного, любого, то не имеет смысла даже, ну, хорошо, в судах можно даже выиграть, наверное, все. А на что это повлияет? Как с этими людьми договариваться, если для них правил просто не существует?
1: Ну, во-первых, наказывается рублем, ну, долларом.
0: Евро.
1: Или евро, да, неважно.
0: Фунтом.
1: Фунтом, да. Да, наказывается просто в денежном выражении, причем немалые суммы. Это, во-первых. Во-вторых, это, ну, правильно вы говорите, то есть право перестает работать вообще, вот. То есть, если они так действуют, а почему нам так не действовать? Мы же тоже тогда оставляем за собой право и начинает вот уже, так сказать, и вот подрыв северных потоков наших, позволяет делать все, что угодно и с другими морскими коммуникациями.
0: Ну, какой-нибудь краб-стригун, неужели не может добраться до какого-нибудь кабеля? Ну, вот, если уж на то дело пошло.
1: Дело все в том, что вот в Европе, например, эти кабели уже рвали не раз. Вот, это тоже идет достаточно серьезные, так сказать, накладки дает. Вот. Вопрос только не в том, что мы там, наши боевые водолазы там рвут какие-то кабели. Вот. Но это есть. Вот. Иран теперь сказал, мы то же самое будем делать. Либо вы нам платите за то, что кабели идут там тоже, там кабелей-то полно, там же просто сумасшедший трафик идет, потому что там оптоволокно. Вот, и там они там, ну, не говорю, что там миллион, но сотни тысяч каналов, как бы, всего лишь один кабель обеспечивает.
0: Может быть, тогда вот эта коммуникационная перспектива коммуникационной войны, а туда можно и кабели включить, и пролив, кстати, Армуз, да, его же стали сразу с ядерным оружием. А это же как раз новый вид вооружения. Не обязательно иметь ядерную бомбу или использовать ядерное оружие, да, можно просто перерубить канал. Вот с Армузом так и вышло.
1: Нет, понимаете, это война всех против всех.
0: Да.
1: Фактически война без правил, то есть когда мы переходим в состояние, когда одна банда воюет с другой бандой без всяких правил.
0: Да, что делать?
1: Вот. Я так думаю, что если это начнет расширяться, то есть начнется эскалация подобных действий, а скорее всего так оно и будет, то очень быстро придут к пониманию, что надо что-то с этим делать. И как-то снова опять приходить к регулированию всех этих действий.
0: Так это возвращает нас, Сергей Иванович, к тезису, который мы с вами обсуждали 20 минут назад, что не достигнута еще вот эта точка экстремума, после которой становится понятно, что надо о чем-то договариваться. Пока еще как бы раскручиваться можно. Тут лестницу Каана можно упомянуть, там страх уничтожения, все что угодно. Просто еще вот это вот все количество не перешло в качество, видимо.
1: Да, совершенно точно. И вот как раз вот этот экстремум, точка невозврата, да, она-то и страшна тем, что, в общем, после этого, ну, во-первых, это будет катастрофа. Причем катастрофа такого, не скажу вселенского, но такого масштаба уровня мировой катастрофы.
0: Во имя чего вообще вы видите, вот как военный аналитик все-таки, то, что мир вошел в такой глобальный хаос? Слишком много противоречий накопилось, которые невозможно было уже удерживать, потому что, ну, возникли как бы конфликты, они везде, с разной долей интенсивности.
1: Нет, просто идет борьба одной системы против другой системы. То есть одна система отмирает, и она вот отрыжка вот от этих полумертвых вот этих вот деятелей, которые стараются сохранить гегемонизм Запада, вот, и рождается новая, вернее, она уже народилась, она действует, это новая система. Новая система очень быстро набирает силу, мощь, вот, и вот этот старый, как говорят, отживающий порядок и новый, нарождающийся миропорядок, они в такой схватке находятся, что здесь может происходить все, что угодно, и вот эти вещи будут происходить, к сожалению, и в одном, и в другом, правильно сказали, в одном, в другом, третьем месте, то есть может заполыхать, к сожалению, весь мир. И тогда действительно станет, как говорят, мало не покажется всем. Вот. Лучше бы, если бы до этого не дошло, и как бы удалось договориться на этапе, когда, ну, вот-вот, но этого бы не случилось.
0: Ну, здесь пошло, как это, здесь дело принципов, здесь, как это, отсутствие, может быть, какой-то идеи, не говорим даже про всеобщее благо или еще про что-то, но это просто вот такая смена, поколенческая смена управленцев. Что называется, условно, вот был Брежнев и был, соответственно, американский, да, президент, были европейцы, которые видели войну вот так вот буквально, и ранения у них были и так далее. И вот эта сама ценность, самая простая штука, да, которая ценность жизни, ценность, там, соответственно, торговать лучше, чем воевать, она на определенном этапе вышла вперед. А потом как бы, как это все устаканилось?
1: Все устаканилось, потому что слишком давно, как говорят, не было войны, такой серьезной войны, которая бы потрясла большую часть населения Земли. Вот, еще раз говорю, что лучше всего было бы, если бы этого и не было бы, да. Вот. Ну, а со сменой поколения здесь сложно, потому что настолько уже укоренилась вот эта вот схема замены одних послушных негодяев, прошу прощения, на других послушных негодяев, которые к тому же еще совершенно глупых, не образованных, которые не обременены какими-то принципами общечеловеческими и так далее. То есть, к сожалению, это общая тенденция в западном мире. Вот, и если... А чтобы сменить эту тенденцию, ну, тут надо... Не одно поколение, наверное, этих управленцев заменить, чтобы...
0: Наша слушательница говорит, кто оценит, что мы хотим быть святей Папы Римского? В чужих глазах мы теряем свое лицо сильной державы, и эти потери невосполнимы. Они очень понятны, в смысле святей Папы Римского. По автобусам с детьми не бьем? Не бьем по автобусам с детьми, нет.
1: Да, ну нет, дело все в том, что это как раз привилегия сильного, не поступать сиюминутно в порыве, вот, а рассчитать. Мы, как говорят, они за все заплатят. Вопрос только в том, как это сделать так, чтобы, как говорится, не уничтожить, как они это делают, большинство мирного населения, скажем, той же Европы, ну или Украины.
0: Слушатель говорит, я не очень могу понять одного. Вроде бы была идея глобализма. Вроде бы все говорили, что лучше торговать, и максимум все воевали за ниши на рынке. А потом в какой-то момент все решили всю старую систему разрушить, и торговля ушла на второй план. Не вижу логики, говорит наш слушатель. Никто не видит.
1: Никто не видит логики, да. Ну, торговля хорошо, но сейчас вопрос не об этом, а кто будет, как говорят, на горе, да? Кто в конечном итоге одержит победу, ну и сама, как бы сама, а что будет являться победой в данной ситуации? Победа, на мой взгляд, это когда мы все-таки вот это порядки, которые пытался установить Запад, окончательно похороним и перейдем к совершенно иному принципам взаимоотношений между государствами. Вот это будет победа. Но, к сожалению, пока она достаточно далека.
0: Крым скоро станет островом, заявил министр обороны Украины Федоров. Дерзят.
1: Ну, блажен, кто верит, верует.
0: Да?
1: Да.
0: Почему они так вцепились в Крым? Ну, в плане именно ну, вот того,
1: надо же как-то досадить нам. Мы их там бьем, а они нас вот таким образом. Ну, и по НПЗ, вот по московскому ударили, то есть пытаются отключить. У нас, как говорят, всего там 15 заводов, которые производили продукты, вот эти, бензин и прочее. А 5 уже из них уже, так сказать, фактически не работают. Вот Крым тоже. Ну, все,
0: но для них
1: все к тому, чтобы,
0: очень, да,
1: чтобы наше население начало серьезнейшим образом давить на власть.
0: А Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, спасибо, ждем снова. Далее новости.
1: Вам спасибо.
0: Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Марк Рютте заявил о недопущении к пленарному заседанию саммита НАТО Зеленского. Речь идет о закрытой сессии всех 32 членов Североатлантического альянса. Общего заседания с участием всех лидеров стран военного блока для Владимира Зеленского не предусмотрено, подчеркнул генсек НАТО. По его словам, глава киевского режима сможет присутствовать только в отдельных встречах мероприятия. Кроме того, не запланировано проведение заседания Совета Украина-НАТО на высшем уровне, как это было в предыдущие годы. По информации источников в Брюсселе, формат саммита сокращен, чтобы снизить риски политических разногласий, в том числе на фоне чувствительных вопросов взаимодействия США и позиции президента Дональда Трампа. Заседание пройдет с 7 по 8 июля в Анкаре. ЦИК допустил проведение выборов в Госдуму в новых регионах. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. Речь о регионах Донбасса и Новороссии, в которых введено военное положение. В принятии решения участвовали также Минобороны и ФСБ, и руководство этих территорий. Памфилова подчеркнула, что организация выборов в таких условиях будет сложной, однако, по ее словам, это отвечает запросу жителей и требует совместной работы всех ведомств. Накануне Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября этого года. Ранее глава государства называл их важнейшим внутриполитическим событием страны. В Севастополе собраны доказательства атаки на музей «Панораму», оперативно-следственные действия и изучение последствий удара, который был нанесен в ночь на 10 июня, продолжаются. Об этом сообщил замдиректора музея по безопасности Максим Пасечный. Он уточнил, что в результате атаки возник пожар, однако историческое полотно Франца Рубо не пострадало, поскольку в экспозиции находилась восстановленная версия, созданная в 1954 году советскими художниками. Отмечается, что восстановление здания, музея и экспозиции может занять около 5 лет. Все чертежи для этого есть. Кроме того, в 2022 здание музея закрывали на реставрацию, и есть подрядчик, который уже выполнял эти работы. Жителя Крыма осудили на 17 лет за финансовую поддержку ВСУ. Действия фигуранта были мотивированы личными политическими убеждениями. Следствием установлено, что мужчина 89-го года рождения с марта 2022 по февраль 2024 года переводил денежные средства, общая сумма которых превысила 280 тысяч рублей, в том числе на нужды подразделений, участвующих в боевых действиях против России, сообщили в пресс-службе Верховного суда региона. Крымчанин был признан виновным по статье о госизмене с отбыванием срока в колонии строгого режима и назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей. Официальный курс юаня от Центробанка 10 рублей 66 копеек, доллара 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. И о погоде сейчас в столице плюс 18, облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: А вы говорите, Милин.
9: Я его что, рекламирую?
8: Да думайте о своей стране, а не о том,
2: что... В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Сегодня Александр Лукашенко призвал к глобальному ядерному разоружению. Есть ли вероятность такого сценария и как ограничивать оружие сдерживания, в студии «Говорит Москва» обсуждают руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов и юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 17 июня, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал, пишите через мессенджеры в прямой эфир, либо дозваниваетесь.
10: В движении.
9: В городе тем временем 4-бальные пробки. Ситуация ожидается, видимо, примерно как вчера. 4 балла прямо сейчас, 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Так выглядит прогноз. Прямо сейчас главная проблема – это третье кольцо в районе пересечения с Ленинградским проспектом и в ту, и в другую сторону. Там довольно сложно или довольно медленно едут автомобили. Еще протяженная пробка, внутреннее кольцо Московской кольцевой от пересечения с Новой Ригой до Ленинградского шоссе. Вот на всем протяжении одна пробка, но не бордового, а красного цвета, то есть с какой-то небольшой скоростью, но движение все-таки есть. И внутреннее кольцо МКАД на юго-востоке, тоже обращаем внимание на это, тут довольно протяженная пробка, сейчас попытаюсь, там, судя по всему, какие-то ремонтные работы в районе... Тут сложно сказать сейчас. Это как-то получается между Подольскими курсантами и Липецкой улицей. Вот где-то там начинается эта пробка, в которую, когда вы едете по внутреннему кольцу МКАД, вы попадаете сразу после Бесединского шоссе. 4 балла прямо сейчас, 6 баллов в 7 вечера.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
9: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Газета «Известия» пишет о том, что почти 60% жилья вводится в эксплуатацию в России с нарушением сроков. Чем это объяснить? Какова ответственность застройщика? Почему? Это ведь историческая проблема. Почему ее до сих пор не победили? Первая тема. Вторая. В России предлагается создать единые стандарты благоустройства придомовых территорий. Депутат Государственной Думы Светлана Разворотнева призвала создать такие единые стандарты, чтобы... К примеру, жителям, которые хотят озеленять территорию многоквартирных домов, было проще договариваться с управляющими компаниями. Нужно ли это на самом деле? Что таким образом можно поменять? Вообще, проблема-то есть. Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Прокуроры просят для блогера Митрошиной 3 года лишения свободы по делу об отмывании 127 миллионов рублей. Об этом корреспондент РИА Новости пишет и из зала суда. Еще со ссылкой на релиз РИА Новости в эти минуты сообщает, что Нижний Новгород 18 июля примет матч за Суперкубок России. Играть будут футбольные команды «Петербургский Зенит» и «Московский Спартак». 18 июля в Нижнем Новгороде. Срочное сообщение с ленты агентства ТАСС в эти минуты. Мирошник не исключает, что автобус с детьми под Брянском отслеживали перед нанесением удара. Мирошник говорит, атака на автобус под Брянском – это часть плана Киева по воздействию на Минск.
10: Поток. Успеем сказать главное.
9: Родион Мирошник, если кто не знает, это посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации. Именно его заявление в интервью ТАСС я только что цитировал с ленты агентства. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры Telegram или Макса, и там пользователю говорит МСК-бот, надо писать. Можно звонить 7373948, код 495. Газета «Известия» сегодня, ссылаясь на данные единого ресурса «Застройки», пишет о том, что почти 60% жилья в России сейчас вводят в эксплуатацию с нарушением сроков. Причем у крупных девелоперов показатель еще выше. У компаний из первой тройки доля объектов с задержками и вовсе достигает 70%, а то и больше. В 2025 году средний уровень просрочек по рынку составлял 41%, утверждает газета. Ирина Доброхотова, основатель компании «Бест Новострой», к нам присоединяется. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
9: Скажите, на ваш взгляд, чем можно объяснить столь серьезную разницу с сроками ввода жилья по плану по сравнению с прошлым годом?
12: Ну, смотрите, вообще просто экономическая ситуация, да, тяжелая. Но чтобы вы понимали, вот наша основная мысль должна быть, что застройщики сами, ну, ни в коем случае не заинтересованы в срывах срок строительства. Потому что все это сказывается на их прибыли, на их репутации. Причины они у нас такие следующие. Ну, во-первых, кризис спроса идет. И недоступная ипотека, да, которую мы наблюдаем с вами уже в течение года. Убрали льготную ипотеку. Высокая ставка финансирования. Самое главное, произошли задержки в подписании всей разрешительной документации. Тоже это влияет, да, на переносы сроков. Следующие кадровые проблемы и проблемы, конечно же, роста себестоимости и с поставками. Все это вот шло, как начался кризис, как начались санкции, так до сих пор вот каким-то рикошетом это добивает. Но, чтобы было понятно, это создает у девелоперов огромный кассовый разрыв, да, и вообще ставит под угрозу все финансирование проекта, потому что наше строительство, отрасль, она, ну, зависит, видите, от многих факторов. И нужно закупать, например, если срывают поставки того же материала, то следующие поставки идут нам по более дорогой цене. И все это съедает маржинальность проекта у застройщиков. Но самое такое еще, что 1 января, что подстегивает застройщиков как бы не срывать сроки 26-го года, отменен мораторий на штрафы, которые были от физиков от нас. Теперь мы можем обращаться, и если застройщик задерживает сроки, то судиться и штрафы получать деньги. Тоже опять огромные минусы, огромное давление на застройщиков. Поэтому все это создает очень нестабильность. А банки в свое время очень жестко контролируют ход работ, да, они как бы могут, если застройщик задерживает, поднимать ставку проектного финансирования, приостанавливать даже выдачу новых кредитов. Ну, в общем, вот такая ситуация сейчас складывается. Конечно же, никто не хочет этих задержек, но вот обстоятельства, которые я перечислила все выше, они вот к этому привели.
9: Можно уточнить, вы не первые, кто говорит о мораториях, которые с января 26-го года отменили, но до этого я слышал объяснения такие, мол, пока мораторий действовал, можно было задерживать, все равно не штрафовали, а теперь, мол, соответственно, получается, задержки ушли и в 26-й год, и от этого доля больше. Но вопрос в другом. А почему тогда при действующем моратории введенного с нарушением сроком жилья было меньше?
12: Не в этом было дело. Дело было в том, что спрос был, льготная ипотека была. Мы же с вами понимаем, что ужесточение идет еще и по льготной ипотеке, потому что выдачу кредитов по льготной правительство хочет свести до 30%. А у нас с вами январь и декабрь достигало, в декабре вообще 90% ипотека достигала. В январе там уже меньше. Сейчас это 55%. Но нужно свести до 30%. Поэтому льготная ипотека ужесточается, отменяется и будет только целевая. Не будет уже так государство поддерживать ставку выдачи такими большими там деньгами. Там речь идет о десятке миллиардов, поэтому, конечно же, это влияет.
9: Хорошо, тогда другое. Учитывая эту логику, означает ли, что дальше нового жилья будут строить существенно меньше прежнего?
12: Ну да, и так запускается очень мало жилья, и, конечно же, пока не будет, сейчас вообще переизбыток идет, то есть на экспозиции на 15% больше выставлено, чем спрос может поглотить, как обычно. Вот есть коэффициент, и сейчас он превышает 15%. Да, идет переизбыток на экспозиции. Поэтому застройщики и так выводят меньше, и только в тот, кто в КРТ, вот те застройщики, которые вошли в комплексное развитие территории, они не имеют права не стартовать. Если же у них земельный участок, вот они владеют, и они могут задержку, то они не спешат выводить стройку.
9: Так, это еще правда. Вопросы от наших слушателей. Если коротко, вот, например, Антон, 355-й, связывает подобного рода истории с санкциями вот в каком смысле. Например, всем застройщикам надо искать новые поставки, к примеру, тех же лифтов. И получаются очереди на лифты, и от этого стройки стоят недоделанными.
12: Да, это лифты, мы много с вами говорили про это, да, естественно, если это высотные дома, хотя наши очень много сделали, чтобы мы могли отечественные лифты ставить, но когда очередь, это само собой разумеющееся, то может на полгода, год спокойно ты можешь вылетать. Но вот по лифтам более-менее ситуация, но на самом деле просто здесь все вот факторы, которые мы с вами сейчас перечислили, они все вместе и повлияли вот на эти 70%.
9: Так, тогда Макар 768 пишет, а насколько распространена проблема, когда покупатели стали, мол, умнее, нанимают профессионалов, которые, что называется, за незаделки, да, за недоделки разматывают компании, как написал Макар, на несоразмерные судебные компенсации. Это становится проблемой?
12: Очень хороший вопрос. Да, это большая проблема, хороший вопрос, потому что наступает просто рейдер. Причем в этом рейдерстве участвуют юридические компании. Они собирают, допустим, 500 тысяч, должен вам застройщик. Они берут у вас заявление, а на самом деле вы получаете там какие-то копейки, и все это вот забирает юридическая компания. Будьте осторожны, потому что лучше с застройщиком идти и договариваться на какие-то платежи по коммуналке, еще какие-то плюшки там по квартире, понимаете, чем вот отдаваться и так бомбить. В результате, кстати, можно застройщиков вот такими исками, которые организованы прямо вот как рейдерство, это проблема.

0: можно просить, выбрав тот объект, ту квартиру, которая вам подходит, можно идти к застройщику, говорить вашу финансовую ситуацию, и, конечно же, время рассрочек, время скидок.
1: Спасибо. Ирина Доброхотова, основатель компании «Бест Новострой», была с нами на прямой связи. 674-му кажется, что это правильно, как он пишет, надо плющить. Это что за слово такое? Значит, в общем, не нравятся ему строители. Как он их называет? Строители непонятные. Значит, Сергей, если бы застройщики нормально строили, никто бы не разматывал их на большие штрафы. Но тогда возникает вопрос, значит, чем больше подобного рода размоток, раз уж мы используем непонятные термины сегодня в эфире, значит, тем выше будет качество дальше. Катя 73-я у себя, говорит, из окна наблюдаю, как расширяются конкретные жилищные комплексы на Кутузовском, и говорит, у них проблем нет, значит, проблемы получается только у покупателей эконом-жилья, так называемого. 7373948. Елена говорит, если предложение жилья так сильно превышает спрос, может быть, уже снижать объемы новостроек. Мне кажется, мы только что с Ириной Доброхотовой ровно об этом и говорили в прямом эфире. 7373948. Код города 495. Если вы только что были на рынке новостроек и готовы что-то рассказать о нарушении сроков на этом рынке, «Известия» сегодня пишут о том, что в России вводится в эксплуатацию с нарушением сроков почти 60, а то и 70% жилья. Интересно другое. Вот сейчас Ирина Доброхотова довольно много рассказывала о том, что происходит, почему так происходит на рынке в ситуации 2026 года. Но мне кажется, что подобного рода разговор и понятные объективные причины того, почему это происходит, мы могли бы составлять в 2026, в 2016, в 2006, в 1996, а может быть даже и раньше, я подозреваю. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Можете писать через смс-портал, можете через Telegram или через Макс. Пользователю говорит МСК-бот.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Неожиданные новости приходят из Турции. Ссылаясь на местную газету, агентство РИА Новости пишет, что там полиция требует с улиц Анкары убрать бездомных собак перед саммитом НАТО. 7373948. Телефон прямого эфира. Вот к нам юристы еще хотят присоединиться. Слушаем вас. Здравствуйте. Если коротко.
4: Здравствуйте. Коротко про беспредел от банка, который курирует застройщика. Отсудили неустойку. Получили исполнительный лист, сдали в банк. В банке получили ответ. Половину суммы заплатим, а половину суммы не заплатим. Потому что какой-то там существует мораторий. Вы можете себе представить о том, что уже выше решения суда в Российской Федерации у нас существует какой-то мораторий и какое-то решение банка.
1: Юристы и должны разбираться, что за моратории существуют, тем более есть конкретные случаи. У нас следующая тема. В России предложили создать единые стандарты для благоустройства придомовых территорий. Ссылаются на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу. Говорят, призывает она создать в России единые стандарты для жителей, которые хотят озеленять территории многоквартирных домов. Уже написала соответствующее предложение в Минстрой. Депутат подчеркивает, что в большинстве случаев единых стандартов и подходов к благоустройству просто нет на уровне муниципальных образований, и в результате много конфликтов. Вера Москвина, председатель комиссии по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию города в Общественной палате Москвы. Вера Михайловна, здравствуйте.
5: Доброе утро. Добрый день.
1: Хорошо. Добрый день. Скажите, Вера Михайловна, с вашей точки зрения, вот такие единые стандарты благоустройства придомовых территорий нужны в России?
5: Ну, вы знаете, у нас такое количество ГОСТов, правил, СНИПов по поводу устройства городских там, территорий, и в том числе дворовых территорий, что на самом деле, значит, все новое – это хорошо забытое старое. Вот у нас было соучаствующее проектирование, когда жители сами принимали решение, например, значит, делать каток возле дома там, или площадку собачью, или не делать. Понимаете? И это приносило какой-то результат. Сейчас жители от этого отстранены. И все действительно сильно подлежит стандартизации. Вот мне я недавно разбирала жалобу. Стоят в центре города Москвы два дома. Не новые.

0: новых. Значит, и жители там тоже уже пожилые все. Тем не менее, между этими двумя домами возникает как гигантская спортивная площадка. А детей в этих домах нет, они там уже не живут, там просто и не рождаются. Там вот, вот это вот старшее поколение. Вот у людей отняли вот эту огромную территорию, эта площадка как вставной зуб. Но тем не менее, вот ее запланировали, ее поставили. Ну, понимаете? Поэтому вторая жалоба, нет собачьей площадки. В каждой второй квартире по собаке, а площадку никто не проектирует. Вопрос, почему не проектируют? Почему на это денег не нашлось, если это необходимо? Знаете, что такое дворовая территория? Вот у каждого свое видение. Понимаете, вот мой двор полностью в тени, да, и я, понятно, что буду сажать там, в общем-то, хосты, да, тенелюбивые растения. А вот соседский двор, он весь на солнце, понятно, что там будут лютики-цветочки. А стандарт – это когда будете сажать только белого цвета лютики.
1: Нет, подождите, это стандарт. А в данном случае речь идет о неких общих методических рекомендациях, которые, к примеру, помогли бы жителям хотя бы требовать чего-то от жилищных компаний в этих условиях. Нет?
0: Вот давайте, можно их составить, опираясь на наши ГОСТы. Понимаете, они все есть и по освещению, и по устройству детских площадок, и по доступности среды для маломобильных граждан. Все эти правила есть, но если их обобщить, да, и превратить в какой-то короткий документ, такой короткий документ, то может быть, но в этом нового ничего нет.
1: А, хорошо, с вашей точки зрения, учитывая те примеры, о которых вы говорили только что, что нужно сделать, чтобы подобное не повторялось?
0: Ну, на самом деле нужно, конечно, вернуть общественное слушание. Потому что я понимаю, как они проходили, как они превращались в митинги, как невозможно было людей успокоить, да, но что лучше? Вот такие люди, которые, в общем-то, хотят чего-то добиться или совсем равнодушные? Да, ну вот, понимаете, на самом деле всегда есть жилищные активы, которые в этом принимают большое участие. С народом надо советоваться, потому что делаем все для народа, для людей. И если они тропиночки себе протоптали вот здесь, значит и дорожку надо делать вот здесь. Понимаете, а не за 1.5-2 метра от этого места.
1: А красота?
0: Вот поэтому, да, а красота это в первую очередь. Вот, я была на телевидении недавно, и ведущая рыдала, жаловалась у меня на плече, что еще дед, заслуженный человек в России, орденоносец, посадил прекрасное дерево. Понимаете, а ГБУ жилищник пришел, это дерево спилил. С какой стати?
1: Подождите, я понимаю.
0: Оно украшало двор.
1: Но, может быть, есть некие стандарты, мы опять возвращаемся к этому, согласно которому вот так украшать двор нельзя.
0: 60 лет дерево украшало двор, и всех это устраивало. Вдруг в один момент его раз и спилили, хотя оно было в хорошем состоянии. Но не в этом дело. Светлана Разворотнева хочет одного. Она хочет все-таки чиновника повернуть лицом к жителю. К жителю она хочет чиновника повернуть, понимаете, лицом. Правильно Светлана Викторовна делает. Правильно. Вот поэтому научить людей контролировать, что делают с его территорией, можно, но только этот контроль, он, понимаете, как вода в песок уйдет, если у жителя прав никаких не будет, потому что территория-то городская. Ну, территория городская, город делает все, что считает нужным на этой территории. Эти собственники не спрашивают больше. Вот и все.
1: Вот что надо
0: менять. Она наверняка хочет сделать так, чтобы все-таки жители в этом принимали какое-то участие, хотя бы посильное.
1: Спасибо. Вера Москвина, председатель комиссии по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию города в Общественной палате Москвы. Елена, 659-я, пишет, когда слышу единые стандарты, у нее прям зубы сводят от тоски. Я прямо вижу, как это происходит. В общем, оставьте, говорит, в покое, хватит все регулировать. Понимаете, это как раз немножко про другое. Это как раз возможность хоть на что-то ссылаться, когда без тебя все это делают. Ну, как мне кажется. Григорий, вот, например, кажется, что стандарты — это наоборот хорошо. У меня, говорит, под окном бабушки разбили клумбу. Если сверху на нее посмотреть, то, что вот у Григория сразу непонятно что, говорит. В форме она, говорит, напоминает то, что даже по телевизору показывать нельзя. А, может быть, Вячеслав 995-й. Это к вопросу о том, как по-разному мы все смотрим на одно и то же. Вот Вячеслав ухватился за пример, который привела Москвина, говорит, а вот это вот древнее дерево, если бы оно упало, жители бы начали требовать чего-то от жилищника. Тоже вопрос. Но тогда мы опять возвращаемся к вопросам коммуникации, чтобы кто-то кому-то чего-то объяснял. 838-й, всегда найдутся такие, кто будет против. И тогда тоже понятно. Лена 268-я, городу отдали земли, чтобы на квадратный метр больше впихнуть объектов, приносящих доход. А вот я, говорит, я так понимаю. Но вот что можно сделать, да, приносящее доход, между домами? Ведь там будет по-прежнему то, что было. Ну вот видите, там либо спортивная площадка, либо собачья площадка и так далее. Дом там не построят, потому что это вряд ли проходит по санитарным нормам. Хотя бывали случаи, но прежде. Вот Кирилл 77-й говорит, еще при Лужкове по телевизору показывали, что сносят детскую площадку, и на ее месте строят отгороженный дом, и это называют точечной застройкой. Но мы же с вами точно понимаем, что есть точечная застройка, при которой дом может оказаться на этой площадке, а есть точечная застройка, при которой дом никак, даже если есть точечная застройка, на этой площадке не окажется. В любом случае, с этим надо что-то делать. Пока получается коммуникации между жителями и теми, кто, собственно, благоустройство устраивает, недостаточно, и в России предложили создать некие единые стандарты для благоустройства придомовых территорий. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Белорусский МИД потребовал от Украины объяснений в связи с атакой на автобус с детьми. Минск решительно осудил удар ВСУ. Случившееся в ведомстве назвали актом терроризма против мирного населения. По уточненным данным, погибла одна женщина, пострадали 7 человек, включая 5 детей. Все они ехали на отдых в Геленджик. СКР Республики возбудил уголовное дело после террористической атаки ВСУ на автобус с гомельской детской футбольной командой в Брянской области. Следователи находятся в контакте с российскими коллегами. На место удара также выехали 3 бригады белорусских медиков. Их сопровождают сотрудники МЧС и ГАИ. Украинский министр обороны пообещал отрезать Крым от материка. По словам Михаила Федорова, территория республики уже превращается в остров методом уничтожения логистики. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Прессинг». Республика в последние годы неоднократно становилась объектом атак беспилотников и ракетных ударов по своей инфраструктуре и транспортным маршрутам, включая районы, связанные с сухопутным коридором. В регионе отмечаются периодические сложности с логистикой и снабжением, в том числе в топливной сфере. Российские власти заявляют о мерах по обеспечению стабильности и защите транспортных маршрутов, включая инфраструктуру Керченского направления. Власти Чехии поддержат принятие 21-го пакета антироссийских санкций. С заявлением выступил вице-премьер и глава Минпромторга республики Карел Гавличек в чешском парламенте. По его словам, Прага поддерживает и реализацию планов расширения Евросоюза за счет принятия в состав объединения новых государств. Республика поддерживает процесс расширения ЕС на основе объективных заслуг и выполнения всех соответствующих условий странами-претендентами, отметил он. Вице-премьер подчеркнул, что эти правила должны быть едиными для всех государств-кандидатов. Европейский Союз планирует окончательно согласовать и утвердить 21-й пакет антироссийских санкций к 15 июля этого года. Телеграм временно удалили из магазинов приложений в Индии. Мессенджер исчез из Apple и Google после распоряжения Министерства электроники и информационных технологий страны. По данным издания Money Control, ограничения действуют до 22 июня, и связаны они с пересдачей общенационального медицинского экзамена. Национальное агентство по тестированию заявило, что через Telegram распространялись мошеннические схемы с предложениями доступа к экзаменационным материалам. Сооснователь мессенджера Павел Дуров назвал блокировку ошибочной. По его словам, ограничения затронули около 150 миллионов индийских пользователей. Хотя меры должны были касаться только отдельных нарушителей. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 17, облачно с прояснениями, временами дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
7: Я все знаю! Ты убил его!
6: Нет, Люк, я...
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: А вы говорите «Милин».
12: Я его что?
11: Мне «Милин».
12: Рекламирую.
11: Да думайте о своей стране.
10: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения – дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
10: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры, либо в прямой эфир дозваниваетесь. Номер телефона 7373948, код города 495. У нас нет предварительного отбора, поэтому, если вы набрали номер и вам ответили, значит, это прямой эфир.
2: В движении.
1: Смотрим, что творится на московских дорогах. Там 4-бальные пробки, 4 балла обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера. Главные проблемы, судя по всему, на третьем кольце в районе Динамо, в районе, соответственно, пересечения с Ленинградским проспектом, там и в ту, и в другую сторону существенные затруднения. Обращаем внимание, что легче стало тем, кто едет по внутреннему кольцу МКАД от Новой Риги в сторону Ленинградского шоссе, и обращаем внимание, что по-прежнему тяжело, совсем тяжело тем, кто из Богородского хочет переехать в район ВДНХ. Надо было понимать, ремонтные работы в том районе на железнодорожном путепроводе продолжаются, и поэтому бордовая пробка примерно в 2 километра длиной – это, судя по всему, естественная история. 4 балла прямо сейчас, 6 баллов ждем к 7 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Поток.
2: Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Почти половина россиян, как выясняется, сомневаются в качестве колбасы. Правы ли сомневающиеся, какова ситуация на рынке? Почему вообще все чаще говорят о том, что любую колбасу, в принципе, лучше не есть? Первая тема. Вторая. В России меняются правила получения платной медицинской помощи. Что даст, собственно, это изменение? Собираются, говорят, узаконить дистанционную помощь, что это принципиально поменяет. Говорят, в каких-то случаях можно будет лечиться анонимно. Что это за возможности? В общем, что изменится с 1 сентября? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. В Камышине кафе, где отравились 30 человек, теперь закрыто на 60 суток. Еще РИА Новости со ссылкой на судебный документ. Минюст Соединенных Штатов Америки признал заговор по атаке на Белый дом, раскрытый Федеральным бюро расследований, новой попыткой убийства Дональда Трампа. ТАСС в эти минуты пишет о том, что ЦИК Российской Федерации сообщает, что зарегистрировать своих кандидатов на выборах в Государственную Думу без сбора подписей в этом году смогут 11 политических партий. И еще в новостях сообщение, что голосование будет опять трехдневным.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм или Макса, если хотите через мессенджеры писать нам в прямой эфир, тогда пишите пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495. Про колбасу сейчас будем говорить. Более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции. При этом ни один участник опроса не говорил о том, что полностью доверяет такой продукции. Это результаты опроса, которые конкретным брендом, в данном случае бренд «Гурманыч» приводится. Газета «Ру» об этом пишет. В общем, почти 60% говорят, что скорее колбасной продукции доверяют, 35,3% скорее не доверяют ее качеству, а 5,9% не доверяют вовсе. В общем, доля скептически настроенных потребителей превышает 41%. Колбаса при этом часть потребительской корзины, хотя и покупается все реже. Вот покупается все реже. Валерий 209 пишет, я стараюсь не есть то, что не видно, из чего сделано. Как немного вы едите, Валерий, так получается. А Ольга Онищенкова, руководитель направления продукты питания в фонде «Закон и здоровье» к нам присоединяется. Ольга Владимировна, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Ну, значит, почти половина россиян, если верить этому опросу, сомневаются в качестве колбасы. Что скажете, сомневающиеся правы?
12: В каком-то смысле правы, потому что многие продукты действительно делают из совершенно непонятных ингредиентов. Но дело не в колбасе в целом, а дело в том, из чего делается эта самая колбаса. В самой колбасе ничего страшного нет, и там демонизировать ее тоже не стоит. А вот если посмотреть на этикетку, то можно много чего увидеть. Например,
1: да.
12: Можно увидеть категорию этой колбасы А, Б и так далее. Естественно, самая хорошая – это колбаса с категории А. Это говорит о чем? О том, что там примерно 60 или больше процентов мяса. А если мы увидим на колбасе букву Г, это будет говорить о том, что там мясо минимум, то есть 20% – это максимум.
1: Подождите, про букву Г давайте. Букву Г русскую или букву английскую Г?
12: Да, здесь мы говорим только про русскую букву. А, Б, В, Г. Это категории мясного продукта, то есть категории того, сколько мяса в колбасе.
1: Ну вот смотрите, вы как человек, который с этим сталкивается, и вот если я сейчас пойду в магазин, в обычный сетевой магазин, и начну вот там искать ту, на которой А написано, высока вероятность, что найду?
12: Да, высока вероятность. И, скорее всего, там еще будет написано такое слово «ГОСТ». Это значит, что колбаса сделана без добавления консервантов, и там действительно только натуральные ингредиенты. А если вы увидите такие буквы, как Т и У, то есть технические условия, то это говорит о том, что производитель сам для себя выбирает, какие у него будут стандарты. И иногда эти стандарты будут со всякими послаблениями, которые будут говорить и про консерванты, например, или про какие-то другие там ингредиенты, которые многим не хочется есть.
1: То есть вы, как человек, который изучает этот рынок, говорите, что вот так вот говорить, что в целом колбаса – это не очень здоровая еда, не очень правильно?
12: Ну, в целом, да. Колбасу можно есть, но, опять же, конечно, не там на завтрак, обед и ужин. Ну, это нейтральный продукт, который можно перекусить. Если переборщить, то здесь вероятен риск ожирения. А в нормальных количествах ничего страшного.
1: Колбаса бывает ведь разная. И вот какие-то разные виды колбас по-разному вредны?
12: Опять же, не скажу, что вот в целом колбаса. Этикетка очень важна. Этикетка и, наверное, условия хранения. Если она открыта, хранится как-то на свежем воздухе, без холодильника, я бы такую не стала покупать.
1: Ага. Кирилл вот пишет, что если, мол, все продукты сделать из натуральных ингредиентов, сразу начнется дефицит продуктов, и потому нормы трогать не надо. Действительно, вот эти вот натуральные продукты, или, к примеру, колбаса не Г, а А категории, она будет очень дорогой.
12: Она будет дороже стоить, да, естественно.
1: А тогда следующий вопрос. С вашей точки зрения, вот Григорий говорит, колбасу за 2000, мне, говорит, жаба внутренняя покупать не дает, я за эти деньги лучше мясо куплю и буженину или ветчину сделаю. Это довольно многие пытаются решить для себя вопрос. Если вот так, если я озабочусь и попытаюсь, например, купить мясо и сделать из него буженины, что будет лучше? Или все-таки можно найти эту дорогую колбасу и будет примерно то же самое?
12: Ну, скажу так, наверное, не впрямую отвечу. У меня нет времени заморачиваться так же, как Кирилл, по-моему, да, вы сказали?
1: Да.
12: У меня малыш, поэтому мне легче купить колбасу.
1: Угу. Это Григорий на самом деле. А Олег, Григорий, 362-й, да, спрашивает, а почему нельзя придумать такое правило, чтобы мы вот не изучали там вот это вот А, Б, В, Г, а просто процент содержания мяса писать?
12: Хороший вопрос. Наверное, это было бы понятнее, но вот пока у нас такие условия. И это, если вы будете много об этом говорить, это будет общественное мнение, возможно, что здесь что-то будет так, как удобнее вам, Олег.
1: Все-таки, возвращаясь к этому вопросу, вот вы говорите, что так нормально, все, ну, если колбаса хорошая, то можно ее есть, и ничего такого не произойдет. Но вы же наверняка, во-первых, слышали, что довольно часто говорят врачи, что, мол, колбаса – это неправильно, лучше выбирать натуральные продукты, а не переработанные. С другой стороны, мы видим статистику, согласно которой люди все меньше едят колбасы.
12: Но у нас в целом сейчас тренд на здоровый образ жизни, хотя мало кто в этом разбирается. Сейчас очень много слушают блогеров и какую-то информацию, которая вот на поверхности, и не всегда она научно доказанная. Вот тренд в целом есть, но здесь, конечно, нужно больше информированности. Поэтому, слава богу, что ваша программа есть, и мы можем разбираться.
1: То есть все-таки, тогда последний, наверное, вопрос. Ваш опыт что показывает? Если мы приходим и пытаемся разобраться, прямо на полке берем конкретную упаковку и начинаем читать состав, может быть, даже с лупой. Так вот, то, что там написано, это правда?
12: Сейчас очень хорошо за этим следят. Если что-то не так, то большие разбирательства у фирм. Поэтому если поставщику доверять, то, ну да, там в основном правда.
1: Про недоверие.
12: Если что-то не так, можно написать вот как раз либо в наш фонд «Закон здоровья», там помогут разобраться и вернуть деньги, кстати. Ну, или же там в другие инстанции.
1: Но вообще, вот, например, Григорий пишет, вы уже научили про поводу буквы «А», но, говорит, а может так, потому что «А» написано, но мясо, к примеру, куриное и самое дешевое.
12: Такое может быть, это все тоже можно проверить, это вот опять же делается не так сложно, и если что-то не так, то опять же можно обратиться в Роспотребнадзор, например, и будут проверки.
1: Слушайте, ну еще раз, значит, но в большей части, если правда озаботиться, А, Б, В и брать только колбасу А с высокой долей вероятности, там будет не самое дешевое мясо, то есть все будет более-менее нормально. на ваш взгляд,
12: по вашему опыту? Там будет написано, какое мясо. Там будет написано, это говядина или говядина-свинина или курица. Это можно увидеть в составе. И про состав тоже стоит сказать. Чем меньше состав, тем, скажем так, полезнее, ну, полезнее, может быть, не так.
1: Тем менее тем вредным этот продукт может быть.
12: Менее вреден продукт, да, да. Поэтому если там, например, в начале стоит горох или какой-нибудь там белок растительный и непонятные ингредиенты, то вероятнее всего здесь фальсификат. А если вы видите 3 или 4 составляющих, и они понятные, то это хороший продукт.
1: Тогда, смотрите, вы вот наверняка не ждали от наших слушателей, а они вот так вот. Вы только сказали, а вот уже Олег 362 пишет. Ладно, верим, пишут правду, но ведь многое не пишут.
12: Да, многое не пишут, поэтому лучше выбирать ГОСТ.
1: Ага, то есть если ГОСТ и буква А, если мы говорим про колбасу, это почти, ну не то чтобы гарантированный, но это очень высокая вероятность того, что все нормально.
12: И если что-то не так окажется,
1: дальше
12: и,
1: уже,
12: например,
1: ну,
12: кто-то из наших слушателей об этом скажет, будут разборки.
1: Спасибо. Ольга Онищенкова, руководитель направления продукты питания в фонде «Закон и здоровье». Тим 562 пишет, мол, есть же телевизионные передачи, там все разбирают, проверяют. Да много таких на самом деле телевизионных передач, много блогов наверняка. 838 пишет, что нормально с его точки зрения куриная колбаса. Не-не-не, тут ведь речь идет о том, как это все отбирать. Кстати, 838 совершенно справедливо, на мой взгляд, пишет, что колбаса нормальный продукт, говорит, а лучше от хлеба, от белого хлеба отказаться. Ну, то есть, если есть какая-то связь между вашей едой, вами и весами, то, в общем, как бы хлеб в этом смысле сильно утяжеляет историю. Мне сальсича пишет, человек из Италии пишет, ну, понимаете, человек из Италии пишет, сальсича, говорит, и мортаделла нравится. Очень вкусно. Обычно у нас такая колбаса подается к столу, тонко нарезанная. Покупаю с удовольствием и в качестве не сомневаюсь. Вы бы лучше написали, на каком основании вы в качестве-то не сомневаетесь. Понимаете, вот если бы вы написали, что в Италии там стоит около каждой сальсичи, или у каждой мортаделлы по инспектору, который, вот ты подходишь, чтобы брать, он пробует, и если живой, тогда ты, ну и так далее. Может быть, у вас так это работает, может, по-другому. Или может быть такая история, что ты, если сегодня взял у этого производителя эту сальсичу, то тогда и завтра уже нравится. Как же не нравится 534-му, что вот кто-то хвастается Италией. А вы не думали, что это может быть не хвастовство, это может быть описание реальной жизни?
2: Москва.
13: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Погодите, 674-й тут пишет, дожили. Оказывается, колбасу есть в принципе нельзя, она вредная. Вы как-то, понимаете, мне кажется, что вот этот разговор можно было бы вот такой формулировкой сопровождать где-нибудь лет 50 назад. Потому что тогда говорили про туалетную бумагу, что-то. Вот я прям хорошо помню эти разговоры. Но вы почему-то считаете, что вот мы только теперь до этого дожили. Видите, тогда говорили тоже, что, в принципе, любые переработанные продукты, это все-таки хуже, чем, к примеру, просто кусок мяса, который так или иначе приготовлен. Я, говорит, 50 лет назад в магазине ел колбасу, не отходя от кассы, сейчас такого, в принципе, нет. Подождите, как раз сейчас такое, в принципе, есть везде. Вы можете, не отходя от кассы, поесть колбасы. Что-то какая-то непонятная история. Григорий более понятный. А ее есть нельзя, пишет 674. Ну, это, знаете ли, вот тогда чего вы там ели 50 лет назад? Отдельный вопрос. Итальянскую колбасу у нас, кстати, Роспотребнадзор, утверждает Григорий, в Россию не пускает. Еще одна тема. В России меняются правила получения платной медицинской помощи. Ну, это, видимо, для тех, кто как раз поел колбасы или чего-то другого переработанного. С 1 сентября в России начинают действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. Врач-невролог и медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Брандт к нам присоединяется. Павел Яковлевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Скажите, с вашей точки зрения, важное нововведение вот этих новых правил, которые будут действовать с 1 сентября?
14: Ну, единственное, что важно, наверное, для пациентов, это упрощение документов для получения социального налогового вычета. То есть нет необходимости предоставлять рецепт специальный, а можно предоставить просто заключение врача с подписью, где будет выписан препарат, и уже поэтому можно получить налоговый вычет в Федеральной налоговой службе. Также важно, что что договора можно подписывать дистанционно, это просто удобно, цифровизация заключения договоров. Не обязательно подписывать их в клинике, можно подписать на сайте, в приложении и ускорить время, которое необходимо для ожидания. Но многие клиники уже к этому переходят, и сейчас это будет просто закреплено в законе, ну, в приказе. Также надо понимать, что в договора будут включены данные о обязанностях пациента, которые есть в 23-м федеральном законе, что пациент должен ответственно самолечиться и выполнять предписание врача, это тоже немаловажно, на мой взгляд. Ну и, в принципе, то, что все данные должны передаваться в единую государственную информационную систему.
1: А вот эта вот история про передачу данных в единую информационную систему. Многие наверняка напрягутся. Что это значит для конкретного пациента?
14: Ну, многие могут напрягаться или не напрягаться, но это уже существует. Все данные уже уходят в ЕХСИЗ, в 90% клиник. И попадают на госуслуги. Это уже просто, скажем так, правила, которые подтверждают действующее постановление правительства и закон, поэтому ничего, глобально ничего не меняется.
1: Глобально-то нет, но какие-то изменения все-таки есть. Вот тут отдельно говорят о получении анонимных медицинских услуг. Это тоже не принципиальные изменения?
14: Кстати, да, интересная история. До конца до сих пор не очень понятно, как это будет происходить и сочетаться с ЕХСИЗ. Поэтому вот с этим есть большой вопрос. Я так понимаю, что пока разъяснений по этому поводу нет. Но все, что будет с паспортом, все будет идти в ЕХСИ с паспортом и с НИЛСом.
1: Еще вот эта история про обязательное указание сроков оказания медицинской помощи тоже не очень понятно.
14: Ну, это на самом деле странное положение достаточно. Оно, видимо, касается каких-то определенных ситуаций. Например, в нашей клинике я не очень понимаю, зачем оно его применять, но, видимо, есть большие государственные учреждения, которые обещают пациенту провести операцию условно плановую через месяц, но провести ее через месяц не могут и начинают отодвигать. Ну, наверное, для таких случаев это важно, чтобы сроки были максимально точные, чтобы люди могли планировать свою жизнь.
1: Но мы ведь говорим о правилах получения платной медицинской помощи. Как кажется, вот эти очереди, это скорее разговор о помощи медицинской в рамках ОМС.
14: В больших федеральных особенно центрах и платная помощь тоже оказывается не так быстро, как хотелось бы.
1: С вашей точки зрения, что надо было бы поменять в правилах получения платной медицинской помощи, но пока изменений нет?
14: Да, честно говоря, на мой взгляд, все и так нормально, и эти правила, они просто уточняют какие-то положения, которые и так частично соблюдались или соблюдались полностью, и просто прописывают те вещи, которые действительно важны, нужны, но такого, что вот прям срочно нужно что-то изменить, а этого нет, я, честно говоря, даже не могу придумать.
1: Как вы можете объяснить, что и количество оказываемых платных медицинских услуг, и понятно, что в объемах тоже все это растет, и растет достаточно серьезно. Это говорит о том, что плохо организована бесплатная помощь или что-то другое?
14: Нет, это говорит о том, что люди имеют выбор. Люди могут выбирать, они выбирают, и выбирают то, что им удобно, ближе, быстрее, и то, что им хочется. Это нормальная ситуация. Кто-то выбирает платную медицинскую помощь, кто-то выбирает платное образование, и это не зависит от качества бесплатного. Может быть, это наоборот говорит об улучшении платной, как об улучшении качества платной медицинской помощи.
1: Ну и так как вы начали с того, что изменение правил получения платной медицинской помощи, прежде всего с точки зрения удобства получения вычета, Григорий говорит, друг выходные как раз жаловался, что платно лечился, ему вычет должны были выплатить 120 тысяч, а выплатили только 20 тысяч. Это какие-то организационные истории или как раз вот то, чего в правилах пока нет подобного рода проблемам?
14: Эта проблема вообще не относится к правилам. Правила дают только механизм. Объем вычет, это Федеральная налоговая служба определяет. И это точно к клиникам никакого отношения не имеет. И к самим платным услугам. Если там все оформлено правильно, а ему выплатили меньше, это вопрос к ФНС. За какие-то услуги есть вычет, за какие-то нет. Это не имеет отношения к самой платной помощи.
1: Спасибо. Павел Брандт, врач-невролог и медицинский директор сети клиник «Семейная», был с нами на прямой связи. 7373948, код города 495. Можете присоединиться к этому разговору. С 1 сентября в России начинают действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. РИА Новости цитирует правительственный документ. Возможность дистанционного, не дистанционного лечения, это важно, а дистанционного заключения договора на оказание платных услуг появится. Теперь так можно будет оформить договор, если у медицинской организации есть, к примеру, мобильное приложение или собственный сайт. Медицинские учреждения, которые оказывают платные услуги, с 1 сентября будут обязаны соблюдать требования по передаче информации в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Но, как выясняется, видите, на практике они, как правило, и так это делают уже. Кто сталкивался в последнее время с платной медициной? Что, с вашей точки зрения, там надо поменять, если бы вы меняли правила получения платной медицинской помощи, о чем бы вы обязательно поговорили. При получении анонимных медицинских услуг пациентам больше не потребуется указывать в документе паспортные данные. С 1 сентября в договоре станет обязательным указание сроков оказания платных медицинских услуг. Ранее документ предусматривал только условия предоставления таких услуг и сроки их ожидания. Еще раз, 7373948, если у вас есть что сказать об организации платных медицинских услуг в Российской Федерации. Игорь возвращает нас к спору о том, надо ли хвастаться тем, что происходит вокруг него, а живет он в Италии, при этом слушает радиостанцию «Говорит Москва» и слушает довольно много лет. Я, говорит, пишу о том, что вижу вокруг. Живу в Италии уже почти 30 лет и вижу поэтому только итальянские продукты. Это уже, по-моему, не хвастовство, это больше на жалобу похоже. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, мы все-таки должны вернуться, если получится, к истории о новых правилах предоставления платных медицинских услуг. Они изменяются с 1 сентября в Российской Федерации, но, как говорят специалисты, не принципиально. Есть вещи, которые касаются очередей на те или иные платные медицинские услуги, и теперь в договоре будут обязательно указаны сроки оказания платной медицинской услуги, то есть это очень не может быть бесконечной, она так или иначе должна быть описана с самого начала. Ну и тут важно, с этим надо будет разбираться, и об этом говорят специалисты, что такое возможность при получении анонимных медицинских услуг отказаться от указывания в документе паспортных данных. Срочное сообщение. С начала суток аэропорт Сочи отправил 60 самолетов и принял 57 рейсов со ссылкой на Росавиацию, пишет в эти минуты. А агентство ТАСС еще пишет о том, что ЦИК Армении разрешил возбудить уголовное дело против оппозиционера Кочеряна, лидера оппозиционного блока Армения. Кочеряна, который был президентом Армении с 1998 по 2008 год. Вот только что пришло сообщение о том, что ЦИК Армении ходатайство прокуратуры на этот счет удовлетворил. Далее новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Михаилу Мурашко принять меры для помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области. О телефонном звонке президента министру здравоохранения сообщил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря главы государства, Владимир Путин распорядился задействовать лучшие федеральные медицинские центры и при необходимости оперативно эвакуировать пострадавших в Москву. Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал, что Минздрав координирует работу совместно с белорусскими коллегами, которые направили в Брянскую область 3 оперативные бригады медиков в сопровождении МЧС и ГАИ. Сегодня ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали в Брянской области автобус гомельской детской футбольной команды. В нем находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. В результате погибла сопровождавшая их женщина. По уточненным данным, госпитализированы 7 пострадавших, в том числе 5 детей. СКР возбудил уголовное дело о теракте. За последние сутки ВСУ 50 раз атаковали территории ЗАЭС и Энергодара. Цифру привел глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, били в том числе по транспортному цеху станции. Сейчас электроэнергия подается на объект по ограниченной схеме. Кроме того, любая поездка персонала или доставка на станцию грузов больше похожа на спецоперацию с постоянным риском. отметил в интервью Интерфаксу глава госкорпорации. Атмосфера давления, психологического запугивания, к сожалению, с повестки дня не снята. При этом станция работает в штатном режиме. Коллектив демонстрирует мужество и делает все, чтобы не допустить даже вероятности какого бы то ни было инцидента. И в этих боевых условиях на 100% обеспечивает безопасное содержание объекта, сказал Лихачев. Информацию о жертвах он не привел. В Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Решение принял парламент страны. Инициативу правительства об отмене ограничений, действовавших почти 40 лет, поддержали депутаты. За внесение поправок в законодательство проголосовали 125 парламентариев. 61 выступил против. Инициатива была внесена на рассмотрение 23 апреля. Власти Финляндии объяснили решение необходимостью обеспечить оборону в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО. В Североатлантический альянс Финляндия вступила в 2023 году. Попадавших сигнал о помощи в горах Карачаево-Черкесии туристов нашли живыми. Спасатели обнаружили незарегистрированную в МЧС группу путешественников в районе пещер хребта Джинту в Урупском районе республики. Как рассказали в министерстве, они случайно подали сигнал о помощи. Трекер сработал на высоте почти 3000 метров. Семья из трех человек совершала восхождение к пещерам. Медицинская помощь туристам не требуется. В результате случайного срабатывания устройства трекер передал сигнал о нештатной ситуации, сообщили в МЧС. В районе хребта Джинту расположено несколько карстовых пещер. Они привлекают спелеологов и обычных туристов. Официальный курс юаня от Центробанка 10 рублей 66 копеек, доллара 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8 FM.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: А вы говорите «милит».
16: Я его что?
11: Тоже мне «милит».
16: Рекламирую.
11: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда.
13: актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 17 июня, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем и следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на голосование и ставим на обсуждение одну тему. Сначала пробки. Посмотрим. Нам обещали 4-бальные пробки. Пока 4-бальные пробки и есть. По-прежнему главные проблемы на третьем транспортном кольце в районе метро «Динамо». И в ту, и в другую сторону очень серьезные затруднения. На внутреннем кольце больше, на внешнем обычно в это время вообще не бывает, но, судя по всему, дорожно-транспортное происшествие. По-прежнему большие сложности, хотя я полчаса назад говорил, что вроде в районе Путилково внутреннее кольцо МКАД стало попроще, но нет, опять собирается довольно заметная пробка. Начинается она в районе пересечения с Новой Ригой и далее до Ленинградского шоссе, а может быть даже и дальше, до пересечения с новой трассой на Петербург. В целом, еще раз напомню, 4 балла, срочные сообщения, которые прямо сейчас приходят на ленты информационных агентств. Союз США, председательствующих в ASEAN Филиппин, не повлияет на отношения с Российской Федерацией. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на генерального секретаря организации. ТАСС в эти минуты пишет о больших перспективах для Чукотки с развитием трансарктического коридора со ссылкой на заявления, которые звучат в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. А наша тема, она в некотором смысле описана была еще в 1983 году Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым. Песню тогда исполнял Иосиф Кобзон вместе с детьми из соответствующего хора. Вот ее текст. «Пока планета еще жива, пока о солнце мечтают весны, на жизнь предъявим свои права, пока не поздно». Ну и дальше припев все знают про радость и беду, про необходимость дать твердый ответ. Ну и дальше вот это «Солнечному миру да-да-да, ядерному взрыву нет-нет-нет». Александр Лукашенко призвал к глобальному ядерному разоружению. Если оружие будет у всех стран, это, говорит, приведет к катастрофическим последствиям. Это должно касаться всех и России, и США, и Китая, и Израиля, и Индии, и Пакистана, и других стран. Это должно касаться всех, сказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Александр Лукашенко. Сейчас ситуация в мире 50 на 50, говорит президент Беларуси, но он хотел бы быть более оптимистичным. Как это можно сделать? Почему это нельзя было сделать тогда, когда Пахмутова и Добронравов писали об этом песню? Почему между 83-м и 26-м ничего в этом смысле не произошло? И, может быть, вряд ли получится сейчас. Об этом будем говорить. Голосование запустили на сайте радиостанции «Говорит Москва». Спасибо, что активно начали голосовать. Напомню, можно через телеграм-канал попасть на сайт с голосованием, через канал ВМАКСе попасть на сайт с голосованием, либо через сайт, собственно, на сайт радиостанции «Говорит Москва» зайти, и там справа, по-моему, посередине можно найти ссылку на актуальное голосование. Александр Лукашенко призвал к глобальному ядерному разоружению. Считаете ли вы это реализуемым? Да, возможно, нет, не думаю об этом. Запустили голосование, посмотрим, как проголосует аудитория. Хотя кажется, что понятно, как люди будут голосовать. Наши сегодняшние гости, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, добрый вечер.
16: Добрый вечер, Юрий, здравствуйте.
1: Николай Топорнин, юрист-международник, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, добрый вечер.
17: Добрый вечер.
1: Первым делом спрашиваю собравшихся. Николай Топорнин, считаете ли вы реализуемым предложение Лукашенко?
17: Нет, конечно.
1: Нет, конечно.
17: Да.
1: Почему?
17: Ну, потому что мы с вами будем серьезно сегодня эту тему обсуждать или так вот просто попиариться немножко, посмеяться там, что-то такое туда-сюда, щеки понадувать. Ну, давайте будем откровенны, что это абсолютно нереалистичное предложение. Мне странно, что с ним выступил президент Лукашенко.
1: Подождите, я же вам напомнил, что и в советское время говорили, что это возможно. Но тоже...
17: Видите, возможно, вот именно в советское время говорили, что это возможно. Советского Союза давно нет, и время уже не советское, а ВОЗ и поныне там.
1: Хорошо, тогда по-другому спрошу. А вот тогда, когда Пахмутова с Добронравовым песню писали «Ядерному взрыву нет-нет-нет», тогда была больше вероятность вот этого ядерного разоружения абсолютного?
17: Ну, может быть, потому что тогда было меньше государств, у которых было ядерное оружие, и они все были подписантами... известного договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года. И тогда, наверное, когда вот таких государств было пять, а на тот момент их было пять, наверное, вот среди пяти государств это сделать значительно легче, чем, условно, среди десяти государств. Вот. И тогда какая-то ситуация в мире, она была более, что ли, устойчивая. Был там блок западных, так называемых, капиталистических государств, был блок...
1: То есть мир был менее многополярным и
17: договориться проще. Менее, да, он был, так сказать, проще. Уравновешен, там, как говорится, западный блок, восточный блок, там, страны, не присоединившиеся, да, вот. И как-то все было понятно, что основное соперничество идет вот между двумя этими блоками, именно в военной сфере.
1: Хорошо. Понятно. Тогда было больше возможностей, но тоже вряд ли. А сейчас точно нет. Это Николай Топорнин, Александр Михайлов. Что скажете вы?
18: Я бы ответил бы двумя тезисами. Первый тезис – уже то, что во времена холодной войны, на самом пике гонки ядерных вооружений, количество стратегических ядерных боеприпасов примерно в 6-7 раз превышало количество развернутых сейчас, уже говорит о том, что определенные этапы мирового разоружения в ядерной области проходили и были, если не полностью, ну, как бы успешны, но как минимум эффективны. То есть кое-какая работа уже проведена была еще до нас. Второй аспект. Возможно прийти к снижению совместных мировых ядерных потенциалов через вовлечение в общий новый договора стратегических наступательных вооружений, а может быть даже расширить его в целом о ядерном оружии, средствах их доставки, включив туда все ядерные державы планеты и заморозив количество боеприпасов и развернутых боеприпасов и носителей для ядерного оружия на том дне, когда этот договор будет подписан. И это будет одним из краеугольным таким шагом, вехой вперед, двигаясь к дальнейшим мерам по совместному сокращению ядерных потенциалов.
1: Но, значит, с вашей точки зрения, такой договор физически возможен?
18: Возможен. Уже у нас опыт разоружения ядерного есть, то есть мы значительно уменьшили развернутые и имеющие на хранение ядерные боеприпасы, допустим, если сравнивать ситуацию 70-80-ми годами 20-го столетия по сравнению с сегодняшним объемом, то есть который все еще ограничивается СНВ-3.
1: Когда вы говорите «мы», вы кого имеете в виду?
18: Мы американцы, естественно. Два ключевых ядерных потенциала.
1: А остальные?
18: А вот по остальным, я говорю, в моем втором тезисе заключается ответ, то что без привлечения всех ядерных держав, а их сейчас 9 на планете, мы не можем гарантировать даже возможность гипотетического ядерного разоружения. А вот вовлекая все ядерные державы в новый договор о ядерных вооружениях, который сейчас крайне необходим планете, мы сможем сделать первый шаг к этому процессу.
1: Но, скажите, а как их заставить? Они ведь явно не хотят участвовать в подобном
18: договоре.
1: Ну,
18: давайте посмотрим. У нас же есть вот такие ядерная тройка, да, глобальная. Это Россия, США и Китай. И каждый из этих государств имеет влияние на определенные ядерные державы. То есть мы можем сказать, что США может посадить за стол переговоров Францию, Великобританию и Израиль.
1: Например. А сам Китай-то хочет к этому
18: Китай,
1: договору?
18: Китай, ну, я имею в виду, если согласится ядерная тройка, может посадить за стол Пакистан и КНДР. Россию, в свою очередь, может уговорить Индию, так сказать, и, собственно, уговорить Белоруссию отказаться от тактического ядерного оружия, например.
1: То есть хорошо.
18: У всей тройки есть свои возможности, рычаги влияния.
1: Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, у нас на сайте продолжается голосование. Мы спрашиваем, вот Лукашенко призвал к глобальному ядерному разоружению, считаете ли вы это реализуемым? Да, нет, возможно, не думаю об этом. Вот сегодня у нас 4 варианта ответа, меньше, чем обычно бывает. А в Израиле, говорит, нет ядерного оружия, Григорий 859, непонятно, почему Александр Лукашенко и Израиль упоминал. Но давайте вот еще раз. Это была цитата из его интервью. Мы сейчас продолжаем обсуждать, ну, для начала обсуждаем детали. Николай Топорнин, скажите, с вашей точки зрения, а если бы теоретически можно было действительно всех собрать, договориться, кому это выгодно?
17: Ну, это выгодно, я думаю, всем. Хотя, с другой стороны, можно сказать, что это не выгодно никому, потому что все-таки ядерное оружие — это такой серьезный потенциал для сдерживания неких других агрессивных государств или сил. Да? Потому что, если посмотрите, у каждого из ядерных государств есть условный такой теоретический противник. Условный, да? Вот. У России понятно кто. У Китая, как ни странно, это Индия. Вот. У Индии это Пакистан. У Франции и Великобритании это Россия, ну и так далее по кругу, да, вот, и получается так, что вот сегодня ядерное оружие, тогда, когда страны некоторые, ну, например, та же Великобритания или Франция, они значительно сократили свои конвенциональные силы, да, вот, ну, по сравнению с тем, что было, может быть, там 30, 40 лет, 50 лет назад, вот в эпоху разгара холодной войны. И сегодня у них вот таким главным оружием сдержания остаются ядерные боеголовки, ракетоносители, там атомные подводные лодки и там баллистические ракеты. Вот, их может быть не так много, как у России и у США, которые действительно являются лидерами, вот, среди других государств, обладающих ядерным оружием, но, поверьте, те силы, которые у них есть, они выглядят весьма и весьма угрожающе и устрашающе, ни у кого, я уверен, не возникнет желания там, ну, как сказать, попытаться поспорить там с той же Францией или Великобританией в каких-то военных аспектах, да, вот, так что вряд ли эти государства будут заинтересованы в том, чтобы самим отказаться. Да, если, конечно, предположить, вот Александр правильно сказал, я его поддерживаю, я тоже двумя руками выступаю за то, чтобы наступило всеобщее ядерное разоружение. Но я бы хотел, чтобы оно было тотальным. И чтобы не получилось так, что, условно говоря, вот как сегодня там, да, у России, у США есть там условно по 5 тысяч ядерных боеголовок, да, а у остальных у всех, даже у Китая, на порядок, на 2-3 порядка меньше. Но это тоже не годится, да, потому что тогда получается, что Россия и США будут иметь все равно какой-то определенный задел, именно вот с точки зрения стратегических ядерных сил. Если уж разоружаться, то давайте к нулю. Давайте к тому моменту, вот до 49-го года, там, или там, ну, даже раньше, когда там первые взрывы были, 45-й год, Хиросима и Нагасака, значит, можно сказать, что в 45-м году уже появились ядерные боеголовки. Вот давайте на тот момент, когда вообще ни у кого не было ядерных наступательных там или оборонительных средств, давайте вернемся вот к этому тут просто моменту. Пусть останется мирный атом. То, о чем и говорят.
19: Просто слушатели пишут не столько про Россию или Соединенные Штаты Америки, а про ту же Северную Корею.
17: А что, мол,

0: Континентом является даже не Южная Корея, а именно американцы, потому что они располагают вот таким серьезным потенциалом, как ядерным.
1: Это Николай Топорнин, Александр Михайлов. Если правда представить себе, что все, случилось это ядерное разоружение, для кого это больше всего выгодно?
2: Ну, во-первых, я не говорю о том, что я сам стремлюсь к ядерному разоружению. Я считаю, необходимо заморозить потенциалы. Это разные вещи. Я не считаю, что ядерное оружие надо сводить к нулю. И не считаю именно потому, что у нас нет абсолютной стопроцентной гарантии, что каждый подписант этого нового глобального договора о разоружении выполнит свои обязательства. Найдется обязательно какая-нибудь страна, Ирод, да, можно даже представить, какая, которая сохранит определенный потенциал и потом будет шантажировать, а может и терроризировать другие страны мира. Именно поэтому я считаю, что необходимо, стремясь к разоружению, замораживать ядерный потенциал. Вот давайте представим на практике. То есть, условно говоря, два крупнейших потенциала наши американские. Они примерно равны, они превышают 5000 боеголовок, и из них 1550 были развернуты согласно прекратившему свое действие СНВ-3. Опять же, есть Китай, у которого там 620, кто-то говорит 650, но гораздо уже более 600, и по оценкам аналитиков именно западных, к 30-му году Китай может достигнуть порога уже 1000 боеприпасов. Вот, возможно, на 1000 боеприпасов стоит ограничить развернутое вооружение большой ядерной тройки, то есть России, США и Китаю. Что касается остальных 6 государств, можно обложить их таким ядерным не оброком, сказать, а таким, знаете, связывающим документом, который, допустим, условно говоря, у нас у Франции есть 370, из них 290 развернутых, замораживаем, есть у Великобритании там 170, замораживаем, есть у КНДР там от 80 до 150, сложно сказать, но все должны открыть карты. Конечно же, Израиль должен открыть карты, потому что это абсолютно не годится, когда Израиль на одних площадках хвастается ядерным оружием, а на других делает вид, что у них его нет.
1: Подождите,
2: это оскорбляет чувства, наверное, всего мира.
1: Секунду, а вообще, вот я все-таки на практическом уровне все пытаюсь представить себе, а как вот могут Индия и Пакистан раскрыть карты?
2: А посмотрите, кто с кем может договориться. Пакистан сейчас, по сути, является в определенном смысле прокси-государством Китая на евразийском пространстве. Индия, в свою очередь, самостоятельный игрок, но потенциальный конкурент Китая на большую перспективу, поэтому ей даже выгоднее где-то воспользоваться взаимоотношением с Москвой и по линии Москвы согласиться на подписание соответствующего договора. Причем, опять же, давайте не забывать.
1: Нет, ну раскрывать-то карты они будут друг перед другом.
2: Ну вот смотрите, допустим, опять же, еще один тезис, да, вот я еще когда учился в военной академии, мы сидели, считали вот эти потенциалы, сколько хватит определенного количества боеголовок, чтобы, допустим, на 80% лишить США экономического, социального потенциала, а это по нашим тем меркам считалось победить в ядерной войне, по сути, выиграть в ней. Примерно 100 боеголовок с мощностью примерно 150 килотонн тротилоэквиваленте. Если грамотно распределить по территории США, то США на 80% будет ликвидировано. Нам хватит 100 боеголовок. Зачем держать развернутые 1550? Это уже большой вопрос. Когда нам хватит 100. И американцам, в свою очередь, хватит, ну, 200, возможно, чтобы погасить наш потенциал. Если, конечно, они прорвутся через систему противоракетной обороны.
1: Нам 100 хватит, им 200 надо.
2: Ну, потому что США меньше по размеру.
1: Да, понятно. Хорошо. Эдуард 952 пишет, если ядерное оружие действительно существует ради безопасности народа, почему бы не спросить сам народ, Николай Топорнин?
0: Какой народ спросить?
1: Ну, соответственно, вот сколько там стран.
0: Ну, понимаете, это, во-первых, не предусмотрена такая процедура, да, чтобы спрашивать народ, это вопросы безопасности, и за них несут ответственность избранные представители народа, да, либо это депутаты, либо это правительство, да, либо это президенты.
1: Выборы-то есть практически,
0: да,
1: везде,
0: да, в конечно, этих странах. Да, и как бы тут существует такая вот взаимосвязь между пожеланиями народа и правителями, да, которые эти пожелания должны претворять в жизнь. Вот, но мне кажется, что все люди, если их спросить, я думаю, они будут за то, чтобы вот было меньше возможности возникновения ядерной войны.
1: Ну, согласитесь. То есть, они будут против ядерного оружия.
0: Они будут против гонки вооружений, да, потому что, во-первых, это отвлечение денег от развития различных социальных программ, да, поддержки населения,
1: это пенсии, ну, да, это стоит денег.
0: Пособие, это стоит денег, да. Во-вторых, это несет такую теоретическую потенциальную опасность, что у какого-то там действительно где-то что-то сработает, а, знаете, может случиться и такой непланируемый, так сказать, пуск какого-то там ядерного ядерного носителя, да, там ракета баллистическая полетит, там или крылатая ракета, вот такое тоже может быть. Чем больше вооружений, тем больше вероятность того, что что-то нехорошее может произойти. То есть
1: референдумов по этому вопросу не будет, потому что народ неправильно ответит?
0: Нет, абсолютно нет, просто ну, нет такой практики, нет такой процедуры, и вообще по внешнеполитическим вопросам, как правило, референдумы не проводятся.
1: Николай

0: это Парнин Александр Михайлов. Что вы думаете по поводу истории с референдумом?
1: Ну, какая-то абсолютно фантазийная история.
0: Ну, какая есть.
1: У нас даже вообще почитать количество жителей, проживающих в 9 ядерных державах, это больше часть населения планеты, учитывая Китай и Индию. Две, плюс США с почти 400 тысяч населением, России, да, миллионом населения, mm-hmm. и так далее. То есть это действительно около 5 миллиардов человек. И как, кто оплатит даже каждый бюллетень для этого референдума? Во-вторых, все-таки вопросы стратегического ядерного ядерных вооружений и в целом ядерного сдерживания должны решать профессионалы высшего уровня. То есть военно-технические специалисты, которые непосредственно понимают, как устроено ядерное оружие, как оно применяется, и как его охранять, и как его использовать при необходимости. И второе, это политики, соответствующим уровень политической культуры и грамотности. Не уровень, там, условно говоря, президента Украины и других политических фриков, а действительно глобальных таких политических мозгов. Да? У нас они есть, в принципе, смотрите на товарища Си Цзиньпина, на Владимира Владимировича, на ряд других политиков, на премьера Моди и других мировых лидеров, которые действительно выглядят как серьезные и понимающие, ответственные за будущее.
0: Есть кому принимать решения, да, и без референдумов. Решение. Хорошо. Тогда вот еще Лена 268 пишет о другой проблеме. Хорошо, договорились, вроде как не получается с ядерным разоружением. Она говорит, но ведь многополярный мир контролировать ядерное вооружение не сможет. Николай Топорнин. Это же проблема.
2: Не сможет, но
0: дальше будет хуже.
2: Есть такие международные инструменты, как вот международные соглашения, договора, да, вот для чего существует Организация Объединенных Наций. Да, но не для того, чтобы там вот просто они съезжались, дипломаты, да, и что-то такое обсуждали в каком-то закрытом режиме. А народ об этом не знал. Как раз существует для того, чтобы
0: решать... Почему? А высказать обеспокоенность-то они могут?
2: Нет, не надо высказывать обеспокоенность, надо работать на создание определенных юридических обязывающих документов, да, потому что вот болтология на Генеральной Ассамблее, она очень большая. Там говорят о любых проблемах, каждая страна говорит о своей проблеме.
0: Когда последний раз принимали обязующее решение на этом уровне, а многополярный мир и контроль ядерного вооружения – это проблема сейчас, говорит Лев.
2: Ну, вот я вам говорил, что в 1968 году был разработан проект вот документа, да, о нераспространении ядерного оружия. На данный момент его подписали и ратифицировали более 190 государств, включая ядерные государства. Вот эта пятерка была, она среди подписантов главных. Вот, то есть это самый такой, знаете, многосторонний международный договор, который вообще существует в мире. Там, ну, почти 200 государств его ратифицировали, подписали. То есть все согласны. Если почитаете внимательно этот документ, там написано о том, что стороны мало того, что обязуются, ну, не передавать ядерные технологии третьим странам, что тоже очень важно, да, то есть не распространение ядерного оружия. И отдельным там разделом идет вопрос о том, что они должны постоянно между собой взаимодействовать с целью сокращения уже на тот момент накопленных ядерных потенциалов. То есть, понимаете, у этого договора, на мой взгляд, очень большой потенциал, который на сегодня не реализован. Зачем там что-то выдумывать и Лукашенко что-то придумывать, понимаете?
0: Это отдельный вопрос. Да. Так, хорошо, сейчас тот же самый вопрос будет Александру Михайлову, но прежде, смотрите, Марина 426 говорит, на Украине нет президента, там какой-то самозванец, 3 восклицательных знака, мол, не называйте Зеленского. Президент Украины это кто, пишет 838-й. Цитируем пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, где его примут, если он готов ответственно и серьезно говорить. Об этом заявил пресс-секретарь. Цитирую по «Коммерсанту» вчерашняя публикация. Ну, это к вопросу о том, что, собственно, написали наши слушатели. Александр Михайлов, итак.
1: На мой, опять же, взгляд, мы должны не забывать о том, что Россия сама по себе тоже определяет, ну, правила вот ядерной игры. Мы, во-первых, сейчас продемонстрировали миру абсолютно новые средства доставки ядерного оружия, которых нет уже еще, в том числе и у ядерной тройки. То есть, конечно же, Китай у нас...
0: Контролировать не смогут. Ну, ведь об этом разговор.
1: Нет, погодите. Дело в том, что мы сейчас говорим о две разных составляющих. Есть большая ядерная тройка, и у нее свои взаимоотношения. Вот недавно Пекин сделал заявление о том, что опускайте свои потенциалы до уровня китайского, будем разговаривать о ДСНВ-4, да, то есть о продлении ДСНВ. Это правильная позиция, во многом понятная, вернее, со стороны Китая, потому что Китай не хочет в этой ситуации оказаться отстающим. С другой стороны, какой смысл нам всем ориентироваться еще на 6 небольших, скажем так, ядерных потенциалов по сравнению с российским и американским, и, что называется, втягивать их, вот этот общий договор, который, по большому счету, опять же, повяжет по рукам всем тем, кто его подписал. Нужно заморозить ядерные потенциалы. Вообще...
0: А контролировать-то эту замороженность, как вы будете?
1: А вот смотрите,
0: Давайте вот... У нас 30 секунд до новостей,
1: я понял, коротко. Обратите внимание, с тех пор, как американцы отбомбились по Японии, не было ни одного боевого применения ядерного оружия. Значит, инструменты все-таки работали на протяжении более 80 лет.
0: Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, Николай Топорнин, директор Центра европейской информации и голосования на сайте радиостанции «Говорит Москва». Лукашенко призывает к глобальному ядерному разоружению. Считаете ли вы это предложение реализуемым? Да, возможно, нет, не думаю об этом. 4 варианта, выбирайте, голосование продолжается, подводить итоги будем через 28 минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Кремль назвал атаку в Брянской области на детский автобус терактом киевского режима. Владимир Путин лично контролирует ситуацию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что президент оперативно связался по телефону с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, поручив незамедлительно задействовать все ресурсы для спасения раненых. Песков подчеркнул, что удар беспилотника по гражданскому транспорту не имел никакой военной целесообразности. Это целенаправленный обстрел заведомо мирного объекта, осуществленный киевским режимом. Речь идет о чистом проявлении государственного терроризма, отметил пресс-секретарь. Александр Хинштейн сообщил о гибели бывшего главы «Обаяни» в Курской области. Сергею Карелову было 63 года. Он погиб в результате удара беспилотника по автозаправочной станции. По словам губернатора Курской области, Карелов не только возглавлял город «Обаяни», он также был депутатом областной думы и заслуженным педагогом, удостоенным звания «Почетный работник общего образования России». Человек особого склада характера, его знали, любили, на него равнялись, его трагическая гибель по-настоящему невосполнимая утрата, написал Хинштейн. В Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Решение принял парламент страны. Инициативу правительства об отмене ограничений, действовавших в стране почти 40 лет, поддержали депутаты. За внесение поправок в законодательство проголосовали 125 парламентариев, 61 выступил против. Инициатива была внесена на рассмотрение 23 апреля. Власти Финляндии объяснили решение необходимостью обеспечить оборону в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО. В Североатлантический альянс Финляндия вступила в 2023 году. Болгария выступила против части нового пакета антироссийских санкций Евросоюза. София не поддержала ограничения в энергетическом секторе и против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По словам главы болгарского МИДа Велеславы Петровой-Чамовой, подобные меры могут нанести ущерб энергетической стабильности самой Болгарии и оказаться контрпродуктивными с экономической точки зрения. Отмечается, что для принятия санкций в рамках Евросоюза требуется единогласное решение всех стран-членов, поэтому позиция Софии может повлиять на согласование нового пакета ограничительных мер. Европейский Союз планирует окончательно согласовать и утвердить 21-й пакет 15 июля этого года. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 18, ощущается на 2 градуса меньше. Облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Прайд, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
6: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – педагог, учитель музыки, блогер Никита Никифоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
0: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
3: Продолжаем. Сегодня среда, 17 июня, сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня о возможности глобального ядерного разоружения, о котором заявил Лукашенко. У нас люди продолжают спорить по поводу того, кто такой Лукашенко, каков статус Владимира Зеленского. Раз уж заговорили об этом, сразу несколько человек об этом написали. Так вот, это заголовок у «Коммерсанта». Песков, двоеточие, если Зеленский готов говорить серьезно, его примут в Москве. Далее текст, видимо, «Коммерсанта». Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, а прямая цитата представителя Кремля: «Зеленскому, запятая, вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено». Это к вопросу о том, кто как кого называет и как надо называть разных людей. Еще вы пишете через СМС-портал, через, соответственно, Телеграм, либо через Макс. Вот, например, 484-й спрашивает: так, кто такой Лукашенко, в свою очередь? Ну, давайте тогда тоже расскажем. Это президент Белоруссии. И вот у нас здесь в студии Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа, и Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. Лукашенко выступил за глобальное ядерное разоружение. Мы спрашиваем, насколько это вероятно. Голосование идет у нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». Заходите через Телеграм, либо через Макс. Параллельно следим за пробками. В городе пятибалльные пробки. Все идет пока, во всяком случае, по тому, как предполагали. Еще срочное сообщение. Запасы нефти в США за неделю упали максимальными с февраля темпами. Следим за новостями, за пробками следим. А мой вопрос про Лукашенко. Ну, не вопрос, кто такой Лукашенко, нет. Можете объяснить, просто уже несколько человек из слушателей вспомнили, что Лукашенко получил ядерное оружие, если это можно так сформулировать, последним. И именно он выступает за ядерное разоружение. Николай Топорнин, как понять?
4: Давайте все-таки здесь внесем ясность в этот вопрос.
3: Ну вот слушатели так понимают.
4: Никакого ядерного оружия Лукашенко не получил. Там есть точки, где Россия может разместить тактическое ядерное оружие свое, которое будет оставаться под ее контролем, под контролем российских стратегических сил, ну и под контролем, безусловно, главнокомандующего России. Вот другое дело, что это некий такой, ну, условный такой ядерный зонтик, вот, зонтик безопасности для Беларуси, потому что президент Лукашенко все время говорит о том, что кто-то Беларуси очень сильно угрожает. Вот, и вот для того, чтобы снизить уровень такой угрозы, вот было принято решение, что Россия свое ядерное тактическое оружие может разместить на определенных военных базах.
3: Но ведь разместил.
4: Но они находятся под российским контролем. У Лукашенко и у министра обороны Беларуси нет никаких полномочий, чтобы использовать по своему усмотрению это ядерное оружие.
3: По-моему, у Лукашенко чуть нет, более
4: не
3: смело.
4: Может. Он может говорить все, что угодно,
3: ладно,
4: извините.
3: Тогда
4: это будет нарушение тогда договора о
3: нераспространении ядерного оружия. Николай Борисович, у вас есть объяснение, почему Лукашенко это сказал?
4: Ну, решил пропиариться, наверное.
3: Это пиар.
4: Да, конечно, да.
3: Тот же вопрос, Александр Михайлов, что думаете?
5: Мне понравилась цитата одного европейского аналитика, мол, говорит, они разыгрывают, Москва разыгрывает злого полицейского в ядерном треке,
3: этом...
5: а Лукашенко доброго. Ну, знаете, в каком-то смысле они где-то немножко, возможно, не то что правы, просто Лукашенко улавливает тренд, да, учитывая, что Россия демонстрирует новые виды доставки ядерного ядерного оружия, говорит о модернизации ядерного щита, ну и так далее. У нас, соответственно, высокий уровень модернизации ядерного оружия. Лукашенко, в свою очередь, пытается отыграть другую повестку, что это он такой же тоже русский человек для всего мира, Лукашенко тоже русский политик, только такой с более белорусским лицом, с которого недавно сняли санкции по определенным направлениям американцы, разрешили авиасообщение с Америкой, то есть такая вот некая вот оттепель в отношении Александра Григорьевича, и я думаю, то, что он тут отпускает оппозиционеров сейчас открыто, постоянно трактора дарит мировым лидерам, то есть позиционирует себя как вот такой мега-добродушный, миролюбивый политик международного уровня.
3: Так, хорошо, теперь еще вопрос 674-й. Если ядерное оружие пропадет, появится масса конфликтов, и все боятся, перестанут бояться друг друга?
4: Нет, я думаю, что
3: это
4: не
3: Николай
4: появится.
3: Топорнин.
4: Да, я думаю, что не появится масса конфликтов. Как бы вот ядерное оружие, безусловно, является таким элементом сдерживания, но все-таки оно больше... Знаете, вот так какое-то оружие последнего, что ли, прибежище, да, когда уж совсем вот отступать будет некуда, да, и тогда вот придется действительно там наносить удары вот такими средствами, вот. А мы видим, что конфликтов в мире происходит очень много, к сожалению, военных конфликтов каждый год.
3: Но в чем больше планеты. Ядерных стран, тем больше вероятность того, что кто-то жахнет. И
4: но,
3: все.
4: Понимаете, это так легко сказать, что кто-то жахнет. Все-таки, и мой коллега уже об этом говорил, что оружие ядерное
3: чем
4: находится
3: больше
4: под, очень,
3: кнопок,
4: под
3: тем...
4: очень жестким контролем, понимаете, лидеров, ответственных людей. Да, не так-то просто жахнуть. Да, и как я уже говорил, даже есть такая вероятность такого случайного пуска, да, на этот счет существуют процедуры, когда государство может сказать, вот так у нас произошло, сбивайте, мы никого не атакуем. Ну вот такой... Правда, такого пока не было, но такая процедура существует. Да, даже случайно ядерная война начаться не может. А все прекрасно понимают, и я еще хотел бы, может быть, даже наполнить такие знаменитые слова нашего бывшего руководителя Советского Союза Брежнева Леонида Ильича, который говорил, что в ядерной войне победителей быть не может. Он же тогда это говорил, понимаете, это сколько было там, 60 лет назад. То есть, ну, кто из современных политиков вот возьмет на себя такую ответственность испытать, в кавычках, счастье, победить в ядерной войне? Все прекрасно понимают, вы нанесли удар, тут же последует ответный
3: удар. Нет, имеется в виду, что если не будет ядерного оружия, все осмелеют и начнут еще больше.
4: Нет, на самом деле, ну, мы знаем, что сегодня 9 государств обладают ядерным оружием, оно не использовалось с 1945 года нигде и никак. И даже на какой-то момент прекратили проводить вот эти испытания наземные, подземные. Вот. То есть, как бы оно вот есть, ну, такое, за скобками. А вот обычные вооружения, ракеты, вот теперь дроны появились, БПЛА различные, да, вот, к сожалению, они все больше и больше применяются, и об этом тоже, наверное, нужно более даже серьезно
3: и,
4: думать.
3: И, кстати, ядерное оружие этому не мешает.
4: Совершенно
3: да.
4: Верно.
3: Николай Топорнин, Александр Михайлов, если бы не было ядерного оружия, все бы передрались, короче.
5: Я хотел привести пример, допустим, южноафриканское государство, ЮАР, да, государство, которое единственное в мире разрабатывало свое ядерное оружие и отказалось от его же производства дальше, уничтожило собственную ядерную программу и, собственно, сделаны уже ядерные бомбы. Это пример того, что на отдельном уровне определенные государства могут взять и разоружиться в ядерном ключе без привлечения других государств. Стало ли от этого ЮАР сильнее или слабее, сказать трудно, они с тех пор, в принципе, боевые действия в масштабном порядке никуда не вступали. Но я хотел привести пример, что ядерное оружие все-таки составная часть перечня оружия массового поражения. Вот у нас появляются уже новые, по сути, направления оружия массового поражения, те же самые массированные атаки БПЛА. То есть, учитывая возможность их масштабировать, тиражировать, через несколько лет эта проблема станет всеобщей для всей планеты.
3: Но она появляется и при наличии ядерного оружия.
5: Мало того, что и эти изделия также могут становиться носителями тактического ядерного оружия. То есть нужно учитывать все риски, в том числе биологическое, химическое оружие, которое также не должно распространяться дальше. Но, учитывая, что на планете стабильности нет, у нас нет единого центра принятия решения, многополярность пока еще под большим вопросом, потому что пока сформируется как минимум 5-6 центров мировых принятия решения, их пока всего лишь 3, но максимум 4 считать Евросоюз отдельным центром. Поэтому я думаю, что к 50-му примерно году 21-го столетия мы наведем постепенно порядок в всеобщей архитектуре ядерной безопасности. Но это произойдет очень не скоро.
3: Через 25 лет примерно.
5: Через 15. Там 20, ну, к 50-му году.
3: Ну, к 50-му 24-25. Да. Да, смотрите, как по-разному люди пишут. Эдуард 952-й всегда удивлялось, что судьба миллионов людей может зависеть от решения одного человека. Каким бы мудрым он ни был, цена возможной ошибки слишком велика, поэтому не новые ракеты нужны, а новые гарантии мира. И тут же 936-й говорит, слушайте, ну, если так мы говорим, так может тогда, если нельзя отказываться от ядерного оружия, значит, надо тогда просто всем дать доступ к ядерным вооружением. Ну, типа, чтобы равные права были. Тут про другое, смотрите. 534-й пишет, я попрошу каждого из вас прокомментировать. Если у России не будет ядерной дубины, нас моментально Запад разорвет на куски. То есть, про других не знаю, а вот с нами так будет. Николай Топорнин.
4: Да нет, я не знаю, откуда берутся такие панические страхи, знаете. Но история, мне кажется, ясно говорит о том, что разорвать Россию, ну, это вообще такая возможность несбыточная, да, и такая мечта. И мы помним, были такие вот правители, которые как раз такую мечту вынашивали, да. Я напомню, Наполеон в 1812 году решил покорить Россию, дошел до Москвы, даже
3: сейчас
4: Москву
3: сейчас вам скажут, тогда не было ядерного оружия как раз.
4: Да, какая разница, ну, мечта такая была у этого правителя. Потом Гитлер в 1941 году то же самое решил. Решил дойти, взять и победить. Ну, результат мы все прекрасно знаем. Вот. И я думаю, что сегодня никто, даже из самых западных таких радикальных политиков, таких вот идей не вынашивает. Сейчас другая есть идея. Они боятся современную Россию, да, и они хотят как раз вот защитить себя, вот некий такой возвести железный занавес вокруг России, чтобы Россия им не угрожала. Вот о чем идет речь.
3: 534-й уверен, если бы ядерного оружия не было, по всем фронтам бы Запад на
4: если
3: напал.
4: Человек уверен, это его право, пусть будет уверен. Хорошо, но это на самом деле не так.
3: Это особая опасность для Российской Федерации. Если нет, то тут же на нас нападут. Александр
5: Михайлов.
3: Я приведу
5: примеры. Я вот слежу за политическими выступлениями наших сбежавших оппозиционеров либерального толка. Они проводят там комитеты по спасению
3: давайте
5: России.
3: Без лишних упоминаний.
5: Да, не буду всех этих перечислять пофамильно. Так у них у всех стоят первыми тезисами избавление России от ядерного оружия, а затем расчленение России на сегменты и налаживание многосторонних связей отдельными сегментами с другими акторами внешней политики. Знаете, это и есть прямой ход к расчленению России. Они это уже не скрывают. Поэтому избавление от ядерного потенциала во многом была и цель американской администрации в начале 90-х. Но только общество у нас немножко сплотилось в определенный момент и продемонстрировало новых политиков.
3: Секунду, вы говорите все-таки о русскоговорящих людях, а Вячеслав 995-й пишет, они, видимо, не про русскоговорящих, а они напрямую заявляют, что нашей страны не должно существовать. Это действительно так или это придумка?
5: Это действительно так, потому что иначе зачем тогда люди, которые получают гранты от Еврокомиссии и от американских фондов Госдепа, и выступающие там в Вильнюсе, в Риге и так далее, говорят, эту программу озвучивают и говорят, что когда мы придем к власти, к России, мы это именно и сделаем.
3: Секундочку,
5: сначала
3: Александр Михайлов.
5: Избавление от ядерного оружия, давайте, потом избавление от государственности.
3: Все-таки кто-то говорит, что нашей страны не должно существовать, Николай Топорнин?
4: Ну, есть какие-то сумасшедшие, какие-то ненормальные.
5: Недавно они еще бегали по Москве и выступали.
4: Я не знаю, сейчас таких людей, кто бегал по Москве и выступал, я таких не знаю.
3: Когда они напрямую заявляют, я думаю, Вячеслав все-таки говорил не про тех, кто говорит на русском языке.
4: Ну, конечно.
3: Во власти
4: я тоже думал, что, наверное, может речь идти о неких таких последователей Гитлера, там, фашистов, нацистов, да, вот условно говоря, которые действительно ставили цель, там, ну, уничтожить, там, славянскую нацию, не обязательно, там, русских, да, но и всех других, может быть, там, белорусов, там, и украинцев, так далее, и тому подобное, да, вот, во всяком случае, ну, или там, расы второго уровня, как говорил Гитлер, да.
3: На официальном уровне где-то так говорят? Да.
4: Ну, нет, на официальном уровне, конечно, не говорят. Конечно, не говорят. Конечно, не говорят.
3: Ну, хорошо. Эдуард 952, если каждый день рассказывать людям, что вокруг одни враги и все мечтают уничтожить страну, рано или поздно этот страх начинает казаться реальностью. Так кажется Эдуарду. Нам с ядерным оружием выбивают нефтяную военную промышленность планомерно, как будто бы и не боятся. Это Александр 550 пишет. Если у нас не было бы ископаемых и прочих ресурсов, вот тогда бы мы были никому не нужны. То есть Александр 880 полагает, что вот мы нужны, в смысле не мы нужны, а ископаемые и прочие ресурсы. И тогда все-таки ядерное оружие, оно как-то особенно пугает. Вот это тоже важно. Европейцы имели в виду, чтобы не существовало политического строя России и самой сути страны. То есть политический строй России 936-й это и есть суть страны. Или это все-таки две разные вещи. Все, попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Голосование не забывайте, еще 8 минут. Лукашенко призывает к глобальному ядерному разоружению. Считаете ли вы реализуемым это? Да, возможно, нет, и не думаю об этом. Прошу максимально активно проголосовать. У нас 8 минут осталось, чтобы подводить итоги потом. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вот немножко вот по теме... Нападут полезные ископаемые и вот...
7: Не слышу в наушниках ничего. Так
3: вот, сейчас, подождите, погодите секунду. Сейчас поможем. Наверное, громкость надо. Надо, видимо, громкость увеличивать. Значит, сейчас пока я просто напомню. Оставайтесь на линии.
7: 737...
3: А, все. Вот теперь давайте говорить.
6: Да, здравствуйте еще раз. По поводу полезных ископаемых, напасть и прочее. Экономика показывает, что полезные ископаемые ресурсы проще и дешевле покупать, а не завоевывать.
3: Про ядерное оружие. Не забывайте, что у нас тема ядерное оружие.
6: Ядерное оружие. Я категорически поддерживаю Лукашенко. Ядерное оружие себя изжило. Просто изжило.
3: Но подождите, вот. А тогда... Ну а что? Вот как вы можете сделать так, чтобы все, у кого оно есть, от него отказались?
6: Ну, понимаете как? Это уже другой вопрос. Вот сама концепция идти к ядерному разоружению глобальному, я вот ее поддерживаю. А вот остальное, это надо создавать комиссию. Это вот...
3: Ой, это мы любим, создать комиссию. А мы же ведь про практику говорим. Голосование продолжается. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
8: Добрый вечер. Сергей Алексеевич зовут. Скажите, а какие, по мнению гостей студии, нужны главные условия, причины, основания, чтобы в мире реально начался процесс глобального разоружения ядерного? И что, короче, что может заставить обладателей ядерного оружия начать этот процесс?
3: Вот.
8: Спасибо.
3: Вряд ли создание комиссии, что-то я подозреваю. Кстати сказать, прежде чем вы начнете отвечать на этот вопрос, тут просто 467-й напоминает, если, значит, российское ядерное оружие может быть где-то на территории Белоруссии, то вот, соответственно, ядерное оружие США в Европе, как утверждает 467-й, на 6 авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Николай Топорнин.
4: Что, так... вы хотите, чтобы прокомментировал базы НАТО или
3: что? Нет, вот то, что говорил Сергей Алексеевич только что. Что такое надо сделать, чтобы все-таки пойти по этому направлению? Ну, кроме создания
4: очень
3: комиссии.
4: Очень простая вещь. Должно победить здравомыслие и рационализм у тех политиков, которые сегодня отвечают вот за вопросы разоружения. Как бы то, что и было. Помните, у нас была гонка вооружений в прошлом веке, да, между СССР и США, все
3: делали войны,
4: да, «Звездные войны», «СОИ-1», «СОИ-2», да, а потом в какой-то момент вдруг пришло понимание того, что все это ведет никуда, что все это, в общем-то, только приведет к уничтожению человечности. Это, все.
3: Вопрос-то
4: и был, тогда вот политики решили, что тогда политики приняли решение, западные и наши, приняли решение, что давайте приступать к прекращению
3: гонки вооружений, к
4: разряду. Конечно, я и говорю, что здравомыслие. Они поняли, что государства идут в тупик, заходят в тупик, да, они не могут ничего дальше делать, только увеличивают угрозу масштаба
3: планетарного. А вот Илья 421 пишет, если бы у Ирана было ядерное оружие, США вряд ли бы их атаковали. Ну, это взгляд Ильи 421.
5: Ну, у нас есть пример исторический.
3: Александр Михайлов.
5: 62-й год, Карибский кризис. Именно после Карибского кризиса начались договора 63-го года. И после 63-го года и началась целая череда договоров о сокращении ядерных вооружений, о нераспространении ядерного оружия, о запрете вооружений испытаний в трех средах и так далее. Потом договор 72-го года о ПРО, потом ДРСМД и по списку. То есть с чего все началось? С того, что мы напугали весь мир. Во-первых, в 61-м году мы взорвали царь-бомбу, тогда запустили Гагарина, показали межконтинентальную баллистическую ракету, 62-м разместили ракеты на Кубе, и после этого...
3: Впервые слышу, что вы говорили, мы однажды напугали Гагарина.
5: Нам нужен Карибский кризис 2.0.
3: Ну, как случилось, так случилось. Значит, смотрите, сразу несколько человек про одно и то же пишут. 674-й цитирует. «Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время». 630-й. «Добрым словом и кольтом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом». Видимо, под кольтом или под кинжалом имеют в виду уже что-то, что называется кольтом или кинжалом, и, может быть, нести ядерную какую-то нагрузку. Это они приняли, Вячеслав, 990, вот про Карибский кризис, когда руки на кнопке лежали. Ну, то есть, все-таки кнопка должна быть опять, люди настаивают.
5: Она должна появиться, да, в геополитическом пространстве, люди должны испугаться. Все акторы внешней политики, в том числе ядерной, должны по-настоящему испугаться.
3: А вот 674...
5: И после этого начнется разряд.
3: Слушайте, 674-й уверен, что вот Ким Чен Ын, когда помахал ядерной дубинкой, тогда, соответственно, Трамп заулыбался. Ну, то есть, только вот это со стороны Северной Кореи работает. И то есть, значит, другие опасности, они уже не воспринимаются в нынешних условиях. Голосование продолжается, еще 3 минуты осталось. 7373948. Телефон прямого эфира, этот номер набирайте, присоединяйтесь к нам по телефону. Не забывайте о том, что можно писать через мессенджеры. Вот 534, у нас маленькое население. Впрямую мы конфликт не вывезем ни с Западом, ни с Востоком, и нам поэтому без ядерного оружия никак. И тут, по сути, получается, что человек в некотором смысле говорит о том, что Россия, она как Северная Корея. Ну вот, нас мало, мы маленькие, и у нас столько вот с ядерным оружием. Это взгляды наших слушателей. 7373-94. США никогда не пойдут на вооружение, на разоружение, уверен, 302. Ну, как-то раньше шли же. Слушаем вас, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
3: Да, прошу.
9: Вы знаете, да, это совершенно нереалистичный сценарий, что страны мира отказываются от ядерного оружия, те, кто сейчас его имеет. Никто, ни Россия, ни США... Никто там, Англия с Францией, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, никто не будет отказываться от ядерного оружия. Но вот с точки зрения политического реализма, это очень такая какая-то благостная и бредовая идея, отказ от ядерного оружия. Ну, реальность другая, геополитическая.
3: Реальность другая. 674-й напоминает, что это тогда это случилось только потому, что Горбачев согласился на разоружение.
4: Нет, не Горбачев, началось с Брежнева. Ну как? Почему Горбачев? А 72-й год, а до этого...
3: Ну, не все помнят.
4: А договор 68-й... Ну, извините, если не все помнят, мы обязаны напомнить, да, что это началось, правильно коллега сказал, после Карибского, после Карибского кризиса, да. Там был подписан в 60-х годах целый набор международных договоров, ОСВ-1, ОСВ-2, СНВ, понимаете, там, ракеты средней дальности, очень много было, ну что вы, Горбачев только... так сказать, сделал шаг вперед еще в этом направлении.
3: Вот человек все. Говорит, подождите, я типа только Горбачева помню, я 75-го года рождения.
4: Ну, 75-го извините, изучать надо материал.
3: Должны все-таки помнить как-то и Брежнева, он при вас еще был. США обманывали нас, сами не уничтожали ядерное оружие, в отличие от Советского Союза. Ну, то есть...
4: Неправда типа... тоже, это нет, неправда. Нет, нет, нет. Существует это мера контроля, мера гарантий в каждом договоре. Вот мы можем с вами отдельную передачу, Юрий, этому посвятить и рассмотреть, какие были меры доверия, меры гарантий, меры контроля в каждом договоре сокращения стратегического вооружения. ОСВ-1, ОСВ-2, ПРО, ДСНВ. Там есть специальные процедуры, четко совершенно прописанные. И мы, и американцы
3: последние
4: их по букве выполняли. Нет такого. Это очень важный вопрос. Я считаю, что слушатели должны это знать. Сергей... Никто никого не обманывал.
3: Ну, тогда не обманывали, теперь могут.
4: И сейчас не обманывают. Поверьте, не есть смогут. Меры контроля. Не смогут обманывать.
3: А вот 302-й договоры только Россия выполняла в одно лицо.
4: Неправда.
3: 7-3, 7-3, 9... Нет, все уже. Звонки мы принимать не будем, потому что сейчас мы будем подводить итоги голосования. Пока будут страны типа Израиля, у которого вроде бы и нет, вроде бы и есть ядерное оружие, вести речь о всеобщем ядерном разоружении, ну, как бы глупо, пишет 467-й, а я ведь так подозреваю, что чем дальше, тем больше вероятность появления таких стран в больших количествах.
4: Вы знаете, я скажу кратко, что кратко. Да, изобрести ядерное оружие, пустить его в производство, это крайне архисложная промышленная научная задача. То есть... И большинство государств сами не в состоянии ядерное оружие изобрести.
3: Сделать
4: только
3: так,
4: если, что... если ядерные державы поделятся технологией вот с этой третьей страной. Вот в этом есть договор, сущность договора о нераспространении ядерного оружия.
3: 534-й говорит, я, говорит, короче, против разоружения, если начнут, я из России уеду. То есть человек просто боится.
4: А куда он едет? Себя? Его ну... везде достанут. Куда он едет? Вопрос, смешные какие-то люди у нас, да, куда он едет?
3: Какие есть, знаете ли, других нету. Голосование, смотрите, мы предполагаем, как на самом деле люди проголосовали, и самый популярный ответ, конечно, нет, нереализуемо предложение. Но у меня вопрос, Николай Топорнин, как думаете, доля тех, кто говорит, нет, ну это не реализовать?
4: Я думаю, очень большая, больше 50%.
3: Ну, хорошо, 50, 60, 70, 80, 90, 95.
4: Ну, я думаю, ну 70 точно.
3: Николай Топорнин, Александр Михайлов, как думаете?
5: Ну, я думаю, что примерно 50 на 50.
3: Вы думаете так?
5: Да.
3: А на самом деле оба неправы, потому что 90% считают нереализуемым предложение Александра Лукашенко.
4: Я был ближе, 70 сказал.
3: Безусловно, тут разговора нет. Итак, 90% говорят, это нереализуемое предложение, 5% говорят, что это возможно реализовать, и 5% уверены, что это реализуется. Ни один человек в ответе на этот вопрос не выбрал вариант «я на такие темы не думаю». Александр Михайлов, Николай Топорнин, я благодарю вас. Спасибо.
4: Спасибо.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
10: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Эммануэль Макрон заявил о договоренности стран Большой Семерки увеличить поставки Киеву дальнобойных вооружений. Решение принято по итогам саммита в Эвиан-Лебене. Киеву также кратно нарастят поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и зенитных ракет-перехватчиков, уточнил президент Франции. Макрон добавил, что решение принято на фоне острой необходимости защиты критической энергетической инфраструктуры Украины перед следующей зимой. ЦИК допустил проведение выборов в Госдуму в новых регионах. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. Речь о регионах Донбасса и Новороссии, в которых введено военное положение. В принятии решения участвовали также Министерство обороны, ФСБ и руководство этих территорий. Памфилова подчеркнула, что организация выборов в таких условиях будет сложной. Однако, по ее словам, это отвечает запросу жителей и требует совместной работы всех ведомств. Накануне Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября. Ранее глава государства называл их важнейшим внутриполитическим событием страны. Бывший тренер сборной России оказался в списке миротворца. 71-летнего Валерия Газаева обвинили в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Карточка с его именем появилась на сайте. Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Он содержит собранные нелегальным путем личные данные людей, посещавших Крым и Донбасс, в их числе журналисты, политики и деятели культуры. В России доступ к порталу заблокирован. В Севастополе собраны доказательства атаки на музей «Панораму». Оперативно-следственные действия и изучение последствий удара, который был нанесен в ночь на 10 июня, продолжаются. Об этом сообщил замдиректора музея по безопасности Максим Пасечный. Он уточнил, что в результате атаки возник пожар, однако историческое полотно Франца Рубо не пострадало, поскольку в экспозиции находилась восстановленная версия, созданная в 1954 году советскими художниками. Отмечается, что восстановление здания музея и экспозиции может занять около 5 лет. Все чертежи для этого есть. Кроме того, в 2022 здание закрывали на реставрацию. И есть подрядчик, который уже выполнял эти работы. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 10 рублей 76 копеек, доллара 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – педагог, учитель музыки, блогер Никита Никифоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: 18.08. О, господи ты, боже мой. Ты посмотри, какая подстава. Достаешь телефон, чтобы звук выключить, а он давай орать на всю студию. Да, ладно. Это профессионализм называется, слушайте. Чего я буду рассказывать? Всем добрый вечер. Радиостанция «Говорит Москва», 17 июня, среда. Программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, называется наше сообщество там. ВК-видео у нас канал называется «Говорит Москва», также он у нас называется на Ютубе. И еще у нас есть телеграм с нашими трансляциями, «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Честно говоря, трансляция — это не главная функция этого телеграм-канала, главная его функция — это новости, поэтому заходите туда, подписывайтесь в первую очередь ради новостей, но трансляции там тоже идут.
14: Не идут трансляции, но новости присутствуют у нас в канале в Максе и в Дзене. Туда тоже обязательно заходите, подписывайтесь. Если вы зашли на трансляцию, увидите QR-код. Этот QR-код вас приведет к нам в бота в мессенджере Макс, через который можно писать нам сообщения в эфир. Так же, как это можно делать через смски или через телеграм-бота такого же. Есть еще у нас ссылки. Ссылки на этого бота, ссылки у нас находятся на сайте говоритмосква.ру, справа, если это версия для компьютеров, в самом низу, если это версия для мобильных телефонов, только так, к сожалению, можно найти этого бота в мессенджере Макс, обновление, я так понимаю, не предвидится для мессенджера Макс, поэтому в ближайшее время будем действовать именно так. Добрый день, пишет Нилс Майкл, Месси надо было удалять, пожалели. Знаете, откуда не надо было удалять Месси? Из нашей заставки. Вот, я теперь буду говорить, я же говорил, да, вот это Лео Месси. Ну, а тогда, на самом деле, там должно было быть удаление, я с вами согласен, наверное. Но, с другой стороны, если бы случилось удаление, не случилось бы вот этого хэт-трика, это, там все про шоу у них, поэтому шоу во главе. Я думаю, что сегодня, если Криштиану Роналду даже мячик руками возьмет с центра поля, просто побежит разъяренный, потому что ему голы надо забивать, и забежит прямо вместе с мячом в ворота, гол засчитают, и его не удалят. Потому что нельзя такое делать. Самые большие легенды на турнире. Но мы сегодня все-таки не про чемпионат мира по футболу, к сожалению, честно говоря. Не про чемпионат мира по футболу, потому что у нас сразу несколько новостей, все они неприятные, все они примерно об одном и том же, но со знаком минус, причем таким серьезным. Вот Сергей Александрович пишет, что террористическое государство опять атаковало автобус. Да, действительно, атаковали автобус, который перевозил футбольную команду. Футбольную команду, детскую футбольную команду из Белоруссии. Прямой наводкой, дроном ударили просто по этому автобусу. Есть и погибшие, там, я, насколько понимаю, одна из сопровождающих, женщина, погибла в результате этой атаки. Есть дети, которые находятся в том числе в тяжелом состоянии на данный момент. По кадрам с места этого происшествия, этого террористического акта, видно, что, во-первых, это был не простой дрон, а дрон с поражающими элементами. То есть его цель подобных дронов — нанести как можно больше ущерб людям, конкретно людям. Ну и видно, что просто вот чуть ли не в лобовую пролетел этот дрон. Кадры не из простых, вот этот развороченный автобус. Я много говорю о том, что мы, в принципе, привыкли за вот это наши последние несколько безумных лет к абсолютно жутким картинкам, к бомбардировкам, к снесенным домам. В принципе, привыкли на самом деле и к человеческим смертям тоже, к кадрам человеческих смертей. Но вот когда я смотрел на эти кадры, я поймал себя на мысли, что к этому, конечно, привыкнуть невозможно. И, наверное, хорошо, что к этому привыкнуть невозможно, потому что если к такому привыкаешь, то, наверное, с каждым подобным привыканием человеческого в тебе становится все меньше и меньше. Вот к этому привыкнуть невозможно. Елена пишет, что батьку хотят втянуть очень яростно. Василий пишет, что теперь и для Лукашенко появились красные линии. Сказал ли он что-либо? На данный момент я от Александра Григорьевича не слышал пока еще никаких комментариев. Я слышал комментарии от белорусского МИДа. От нашего МИДа слышал комментарии. Комментарии с обвинениями в терроризме. Да, к убийствам детей не привыкнешь. Нет, к этому привыкнуть невозможно. Ну, это все за гранью. Кстати говоря, они начали резко вдруг отрицать свою причастность к этому террористическому акту. Я думаю, что это не очень на них похоже. Они обычно не отрицают свои террористические акты. Они либо их подтверждают, либо начинают говорить, просто никак ничего не заявляют, ничего не говорят. По крайней мере, на протяжении сразу нескольких дней. Я думаю, что дело в том, что у них сейчас это наложилось. Мы же понимаем, что когда летит дрон и наносит удар по автобусу с детской футбольной командой, это, ну, не прямой приказ конкретно по этому автобусу от того же самого Зеленского. Там уже давным-давно террористы сами понимают, каким образом им работать. Есть один большой главный приказ, и в рамках этого приказа они и работают, и функционируют. Но вот сейчас по времени не очень удачно это произошло, потому что Зеленский там выклянчивает себе ракеты во Франции и какую-то аудиенцию с Дональдом Трампом пытается все получить. Ну, одну даже получил, да, насколько я понимаю, что на этом все и остановилось. Но вот произошло это прям стык в стык. И второй вот пул новостей, о которых я говорил, это как раз новости с полей вот этого саммита G7. И эти новости, пока со ссылками на экспертов, со ссылками на источники, новости в основном эти идут, но они нам рассказывают о том, что главная задача европейцев, то, о чем мы с вами, в принципе, говорили и вчера, сейчас это только подтверждается, это не сказать, что какая-то супер тонкая работа, мы уже привыкли к тому, как они работают, главная задача европейцев была перетянуть Дональда Трампа на свою сторону. Показать ему, что его предыдущая позиция, что, значит, Украина, она, безусловно, проигрывает, что эта позиция уже не такая, и что Украина не безусловно проигрывает, а у них даже есть какие-то успехи, и что в связи с этими успехами им надо предоставить вооружение, нужно усилить давление именно на Россию со стороны Соединенных Штатов Америки. И новая мулька — это лицензирование выпуска ракет на территорию Украины. То есть американские фирмы, заводы, компании, которые выпускают ракеты, в том числе для патриотов, чтобы они выдали полностью лицензию на производство подобных ракет на территории Украины. Вот это новая фишка. Это новые самолеты, Байрактары, ракеты. Вот помните, каждый раз была какая-то такая вот этот этап, когда они клянчили какой-то определенный вид вооружения. Вот теперь они клянчат вот эти вот лицензии. Я думаю, что если они клянчат лицензии, значит, у них потенциально уже готова база для производства. Европейцы готовы подсобить с этим производством, сделать все для того, чтобы это производство было возможно. Я вообще сомневаюсь в том, что производство подобных видов вооружения будет реализовано на Украине. Я думаю, что это производство будет реализовано в Европе. Но говорить будут всем, что это делается на Украине. Я думаю, что задача у них стоит именно такая. И вот есть эти сообщения, которые говорят, там, по-моему, Bloomberg об этом сообщал, что Дональд Трамп склоняется к этой общеевропейской позиции, что у них получилось его хотя бы по чуть-чуть перетянуть на свою сторону. Если это так, а это вполне может быть так, правда, мы знаем, что ненадолго, скорее всего, в какой-то момент он поменяет свою точку зрения, а потом поменяет ее обратно. Он флюгер, он то сюда, то туда. Ему стоит, значит, здесь что-то нашептать. Он сразу такой, да-да-да, это самая лучшая идея, самая прекрасная идея, невероятная идея. Потом здесь кто-то ему шепчет, и он начинает уже дуть совершенно в другую дуду. Но так как у нас вот этот вот момент планирования и прогнозирования на данный момент чуть ли не до недель сократился, все-таки это имеет определенное значение. И вот если это так, то мы с вами получаем достаточно интересную картину. Получается, с сентября, да, или конца августа, вот когда был там этот самый Анкоридж, с этого момента мы начали существовать в парадигме, что существуют некие договоренности между нами и Соединенными Штатами Америки. В рамках этих договоренностей мы должны пойти на компромиссы, и мы об этом заявили несколько раз на официальном уровне, в том числе устами президента Российской Федерации. Мы говорили об этих компромиссах, на которые мы готовы пойти. В свою очередь, Соединенные Штаты Америки тоже должны пойти на определенные компромиссы и выполнить свою часть этой сделки. И вот мы уже без малого год, на самом деле, время летит очень быстро, ждем, когда Соединенные Штаты Америки реализуют свою часть сделки. За это время украинский режим окончательно скатился в исключительный терроризм. Украинский режим сегодня заявляет о том, что и в их планах, вспомните вчерашний эфир, это тоже прозрачная на самом деле история, но просто мы говорили с вами об этом накануне. Впрямую заявляют о том, что, как они собираются угрожать Крыму, и что они хотят сделать из него остров, ну, то бишь отрезать полностью от материковой России. Это угроза Крымскому мосту, в первую очередь, в подобных заявлениях. За это время европейцы нарастили свою помощь, европейцы нарастили производство дронов и поставку этих самых дронов, а мы, наоборот, снизили наш натиск, по крайней мере, дроново-ракетный. В какой-то момент, особенно зимой, это чувствовалось, когда вот уже надо было там окончательно выключать электричество, отопление и все.

Да, скорее всего, сейчас мы увидим Выткова. Я уверен в том, что если иранская история, она будет реализована в том виде, в котором они все хотят, подписан меморандум, дойдут до каких-то переговоров. Ну, на самом деле, меморандума будет достаточно. То есть подписан меморандум, и если там все начинается плюс-минус, начинает функционировать спокойно, может быть, никаких договоренностей дальше даже подписано не будет, потому что Дональд Трамп вообще не замечен за подписанием каких-то больших итоговых документов. Ему достаточно меморандумов, ему иногда достаточно и на словах. Если меморандум будет подписан в пятницу и все это начинает работать маломальски в Иране, значит, Выткоф должен будет прилететь. Почему я говорю? Ну, когда я говорю Выткоф, я имею в виду, что Соединенные Штаты Америки отправят своего посла. Почему я говорю именно про Выткоф? Потому что, а кто еще? Ну и Кушнер наверняка тоже заедет. Они обязательно о чем-то поговорят, что-то будут обсуждать, может быть, полетят назад к Трампу, может быть, он опять сменит немножечко свою позицию, но мы же с вами видим, к чему это так или иначе идет. То есть на данный момент, на июнь 26 года, ситуация больше склоняется к тому, что американцы либо ничего не будут делать, либо, может быть, даже будут оказывать какое-то содействие Украине и давление на нас, нежели чем они будут реализовывать те договоренности, которые были достигнуты на Аляске. Но, а это, хочешь не хочешь, склоняет нас к позиции «обманули». Ну, может, тогда надо нам перестать ориентироваться на этот самый Анкоридж. Потому что, как ни крути, но Дональд Трамп, находящийся у власти в Соединенных Штатах Америки, это окно возможностей, о которых мы бесконечно разговариваем, об этих самых окнах. Но это действительно оно. Масштаб помощи со стороны Соединенных Штатов Америки уменьшился по отношению к Украине. Масштаб событий, которые приводят в ужас половину мира и устраивают коллапс на мировых рынках, интенсивность таких событий, она повысилась. То есть турбулентность увеличилась в мире. Это все нам играет так или иначе на руку. В момент, когда Дональд Трамп перестанет быть президентом Соединенных Штатов Америки, он может уступить овальный кабинет преемнику из Демократической партии. А если туда придет демократ, то это все скорее вернется и откатится к масштабам байденовским, нежели чем останется на трамповском уровне. А значит, это так или иначе окно возможностей. Здесь можно работать с чуть более развязанными руками. По отношению к американцам, по крайней мере, с ними напрямую, не надо конфликтовать так часто. С их экономической, военной мощью, с их дипломатией, с потенциальной конфронтацией между, прямой конфронтацией между Россией и Соединенными Штатами. Многие забывают, но мы были прямо на грани. В последние месяцы Джо Байдена у власти мы были прямо на грани с тем, чтобы американцы напрямую там отправляли опасные ракеты, и мы были вынуждены как-то там что-то отвечать по американцам, часы судного дня сдвигали, и все говорили о том, что Третья мировая война, она вот-вот уже вот здесь, рядом-рядом. Ну, то есть от этого нету сейчас. Это объективно. А значит, это окно возможностей. И мы большое количество времени из этого окна потратили на то, чтобы рассуждать о договоренности на Аляске, которые с тех пор не приблизились к реализации вообще ни на шаг. Не было сделано абсолютно ничего. Более того, сейчас они как будто двигаются в противоположном направлении. И мы опять наблюдаем террористический акт. Мы наблюдаем террористический акт против детей. Напрямую. Это прямой удар по детям. По футбольной команде, что тоже, кстати говоря, интересно, вот по времени играет, в момент проведения чемпионата мира по футболу. Это тот самый турнир, где через каждую рекламу у тебя вот Future of the Game, дети то, дети такие, дети сякие, все разноцветные, дети выводят футболистов, естественно, на футбольные поля, все это ради детей, футбол это игра, которая ради детей, вокруг детей там очень многое построено. Именно в этот момент Украина наносит удар по детской футбольной команде. Довели до УЕФА и ФИФА, насколько я понимаю, эту информацию. Им сообщили об этом. Но и заявили, естественно, о том, что мы ждем международные организации.

0: чтобы, значит, высказались на этот счет. Я уверен, что не будет никаких заявлений на этот счет. Ни от ФИФА, ни от УЕФА. Не будет никаких акций на чемпионате мира этому посвященными. Ничего этого не будет. Никаких реакций от международных организаций мы тоже не дождемся. Никто, ну я, по крайней мере, этого не жду, что это произойдет. Вчера был такой интересный фрагмент, завирусился в интернете, как Джанни Инфантино, это президент ФИФА, пришел в раздевалку к сборной Ирана, сборной Ирана, над которой на этом чемпионате мира издеваются, которым не дают нормально существовать в рамках этого чемпионата мира. Они после проведения своих матчей, во-первых, они были вынуждены поменять место дислокации, им запретили дислоцироваться в Штатах, они поменяли место дислокации на Мексику, но играют в Штатах, приезжают в Штаты, и в течение 12 часов, а может даже и меньше, они должны покинуть обязательно территорию Соединенных Штатов Америки сразу после игры. То есть они преодолевают бесконечное количество километров перед этими самыми играми. А, там огромное количество людей, которые входят в состав сборной Ирана. Там медики, тренерский штаб, фотографы и так далее. Просто не были допущены в Соединенные Штаты Америки. Я не знаю, кстати, в Мексике они есть. Наверное, в Мексику, да, вот в Штаты они приехать не могут на игры сборной Ирана. И, ну, это такой, наверное, самый большой скандал, который связан на данный момент с этим чемпионатом мира. И вот стоит президент ФИФА в раздевалке у сборной Ирана, которые сделали заявление, что это позор, позор для мирового футбола, позор для ФИФА, все, что происходит. И игроки высказались, и тренер, и много кто на этот счет высказывался. Так и есть, это действительно позор. И журналисты, кстати говоря, задавали Инфантино вопросы на этот счет, что нет ощущения, что у вас, что вы теряете контроль над своей собственной организацией, над своим собственным турниром, вы просто позоритесь вот этой организацией, которая сейчас происходит. И вот он стоит перед этими футболистами, и речуху им толкает и говорит: да, мы понимаем, в какой вы оказались ситуации, но вы, ребята, жесткие, вы мощные, вы со всем справитесь, вы пройдете через все это, мы желаем вам через это, через все пройти. Убогое зрелище. Убогое. Но это ФИФА. Это вот организация, которая отвечает за мировой футбол, которая на следующем чемпионате мира столетний юбилей будет праздновать. Поэтому никакой надежды на то, что кто-то на это будет обращать внимание, нету. Никто на это не будет обращать внимание. Этих террористов поддерживают те самые люди, которые должны на это обращать внимание. С этими террористами должны разбираться только мы и больше никто. И они террористы. И никаких анкориджей, никаких договоренностей на Аляске. Ничего этого, судя по всему, не будет. Мы будем вынуждены опять говорить об обмане. Потеряв практически год на все эти разговоры, бесполезные разговоры о переговорах. Ну, потому что какая от них польза, если они ничем не увенчаются? А они ни разу не подошли даже к какой-то маломальской точке. То есть до той точки, которая была в Стамбуле в 22-м году. Пилить и пилить. Это тогда-то ничего не закончилось никаким успехом. Там уже хотя бы были какие-то договоренности, даже закрепленные на бумаге. Сейчас до этой точки, как до Китая, очень и очень далеко. И на это ушло несколько месяцев. А террористические акты становятся рутиной каждого дня. И страдают дети. Специально, прицельно страдают дети. И что с этим делать можно, кроме как уничтожать всех этих чертей? Я не понимаю. Я не понимаю, как можно этого не понимать. Мне кажется, что это абсолютно очевидная история. Американцы рано или поздно, ну, мы ждем просто, чтобы американцы взяли и впряглись по полной программе, правильно? Ну, такими темпами мы, конечно, дождемся. Лучший вклад США — отключить Starlink, отключить и отползите. Они не собираются этого делать. Более того, спрашивается, почему вдруг, да, должны они сейчас были поменять свою точку зрения? А тут все очень просто. Они жидко обделались в Иране. И они сколько угодно могли бравировать тем, что вот, нам никто не нужен, ничья помощь нам не нужна и так далее. Но сейчас Европа им предлагает свою помощь в обмен на лояльность по украинскому вопросу. И американцы склонны согласиться на это. Потому что шаровары битком набиты. Обделались так, как только, ну, как не снилось любым, мне кажется, предшественникам Дональда Трампа в кратчайшие сроки. Позорно. Позорно обделались. И поэтому вынуждены отползать. Вот и все. Очень простая схема. А европейцы делают свое дело, они нашептывают. Нашептывают и заставляют плясать под свою дуду человека, который глубоко им противен и идеологически является их главным противником. Вот такая вот забавная штука геополитика. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 18.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Александр Хинштейн назвал фейковыми сообщения о самообороне курдских предприятий от дроновых атак. Письма с поддельным документом сегодня поступили на электронные почты курдских компаний. Информацию о постановлении, которое возлагает ответственность на руководителей местных предприятий за последствия ударов беспилотников, а также обязывает создавать собственные вооруженные подразделения, губернатор Курской области назвал недостоверной. Такого постановления губернатора в природе нет и не было. Хотя сам документ сфабрикован неплохо. Шрифт, формат, реквизиты похожи на официальный документооборот, добавил Хинштейн. По его словам, это очередная попытка Центра информационно-психологических операций ВСУ посеять панику в приграничном регионе. Украинский министр обороны пообещал отрезать Крым от материка. По словам Михаила Федорова, территория республики уже превращается в остров методом уничтожения логистики. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Прессинг». Республика в последние годы неоднократно становилась объектом атак беспилотников и ракетных ударов по своей инфраструктуре и транспортным маршрутам, включая районы, связанные с сухопутным коридором. В регионе отмечаются периодические сложности с логистикой и снабжением, в том числе в топливной сфере. Российские власти заявляют о мерах по обеспечению стабильности и защите транспортных маршрутов, включая инфраструктуру Керченского направления. В Луганскую область после атаки направленные белорусские медики. 3 бригады специалистов выехали для оказания помощи пострадавшим в сопровождении МЧС и ГАИ, сообщает агентство «Белта». Ранее в РИО губернатора региона Егор Ковальчук информировал, что автобус с детьми был атакован беспилотником самолетного типа. В результате удара погибла женщина, еще 6 человек получили ранения, среди них 5 детей. Пострадавшая группа – детская футбольная команда из Белоруссии, которая направлялась на отдых в Геленджик. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. НСПК предложила поэтапно вывести карты Visa и MasterCard из оборота в России. Речь о снижении межбанковского вознаграждения интерчейнджа до 1% с 2027 года и до нуля с 2028. В национальной системе платежных карт отмечают, что карты МИР уже занимают больше 70% рынка в России, тогда как карты Visa и MasterCard, выпущенные до 2022 года, постепенно выходят из обращения. После ухода международных платежных систем российские банки продлили срок действия их карт внутри страны. Однако новые продукты и программы лояльности для них не развиваются. Регулятор и НСПК считают, что снижение комиссий позволит постепенно сократить использование этих карт, однако часть банков выступает против, поскольку сейчас они приносят более высокий доход. Вопрос сроков окончательного вывода карт международных систем из оборота пока остается открытым. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
4: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от «Галс Девелопмент». Дом 56. Это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride. Приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56. Здесь мечта обретает адрес.
7: Подробности на gasdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.
8: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
9: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
8: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: 18:37 в Москве, сегодня 17 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции у нас идут во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, телеграм, радио «Говорит МСК», латиница в одно слово, ВК-видео, YouTube, запрос «Говорит Москва». Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь обязательно на нас на всех ресурсах. Также у нас есть еще страничка в Дзене, есть страничка в мессенджере Макс. В мессенджере Макс есть еще и бот, через который можно писать сообщения. Сканируйте QR-код в трансляции или по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Можете перейти. Эдвард пишет: интересно мнение Трампа. Вот спросите его напрямую, что он думает по этому поводу. Я уверен, что ему про все эти убийства докладывают. Я вас уверяю, что ничего он не думает по этому поводу. Я думаю, что ему глубоко наплевать, честно говоря, на это, на все. Это еще и работа накладывает определенный отпечаток, конечно. То есть он крутит, вертит судьбами, это гигантским количеством судеб. И сколько людей, сколько крови на его руках уже и так. Я не думаю, что он там, будучи президентом Соединенных Штатов Америки, ты можешь оставаться каким-то сентиментальным человеком. А плюс еще это все умножается на конкретного человека, Дональда Трампа. А он так вообще не сентиментален, я думаю, от слова совсем. Марина пишет: Анкоридж такой же обман, как и Минские соглашения. Анкоридж может быть хуже, чем Минские соглашения, потому что Минские соглашения хотя бы были по-настоящему подписанными документами, а здесь ничего не подписано, это вообще все на словах. Здесь нет никаких документов. Абсолютно. Минские соглашения — это хотя бы официальные документы. А это может быть хуже. Я не думаю, что это задумывалось как обман изначально. Какими могли быть, и судя по некоторым заявлениям, были Минские соглашения, не думаю. Просто очень много поменялось у тех же самых американцев, и позиционирование этих американцев поменялось. В момент, когда происходила встреча на Аляске, президент Соединенных Штатов Америки был на коне. У него была поддержка. Он, значит, налево-направо раскидывался санкциями, пошлинами и всем прочим. К нему приползали, перед ним присмыкались. А он всех своих союзников в первую очередь унижал налево-направо, делал, что хотел. Сейчас он один из самых неуважаемых президентов Соединенных Штатов в истории. Никто его не боится. Никто его не уважает. Знаете, вот тоже разлетелась сейчас история с тем, что он опоздал на заседание Большой Семерки. И вошел туда потом и сказал: я здесь босс, и все посмеялись над этим. Да, он, конечно, босс, но начали без него. Вот у них было заседание, и он по какой-то причине опоздал. И они взяли и начали без президента Соединенных Штатов Америки. Что это как проявление неуважения? С его стороны, безусловно, тоже неуважение опаздывать на такое мероприятие. Но он думал, что он может себе позволить, он искренне до сих пор, видимо, верит в то, что он босс. Но без начальства начинают разве подобные заседания? Мне кажется, нет. Мне кажется, это как раз очень красноречиво говорит о том, что никакой он больше не босс. Этих людей он потерял. Они перед ним не готовы присмыкаться. Они готовы им помыкать, они готовы как-то что-то ему нашептывать, еще пока да, но при этом без него действовать они тоже научились в определенной степени. И поняли, что до определенной планки он не идет. Точнее, за определенную планку он не перескакивает в своем давлении. И все его давление — это по большому счету пустое место. Он ничего на самом деле сделать не может. Поэтому его особо никто больше не уважает в этой самой большой семерке. То, что он устраивает, это клоунада. Клоунада без какого-либо выхлопа. Вот если бы он так же клоуничал, но при этом бы добивался успеха, все бы говорили, да, эксцентричный, непредсказуемый, опасный, невероятно при этом, при всем, и влиятельный. А он сейчас просто клоун. Я здесь босс, сейчас сидит с Моди, рассуждает о том, что говорит, вот Моди, он подобен ангелу, он такой красивый, такой добрый человек, но на самом деле он очень жесткий, он просто убийца. Все ха-ха-ха смеются над этим. Просто тупо клоунада. А реального выхлопа никакого нет. Если мы действительно продолжаем искренне рассчитывать на то, что этот человек может каким-то образом на что-то повлиять, и что мы можем с ним добиться каких-то успехов, работая сообща, вместе, возобновить какие-то взаимоотношения между Россией и Соединенными Штатами, что вместе с ним можно как-то перекроить мир, то это ошибка. Этого не произойдет. Это могло произойти. Но он своими же собственными действиями весь свой политический потенциал спустил в унитаз и остался просто клоуном. И пока не видно, каким образом он может из этого вылезти, я думаю, что уже никаким. Вообще с американцами и с последними их двумя администрациями, видимо, работает такая логика. Смотри на то, что может быть им выгодно. Пытайся проанализировать, какой следующий шаг должны сделать американцы, какой шаг может пойти им на пользу. Разверни в противоположную сторону, и вот это будет то, что они сделают. Они делают просто все, что им невыгодно. Они берут и сами себе копают могилу, как это делал Байден, сейчас этим занимается Дональд Трамп. Все шаги, которые он должен был сделать, он их не сделал, сделал все наоборот и оказался там, где он оказался. Это вполне тоже прогнозируемо было, что если он сделает все наоборот, он окажется вот в этой яме политической. Ну вот он так сделал, и он там находится. Харизматичный клоун. Да, наверное, харизматичный клоун. Но сейчас эта харизма играет только в поддержку имиджа клоуна, нежели чем в поддержку имиджа вот этого эксцентричного, очень опасного, продуманного, жестокого политика, который идет к своей цели. Нет, теперь это просто в чистом виде клоунада. Босс Воздуханов. Да, среди Воздуханов он действительно самый крутой. Так, Вячеслав спрашивает, удары возмездия будут? Вячеслав, я не знаю, что вам на это сказать. Я подобных решений не принимаю. И мне никто не докладывает по поводу того, будут эти удары или не будут эти удары. Я ровно точно так же, как и вы, работаю по открытым источникам. Из открытых источников мы знаем, что Министерство иностранных дел о таких ударах заявляло. Ну, прошло уже достаточное количество времени, и этих ударов мы пока не наблюдаем. С тех пор произошло уже несколько терактов. Наши заявления по ударам возмездия, по центрам принятия решений, призывы к тому, чтобы эвакуироваться дипломатам из Киева, было после терактов в Старобельске. С тех пор уже произошло несколько подобных терактов. С тех пор взорвали несколько машин с людьми в Москве. С тех пор ударили дронами, в том числе, много куда ударили, в том числе по Москве. Сейчас ударили по автобусу с детьми, с белорусской детской футбольной командой, которые ехали на сборы в Геленджик. Сожгли панораму Севастопольской битвы. Это все произошло с тех пор. В очень короткий промежуток времени это все уложилось, и месяца не прошло еще. Теракты каждый день происходят. И это в чистом виде террористическая активность. Помимо этого, заявленная активность на крымском направлении, они прямым текстом говорят о том, что они собираются там делать. Я не могу сказать вам, будут удары возмездия или нет. Правда не могу. Я точно так же, как и вы, жду этих ударов. Ну, данных по поводу того, будут они или нет, у меня, естественно, нет. Вы правда считаете, что Трамп единолично принимает решение без давления элиты советников? Нет, конечно, он не принимает. Я думаю, что он вообще не принимает никаких решений без давления элиты советников, более того. И ровно тот советник, который перед принятием решения окажется к нему поближе и нашепчет ему там какое-то правильное решение, он именно это решение и принимает. В этом и проблема. В честь этого человека целое движение политическое назвали. трампизм, мага, Make America Great Again. А на самом деле он вообще не актор всех этих движений. Это как, я не знаю, да даже не знаю, какой пример привести. С чем сравнить. Сейчас что-нибудь придет в голову, обязательно скажу. Вот эти все люди, которые мага, трамписты и так далее, они максимально далеки от тех вещей, которые делает по-настоящему Дональд Трамп. А нашептывают ему разные люди, судя по всему. Главный из этих людей — это Рубио. Посмотрите на дебаты между Рубио и Трампом в 2016 году. Какого прекрасного мнения Рубио был. И я уверен, остается о Дональде Трампе. Они тогда на праймере с республиканской партией соревновались за выход на, собственно, выборы, за номинацию от партии на президентский пост. И этот человек из противоположного лагеря республиканской партии является самым приближенным и самым титулованным с точки зрения должностей человеком в его администрации. Он в себе объединил все, что только можно было объединить. В одном человеке. Он и советник по нацбезопасности. Кто советует? Советник по нацбезопасности. Он и министр иностранных дел, то бишь госсекретарь. Он в себя еще несколько постов там поменьше включил. Все это один человек. Марина пишет, может быть, у нас просто нет возможности провести удары возмездия. Но мы с вами видим удары, в том числе по Киеву. По военным объектам мы же с вами видим эти удары. А чем эти удары отличаются? А эти удары от ударов возмездия отличаются только целями. То есть вместо или вместе, что лучше, с там, вот, киностудией, на которой хранят гигантское количество дронов, еще должен быть офис президента Украины. Это только цели. Мы видим, ракеты есть. Вооружение есть, летает прекрасно, дроны есть, орешники есть, все это есть. Почему же тогда нет возможности? Да, понимаешь, что такая мысль приходит в голову? Ну, мы опровергаем каждый раз подобные идеи. На деле доказываем, что вот они, возможности. Просто они летят не по этим террористам, они летят по военным объектам. Это, безусловно, нужно. Никто это с этим даже не спорит. Это все понятно. Но это не возмездие. Возмездие — это чтобы не осталось даже маленького частичка вот этого каблучка, этого нацистского карлика. Вот, он на каблуках ходит, чтобы даже маленького каблучка не осталось от него. Вот это возмездие. Чтобы сидел в самом глубоком бункере, в каком только можно себе представить, и ни в коем случае не рисковал ездить в Молдавию, чтобы оттуда улетать на саммит во Франции. Вот это возмездие. Это дорога в сторону возмездия. Поэтому по поводу возможностей это неправда. У нас есть все возможности, какие только можете себе представить. Таких возможностей, как у нас, можно по пальцам одной руки пересчитать, у кого еще есть подобные возможности. И пальцы останутся запасные. Потому что я могу насчитать, честно говоря, только три таких страны в мире, у которых есть подобные возможности. Это мы, китайцы, американцы. Все. Больше подобных с нашими возможностей с точки зрения реализации возмездия нет ни у кого. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Да что ж такое-то? Вот попал. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Георгий, это Гурген.
3: Здравствуйте, Гурген.
4: Видите, я не могу с вами не согласиться принципиально относительно личности Трампа. Обратите внимание, что он прокламировал еще в первый срок, да? Значит, что ему надо? Ему нужно любить и быть любимым. Каким образом? I need loyalty. I need honesty. Я нуждаюсь в лояльности, я нуждаюсь в честности. Следующая фраза. I need an honest loyalty. Мне нужна честная лояльность, да? Человек реализует все свои комплексы. Я говорил с психологами, это очень интересный вариант. Знаете, он чаще всего исследован гериатрами, геронтологами. И это некая такая старческая спесь с очень специфическим шуткованием. Да простите мне этот вольный термин, да? Собственно, на термин не претендуют. Ну, что касается желания побыть большим, да, to be big, да, вот то, что ребенок каким-то имитационным способом пытается выглядеть как взрослый. Конечно, все мы смеялись над замечательным роликом, когда маленький мальчик выбрил себе лысину, как у папы, потому что хочет быть на него похожим. Здесь какие-то комплексы, как мне видится, реализуются у Трампа. И вы знаете, что я хотел сказать? Мне кажется, что справедливо в данном случае изречение о том, что каждый народ достоин своего правителя. Может быть, вот именно сейчас, может быть, отодвигается час Х, или наоборот, он настает, или какая угодно последовательность явлений и событий может быть, но мне представляется оптимальным Трамп, реально. Здесь я не соглашусь с Владимиром Владимировичем Путиным, который на вопрос Такера Карлсона произнес о том, кого бы предпочли в Москве. Он сказал о Байдене, да, что это старая школа. Ну и какая старая школа, если школа сожжена, и от нее лишь дымящийся фундамент. Вот никакая там старая школа, знаете, MAGA, Make America Great Again, да? Вот представьте себе, например, вашего покорного слугу, который «Make America Great Gurgian». Вот так вот. Вот такое самолюбование, да? Он хочет войти в историю. Он любуется собой посмертно. Вот это уже, конечно, к специалистам. А, простите, номер два. Что я завершаю. Что касается «бахнуть и жахнуть». Да, мы уничтожаем инфраструктуру террористов, безусловно. Я не могу себе представить, как по их какому-то компактному размещению можно было бы нанести удар. Дело в том, что они дисперсно рассредоточены на территориях, насколько мне это, по крайней мере, видится. И крайне сложно превысить количество жертв, даже если так механистически подходить к разрешению проблемы, да, вот именно 1500 украинцев, вы знаете, ежедневно, я имею в виду 200-х, но это, мягко говоря, немало, я не хочу быть, не дай бог, кровожадным, но это результат. Мы не знаем, перед нами не исповедуется ни верховный главнокомандующий, ни кто-то еще по вполне понятным причинам. Вот почему мне кажется, что далеко не все потеряно на сей момент. Спасибо.
5: Спасибо большое. Make America Great Gurgen, это, конечно, это просто на весь день. Мне кажется, у меня в голове теперь будет сидеть. А по поводу того, что потеряно, вообще ничего не потеряно. Ничего еще не потеряно. Но насчет некоторых вещей нужно делать выводы, мне кажется, здесь сейчас. Какой промежуток времени должен пройти для того, чтобы стало понятно, будут реализовываться договоренности или не будут реализовываться договоренности? Год должен пройти? Больше? Ну, мы насчет Минских соглашений. Мы 8 лет говорили про Минские соглашения, постоянно. Постоянно призывали выполнять Минские соглашения. В итоге, к чем это закончилось? Нам пришлось констатировать, что Минские соглашения больше не актуальны, потому что их никто решил просто никто не выполнять. Тем самым мы так или иначе пропустили 8 лет. Потеряны эти были 8 лет, или эти 8 лет в том числе ушли на подготовку. Это все, честно, сослагательное наклонение уже не важно, это просто было так. Вот если мы сравниваем с Минскими соглашениями, сколько времени должно пройти для того, чтобы стало понятно, что соглашения на Аляске, которые в отличие от Минских даже нигде не представлены на бумаге, и никому не были напрямую озвучены, в чем они заключаются. Мы с вами примерно понимаем уже за это время, но нигде нельзя взять и почитать, что это за договоренности такие были в Анкоридже. Сколько должно пройти времени, чтобы мы поняли, что никто не собирается выполнять эти договоренности. Учитывая то, что американцы вообще не разговаривают ни про какую Аляску. Они с тех пор ни разу и не вспоминали про эти договоренности. То есть эта формула, она существует только на русском языке.
3: В американском информационном пространстве про Анкоридж никто не говорит в принципе никогда. В том числе и президенты, и всех уполномоченных говорить от имени президента лиц. Единственное, как это упоминается, это фотография, которая висит у Трампа в Белом доме. Вот это все единственное, как это упоминается. Ну, фотография нам ни о чем особо не говорит. Алексей пишет, какие вы видите варианты эскалации с нашей стороны, чтобы переломить ситуацию? Варианты эскалации с нашей стороны — это объявить охоту на всех людей, которые принимают решения на Украине. Я уже много раз об этом говорил. Вынести им приговор, смертная казнь на поле боя, и объявить им на них охоту, чтобы каждый раз высовывали вот так вот немножечко голову из какого-нибудь проема и перебежками передвигались по городу, а желательно, чтобы вообще оттуда сдриснули. Это в итоге этим и закончится обязательно, если объявить на них охоту. Сделать так, чтобы больше никакой руководитель НАТО, премьер-министр там какой-нибудь Латвии, Эстонии или еще что-нибудь не приезжали в Киев. Наносить постоянные удары по всем местам, где они могут обитать. По границе. По тем самым местам, где они пересекают границу для того, чтобы потом ездить, летать на самолетах. Для начала вот это был бы неплохой уровень эскалации. Даже не назвать эскалацией, честно говоря. Эта эскалация запоздалая была бы с нашей стороны. Это террористы. Террористов нужно уничтожать. По-другому никак. По-другому никак с террористами не бывает. Они подлежат уничтожению, и все, точка. По-другому не бывает. Рано или поздно террористов придется уничтожить. Желательно рано. Надеяться на... Я, когда были эти переговоры, тогда еще, в августе, в сентябре, когда... Это была совершенно другая ситуация. Ее нельзя сравнивать с тем, что происходит сейчас. Тогда в этом был смысл. Тогда можно было рассуждать о том, что с американцами открылась у нас вот эта вот возможность возобновить отношения, есть контакт, есть переговоры, они с удовольствием на эти переговоры идут. Чувствовалась какая-то исходящая власть от Дональда Трампа, он мог ей воспользоваться. На этот расчет был оправдан абсолютно. Но сейчас ситуация поменялась кардинально, у него, от этой власти у него ничего не осталось. И осталось там чуть-чуть полгода, и у него не будет этой власти даже внутри Соединенных Штатов Америки. Эти промежуточные выборы будут проиграны им, и ни одна больше инициатива не пройдет никогда в жизни у него нижнюю стадию парламента, нижнюю палату, палату представителей. Даже туда, даже до Сената не будет доходить. Ситуация поменялась. Ну, это невозможно не признавать. Это налицо. И вот этот вот саммит, который открывается без участия президента Соединенных Штатов Америки, он с запозданием заходит и говорит, я тут босс, а они уже все обсудили без него. Мне кажется, самое яркое тому подтверждение новости.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: 19.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин назвал партнерство «Россия-АСЕАН» стабилизирующим фактором в регионе. Президент указал на это в ходе переговоров с султаном Брунея. Именно Россия с Брунеем стояли у истоков идеи формирования общерегиональной архитектуры безопасности, подчеркнул глава российского государства. По его словам, наша страна настроена на комплексное развитие отношений с Брунеем на основе принципов равноправия, взаимоуважения и обоюдной выгоды. Хасанал Балкиах, в свою очередь, назвал Казань красивым городом и заявил, что с теплотой вспоминает свой предыдущий визит в Россию 10 лет назад. Ранее Путин провел переговоры с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Совет Федерации одобрил создание базы IMEI всех мобильных устройств в России. Каждому телефону или другому гаджету при ввозе в нашу страну будет присваиваться уникальный 15-значный номер, так называемый цифровой паспорт устройства. На его основе создадут государственную базу данных, где будут отмечаться разрешенные и запрещенные к использованию устройства. Вносить информацию в систему смогут операторы связи и уполномоченные госорганы. Перечень таких ведомств определит правительство. Также операторы будут фиксировать, какая сим-карта используется в конкретном устройстве с привязанным номером. Закон входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев. Ему было 56 лет. Информацию об этом официально подтвердила пресс-служба правительства и губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. Александр Самокутяев был одним из самых опытных российских космонавтов 21 века. За свою карьеру в отряде космонавтов ЦПК имени Гагарина он совершил два длительных космических полета общей продолжительностью больше 330 суток. На орбите он дважды выполнял сложнейшие работы в открытом космосе, проведя за пределами МКС в общей сложности больше 10 часов. Александр Хинштейн назвал фейковыми сообщения о самообороне курских предприятий от дроновых атак. Письма с поддельным документом сегодня поступили на электронные почты курских компаний. Информацию о постановлении, которое возлагает ответственность на руководителей местных предприятий за последствия ударов беспилотников, а также обязывает создавать собственные вооруженные подразделения, губернатор Курской области назвал недостоверной. Такого постановления в природе нет и не было. Хотя сам документ сфабрикован неплохо, шрифт, формат, реквизиты похожи на официальный документооборот, добавил Хинштейн. По его словам, это очередная попытка Центра информационно-психологических операций ВСУ посеять панику в приграничном районе нашей страны. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 10 рублей 76 копеек, доллара 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. О погоде: в Москве плюс 17, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва!
8: 94,8.
6: Реклама.
9: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
12: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
13: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
15: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – педагог, учитель музыки, блогер Никита Никифоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – театральная.
18: Марин, ну куда ты опять собралась?
19: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
17: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
18: Рассказываем по пятницам после 12.
17: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Право знать. Говорит Москва.
17: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
21: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
17: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: 19.08 в Москве, сегодня 17 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, так называется наше сообщество, в ВК-видео и на Ютубе, там канал называется «Говорит Москва», и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницы в одно слово. Также у нас есть еще сообщество или канал в Дзене и в мессенджере «Макс». Также в «Максе» есть еще бот, через который можно присылать нам в эфир ваши сообщения. Найти его можно по ссылке на сайте говоритмосква.ру. Справа эти ссылки, если это футбольная... Футбольная... Это чемпионат мира, простите меня, пожалуйста, я мало сплю. Если это версия для компьютера, и если это версия для мобильного телефона, то ссылки в самом низу. Или QR-код в нашей трансляции сканируете и тоже перейдете тогда на наш бот в мессенджере «Макс». Елена В. пишет, из чего журналисты решили, что в Анкоридже были достигнуты какие-то договоренности? Официальной информации не было, утечек тоже. Это журналистские домыслы, когда желаемое выдают за действительное. И легенда для обывателя, еще удобный повод пнуть Трампа. Елена, вы о чем? Скажите мне, пожалуйста, вы прямо сейчас серьезно мне это написали? Про журналистские домыслы? Мы ссылаемся не на утечки, которые были, к слову, и не сами выдумываем. Мы ссылаемся на слова президента Российской Федерации, министра иностранных дел Российской Федерации. Ссылаемся на помощников президента, которые об этом говорят достаточно часто, признавая тем самым факт существования подобных договоренностей. Что значит, с чего мы взяли, что были какие-то достигнуты какие-то договоренности? Потому что нам так сказал президент Российской Федерации. Вот с чего мы это взяли. То, что удобный повод пнуть Трампа, вы действительно думаете, что мы выдумали целые договоренности? Это просто абсурд, да, то, что я сейчас пытаюсь разжевать вот это. Но поводов пнуть Дональда Трампа и без этого хватает. Он похож на мячик, вот, которым сейчас играют на чемпионате мира. Только этот мячик весь еще датчиками напичкан. Я не думаю, что в Дональде Трампе столько датчиков, сколько в этом мячике. Но пинают его из раза в раз, и есть за что. Там поводов и так хватает. Тим пишет, что пропала радиостанция из приложения Яндекс.Радио. Там я знаю, что существует такая проблема. Над этим работают, не переживайте. Появится. Там постоянно какие-то проблемы с этим Яндекс.Радио. Ничего, появимся снова. Это какие-то у них там глюки, у Яндекс.Радио.
3: Так, так и по заезжему премьеру можно попасть случайно, били по местным, а этот там не оказался, мы же не знали, пишет Гном. Можно попасть и по заезжему премьеру, но я вас уверяю, после первого случая, как в момент визита какого-либо подобного должностного лица прилетит что-нибудь по Киеву, туда больше не приедет ни один премьер, ни один, никто. Там таких духовитых нет. Они туда ездят и стали ездить. Только в тот момент, когда поняли, что по ним никаких ударов наноситься не будет. Это делается очень просто. Вот как с посольствами мы сделали. Делается заявление, что мы не рекомендуем должностным лицам иностранных государств посещать территорию Украины. Потому что не можем гарантировать вам безопасность на территории Украины. Желательно вам туда не приезжать. Посольство желательно вывести. И после этого нужно подкрепить это заявление делом. И все, и больше никакие посольства, никакие премьер-министры туда больше не приедут. Я вас уверяю. Они не самоубийцы. Хотя иногда их напоминают. Но нет, они не самоубийцы. А вот пишет Андрей Олегович, что сегодня уже появилось на Яндекс.Радио. Ну, проверяйте. Я не пользуюсь этим ресурсом. У меня есть трансляции, есть еще приложение, кстати говоря, там тоже можно слушать. Поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Кто-то говорит, что уже появилось, так что пользуйтесь. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
0: Алло.
3: Да, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
3: Добрый.
0: Скажите, пожалуйста, могу я сегодня вкратце немножко рассказать о передаче вашего Будкина?
3: Нет, не можете, потому что у нас совершенно о другом. О передаче нашего Будкина можно рассказать в передаче нашего Будкина. Так, мне кажется, что... Олег пишет, мне кажется, что все время СВО вы занимаетесь прикрытием беспомощности, ошибочности решений, принимаемых верховным главнокомандующим. Это не аналитика, а психотерапия и беспокойство населения. Ситуация в обществе очень накалилась, особенно в последнее время, и этого нельзя не заметить. Ну, по старой доброй традиции идем от обратного. Ситуация в обществе накалилась, накалилась. Нельзя не заметить, нельзя не заметить. А психотерапия и беспокойство населения, если вы чувствуете себя на приеме у психотерапевта, это к вам вопросы. Я не знаю, может быть, у вас есть какая-то необходимость в этом. То есть можете себя таким чувствовать. А по поводу того, что прикрытием, ошибочности решений и так далее, никаким прикрытием никто не занимается. Мы обсуждаем новости, которые приходят, делаем это актуально и анализируем, к чему это все может прийти. Но по поводу психотерапии штука личная, не лезу. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Но вот эти вот все вот вещи, что они вытворяют, это же как бы меньше-то никак не станет. Будет только больше нарастать. Вот. И отвечать там беспилотниками, ракетами мы можем, но это не решит проблему. Вот я уже не раз говорил, как бы, к сожалению, решит проблему только кратное увеличение контингента, больше ничего. Потому что покрыть всю территорию, а у них огромная территория, но объективно, страна здоровая. И чтобы покрыть всю территорию там дронами, ракетами, но ни одна страна в мире не сможет обеспечить таким производством. Поэтому тут одно единственное решение. Если мы действительно хотим это кардинально изменить ситуацию, прям переломить, ну, придется кратно увеличить просто контингент. Вот и все. Только такое решение.
3: А я думаю, что для какого-то перелома там, радикального и так далее, это одной какой-то меры не существует. Это нужна совокупность мер. Надо с чего-то начинать. Мы сейчас говорим о том, что они перешли... Вот эти заявления, когда делаются, что они перешли к террористической деятельности от своей беспомощности на поле боя, так оно и есть. Это правда. Я вчера говорил в эфире, что они осознали, что на поле боя им не победить. То, о чем мы говорили на протяжении всех этих лет. Ну, они рассказывали про планы победы, значит, границы 91-го года, причем кто только об этом не говорил, не только на Украине, но еще и там разные лидеры западных стран. Мы говорили, ну какая же это все чушь? Это и была чушь. Проблема в том, что они это осознали, приняли и поменяли свою тактику относительно этого. Они не собираются побеждать на поле боя. Не собираются. Они собираются... сломить психологически и постараться раскачать. Вот что они теперь собираются делать. Потому что на поле боя победить они не могут и не смогут. Поэтому они решили, что терроризм — это их главный и единственный выход. И как любые террористы, террористы для чего занимаются терроризмом? Для того, чтобы сломить дух и таким образом пошатнуть. Ну вот они этим и занимаются. На поле боя побеждать они больше не собираются. Когда-то, может быть, гипотетически и собирались, но сейчас они явно этого не собираются делать. Да, Миш Николаев, я понял вас, ладно, хорошо. Слушаю вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Георгий, Олег. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, я не согласен вот с сообщением моего тезки, вот, по поводу там психотерапии. Все дело здесь гораздо глубже. Просто вот, да, мы вот можем посмотреть на ряд факторов. Этот действительно страшный теракт против детей в Брянской области, заявление там террориста, укротеррориста Федорова по поводу Крыма, и вот эта вот сходка G7. Все эти натовские G7, включая Трампа, включая американцев, выпускают там декларацию, в которой нет ни слова о переговорах, а только слова о военной помощи Украине. Таким образом, ну, уже давно пора отбросить вот эту политико-дипломатическую сдержанность. Ведь мы действительно вели переговоры, август, Аляска. Ну, с августа уже 10 месяцев прошло. То есть действительно нужно отбросить вот политическую, дипломатическую сдержанность. И, ну, просто нету альтернативы. Иного не дано, и другого варианта нету. Действительно, это российские ракеты должны прилететь на Банкову, в офис «Зеленой гниды», Минобороны, СБУ. Потому что, действительно, Украина – это достаточно большая европейская страна. Но вот это вот, как бы вот это, как сказать, змеиное гнездо этого укронацистского террористического режима, оно там на Банковой, в офисе Зеленского. Поэтому только уничтожение вот этих вот центров укронацистского режима и может излечить эту болезнь. Просто мы все это вот тоже декларируем, говорим на 5-м году СВО. И еще раз, политических, дипломатических ограничений, каких-то сдерживающих факторов у нас просто дальше больше быть не должно. Ну, потому что они все вместе говорят, и США, и Трамп это подписал. Его никто насильно не заставлял подписывать такую декларацию, где есть слова только о военной помощи Украине. И ни слова о, так сказать, переговорах. Поэтому, ну, здесь вот, я думаю, что все здесь сходится в одном, и поэтому... Ну, да, все правильно, вы тоже все правильно сказали. Это 3 массированных удара по военным предприятиям, в том числе в Киеве. Ну, вот именно вот эти вот, сколько, 3-4 злачных места...

0: наши медиа называют там зеленую гниду террористом и так далее, а при этом, так сказать, мы какой-то политический процесс продолжаем, переговорный, дипломатический.
1: Да мы не продолжаем. Извините, конечно, мы никакой дипломатический процесс на данный момент не продолжаем. Где вы увидели этот дипломатический процесс? И ведутся какие-то где-то с кем-то переговоры? Нету никакого дипломатического процесса. Никто его не ведет. Ни европейцы его не ведут, ни мы его не ведем, ни американцы его не ведут, ни Украина его не ведет. Нет никакого дипломатического процесса. На данный момент его не существует. И об этом, кстати говоря, много раз делались официальные заявления. А Эдуард, еще, значит, один человек, который в какой-то альтернативной вселенной, видимо, существует. После встречи Трампа и Путина на Аляске постоянно говорят о каких-то договоренностях. Но если не Путин, ни МИД России о них официально не сообщили, то возникает вопрос, это реальные договоренности или всего лишь предположения и домыслы политических комментаторов. Я даже начинаю немножечко завидовать. Вот настолько выстраивать какой-то свой, очень своеобразный, непонятно для чего, для каких целей, сделанный кокон, в котором можно существовать, который каким-то, через какой-то очень странный фильтр пропускает вовнутрь информацию, новости, сообщения, официальные заявления, это талантливо. Ничего не могу сказать. Но здесь я уже все сказал, не могу. Не буду, не хочу повторяться и комментировать это вновь. Неофициальные контакты есть, пишет Нилс Майкл. Неофициальные контакты есть всегда. В любой ситуации есть. Юрий пишет, а может попросить, видимо, китайцев поставлять украинцам электронику для дронов? Наверное, имеется в виду попросить не поставлять. Любопытно получается, мы китайцам дешевую нефть, а они в обмен формально оружие против нас поставляют нашему противнику. Станьте китайцами. Представьте, вот вы китаец. С какого перепуга вдруг вы должны поступить таким образом? Хватит нам тоже в какую-то такую, знаете, беспристрастную и дружбу до гроба на международной арене верить. Нету никакой такой дружбы. Китайцы делают то, что им выгодно, и мы делаем то, что нам выгодно. Исходя из тех условий, в которых мы находимся. Китайцы будут продавать всем, кому могут. Продавать и китайцы – это синонимы. Они всю свою историю только за счет этого и существуют. И существуют очень неплохо. Они в этом разбираются. Почему они должны вдруг перестать кому-то что-то продавать? Можно, конечно, наверное, пытаться просить, но просто зачем? Почему мы постоянно пытаемся от кого-то чего-то добиться, а не сделать это самостоятельно, решить свои проблемы. Ну, в головах. Так-то мы самостоятельно пытаемся решить проблемы. Ну, при чем здесь? Почему китайцы должны перестать кому-то что-то поставлять? Все исходят из своих интересов. И в интересах Китая зарабатывать деньги. Они их зарабатывают. Если наши интересы и интересы китайцев совпадают, тогда да, тогда они с удовольствием будут действовать с нами в одном направлении. Если не совпадают, они будут действовать в противоположном направлении, в том, которое выгодно для них. Это нормально. И мы должны действовать ровно точно так же. И действуем. А вот это вот давайте попросим китайцев, давайте попросим этих. Да нет, не будет так работать. И не должно. Это нормально, то, что это так не работает. Так, повторюсь, Георгий, цель Анкориджа — это выход из изоляции с Западом, а не достижение какой-либо цели. Начало диалога, неужели вам это непонятно? Так, цель Анкориджа — это выход из изоляции с Западом. Ну хорошо, давайте представим, что это выход из изоляции с Западом. Уже хорошо, что была, я помню, всемирная изоляция, да, теперь это уже как-то более не так обобщенно, да, уже только про Запад идет речь, а не достижение какой-либо цели. Скажите, пожалуйста, а начало диалога, неужели вам это непонятно? Скажите, пожалуйста, зачем нужен выход из изоляции с Западом без достижения каких-либо целей? То есть это выход из изоляции ради выхода из изоляции? И что дальше там в этой неизоляции нужно делать? Вот у тебя диалог возобновился.

0: Появился диалог. Что дальше делать с этим диалогом? Это типа small talk американский. Hello, mate, how you doing? I'm doing well, and you? I'm fine, thank you, and you? I'm fine, thank you. И так до бесконечности. Просто вот такой диалог. Вы так себе это представляете? Возобновление диалога, я всячески приветствовал его и приветствую до сих пор. Диалог лучше, чем его отсутствие. Только никогда он тебя загоняет в определенные рамки, которые потом действуют тебе во вред. Диалог — это хорошо. Действительно, не было диалога. Особенно диалог между державами, которые способны уничтожить себя по нескольку раз и весь остальной мир. Диалог должен существовать. До Трампа не было диалога. Сейчас есть диалог. Хорошо. Вышли. Дальше что? Про договоренности вы как будто на... Может, я с ума сошел? Я не знаю. Может быть, вы все правы. Может, я псих. Может, действительно никто не заявлял о том, что существовали какие-то договоренности в Анкоридже. Про дух, прикиньте, это тоже я придумал. Формулировку эту, дух Анкориджа. Так вот можно и действительно подумать, что с ума сходишь. Вероятно, наши соседи не шибко считают на несколько ходов. Их преимущество живой силы легко нивелируется пресловутым ядерным оружием. Полагаю, что хитрожопым торгашам уже надо принимать конкретную сторону. Время покажет, кто хорошо считает на несколько ходов вперед, а кто нехорошо считает на несколько ходов вперед. Бывало и так, и сяк, и наперекосяк, бывало и хорошо считали, бывало и плохо считали. Пока вот последние, чуть меньше 100 лет, 80 давайте, демонстрируют, что в принципе они неплохо считают наперед. Китайцы имеются в виду. Пока... Вот последние 80 лет хорошо считают, многие вещи просчитывают. В том числе, кстати говоря, то самое пресловутое возмездие. Просчитывают они неплохо. Можно вот про эпидемию фентаниловую в Соединенных Штатах Америки углубиться, почитать и понять, что это вполне себе просчет в долгую. Дальше посмотрим. Они, ну вот есть эта расхожая история, что ждут, пока труп проплывет мимо них, их врага. Может быть, сидят и ждут. Могут просчитаться. Это время покажет. Выбрать сторону, пока их жизнь не заставляет прям четко выбирать сторону. Она, в принципе, относительно выбрана. То есть сказать, что они союзники американцев, это ж, мягко говоря, не так. Нет. Но они про выгоду, про свою собственную выгоду. Осуждать их за это я не вижу никакого смысла. Это, очевидно, нормальное ведение политики для любого суверенного государства. Любое суверенное государство в первую очередь должно думать о самом себе. Просчитывают ли они таким образом что-то наперед? Ну, поживем, увидим. Да и Анкоридж никакой не Запад, это мы для Америки Запад, а не Восток, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, вообще так, если посмотреть, то шар вообще просто. Мы все на шаре. Из какой-либо точки рано или поздно будет Запад или Восток. Так-то да. Если ничего не предполагать, то мало что понятно из происходящего, пишет Ленок. Нет, многое понятно. Просто есть варианты, в какую сторону это все едет. Обществу толком никто ничего не объясняет, поэтому мы все в каком-то глупом положении. А вам приходится отдуваться за решение партии, гадая на кофейной гуще. Я ни за какие решения никакой партии не отдуваюсь, гадая на кофейной гуще. Работаем, называется, по открытым источникам. То, что никто ничего не объясняет, объясняют действительно маловато в последнее время. Это плохо. Желательно, чтобы было побольше объяснений. Дмитрий Катков пишет, что земля-то плоская. Вот тут и порешали. Вот теперь, Дмитрий, у меня нету никаких вопросов. У нас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 19:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Житель Энергодара погиб в результате атаки ВСУ. Трое получили ранения. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, один из пострадавших находится на операции. Его состояние медики оценивают как тяжелое. Мэр также обратился к жителям Энергодара с просьбой максимально ограничить перемещение по городу. Сохраняйте бдительность и не игнорируйте сигналы опасности, призвал он население. ВСУ также нанесли удары в районе железнодорожного вокзала и по жилому массиву. ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива аграриям. Важно следить за соблюдением антимонопольного законодательства при поставках топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций, сообщили в службе. Особое внимание необходимо обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ, говорится в сообщении. Поручение направлено в 11 управлений Федеральной антимонопольной службы. Эммануэль Макрон заявил о договоренности стран Большой Семерки увеличить поставки Киеву дальнобойных вооружений. Решение принято по итогам саммита в Эвиан-Лебене. Киеву также кратно нарастят поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и зенитных ракет-перехватчиков, уточнил президент Франции. Макрон добавил, что решение принято на фоне острой необходимости защиты критической энергоинфраструктуры Украины перед следующей зимой. Жителя Крыма осудили на 17 лет за финансовую поддержку ВСУ. Действия фигуранта были мотивированы личными политическими убеждениями. Следствием установлено, что мужчина 89-го года рождения с марта 2022 по февраль 2024 года переводил денежные средства, общая сумма которых превысила 280 тысяч рублей, в том числе на нужды подразделений, участвующих в боевых действиях против России. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда региона. Крымчанин был признан виновным по статье о госизмене с отбыванием срока в колонии строгого режима и назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей. Никита Михалков предложил учредить премию имени Алексея Балабанова. С инициативой председатель Союза кинематографистов России выступил накануне в Екатеринбурге, где открыли первый в стране памятник режиссеру. По словам Михалкова, учреждение такой премии стало бы подарком Союзу кинематографистов и Уралу. Памятник Алексею Балабанову установили на площади у Дворца молодежи в Екатеринбурге. Скульптура изображает режиссера в вагоне грузового трамвая. Похожим герой фильма «Брат» Данила Багров спасался от бандитов, пишет «Коммерсант». Рядом с фигурой мастера установлена пишущая машинка, а внутренние стены вагона украшены постерами его фильмов и афишами рок-групп. Погода сейчас в российской столице плюс 16, облачно с прояснениями. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
8: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание! «Говорит Москва».
11: 94,8 FM.
7: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19:38 в Москве, сегодня 17 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94,8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94,8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме, по запросу «Говорит Москва» доступны наши ресурсы во всех этих соцсетях, также еще у нас есть странички в Дзене и в мессенджере Макс. Там же есть бот в мессенджере Макс для связи с нашим эфиром. Можно его найти по ссылкам на сайте говоритмосква.ру или через сканирование QR-кода в наших трансляциях. Делайте это, обязательно заходите к нам на нашу страницу в мессенджере Макс, нашего бота, и пишите там сообщение. Много мне кто написал про плоскую землю. Справедливости ради, Дмитрий, вы были не одиноки здесь. Лазу вспомнили, что он сейчас пояснит, вот лимузин пишет, пояснит вам за шар. Трясти лазу начало сейчас, пишет Миша Николаев. Да, не подумал я о нем, конечно. На маленьком плоту сейчас тряска, согласен. Дмитрий пишет, спрашиваю, как специалист по футболу. В чеканке мячом кто больше набьет, Трамп или макароны? Наверное, макароны — это Макрон или макроны, сразу двое. Я думаю, что жена Макрона набьет больше, чем он. Спор на мужика, и пошли, значит, набивать кто больше. Но я думаю, что Мелони. Не, у итальянцев что-то как-то сейчас не идет с футболом, поэтому, наверное, Трамп точно ничего не набьет. Да, вот жена Макрона и Мелони поборются, но здесь силы не равны. Неважно, какая земля, важно, что солнце восходит над Россией, а заходит на западе, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. На месте же месте, просто говорили, куда-то его там убрали, хотели убрать из заставки, но никуда не убрали, конечно же, он на месте. Если провести аналогию с подпольным покером, то мы — это игрок с мусором на руках, но с заряженным обрезом под пиджаком. Китай имеет на руке Street Flash, наверное, это так, значит, тут стоит флеш, ну, стрит, наверное, флеш, с учетом прикупа, а меры сидят в потайной комнате и щелкают тумблерами, включая поочередно нужные скрытые камеры. Да, но это очень-очень глубокая аналогия с подпольным покером. Как вы сильно разбираетесь в подпольном покере? Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
12: Алло.
0: Да, добрый вечер. Здравствуйте.
12: Добрый вечер.
0: Добрый. Я вас слушаю внимательно.
12: Я передачу «Говорит Москва» звоню.
0: Да, да, да. Вы уже дозвонились. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Сейчас можно говорить вам?
0: Да. Меня Георгий зовут. Вас как зовут?
12: Ну, я думала... Меня Светлана зовут.
0: Очень приятно.
12: Подмосковье. Я думала, что я с Марией буду разговаривать, с Бачениной. А с вами...
0: Да, вы будете со мной разговаривать, потому что вы звоните на радиостанцию, нет, «Говорит Москва», извините, и я в эфире.
12: Да, да, да, да. Я, ну, все, спасибо, я не туда позвонила.
0: Ладно, хорошо. Ну, в расчете поговорить с Марией. Тут тоже, кто я такой, чтобы осуждать? Мне тут написали, что я себе целого соведущего на утро выдумал, намекая на то, что я с ума сошел. Но я тогда в натуре псих, если я выдумал вот конкретно этого соведущего. Из всех возможных вариантов я выдумал именно его. Вот это поворот, пишет хитрый лес. Да. Кто такая Баченина? Я не знаю. Мария Баченина была какая-нибудь у нас сегодня в гостях где-нибудь? Нет? Становится не легче. Ну да, я тоже. Я не помню, что сегодня было. Я слушал сегодня весь день эфир радиостанции. Ладно, хорошо. А где пять колес? Судя по всему, внутри моей головы. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
13: Добрый вечер, Георгий.
0: Здравствуйте. Добрый вечер.
13: Может, вы там объясните? Вот ситуация такова. Смотрите. Зеленский. Ну, это фашист, да? Значит, мало того, что детей тут убил, как бы там само. Но я не об этом. Я вот что хочу сказать. Меня вот удивляет вот это спокойствие. Значит, взял он, кремировал этих всех фашистов, УПА, перезахоронил их всех на Украине, теперь на Украине, значит, которые убили сотни тысяч евреев, поляк, вот. Меня возмущает то, что почему же не Израиль, не поляки, ну там они лишают орден, там то сюда, не возбудит уголовное дело против этого фашиста. Он же как-то бросил, как сказать, как бы одобрил. То, что он предохранил, дал им героя, он одобрил, что он правильно делал, что ли. Ну, это... Меня просто удивляет, почему нет ни одного уголовного дела? Ни Израиль, ни поляки. Какие-то такие фразы там, вот мы то-то, вот это, все. Когда получается, я как бы боюсь только грубо сказать, как, этот когда фашист что хочет, что и делает, никого не боится. Ведь это же... Это же прямое показывает, что как бы он на стороне этого, ну, с этим перезахоронением он показал, что и Гитлера сюда притащил. Ну, так образно, понимаете, все это пошло. Как вы считаете, Георгий, почему нет уголовного, ни в Израиле не возбудили, ни в Польше? Это же, я просто слов нахожу. Как можно?
0: Да,
13: как
0: потому что можно? Вы пытаетесь ориентироваться на какие-то ваши моральные принципы внутренние. И вы думаете, что и государства должны ориентироваться на моральные принципы внутренние. А государство ориентируется исключительно только на свои собственные интересы. Если будет в интересах Израиля или Польши заявить, или конкретных политиков израильских или польских заявить, что вот мы против нацизма, исторически против нацизма, мы очень сильно от этого пострадали, поэтому мы заводим уголовные дела на всех этих неонацистов на Украине, тогда они это сделают. Ну, на данный момент им это невыгодно. Я уже сам увидел, если что, что Мария Баченина — это коллега с радиостанции «Комсомольская правда», и она сейчас параллельно в эфире. Много мне кто написал. Все, я понял, да. Женщина звонила на соседнюю радиостанцию, но при этом сказала, что она говорит «Москва». Бывает, ничего страшного. Надеюсь, дозвониться туда Куда хочет, куда хочет, куда хочет. Все. Коллегам передаю, пользуюсь случаем, передаем коллегам большие приветы. Так. А вы вчера смотрели по новостям, показывали, как немцы поляков гоняли из-за того, что они на могилу пришли крест поставить? Нет, честно говоря, не видел, не знаю, о чем идет конкретно речь. Может, поясните поподробнее? Может быть, ну, я не видел, нет таких кадров. Не знаю. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
14: Алло, алло.
0: Здравствуйте.
14: Георгий, приветствую, Дмитрий.
0: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте.
14: Да я вот что хотел сказать вам. Слушаю постоянно вас, постоянно какие-то предложения, то давайте сделаем, это сделаем, да, ударим. Вот, ну, наверное, ребята большие специалисты, закончили какие-то ускоренные курсы, как стать президентом. Вот, я просто хотел бы, наверное, посоветовать всем в большей степени не поддаваться сейчас на все вот эти вот провокации, которые против нас. Понятно, что никто ни в какие суды не будет подавать, это... И так всем прекрасно известно. Но нам надо быть самими собой, вот, ни на кого не рассчитывать, а рассчитывать на себя. И, ну, наш президент, да, давайте его будем поддерживать. Вот, собственно, что и хотел сказать. Ну, а решения, которые принимаются, ну, правильные, неправильные, но мы же с вами их не принимаем. Мы не сидим в тех кабинетах, где там что-то принимается.
0: Мы не принимаем. И курсов таких кратких и некратких вообще никаких. Нигде не учат на то, чтобы быть президентами. Этому учишься обычно в процессе, тому, как быть президентом. А президент, ну, мы и поддерживаем президента. А как может быть иначе? Мы поддерживаем президента. По поводу того, что надо не поддаваться ни на какие провокации и так далее. Терроризм — это и есть провокация по своей сути. Террористы террористическими методами пытаются добиться определенных нужных себе результатов с определенной целью. Либо они, например, там, если мы говорим вот, там, про терроризм более привычный ранее, там, есть какие-то, ну, я не знаю, ирландцев, вот давайте вспомним ирландский терроризм. Это террористы таким образом подталкивали Британию к тому, чтобы Ирландии объединились, потому что они не хотели жить под гнетом британской и английской короны. И с этим боролись, с помощью терроризма. И, там, если мы возьмем других террористов, это там, способ был такой, заставить там американцев уйти из региона, освободить каких-то своих единомышленников или еще что-то, склонить таким образом через испуг, через страх, через слом вот этого вот сознания к тому, чтобы были приняты определенные решения, которые нужны им. Это и есть в своем роде провокации против мирного населения, террористические провокации. На террористические провокации не надо обращать внимание, нужно уничтожать террористов. Вот и все. Это не называется вестись на провокации. Не, на провокации вестись не надо ни в коем случае. Нужно просто убивать террористов. Без каких-либо «но». Убил террориста и смотришь дальше, появился дальше террорист или нет. Если на его месте опять террорист, еще одного террориста убил. С террористом других разговоров быть не может. Террористы, хороший террорист, мертвый террорист. Единственный вообще возможный вид террориста — это мертвый террорист. Все. Так. Чел закончил ускоренные курсы советников. Может быть. Это... Я таких курсов, правда, тоже не слышал. Тоже не слышал, что они существуют. Ну, может быть, да. Вообще, ускоренные курсы всегда лажа. Вот все вот это вот ускоренное — все лажа. Обычно нормальные настоящие курсы не длятся по полгода и не ведутся через интернет, как ну, обычно, по крайней мере. Я еще ни одного нормального интернет-курса не видел. Сухарики спрашивают, а признали ли мы Зеленского и его режим террористами? Официально нет. Официально нет. На уровне заявлений мы постоянно подобные заявления делаем. Но мы не говорим, что они, что Зеленский террорист. Мы говорим, что украинский режим действует террористическими методами. Такая, вот, такая формулировка. хитрый. Официально нет, не признавали. Об этом-то я и говорю, что надо признавать. Андрей пишет. Георгий, добрый день. Едем с дачи. Не было интернета неделю. Не в курсе новостей. Все хорошо? Андрей, все хорошо. Не переживайте. Все отлично. Вот такие сообщения мне нравятся. Вот так вот просто человечек раз, быстренько. То, что эфир идет, это что мы новости обсуждаем, это неважно. Просто надо... Все, новостей не было. Не было новостей. Всю неделю ни одной. Все хорошо. Григорий Санкт-Петербурга спрашивает, Португалия, Конго на кого ставим? На ничью? Нет, я не думаю, что на ничью. Я думаю, что на минимальную победу Португалии со счетом 2-1 надо ставить. Вот так вот. И гол Криштиану Роналду. Один он точно должен будет забить, потому что он очень злой. Он сейчас очень злой. Ему прям очень не нравится то, что произошло сегодня ночью. Так... Понятно, да, это даже не смешно. Некоторые сообщения вроде как шутка, а вроде как и не смешно. Так, это я уже читал. Тетя, о, боже мой, еще хуже. Слушайте, сколько, все больше и больше появляется шуток, которые я не могу произносить в эфире. Потому что они слишком злые иногда бывают, эти шутки. Но смешные, я ничего не могу с собой поделать. Некоторые смешные. Говорят, Алибаба пишет, что закончится все в 27-м году, поэтому и ведется охота за нашими офицерами, это видно невооруженным глазом. Как одно связано с другим? Почему в 27-м году? Кто говорит? Не верьте всем, кто говорит. Никто ничего не знает, когда что закончится. Никто не может спрогнозировать абсолютно ничего ближе, чем на, дай бог, неделю. Иногда и неделю не могут. Вот из последнего заявления президента Соединенных Штатов Америки. У него спрашивают, а что будет, если не сможете в 60 дней уложиться и договориться о чем-то с Ираном? Он говорит, ну тогда будем снова их бомбить. Ну, как бы вот, это вам про прогнозы. До сих пор среда, как будто есть ощущение, что вроде уладили вопросы, да, на Ближнем Востоке, по крайней мере, на данный момент. Как будто как-то улажено, поспокойней стало, цены идут вниз, там нефть, Армузский пролив функционирует, вот-вот уже сейчас там будет подписан меморандум, и дальше будут продолжать договариваться уже в более мирной обстановке. Но все равно, согласитесь, ощущение, что все там точно 100% закончилось, такого ощущения нет. Потому что вот еще ничего не подписано. Израиль еще свой ход не сделал. Дурка приехала, пишет Николай. Ну, тогда время с вами попрощаться. Это была программа «Отбой». Да, да, может быть, я все это время Марией работаю на другой радиостанции. Даже об этом как-то и позабыл. Все может быть и так. До сих пор нет такого ощущения. Вот в этом же заявлении он там позволяет себе высказывание в адрес... В адрес Израиля. У него явно обострились взаимоотношения с Нетаньяху. Он говорит, что США — это главный партнер Израиля, а Израиль для нас — это мелкий партнер, принижая Израиль. Вот напрасно он с Израилем играет в эти шутки, потому что Израиль берет, начинает наносить удары по Ирану и по Ливану, срывает договоренности, потенциально может такое быть, и иди потом заново всем этим занимайся, и вот уже, когда у тебя на платочке, вот уже здесь ты, все, уже финишная прямая, можешь подписать меморандум и хоть как-то вылезти из этого болота ближневосточного, тебя могут снова туда затащить обратно, и будешь выглядеть еще хуже, чем выглядишь сейчас. Но он вот не может с собой совладать, своим эго. Ему надо вот обязательно какими-то острыми словечками бросаться. Поэтому я призываю не верить никому, кто вам будет говорить о том, что вот точно в таком году, в этом году. Да невозможно это предсказать. Невозможно предсказать сейчас абсолютно ничего. А тем более на там, полгода, год вперед, несколько лет. Слишком... Ну, отмотайте время на год назад, на июнь 25-го. Посмотрите на июнь 26-го и сравните, можно ли было что-нибудь подобное предсказать. Можно ли было предсказать то, что случилось вокруг Армузского пролива, Ирана и все вот это вот прочее. Да ни при каких раскладах вообще нельзя было это предсказать. Этим даже не пахло особо. Поэтому какой там 27-й год, я вас умоляю. Трамп это кукла, Трамп это кукла, которым управляет Биби. Биби не управляет, Биби манипулирует очень изящно, потому что чувствует, что отказаться от него американцы не в состоянии. Маппет Шоу, ну да, да, именно оно. Не в состоянии, не могут себе позволить. И за некоторые ниточки, которые ему доступны, он дергает. И дергает очень изящно, пользуясь своими возможностями на максимум. Я много раз говорил, перечисляя там политиков, которые действительно такие политики с большой буквы, и Нетаньяху у меня в этом списке всегда есть. В эти игры он играет намного лучше, чем Дональд Трамп. Намного лучше. Как политик он его превосходит по всем статьям. Собственно, поэтому вырисовывается вот такая вот картина. Если бы Дональд Трамп был политиком получше, наверняка не был бы куклой, которым управлял бы Биби. Опять приходится перефразировать. Так, Георгий, вы ведь в курсе, что мы все у вас в голове, а вы сидите за пустым столом с мягкими стенами. Нет стола здесь никакого, только стены вокруг. Ничего больше нет. Вы представляете, в моей голове, вот в этой, у меня и чемпионат мира какой-то играется по какому-то выдуманному виду спорта. А мало того, что чемпионат мира, это еще ладно. Это еще можно себе представить. Я сам себе в голове рубрики придумываю. Как, например, рубрику «История предмета», которая будет у нас вот сейчас буквально с секунды на секунду. Следим за новостями, подписываемся на все наши ресурсы. Телеграм, Дзен, Макс, ВКонтакте, Ютуб. Везде подписывайтесь. На связи, в эфире. Завтра с вами услышимся. Рубрика «История предмета». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Да, я так посмотрел, вроде да. Вроде я, Георгий Бабаян. Всем счастливо.
15: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Вы, скорее всего, знаете статую Огюста Родена «Мыслитель», даже если не помните, что она так называется. Там сидит человек, подперев голову рукой. Но вопрос, как именно? Если вам кажется, что его кулак прижат к колбу, вы не правы, но не одиноки в этом. Огромное количество людей по всему миру помнят скульптуру именно так. Человек в глубокой задумчивости, его локоть на колене, а кулак у лба. Но это эффект Манделы. На самом деле человек подпирает подбородок тыльной стороной кисти. История мыслителя началась с госзаказа – создать бронзовые двери для музея декоративных искусств в Париже. Тема – божественная комедия Данте. Роден назвал свою работу «Врата ада». Он работал над ними почти 40 лет. Однако композиция так и осталась незаконченной в том виде, в котором ее хотел видеть скульптор. Но за эти десятилетия Роден создал сотни фигур. Так родились поцелуи, Ева, Данаида и мыслитель. Внутри этих дверей, наверху, над всеми кругами ада, должна была сидеть фигура, которая смотрит вниз на кипящие под ней человеческие мучения. Сначала Роден хотел назвать ее «поэт». Имелся в виду сам Данте, человек, который спустился в ад, чтобы описать его. Но потом замысел изменился. Роден убрал прямые отсылки к Данте, и фигура перестала быть портретом поэта. Она стала человеком в общем. При этом у скульптуры нерасслабленная поза. Тело мыслителя скручено. Роден говорил: «Мой мыслитель думает не только мозгом с нахмуренными бровями, расширяющимися ноздрями и сжатыми губами, но и каждым мускулом своих рук, спины и ног, с сжатым кулаком и сжатыми пальцами ног». До Родена скульптура изображала либо богов, либо героев, либо идеальных людей. Он же сделал сильного, но мучимого мыслью человека. В 1904 году мыслителя показали публике, и реакция была неоднозначной. Критики возмущались, что мускулистое тело скульптуры не совсем подходит для изображения процесса мышления. Роден же отвечал, что идея заключалась в том, чтобы изобразить грубого и трудолюбивого человека, который думает, чтобы проявить способность, отличающую его от животных. Сегодня в мире существует больше 20 бронзовых копий мыслителя. В Парижском музее Родена, Буэнос-Айресе, Москве, Филадельфии и других городах мира.
15: История предмета.
17: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Кремле предупредили Киев об ответе на удар ВСУ по автобусу с детьми. Речь идет о продолжении специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это необходимо, чтобы обезопасить нашу страну и население от таких террористических проявлений, подчеркнул он. Песков отметил, что ВСУ намеренно атаковали автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Операторы дронов прекрасно видят, куда они бьют. Это не было военным транспортным средством, это был автобус, который перевозил мирное население, в данном случае детей. Еще одно преступление киевского режима, сказал он в комментарии RT. Представитель Кремля предположил, что в европейских столицах обойдут вниманием эту атаку, однако Россия должна продолжать рассказывать всему миру о зверствах киевского режима. В Брянской области 36 пассажиров атакованного ВСУ автобуса разместили в ПВР, в пункте временного размещения, который был оперативно развернут. Для людей созданы все условия, работают психологи, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он отметил, что жизни детей, получивших ранения в результате удара, ничего не угрожает. Прогнозы медиков благоприятные. Сегодня ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали в Брянской области автобус Гомельской детской футбольной команды. В нем находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. В результате погибла сопровождавшая их женщина. По уточненным данным, госпитализированы 7 пострадавших, в том числе 5 детей. СКР возбудил уголовное дело. Владимир Путин выступил на приеме в честь глав делегации саммита «Россия-АСЕАН». Обращение президента дало официальный старт юбилейной встречи. Приветствуя участников саммита, российский лидер отметил, что сотрудничество нашей страны и ассоциации государств Юго-Восточной Азии опирается на прочные узы дружбы и взаимопомощи, а также накопленный позитивный опыт партнерской работы. В АСЕАН сегодня входят 11 стран – Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Полеты легких и сверхлегких самолетов над Москвой ограничат с 20 июня. Речь о полетах на высоте до 5200 метров. Мера также затронет все типы спортивных воздушных судов, частных вертолетов и гражданских беспилотников, в том числе квадрокоптеров и авиамоделей. В Росавиации добавили, что под ограничение подпадает большая часть Подмосковья. Мера частично коснется Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Режим будет действовать до особого уведомления. Отмечается, что ограничения не затронут государственную и экспериментальную авиацию, регулярные и чартерные рейсы. Официальный курс юаня на завтра – 10 рублей 76 копеек, доллара – 72 рубля 75 копеек, евро – 84 рубля 34 копейки. И о погоде: в столице плюс 16, облачно, с прояснениями, возможен дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
17: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
18: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – педагог, учитель музыки, блогер Никита Никифоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 20.06, столица, у микрофона Аббас Джума. Сегодня идем на восток вместе с директором аналитического центра «Сафир», моим большим другом Алексеем Богатыревым. Леш, привет.
4: Приветствую, Аббас, приветствую слушателей. Очень рад тебя видеть, очень рад поговорить.
3: Взаимно. Напомню, номер смс-портала +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Мы также есть в Макси и Дзене. Ну что же, вроде как ситуация на Ближнем Востоке улеглась. Ну или в процессе. В пятницу ожидается подписание меморандума между Америкой и Ираном. Мне, Леш, вот если честно, с большим трудом представляется, как спикер парламента Мухаммед Багир Галибаф иранского будет сжать руку Джей Ди Венсу после всего, что произошло, после убийства детей, верховного лидера Ирана, огромного количества генералов, простых людей. И вот тут, значит, рукопожатие, которое будет растиражировано, эти фотки зальют в соцсети, иранцы, я вот просто говорю по телефону, как и ты, собственно говоря, со своими коллегами, это и простые иранцы, и непростые иранцы, они не доверяют, они скептически относятся к происходящему, они ожидают подвоха. И вот я не представляю, как у этих людей сожмется сердце, глядя на вот эти фотографии, что это такое, можно ли этому верить?
4: Ну, как мы с тобой и говорили, в природе каждого иранца недоверие в крови, ну, вот оно живет от рождения. Он привык не верить тем людям, которые ему начинают рассказывать те вещи, в которые он хотел поверить, что они могут и имеют право случиться в самом ближайшем будущем. Они будут не доверять по каждому поводу, который будет вызывать хоть какое-то сомнение. Это иранец. У него душа такая, но она привыкла проверять, проверять, проверять и проверять. На данный момент, ну, чего они проверяли? Проверяли они за последние годы то, чего они себе представляли насчет Трампа. Вот Трамп вот в самом худшем смысле показал себя за последние полтора года, ту манеру своего поведения, манеру внешней политики, о которой предупреждали иранцы с самого начала. Придет Трамп, нам будет очень-очень нелегко.
3: То есть, если, например... У них была почва, все-таки во время первого президентского срока этот человек выходит и совместно всеобъемлющий план действий. Убивает национального героя Касама Сулеймани. Объявляет о беспрецедентных санкциях, да, политика максимального давления. Пытается обнулировать экспорт иранской нефти. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, в общем-то, я понимаю иранцев.
4: Да, мы с тобой вообще в принципе понимаем. Вот мы, помнишь, с тобой говорили первый раз, услышав про этот меморандум, а ты как вообще в это веришь? Во-первых, сам меморандум, название, так, меморандум on understanding, и так называемый меморандум о взаимопонимании, это любимый документ, который всегда подписывают все иранцы, приезжающие в Россию. Первое, что им надо с собой увезти, можно я подпишу мою с тем-то или с тем-то заказчиком. Зачем тебе это надо? А для него, понимаешь, вообще для иранца как такового мою, вот этот так называемый, который мы смотрим как на юридически ничтожный документ, это такой же договор, ты не поверишь. А госструктуры приезжают, принимают эти копии меморандумов обычных как в качестве подтверждения, что человек приезжал в Россию и достиг достаточно немалых успехов, он подписал официальный документ с весьма себе уважаемым ведомством. И вот сейчас, когда мы воспринимаем вот этот меморандум как некую бумажку вот в нашем российском юридическом поле...
3: Ну, кое она и является.
4: Ну, по большому счету, да. Они ее готовили по-другому. Я когда прочитал вот несколько набросков текстов меморандума, которые сейчас появились в сети... Там Аль-Рабия их, по-моему, опубликовала, там израильские каналы опубликовали. Я с удивлением нашел некоторые английские термины, которые применяют в своих документах именно иранцы. То есть я увидел след, который подтверждает, что, возможно, как многие говорят, это какой-то фальсифицированный документ, но явно в этом тексте, может быть, он промежуточный, может быть, он предварительной стадии его, которая вот являлась... Но над ним очень тщательно работали именно иранцы. И они работали вот в стиле вот своей подготовки более-менее нормальных договоров. Обычно меморандум для них, это, знаешь, 2-3 пункта, стороны увиделись, одна сторона такая-то, другая сторона такая-то, они договорились жить светло и будут думать о том, ну, условно говоря, как они будут, например, строить какой-то завод. Угу. Когда они приезжают в Иран, они не говорят, что они будут строить завод, у них объявляется этот документ, что они договорились и заключили контракт на строительство завода. То есть там уже идет обсуждение, что иранцы с русскими строят завод, хотя по сути вот такая бумажка подписывается.
3: Это какая-то подмена понятий?
4: Не знаю, это может быть менталитет, бизнес-менталитет совсем другой. Ты понимаешь, они живут в совершенно других понятиях о бизнесе последние, ну сколько лет, 30. Как минимум, я не беру войну, по большому счету, потому что война — это вообще, Иран-Иракская война — это другое поле реальности, другое поле юридическое, при котором они крутились и воевали, по сути, не против, они воевали без помощи всего мира, они были один напротив всех, кто в данный момент помогает их сопернику.
3: Ну да.
4: А сейчас они, получилось, вливаются в юридическое поле, которое является международным, но это же и международное юридическое поле их не принимает. Ты знаешь, для них договор, вот стандартный, когда они видят российский, там, например, там 100-150 листов, они не понимают, о чем вообще речь идет. Зачем вам это 150? Мы на двух страницах об этом напишем. Это из реалии. Аббас, это то, с чем вот приходится сталкиваться в плане помощи, там, консультации. И я понимаю, почему они не могут, например, банально зарегистрироваться на наших торговых площадках, какие у них трудности возникают. И тут... Ты представляешь документ, который тот же Джейд Эванс сегодня обозначает, что этот документ, он в ближайшее время поменяет будущее и настоящее, если его будут исполнять, конечно, стороны, всей Западной Азии, как они называют Ближний Восток. А для американцев этот документ, мне тоже кажется, они его воспринимают как промежуточный. Даже Трамп, и не только Трамп, китайцы, Ван И сегодня, по-моему, сказал, что это, образно говоря, это первый шаг на большом пути вперед. Оно так и есть, и с юридической точки зрения. Вам для того, чтобы о чем-то договориться, вы должны сформировать всеобъемлющий текст. Как вот у нас всеобъемлющие соглашения о дружбе между Россией и Ираном. И вот долго готовили эти нескончаемые периоды обсуждения одного пункта, другого, ну, вылизывали. Да, да. А иранцы сейчас вылизывали последние, с 12 апреля они вылизывали вот этот текст. Ты знаешь... Появляется информация, которая достаточно интересна. Например, после 12 апреля иранцы подключили к работе двух психоаналитиков, одного психолога, другого именно психоаналитика, которые взяли срез, они взяли модель на основании последнего медицинского обследования Дональда Трампа и составили некий портрет, как этот человек в силу его вот здоровье, в силу его предпочтений, мог бы вести в переговорах с ними. Эти два человека сопровождали незримо каждый шаг, невидимый нам, вот внешнему наблюдателю, то, что происходило.
3: Ну, тогда, прости, я позволю себе пошутить. В таком случае в меморандуме после каждого, значит, утверждения надо добавлять «Трамп великий», Трамп король мира, Трамп миротворец, Трамп полубог. Вот тогда да, если ориентироваться на психотип Дональда Фредовича.
4: Знаешь, если посмотреть на текст, содержание этого текста, многие содержания пунктов, они негласно говорят то, что ты сейчас сказал вербально, Дональд Трамп великий. Например, ни в одном тексте соглашения сейчас не содержится условий управления проходом судов через Ормузский пролив. Да. Хотя для Ирана это ключевой рычаг 100%. Давления на агрессоров как таковых. А зачем им этот пункт? В определенный момент психологи сказали, что есть болевые точки, которые будут для американцев неприемлемы. Но не подпишем мы сейчас этот пункт. Допустим, будут нарушены какие-то условия. Мы возьмем и перекроем Ормузский пролив.
3: Подожди, вот давай сразу, да, вопрос в лоб. А не является ли это оттягиванием неизбежного? Потому что если меморандум о взаимопонимании – это некий промежуточный документ, значит, мы подразумеваем, что после него в идеальном, да, варианте...
4: В течение 60 суток
3: будет подписано уже какое-то соглашение,
4: да,
3: то есть на основе. И в этом-то соглашении уже обойти острые углы, но вряд ли удастся.
4: В том-то и дело, что и американцы до последнего не верили, что даже иранцы пойдут на подписание. Они понимали, что требует улица. Правильно ты говоришь, что улица не прекращает во многих городах требовать продолжения боевых действий, потому что, ну, ключевое для них понимание, но они же не с Америкой воюют. Сам понимаешь, есть региональный союзник Америки, который... был причиной начала этой войны, и этот союзник и будет в будущем причиной. У нас, когда комментаторы сейчас очень многие говорят, все-таки неправильно говорить две стороны, Иран и США подписывают соглашение. Я читал эти тексты на английском, они везде несут одну и ту же преамбулу, по большому счету. Одна сторона с другой стороной, под названием Иран и под названием Соединенные Штаты. Но за Ираном, имеется в виду, и там перечислены все его союзники, поддерживающие его в этих действиях, на всех территориях, отдельно выделено Ливан,
3: конечно.
4: Ливан отдельный, просто словом выходит, и Соединенные Штаты вместе со своими союзниками, участвовавшими в агрессии против Ирана.
3: То при есть, этом союзники говорят, а нас это не касается.
4: Это самое смешное, что Штаты же подписали цифровой подписью уже этот текст. Венс уже его подписал, то есть... Израиль может говорить что угодно, что он не банановая республика, ни в коей мере они с этим не согласны, но за них эту подпись уже поставили. Они могут для своей улицы говорить совсем другое, но юридический смысл, а Соединенные Штаты, когда ставят подпись за несколько других государств, они гарантируют исполнение этого документа. И если он будет не исполняться, они применяют те механизмы воздействия на того своего союзника, который не выполняет понятийные обязательства, которые считают разумными для того, чтобы на него воздействовать. Угу. Знаешь, это будет самое интересное наблюдать за тем процессом противостояния, естественно, власти в Тель-Авиве и власти в Вашингтоне, который уже объявил Тель-Авиву, что, ребят, мы подписались.
3: Так, ну вот ты тут уже заранее, как предвосхищая мой вопрос, на него стал отвечать, тогда я... позволю его себе задать. Хотя хотел, конечно, к этой теме чуть позже прийти, но раз уж ты начал. Вот для меня во всей этой истории остается неясным три аспекта. И вот три вопроса я тебе задам, а ты, значит, ответишь. Вопрос номер один. Где гарантия и как вообще выглядит гарантия ненападения США /Израиля на Иран? Это раз. Потому что первое нападение... было осуществлено во время как раз-таки переговоров. То есть вот, пожалуйста, Кушнер, вот господин Уитков, вот вроде как тоже за столом переговоров. Ну и тут началось то, что началось. Это первый вопрос. Где гарантия, как она вообще должна выглядеть? Второй вопрос. Как должна выглядеть и что из себя должна представлять система, скажем так, ну, мониторинга, что ли, да, исполнения обязательств сторонами, да? То есть это какая-то комиссия, это что? И третий вопрос касательно Израиля, да? Израиль словами министра обороны, господина Каца, словами министра безопасности Бен-Гвира, уже заявил, что нас этот договор не касается, мы отдельное суверенное государство, мы будем находиться в Ливане столько, сколько захотим, ну и, в общем-то, в подтверждении своих слов, чтобы не быть голословными, они в день подписания меморандума шарахнули опять по по Бейруту.
4: Мы с тобой общаемся, продолжается. То же самое все это.
3: И вот у меня вопрос, хорошо, то, что они будут нарушать, у меня сомнений не вызывает, а как Америка будет их приструнивать? Какие механизмы воздействия на Израиль у Трампа сейчас имеются?
4: Ну, во-первых, по гарантиям. Если обратить внимание на предпоследний или последний пункт вот этого выложенного в сеть меморандума, там есть пункт, который обязует провести этот меморандум, а финальное соглашение через Совбез ООН. Обрати внимание, сегодня состоялись уже переговоры и у Аракчи, и с министром иностранных дел России, и с министром иностранных дел Китая. Очень хорошие фразы, что Иран проинформировал о происходящем относительно подписания меморандума и своих планах. То есть ни в коем случае не идет речь о руководствуясь пожеланиями каких-то стран. Нет, это нормальная союзническая консультация. Каждый министр имеет право подсказать, как он видит международные гарантии. И эта международная гарантия, которая все-таки сейчас желаема для Ирана, она формируется через Институт Совбез ООН как раз в соответствии с решениями последними, которые были приняты в момент посещения президента России Путина, когда он съездил в гости к Си Цзиньпину,

0: процентов пожелания от добычи иранской нефти, это же, ну, вырвавшиеся изнутри, наконец, все-таки еще раз лишнее подтверждение, не признание даже. Он уже до этого говорил, что да, нефть интересна. Энергоресурсы все-таки, они не возобновляются, то есть они конечны. И время от времени придется вспоминать о том, что, ну, где-то там рядом у меня есть Венесуэла. Правда, там как-то не получается быстро развернуть добычу в требуемых показателях, но, в принципе, есть Иран, где добыча осуществляется в неплохих объемах, и она может подстраховать мир. Сейчас Иран выйдет на рынок, окей, а вот у меня проблемы будут с Россией, например, а почему бы мне не поспекулировать на этой теме? У меня же теперь есть достаточный объем нефти, который будет идти и через открытый Ормузский пролив, и от Ирана, которому я разрешу продавать, и с той надеждой, что я с каждого барреля буду зарабатывать неплохие деньги. А это ведь так все и будет. Трамп — это про бизнес. Трамп — это не про бесконечные войны. Трамп — это про быстротечные войны, про резкое нападение, про вероломный захват. Это Трамп. Угу. Но Трамп не любит бесконечных расходов.
1: Не получилось? Окей. Отпрыгиваем назад?
0: Да, это в бизнесе называется зафиксировать свои убытки. Угу. То есть ты понял, что ты влез в болото. Зачем тебе лезть и пытаться, ну, до конца изведать дно этого болота, погрузившись с него с головой?
1: Слушай, а как это коррелирует с его вот этим раздутым ЧСВ, с его раздутым эго, с его вот этой вот манией величия, если угодно? То есть, с одной стороны, да, бизнес и nothing personal, да, и фиксируем убытки, но с другой стороны, опозорили Америку, опозорили лично Трампа, весь мир смеется.
0: Ну, смотря как ты это можешь разрушить.
1: Это ж должно в нем взыграть, он же любит быть великим, а тут как-то величием-то не пахнет.
0: Знаешь, каждый уважаемый себе бизнесмен, он умеет выкручиваться из любой неудобной ситуации, ставить то, что ситуация у него встает на ногах.
1: А уж тем более как американский бизнесмен.
0: Ну, все-таки мы тоже учились здесь западному бизнесу. Конечно. Я себе тоже позволяю в переговорах иной раз действительно назвать белое черным и защитить эту точку мнения. А ты не... Все-таки очень важно не забывать про то, что сейчас возрастает роль всякого рода моделей искусственного интеллекта. Обрати внимание, сейчас все политики абсолютно имеют консалтеров, которые выкачивают в онлайне информацию, которая идет, льется огромным потоком и формирует огромный информационный шум, поток. Через час, другой, третий на столе у любого политика уже лежат рекомендации, как ему вести, какие фразы давать. Вот то, что мы с тобой проговорили про иранцев, они привлекли двух физических консультантов. Люди думают своей головой, не полагаясь на некий объем данных, непроверенный. Очень многое зависит от того, насколько эти данные связаны с реальностью. Взять вот, например, сейчас в качестве кальки то, что на Западе формируется в отношении происходящего на Земле, на СВО. То есть мир сейчас убежден, что Россия реально проигрывает. Хотя на самом деле, если посмотреть, что творится на Земле, ну, для ВСУ достаточно печально. Они отыгрывают это другим информационным сопровождением. То есть, да, это террористические атаки, да, это огромные массивы дронов, летящие на Россию, которые, вот смотрите, там долетел, загорелось, здесь загорелось. Этот информационный шум представляется в качестве: все, Москва сейчас зашатается, упадет. Угу. И вот это все в целом формируют некие советы на западном информационном поле, потому что у них они не берут вот тот объем данных, который идет из российских медиа, они его отрицают как false, то есть фальшивые данные. То есть они их не воспринимают как возможные истины. И на базе вот этих фальшивых данных наносился в свое время удар по Минабу. Угу. Свалили все по Антропиксу, на Антропик. Но сейчас-то же начинает уже копать глубже, уже всплывают истории, что, оказывается, не только Антропик там засветился, уже и ГРОК.
1: Ну, то есть, да, я сегодня это читал. Но то есть в сухом остатке ты говоришь о том, что любую позицию можно вывернуть
0: наизнанку.
1: Наизнанку, что средства доставки, средства формирования информационного, да, вот этого фона, да, позволяют, значит, поражение превратить в победу. Но это все из разряда вот этих вот медиа-войн. Мне это понятно, я сам медийщик профессиональный. Но я же немножко про другое, Лёш. Я же вот поясню. Глава BlackRock'а заявлял недавно, что нам не нужен мир, в в котором Иран управляет Армузским проливом. Даже если мы замиримся, даже

0: Даже если тысячу раз все газеты, американские и не только американские, напишут, какой Трамп великий, сам факт того, что иранцы продолжают взимать плату с Армуза, будет, ну, для нас катастрофой. И как бы, да пусть даже вот все население мира об этом знать не будет, ну, факт остается фактом. Знаешь, это я вот со своей супругой периодически собачусь, что-нибудь, какой-нибудь скол дома, царапина, значит, ну, там, подмазал, замазал, ну, не бог есть как, но все, уже вещь испорчена. И она мне говорит: слушай, да это ж никто никогда не увидит, не узнает. Я говорю: ну я же знаю, я же понимаю, что цельность моего там, мои предметы мебели, не знаю, там и так далее, нарушена, что это уже не новая вещь, поломанная вещь, что дальше пойдет коррозия, трещины, что это рано или поздно приведет к тому, что стол придется выбросить, если речь идет о столе и так далее. И мне этого знания уже достаточно, чтобы, ну, что-то делать, начинать действовать и быть неудовлетворенным ситуацией. Пусть даже если никто об этом не знает. Понимаешь, да, о чем я говорю?
1: Прекрасно понимаю. Ну, я вот тебе тут же объясню то же самое, сейчас, да, логику их действий. Во-первых, и иранцы в какой-то степени подыграют сейчас Трампу. То есть то, что мы с тобой и говорили, взимание платы за проход судов через Армуз осуществляться не будет. Будет взиматься плата за услуги. Как они это дело положат потом в соглашение, мы с тобой еще все это увидим.
0: То есть красиво завернут, понятно.
1: Да, ну, за образец, думают, примут, вот как через Босфор проходят те же самые суда, на это тонна, то есть будут брать вполне себе определенное количество долларов за каждую тонну груза проходящего, и это немалые деньги, если пересчитать их на количество судов, допустим, 120-140 судов через Армуз ежедневно проходят. Ну, в год это 135-140 тысяч судов, то есть суммы там идут 15-20 миллиардов долларов, как и это за нетто-тонна, это далеко не последний возможный вариант заработка. Есть еще сопутствующие услуги, сопровождение, определение безопасного маршрута, то есть там можно вывернуться как угодно, но на этот рынок зарится не только Трамп, на этот рынок зарятся британцы. А у Трампа сейчас с британцами очень тяжелая ситуация. Угу. Просто война настоящая идет. И он время от времени, даже вот сейчас на саммите G7, сколько яда вылетало. Вот мы там думаем в отношении только Зеленского вылетало, далеко нет. Евроатлантисты, все эти течения. Ведь Трамп — это не США. Это не все США. Есть другой США, который был...
0: Это даже не все республиканцы.
1: Далеко не все республиканцы. Это всего лишь... партийное, даже не партийное, даже внепартийное объединение людей, которые заинтересованы и выполняют какие-то задачи, продюсеры, которые стоят за ними.
0: Мага — это такая секта, отколовшаяся от республиканцев.
1: Да даже не вся мага не понимает Трампа. Вот с иранцами говоришь, вот, а вот Трамп сказал, а Трамп сказал. Они говорят: а что ты его слушаешь? Он никогда не говорит правды. Поэтому мы его не слушаем. Мы смотрим на документы и на факты.
0: Мы тоже не слушаем, потому что мы слушаем новости на радио «Говорит Москва». Сейчас новости, потом вернемся и продолжим обсуждать меморандум между Америкой и Ираном.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 20:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировкой в случае нарушения соглашения. При этом президент США уверен, что Тегеран не станет отступать от договоренностей. «Я не хочу этого делать, но мы разбомбим вас к чертям», заявил он на пресс-конференции во французском Эвиане. Американский лидер допустил, что документ может быть подписан завтра или послезавтра. «Сделка, о которой мы договорились с Ираном, будет подписана в ближайшее время», сказал он журналистам. Информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании ранее также подтвердил замглавы иранского МИДа Казем Гариб Абади. Рюте заявила о недопущении к пленарному заседанию саммита НАТО Зеленского. Речь идет о закрытой сессии всех 32 членов Североатлантического альянса. Общего заседания с участием всех лидеров стран военного блока для Владимира Зеленского не предусмотрено, подчеркнул генсек НАТО. По словам Рюте, глава киевского режима сможет присутствовать только на отдельных встречах мероприятия. Кроме того, не запланировано проведение заседания Совета Украины НАТО на высшем уровне, как это было предыдущие годы. По информации источников в Брюсселе, формат саммита сокращен, чтобы снизить риски политических разногласий, в том числе на фоне чувствительных вопросов взаимодействия с США и позиции президента Дональда Трампа. Заседание пройдет с 7 по 8 июля в Анкаре. МИД Белоруссии потребовала от Украины объяснения в связи с атакой на автобус с детьми. Минск решительно осудил удар ВСУ. Случившееся в ведомстве назвали актом терроризма против мирного населения. По уточненным данным, погибла одна женщина, пострадали 7 человек, включая 5 детей. Они ехали на отдых в Геленджик. СКР Республики возбудило уголовное дело после террористической атаки ВСУ на автобус с гомельской детской футбольной командой в Брянской области. Следователи находятся в контакте с российскими коллегами. На место удара также выехали 3 бригады белорусских медиков. Их сопровождают сотрудники МЧС и ГАИ. За последние сутки ВСУ 50 раз атаковали территории ЗАЭС и Энергодара. Цифры привел глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, били в том числе по транспортному цеху станции. Сейчас электроэнергия подается на объект по ограниченной схеме. Кроме того, любая поездка персонала или доставка на станцию грузов больше похожа на спецоперацию с постоянным риском, отметил в интервью Интерфаксу глава госкорпорации. Атмосфера давления психологического запугивания, к сожалению, с повестки дня не снята. При этом станция работает в штатном режиме. Коллектив демонстрирует мужество и делает все, чтобы не допустить даже вероятности какого бы то ни было инцидента. И в этих боевых условиях на 100% обеспечивает безопасное содержание объекта, подчеркнул Лихачев. ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива аграриям. Важно следить за соблюдением антимонопольного законодательства при поставках топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций, сообщили в службе. Особое внимание необходимо обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ, говорится в сообщении. Поручение направлено в 11 управлений Федеральной антимонопольной службы. О погоде сейчас в российской столице плюс 17, ощущается на 2 градуса меньше, облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Говорит Москва, 94,8.
10: О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
0: Да, идем на восток вместе с Алексеем Богатыревым, директором аналитического центра «Сафир». Я вот тут вот читаю заявление свежее Дональда Трампа. Если они, то есть иранцы, не будут соблюдать соглашение, мы вернемся к бомбардировкам. Иран может получить доступ к 300 миллиардам долларов, только если будет вести себя хорошо.
1: Он это пишет прям?
0: Ну, это заявление, да-да-да. Вот. Ну, и так далее, и тому подобное. Там, на самом деле, он насыпал огромное количество заявлений, все цитировать не буду, но все они в таком, ну, каком-то пренебрежительном, пренебрежительной манере, сверху вниз, если вот будете, если, одни если, там, вести себя хорошо, или разбомбим, вот снова вот эта вот угроза. Очень мне напоминает письмо, хамское письмо Зеленского нашему президенту. Ты как вроде про договориться, но в такой хамской манере, которая, ну, заведомо исключает любой конструктив. И, ну, вот опять Трамп в своем вот этом стиле излюбленном. Это как понимать?
1: Мне какое-то ощущение складывается, что все-таки возраст на Трампа начинает действовать. Дело в том, что буквально сегодня и Венс говорил, и его коллеги из администрации о том, что мы не отдаем никакие деньги. Речь про 300 миллиардов, ну, мягко говоря, это вы придумали. Не надо слушать Иран с его желаниями, что эти деньги он получит. Мы об этом не договаривались. Ну, ты же понимаешь, что здесь все завуалировано. Деньги, которые там были прописаны, опять же, 300 миллиардов во всех соглашениях, они действительно указаны, они идут в качестве источника средств из неких фондов, действительно, арабских фондов, которые должны зайти в Иран и начать работать. Ирану очень нужно восстанавливать экономику. Там действительно разрушено огромное количество предприятий, которые надо восстанавливать. Та же металлургия лежит там в руинах. Они очень быстро сейчас стараются возродить свою индустрию. Ну, не хватает обычных строительных материалов, которые им нужно для возведения мостов, возведения новых заводов. Технологий многих не хватает. И на самом деле то, что сейчас, возможно, это соглашение действительно придет к чему-то более значительному, чем обычные бумажки. Судя по заявлениям Венса, судя по заявлениям его коллег, самого Трампа, они хотят этого соглашения. И с точки зрения бизнеса, вот я как человек, долгое время занимающийся переговорами, я вижу устремление действительно поговорить про деньги, не про что-то еще. А то, что там Венс уже действительно начинает, распалившись, говорить про методы политики, ведения внешней политики Нетаньяху, партии Ликуд, он говорит, дайте им возможность, они пока не убьют последнего иранца, они не успокоятся, но так не ведутся дела.
0: Ну, сейчас об Израиле мы еще поговорим. Давай звоночек примем, нам тут давно пытаются дозвониться. Да, вы в прямом эфире, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
11: Вы знаете, я пока ждала звонка, как раз ваша беседа подошла к тому, о чем я хотела спросить. В этих переговорах между Соединенными Штатами и Израилем, вернее, и Ираном, и Соединенными Штатами, как-то вот практически не говорится подробно о том, а как Израиль ко всему этому относится. У меня складывается впечатление из того, что я вот слышу, что Израиль всей этой ситуации загнан в угол. А когда ситуация вот такая, то человек или там сообщество, которое загоняется в угол, может проявлять повышенную агрессивность. И в связи с этим вопрос к вашему эксперту. Может ли администрация Израиля в какой-то критический момент применить ядерное оружие на Ближнем Востоке? Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: С точки зрения потенциальной возможности, да, несомненно, может. В критический, так называемый, экзистенциальный момент для существования государства об этом будут как минимум думать. Но дело в том, что Израиль находится в одной лодке вместе с Соединенными Штатами. И люди, которые в Соединенных Штатах живут для процветания именно Соединенных Штатов, они тоже прекрасно понимают, что к чему может прийти Израиль. Беседы ведутся. Велись на этапе согласования меморандума. Они будут вестись в ближайшие два месяца. Израиль будет бомбить Ливан. Иран будет кипеть, и я не удивлюсь, что в какой-то момент даже нанесут удары возмездия по Израилю. Штаты на данный момент не будут готовы к тому, чтобы подключиться к жесткому противостоянию. Они будут пытаться их растащить. Попутно с Израилем будут говорить, ну, на таком языке. Вы знаете, здесь, на самом деле, на открытом эфире невозможно сказать, о чем они могут говорить. Я просто могу как бы намекнуть, что в тех же Соединенных Штатах не все американские президенты доживали до срока своего окончания.
0: Угу.
1: Извини, когда речь идет о будущем региона, и не только региона, но и Северной Америки и Соединенных Штатов как таковых, здесь интерес, он состоит далеко не только в Иране, далеко не только в Израиле, будущее экономики стоит на кону. Дело в том, что сейчас те же самые запасы резервуаров мировых подошли к определенной точке, когда, ну, в Соединенных Штатах было, например, 420 миллионов стратегический запас. А сейчас вот появились последние данные, что он уже 340 миллионов всего-то лишь. За 2,5 месяца его начинали раскупоривать, ну, далеко не так давно. А если бы не Китай, который уравновешивает сейчас предложение на рынке снижением своего импорта, имея огромные запасы накопленных коммерческих резервов нефти, всему миру пришлось бы достаточно тяжко. А технологические нюансы снабжения нефтью того же самого из резервуара Соединенных Штатов не позволяют его выкачать до дна. То есть там, ну, 20-30% это технологические запасы, там дно там поскрести, там совершенно другие остатки, это уже не нефть. То есть есть сроки, которые посчитали эксперты, они говорят о том, что в совокупности Соединенные Штаты могли бы продержаться еще 40 плюс 50 дней, 40 дней отводилось на стратегические запасы нефти, а 50 на коммерческие. То есть это 3 месяца. А 3 месяца, за 3 месяца ты должен успеть о чем-то договориться, почему же сейчас 60 дней идет. Они идут впритык к тому сроку, когда, ну, дальше, ой, не дай бог будут сейчас срывы этого меморандума. Ты же понимаешь, что Ормузский пролив будут прикрывать, ждать возврата к договоренностям. То есть стабильность поступления энергоресурсов, минеральных удобрений, которые необходимы для обеспечения продовольствием. Это же вся волна, которая уже запущена. Угу. Ее не погасить. Цены нефтяные не опустить вот одним желанием бумажные цены привести в соответствие там на 70 долларов. Ее физически нет. Вот сейчас по 70 долларов вы будете покупать фантики. Такая же история была на английской бирже, когда они там серебром торговали по 80 долларов, а в итоге за 120 не могли вывести физические запасы. Тут одно и то же. Все-таки снижение объема добычи энергоресурсов огромное. И можно заявлять на саммитах G7, что мы откажемся от поставок энергоресурсов из Персидского залива. Это игра на публику. Факт остается следующим. Да, Израилю не нравится соглашение. Они его не приемлют. Они вошли, получается, год назад в противостояние с Ираном, привлекли к этому противостоянию Соединенные Штаты и рассчитывали на один итог. Но получают итог, который гораздо хуже того состояния, которое был до настоящего момента.
0: То есть они не просто не добились ничего, они добились прям противоположного.
1: Именно. Да. И на эту болевую точку, обратите внимание, еще мир начал там восставать, что против Израиля какие демонстрации пошли.
0: Да не, они угробили свой имидж окончательно. Леш, ну я все-таки не получил ответ на свой изначальный вопрос. Он, кстати, дополняет вопрос нашей радиослушательницы. То, что он загнан в угол, Израиль, я имею в виду, понятно.
1: С ним будут работать, самое главное.
0: Вот, с ним будут работать. Мне не очень понятно, как с ним будут работать. Я вот пока из того, что услышал, понял, что Трамп будет, ну, наверное, на каких-то повышенных тонах, употребляя крепкое слово, разговаривать с Биби, как-то давить риторически на него. Окей. Я так понял, что еще одним методом давления, который есть на руках у Трампа, да, можно считать дистанцию от Израиля в случае ирано-израильского обострения, то есть надавят своим неучастием.
1: Разбирайтесь.
0: Да, вот оставив Израиль один на один с противником. Это, кстати, немало.
1: Абсолютно.
0: Это очень немало. То есть если Израиль на каком-то этапе поймет, что даже на 12 дней, возвращаясь к 12-дневной войне, американцы не придут, скорее всего, они... Ну, отпрыгнут, потому что, ну, чисто физически ресурсы не хватит. Но даже если они 12 дней провоюют, о каком меморандуме может идти речь? Ну, это же повлечет за собой снова и перекрытие Армуза, и перекрытие Бальмандеба, ну, в теории. И то есть все, что сейчас написано на бумаге, будет сведено на нет просто тем фактом, что война продолжается, пусть и без участия Америки.
1: Ты не представляешь, насколько искусно стороны выходили с 12 апреля, когда пошли вот эти действия после подписания первого варианта. Да не было подписано, первые переговоры прошли, когда недовольны они все разъехались. Угу. С 12 апреля, получается, 2 месяца шли переговоры, сколько было стычек. И американцы обменивались ударами. После каждого удара и американцы заявляли, что нет, это не есть новая война, это всего лишь некие недопонимания. Иранцы кивали, да, недопонимание, но вы получили, образно говоря, нашу позицию услышали. Сейчас по поводу Ливана были нанесены удары.
0: И опять за стол переговоров.
1: И опять за стол переговоров. То есть он не дал, обрати внимание, Израилю не дали возможности продолжить наносить удары. Вот мы говорим об неких инструментах воздействия.
0: Не продолжено. Израилю не дали возможности...
1: Ответить на ответ.
0: И масштабировать конфликт.
1: Да, да.
0: Но, Алеш, я написал по этому поводу большую статью, где разобрал этот метод. И вот тут, как мне кажется, это не метод сдерживания. Это такая тактика изматывания. Я назвал это серой зоной, в которую Иран сейчас затаскивают. Серая зона что значит? Ни войны, ни мира. То есть мы вроде как договариваемся, даже что-то подписываем, даже вроде как где-то что-то там разблокировали, какие-то подвижки есть позитивные. Но обстрелы продолжаются, Ливан горит, Иран отвечает, значит, он бьет там куда-то, бьют по нему. И вот постоянный стресс, в контексте которого невозможно ни выйти на соглашение, ни развиваться, ни успокоить, ни начать восстанавливаться. То есть Иран вот таким методом идет, а войны нет. Ребят, не-не-не, это не масштабирование конфликта, это не развитие ситуации. Ну, это вот просто притирочка идет. Но эта притирочка может длиться там, не знаю, сколько угодно. А по мере развития событий Иран будет истощаться, он будет уставать, население будет уставать. И в какой-то момент, полагают, кстати, очень многие в Иране, эксперты-аналитики, с которыми я общаюсь в том числе, в какой-то момент, если Америка и Израиль посчитают, что Иран, ну, в достаточной мере измотан, они начнут новую войну. А вот все, что этому будет предшествовать, есть не что иное, как вот просто затаскивание Ирана в эту серую зону. А войны нет. Не-не-не, Иран, вы только не нападайте, не отвечайте. Не, ну или ответьте, ну так вот, локально.
1: Есть экономические причины, которые не позволят в эту игру играть бесконечно.
0: Так.
1: Мы поговорили про энергоресурсы. Опять же, этими участниками процесса, которые заинтересованы в установлении мира на Ближнем Востоке, являются и Россия, и Китай. Я уверен, что есть некие договоренности между Си и Трампом, которые завязаны на Ближний Восток как таковой. То есть на Ближнем Востоке, по большому сейчас счету, Америка попробовала некий сценарий противостояния с Китаем. Асимметричный, гибридный. И получила первые результаты, весьма ценные для них. То есть они были настолько уверены в своих возможностях, что когда увидели результат реальный, ты обрати внимание, и переговоры в Китае были совсем другими.
0: Да.
1: И Трамп был абсолютно шелковым, если можно так назвать.
0: Да.
1: Не допускал себе никаких вот этих фраз «я
0: босс». Да,
1: ну допустил он там подсмотреть меню у соседа. А Рубио, увидев этот жест, просто отвернулся, чтобы шефа не палить. Единственное смешное, что было...
0: Ну, говорят, сам факт того, что Трамп прибыл в Пекин, уже китайцев удовлетворил.
1: Конечно, конечно.
0: К нам приехали.
1: Да, и более того, они оценили это.
0: Да.
1: Более того, есть вот массовое мнение, что там Америка ничего не получила от визита в Китай. Получила. И в экономическом, и в бизнес-плане. И более того... Именно там шли разговоры о том, все-таки, как заканчивать эту войну. Китай не хочет войны. Китаю нужен мир. Китаю нужна торговля, повышение объемов. Ему не нужны вот эти вот разборки в явном виде. Они не хотят войны ни на Ближнем Востоке, ни на Украине. Они делают все, чтобы это затушить.
0: Тем более, что это угрожает энергетическому суверенитету Китая.
1: Конечно. Ну, мы прекрасно понимаем, что у Китая есть и бизнес-интересы, которые вроде бы как надо бы затушить. Закрой ты эти бизнес-интересы доступности для сторон, оно все как-то и заглохнет, он не закрывает. Вроде как есть инструменты, но пока не использует. Пытается зарабатывать этот Восток. Uh-huh. Возьмем тот же самый Иран. 20 миллиардов заморожено в Китае.
0: Uh-huh.
1: Китай соблюдает санкционный режим. Есть у них договоренность, бартерные схемы. Да, действительно, но эти же деньги заморожены, это все-таки деньги. А все эти кривые схемы, они всегда убивают прибыль. Для промежуточных звеньев, понятное дело, несут прибыль дополнительную. А для тех, кто заинтересованы в сторону, собственно, два государства, они теряют. Почему это и необходимо снять? У Ирана сейчас шикарный вариант. Да, они могут рискнуть. Не верить, но они могут в течение 60 дней сыграть в игру. Подписываем меморандум, мы выполняем все, что мы можем выполнить, и посмотрим, как выполняет другая страна, и как они управятся со своим региональным союзником. А регионального союзника власть, они не понимают, что им делать. По большому счету, действительно, они привели ситуацию в тупик, когда их основной партнер их больше не слушает и не верит. Они, дезориентированы сейчас достаточно. Да, вот это махать шашкой сейчас, наносить удары по Ливану. Вот мы назло сейчас внесем. С ними же все равно беседы идут. И обрати внимание, Иран же не наносит сейчас опять очередные удары возмездия, хотя до этого на каждое свое предупреждение они жестко выполняли свое обещание. На Востоке принято, пообещал, не исполнил, тебя накажут десятикратно. А сейчас они стоят и ждут. У них на руках этот меморандум, который они ценят.
0: Ну, и там они... и пакистанцы подсуетились тоже очень так.
1: Более того,
0: с огнетушителем стоят постоянно, да.
1: Обрати внимание, дипломаты называют стороны, которые были вовлечены в этот процесс. Там и Катар вовсю поучаствовал, про которого роль, ну, вообще никакая не шла. И Турцию называют, и Саудовскую Аравию. И Арабские Эмираты перестали получать по своей территории удары, хотя...
0: Говорят, даже какие-то компенсации Ирану
1: придут. А вот они отказываются от того, что это была компенсация. Возможно, они потом расскажут, что это была не компенсация, а некий стимул или оплата, ну, по-восточному. Но это же не компенсация.
0: Да ради бога, слушай, называйте как
1: хотите. Как
0: угодно
1: вы это называете,
0: да,
1: но
0: да.
1: Деньги пришли.
0: Да.
1: А в Арабских Эмиратах, по-моему, давно что-то около 10 миллиардов зависло на тот момент еще перед войной. То есть деньги-то немалые, по большому счету, хотя Арабские Эмираты... Это ключевой бизнес-партнер по обхождению любых вот этих санкционных узлов, которые были сформированы. Иран работал в первую очередь с Эмиратами. Огромный,
0: конечно,
1: ну,
0: конечно.
1: Понятное дело, там Дубай в первую очередь.
0: Конечно.
1: И этот Эмират получал львиную долю прибыли. И
0: несмотря на все противоречия и взаимное недоверие.
1: Да, да.
0: Там же и территориальный конфликт есть и так далее.
1: И в итоге брат родной шейха умудрился на Востоке взять себя в руки и предпринять целый комплекс мер для того, чтобы свести вот этот накал к минимуму. И накал уже речи не идет. И речь идет о том, что Эмираты уже вовсю готовы участвовать вот в этом фонде, который будет заводить деньги и строить, и восстанавливать объекты,
0: вот зарабатывать. Арабы – это как раз про бизнес, про прагматику, про фиксацию убытков. Вот когда мы говорили про Трампа, там я бы еще подискутировал. Мне кажется, в Трампе очень много от эмоций, от самолюбования, что очень часто мешает бизнесу. Вообще удивительно, как такой человек достиг таких высот в бизнесе, прежде всего. Он же очень такой несдержанный, такой очень падки налезть и так далее. А вот арабы, да, они, знаешь, обида обидой. Иран ненавидят, если мы говорим про Объединенные Арабские Эмираты, и будут ненавидеть, но как только, значит, зашуршали купюры.
1: Любые купюры.
0: Любые купюры, любого номинала, любая валюта. Значит, эмиратцы говорят, так, все, так, стоп, так, так, что тут надо сделать? Надо компенсировать, ну, давайте надо вложиться, отстроить, значит, помолчать немножко, да, не провоцировать, окей.
1: Он подпишет сделку.
0: Абсолютно.
1: Это же человек, которого вроде как обидели, ты вечером его встречаешь, говоришь, а как же так? Ну, твои чувства были задеты. Я не вспомню, тебя унизили, не вздумай там сказать на Востоке. Твои чувства были задеты. Каким образом ты пошел на эту сделку? Он. Вопрос. И что? Ключевой вопрос. И что?
0: То есть, мне заплатили,
1: это же деньги.
0: Да. Ну, да.
1: Зачем я буду... Да.
0: Конечно.
1: Я ему буду улыбаться, отвернется, ну, посожалею о том, что такой у меня плохой ненадежный партнер. Но я с ним буду работать. И буду стараться удержать его рядом с собой как можно дольше.
0: Но помните, что это только до тех пор, пока ты сильный.
1: Абсолютно
0: при
1: верно.
0: Бабле, прошу прощения.
1: Пока вот, ты платишь стабильно.
0: Да, пока ты платишь. Вон на Сирию посмотрите. Незадолго до краха тоже арабы пришли. Ой, Асад, ну слушай, ну давай, ну там что было, это забыли, это все, у нас новая глава. Как только произошло то, что произошло, значит, в первых рядах встречали этого нового, значит, президента, прости господи, с аплодисментами те же самые арабы. То есть, ну, да, иллюзий нет, но отдаем должное, что арабы – это очень и очень прагматичные ребята.
1: Абсолютно верно. Вообще Восток, как таковой, все прагматичные. То, что у нас зачастую вызывает оторопь, каким образом нам работать с Востоком, ну, для нас, вот, по большому счету, воспитанных на западном менталитете бизнеса, мы ударили по рукам, ну как можно нарушить то, что подписано на бумагах? На Востоке вот этот постоянный вопрос, и что? Ну, у нас вот не получается, например, вовремя доставить товар. Ну, поговорить там, ну, пусть поймут, но у нас же тут трудности определенные. Они считают, что бизнес — это процесс никогда не прекращающихся договоренностей, утрясок. Почему они работают с этими двумя листиками контрактов? Потому что дальше по дороге они еще там приклеиваются и обрастут дополнительными соглашениями, уточнениями,
0: приложениями.
1: То есть для них это творческий процесс, это жизнь. Они сели, чайку попили, поговорили, пришли к новой мысли, дальше поехали. На самом деле при этом все получается. Ты представляешь, они зачастую работают без каких-то технических регламентов и так далее. У нас коллеги россияне, которым помогаю, они не понимают, как можно построить какой-то объект, не обладая полном мере той технической документации, которая у нас считается стандартом. А те же самые иранцы, например, и любой, ну, ливийцы те же самые, они знают, что если что-то не хватает, то западный бизнес или российский бизнес, он принесет, просто научит, положит вот этот образец документов, а дальше мы это все дело растиражируем. Бесплатно получают опыт.
0: Ну да. Леш, остается у нас 3,5 минуты. Вот такой вопрос, наверное, он очень сложный. Он не за 3 минуты должен задаваться до конца эфира, но тем не менее, не могу не задать. Есть же такой проект ТРИП, помнишь, да, вот, который на смену Зангезурскому коридору.
1: Верно.
0: Пришел, против чего восставали в Тегеране, объявляли это красной линией, в общем, угрозы нацбезопасности и так далее и тому подобное. Вот как ты считаешь сейчас в контексте этого меморандума, где, кстати, черным по белому оговорено, что стороны гарантируют, значит, то, что не будет создаваться новых очагов напряжения и прочее, вот этот вот ТРИП больше не актуален?
1: Он... Более чем актуален.
0: Да?
1: ТРИП сейчас вызывает раздражение и сжогу у европейских бизнесменов, откуда вот эти все вояжи в Армению, угу. Откуда попытки договориться с Пашиняном и фактически купить эту страну. Это же идет все оттуда, поучаствовать в этом коридоре вместо Трампа. Зачем он нам нужен? Противостояние это идет британцев. Их выносят из этого региона, выносят их интересы. Ты
0: я имею в виду, не актуален для Трампа, для Америки, которая хотела возглавить эту всю историю.
1: Для Трампа он усиливает свои позиции подписанием этим меморандум и налаживанием отношений с Ираном. Он понимает, что если с Ираном не достигнет никакого взаимопонимания, никакого ТРИПа не будет.
0: Угу.
1: Каждый день туда будут прилетать беспилотники, чьи-то ракеты, и никогда ты не найдешь, кто их запустил. И зачем это делать? Там будет кошмарить эту территорию постоянно. А если они сейчас договорятся, да, и Турция получит свой кусок бизнеса, и Армения, и Азербайджан, но при обязательном интересе и Ирана. Я очень надеюсь и при интересе России, потому что то, что сейчас идут консультации, наверняка все эти тонкие моменты будут обсуждаться всеми союзниками, и Ираном, и Россией, и Китаем.
0: Ой, не знаю, не
1: очень,
0: знаю.
1: Очень трудный процесс, очень нелегкий.
0: Трудно, вот мне показалось в какой-то момент, может быть, показалось только, не говорю, что, значит, это истина в последней инстанции, но тем не менее, что нет, все-таки ТРИП остается неприемлемым для Ирана, что даже в случае, если меморандум перерастает в соглашение, даже если действительно... Значит, дело сходит с мертвой точки, Ирану размораживают его активы, возвращают, значит, и все получается, и живем дальше. Все равно ТРИП, красная линия, угроза, и вот как раз-таки попытка начать реализовывать этот проект может быть воспринята Ираном как нарушение меморандума, соглашения, в котором должно быть описано, что стороны... гарантируют друг другу не начинать обострять, где бы то ни было.
1: Вот это как раз и будет одним из предметов соглашений и обсуждений, в том числе транспортные коридоры, потому что этот маршрут ТРИП, он сейчас пролегает фактически по последнему оставшемуся безопасному маршруту между Европой и Азией, очень ценному для Европы и не только для Европы, потому что, как показал опыт, Армуз при желании закрывается, Баб эль-Мандеб закрывается, и как везти товары? Вот он, пожалуйста, единственный безопасный. Россию они пока не считают потенциально таким безопасным маршрутом. Ну, посмотрим, как девки будут плясать месяца через 4, когда будет с газом большие проблемы.
0: Это точно. Алексей Богатырев, директор аналитического центра «Сафир», был у меня в гостях, говорили про Иран, еще не раз поговорим. Спасибо большое, встретимся
1: Всем
0: через
1: всего
0: неделю.
1: Всего доброго, спасибо.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 21:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп пообещал рассмотреть запрос Украины на производство ракет для ЗРК «Патриот». С таким заявлением президент США выступил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7. Оно прозвучало одновременно с решением лидеров «Большой семерки» кратно увеличить поставки Киеву готовых дальнобойных вооружений и дополнительных систем ПВО для защиты энергетической инфраструктуры. Ранее газета «Le Parisien» со ссылкой на источник сообщила, что США и другие страны «Большой семерки» обсуждают возможность организации производства систем ПВО и дальнобойных ракет непосредственно на территории Украины. По данным издания, речь идет о выпуске вооружений по лицензии западных производителей. Болгария выступила против части нового пакета антироссийских санкций Евросоюза. София не поддержала ограничения в энергетическом секторе и против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По словам главы болгарского МИДа Велеславы Петровой-Чамовой, подобные меры могут нанести ущерб энергетической стабильности самой Болгарии и оказаться контрпродуктивными с экономической точки зрения. Отмечается, что для принятия санкций в рамках ЕС требуется единогласное решение всех стран-членов, поэтому позиция Софии может повлиять на согласование нового пакета ограничительных мер. В Эстонии ужесточили закон о языке. Масштабные поправки, направленные на усиление роли эстонского языка в общественной и деловой сферах, принял парламент страны. Требования к использованию государственного языка распространяются на все публично-правовые учреждения, включая муниципальные органы, сообщает телерадиовещатель ИР. С 1 января 2027 года существенно вырастут и штрафы. Теперь для юридических лиц сумма взыскания вырастет до 9600 евро, а для отдельных работников, обязанных владеть эстонским языком, до 1280. Изменения затронули и сферу культуры. Дублирование иностранных фильмов на русский и другие языки теперь будет разрешено только для детского и семейного контента. Остальные картины должны демонстрироваться с обязательными эстонскими субтитрами. 5263 человека набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории, литературе, русскому языку и химии. По итогам основного периода единого государственного экзамена по истории, литературе и этим дисциплинам выпускники получили 100 баллов. Еще 154 участника набрали 200 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Количество участников ЕГЭ по истории, литературе, русскому языку и химии, набравших 100 баллов, в основном периоде составило 5263, говорится в сообщении. Официальный курс юаня Центробанка на завтра: 10 рублей 76 копеек, доллара 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 16, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: А вы говорите «милит».
14: Я его
13: тоже
14: что?
13: Мне «милит».
14: Рекламирую.
13: Да думайте о своей стране.
15: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Говорит Москва.
16: 94,8 FM.
12: Повтор лучшего.
14: минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
18: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: «Умные парни».
19: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа России. Сергей Иванович, здравствуйте.
20: Добрый день.
19: Координаты эфира: смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Ну, давайте начнем же с отважного кабана. Если кто не слышал, эту новость стоило взять просто ради того, чтобы произнести это крайне странное название. Мне показалось, что поляки придумали, но нет. 16 июня стартовали учения трех стран НАТО. «Отважный кабан 2026». Они проходят в районе Сувалковского коридора на территории Литвы. И место проведения учений и состав их участников указывает на то, что страны Альянса взяли курс на подготовку к вооруженному противостоянию с Россией. С нашей стороны уже были предупреждения даны, что, в общем, не нужно увлекаться отработкой таких маневров, но все-таки это провокация с их стороны, такая демонстрация, дерзость такая, знаете, из-за угла, или же действительно они к чему-то готовятся, как вы это прочитываете?
20: На самом деле это учение далеко не первое, вот, они систематически говорят в том плане, что с одной стороны пугают сами себя, что этот Сувалский коридор может использоваться Россией для создания вот этого коридора для снабжения нашей Калининградской области. С другой стороны, они хотят показать, что способны заблокировать все возможности со стороны России, чтобы проникнуть в Калининградскую область. С одной стороны, отрабатывать тактическое сухопутные действия, вот, на суше, с другой стороны, блокирование с моря Калининградской области, тем самым фактически создавая вот это условие для того, о чем они говорили, что они могут это сделать, особенно здесь преуспевают прибалтийские великие державы в лице Литвы, Эстонии, Латвии.
19: Им надо играть мускулами.
20: Да, нет, они работают в качестве, знаете, таких зажигалок, которые подожгут и быстро спрячутся. Остальные там большие дяди будут между собой там воевать. Вот, на самом деле, конечно, это, ну, я не знаю, ну, на мой взгляд, просто недостойно того, чтобы об этом так много говорить, потому что наши возможности просто по сравнению с их вот этими играми, ну, просто на порядок выше, и прекратить все это дело можно, ну,
19: но достаточно. Мы не дерзкие. Согласитесь, что мы, Сергей Иванович, как вот обычно большие, они не бывают дерзкими. Дерзкими бывают маленькие.
20: А зачем? А зачем нам быть дерзкими? Вся, даже если они там, ну, то, что Сувалский коридор, вообще, на самом деле, это такой небольшой участочек, там, от 65 до 100 километров, как говорится, там есть сухопутная дорога, там есть железнодорожная дорога, железная, вернее, дорога, и для каких-то там развернуться там просто негде, там достаточно болотистая местность, леса, вот, то есть танковые армады там не пройдут. Вот, а это вполне такой себе участочек, который просто можно накрыть одним ударом Искандера, но я уже не говорю про Орешник, вот, и все. И все эти... возня это закончится.
19: Но для НАТО-то, с военной точки зрения, почему-то выбор именно Сувалковского коридора считается одним из самых чувствительных для Альянса. Почему?
20: Ну, потому что вот этот прибалтийские звери, я еще не знаю, как их вообще назвать, вот, они же, это у них, в принципе, единственный...
19: Отважные кабаны, они так себя назвали.
20: Ну да, это единственный коридорчик, который их связывает с Польшей, как член блока НАТО. Вот, поэтому для них это жизненно важно, наверное, вот, чтобы это все сделать. Вот. Ну, а я еще раз говорю, что какая-то с военной точки зрения вся эта возня, она ровным счетом не имеет никакого значения, за исключением одного. То есть надо постоянно задирать Россию. Ну, как вот вы правильно сказали, то есть надо задирать Россию, надо ее подтолкнуть к тому, что они сами для себя наметили. То есть 29-й, 30-й, 31-й год, когда, по их расчетам, Россия должна напасть. На НАТО.
19: Но смотрите, там же интересно, то есть они сами себя убедили в том, что Россия должна напасть на НАТО, и они постоянно, вот, хронометр у них как-то двигается. Но есть же, например, заявление Стуба, президента Финляндии, который периодически такую активность проявляет, он говорит, у нас нет признаков, что Россия собирается нападать на страны Альянса или на Европу, но при этом финны говорят, что они к войне готовы. Ну, любой готов к войне, если ты гарантированно считаешь, что на тебя не нападут, поэтому можно мускулами играть и делать пресс-релизы. Релизы какие-то. Но насколько обоснованно рассматривать в целом все-таки европейские вот эти тезисы о подготовке к вооруженному столкновению, потому что это укладывается в их картину мира, когда раз в 100 лет обязательно кто-то из европейцев начинает смотреть на Восток, или как это еще назвать?
20: Ну, тут вообще такой, можно сделать такой логический ход, заключающийся в том, что с подачи Урсулы фон дер Ляйен, вот, Европа постепенно становится не каким-то там политико-экономическим сообществом, а военным блоком. Вот, и для этого, как говорят, все средства хороши. Вот, но прежде всего нужно действительно напугать все свое население, все политические силы Европы должны объединиться во имя одного, чтобы Европа могла представлять из себя какую-то серьезную военную машину, которая может противостоять России. Вот, и, собственно, все вот эти и заявления, и сборища, и вот эти желающие, которые там пытаются себя обозначить как те силы, которые войдут на Украину и обеспечат ей безопасность. Вот, все это делается именно для того, чтобы... Угу. Причем это все делается на фоне того, что американцы, ну, явно показывают, что они не считают Европу вообще сколько-нибудь серьезной силой, сколько-нибудь серьезной единицей, помощь. Та помощь, которая шла, та поддержка, которая шла от Соединенных Штатов Америки, ее уже нет, и, скорее всего, пока будет Трамп у власти, не будет.
19: Так.
20: Вот. Но время-то уходит, и поэтому надо делать все для того, чтобы Европа показала себя как сильной с военной точки
19: зрения. Вот здесь тоже интересно, не получается ли, что вот эта военная дисциплина, которую сейчас Урсула требует, вообще Брюссель требует от всех европейских стран, вот это объединение, попытка объединения перед там, общим врагом в виде России, наращивание военной мощи, демонстрация мускул, это способ сохранить Европейский Союз как вот какую-то общность, потому что, ну, получается, мирные времена сохранить не удалось, позиционировать европейцев как Европу, как такую открытую зону, зону безопасности, свободной торговли, свободного передвижения. Каким-то образом это имело свой срок годности, а дальше какой способ объединения? А дальше перед лицом общего врага, которого надо придумать, нет?
20: Да, совершенно верно. Это только такой идеологический штамп, что Россия – это угроза, Россия – это враг, Россия обязательно нападет, Россия обязательно будет нападать на демократические европейские ценности, поэтому надо сплотиться с тем, чтобы вот отразить нападение России на Европу. Ну, на самом деле, как мы прекрасно видим, и вот этот вот кабан, отважный
19: кабан,
20: показывает, да, что отрабатываются-то не защитные действия, а отрабатываются наступательные действия. Вот так, чтобы все-таки спровоцировать нас на серьезные ответные действия, да.
19: Но многие ваши коллеги сходятся в том, что как бы мир все дальше от ялтинского мира, естественно. Вот эта вся история с безопасностью, она окончательно уже разрушилась, и на море в том числе тоже разрушается, потому что пиратство возникает со стороны европейцев. Но говорят, что новый миропорядок, он в любом случае каким-то образом сложится. Через 5 лет, через 10 лет он все равно сложится, потому что всегда был какой-то свой миропорядок. Но вопрос, у кого есть потребность, помимо, например, России, в том, чтобы новый миропорядок был какой-то понятный, безопасный и так далее. Может быть, мы приходим сейчас в эпоху, что там условная Европа себя комфортнее, вольготнее чувствует, когда есть история с, значит, постоянным шантажом, угрозами, манипуляциями.
20: Ну, тут нужно еще иметь в виду, наверное, то, что все-таки вот это руководство Евросоюза...
19: Особенное.
20: Ну, прежде всего, да, Урсула фон дер Ляйен. Периодически под ней кресло шатается, периодически говорят о том, что, ну, и так же, как ее, в кавычках, подруга Кая Каллас, вот этот... главный дипломат Евросоюза, значит, они понимают, что свою власть сохранить можно только вот через вот такие нарративы, что надо обеспечить защиту от агрессивной России, да, вот, то есть военные вот эти порядки нужно устанавливать лишь для одного, чтобы диктатура вот этих двух дамочек, она сохранилась, ну, прежде всего, Урсула, конечно, чтобы она сохранилась при любом раскладе, а для этого нужна военная дисциплина, ну и, соответственно, практически военное положение для Европы, ввиду того, что впереди вот эта агрессивная Россия, которая будет... обязательно стремиться напасть.
19: Военная дисциплина в Европе и то, к чему они стремятся, не является ли это следствием, например, размежевания с американцами, потому что более мирные с ними времена, когда была байденская администрация, европейцы периодически взбрыкивали и говорят, нам нужна своя европейская армия. Да. Там, вот эта извечная история смерть мозга НАТО. Вот. Может быть, это правда следствие размежевания?
20: Ну, тут я бы такое слово «размежевание» не использовал, да? А использовал бы... Трамп, в общем, он как бы сказал во времена вот этой конфликта с Ираном, что он обязательно запомнит и найдет способ, как наказать Европу за вот те действия, ну, то есть то, что они не пришли фактически на помощь американцам в этом конфликте. Вот, и когда сейчас говорится, что да, мы готовы, там европейцы там говорят, мы готовы сейчас обеспечить вот этот порядок за счет там патрулирования Персидского залива, и, там Ормузского пролива и так далее, Трамп, естественно, говорит, а вы мне уже больше не нужны, ни для каких. Поэтому это не размежевание, а отстранение, я бы так сказал, со стороны американцев, отстранение европейцев окончательно от... каких бы то ни было, какого-либо то участия там в больших мировых делах. Ну, в частности, вот то, что делает Соединенные Штаты.
19: Но хорошо, в таком виде Европа, если опять же анализировать и сравнивать, например, с эпохой Ялтинского мира, вот такая Европа отдельная и Америка отдельная, для тех же самых американцев это понятная структура, или же все-таки, и как бы американцы не стремятся условно вот к этому, к трансатлантическому союзничеству, или же это скорее, ну, временная передряга, и потом что-то опять восстановится?
20: Да, скорее всего, это временная передряга. Мы помним, как во времена Обамы было трансатлантическое, транстихоокеанское партнерство, которое там развивалось, ну, с уходом этого Обамы. Фактически, при первом президентстве Трампа, фактически это все было нарушено. Естественно, что сейчас уповают европейцы на то, что пройдут выборы вот, в Конгресс и осенние, и снова там перекроют кислород для Трампа, и все начнет возвращаться на круги своя. Ну, опять же, как говорят, в реку нельзя дважды войти, да, в одну и ту же реку. Поэтому, как бы они там ни стремились, что надо пересидеть, Трамп уйдет, придет другой, и все станет как прежде.
19: Сейчас
20: как прежде
19: ноябрь уже. Еще будет.
20: Да, как прежде никогда уже не будет. Потому что мир очень быстро меняется, и мы сейчас говорим о России, мы говорим о Европе, но есть же еще такие державы, как Китай, есть такие державы, как Индия, есть такие государства, которые достаточно серьезно тоже сейчас имеют вес в мире, вот, как, скажем, Южноафриканская угу. республика, как Бразилия, в конце концов, БРИКС. Вот, так что все это вместе меняет картину мира, и все-таки все идет к тому, что все будет так, как мы и говорим, что мир идет в эпоху многополярности.
19: Но эта многополярность, она же как раз и про то, что были правила, и правил больше нет. Наверное, так, потому что каждый видит эту многополярность по-своему.
20: Нет, понятно, но правила вначале были принципы, принципы устава ООН. Да. В которых четко было прописано, что нельзя нарушать суверенитет других государств, нужно соблюдать границы и так далее и тому подобное. Вот. Потом европейцы, ну, или, как мы говорим, коллективный Запад придумал, что надо действовать по тем правилам, которые они там будут диктовать. Вот. Но эта эпоха, если она вообще была эпохой, она просуществовала недолго. Угу. Вот, естественно, что сейчас... мир заинтересован в том, чтобы жить по нормальным, то есть с точки зрения баланса интересов, а не баланса сил.
19: А какой мир заинтересован помимо нас в этом? Китайцы вообще, это же такая цивилизация, они, по-моему, вот и уповают

0: сильных держав учитывают интересы друг друга. Угу. Вот, и они не входят в конфронтацию, а совместно, как бы, учитывая интересы друг друга, развиваются. И это действительно намного более комфортный международный такой политический климат и экономический климат, угу, когда все работают на созидание, а не на борьбу.
1: А вам не кажется, Сергей Иванович, что мы очень часто ходим вокруг да около, когда говорим, что, ну вот, как это, лучше упорядоченный мир, чем беспорядочный мир, что нужно комфортное взаимодействие, многополярность и так далее. А по сути, мы же понимаем, что новое мироустройство, вообще любое мироустройство новое, оно возможно только когда старое не просто будет окончательно разрушено, а когда, ну, что называется, все достигнут какого-то дна, и потом поймут, что да, больше нельзя. Ведь Ялтинский мир ровно на этом и создавался после двух кровопролитнейших войн, гражданских войн в половине стран земного шара, и только после этого все сложилось. А сейчас, да, вот украинский кризис, он вышел за рамки регионального, как бы странового кризиса, вышел уже в региональный статус. А раскрученная, вот эта эскалация раскручивается дальше, про европейскую безопасность все уже забыли. Но пока еще уровень, как это правильно назвать, наверное, уровень самосохранения не настолько высок, чтобы говорить, давайте все-таки сядем и договоримся.
0: Ну, вы знаете, сейчас очень часто говорят о том, что специальная военная операция играет практически ту же роль, что Великая Отечественная война. Вот когда, как вы правильно сказали, сформировался вот Ялтинский мир, Потсдамская, да, система мироустройства, да. После окончания Холодной войны и развала Советского Союза эта система фактически тоже развалилась. Почему? Потому что баланс больше и противовеса двух величайших держав больше нет. То есть есть одна величайшая держава мира, Соединенные Штаты, которая будет навязывать всем свой порядок. Но, как оказалось, она не способна оказалась миром править, так как это они себе представляли. Вот. Более того, сейчас и этот вот самый гегемон, он фактически умирает на глазах. И Трамп делает все для того, чтобы этот гегемонизм американский все-таки развалился рано или поздно. Конечно, в течение, там, нельзя говорить, что завтра, послезавтра, через год, даже, может, через 5 лет, все встанет на свои места, и все будут жить в совершенно ином мире. Такого не будет, к сожалению. Поэтому живем в той эпохе, в которой живем сейчас.
1: Но времена не выбирают, как поется в известной, да, песне. Но правда, а вам не казалось странным, что американцы в какой-то момент отказались от того, чтобы проявлять гибкость? Ведь, по сути, если ты не можешь побороть, то надо возглавить, это очевидно совершенно. И более того, может быть, это, скажем так, ну, условно, тот уровень компетенции, которыми обладают политические лидеры нынешние, он достиг определенного предела, потому что хорошо проявлять, ну, условно, свою силу диктовать, когда перед тобой слабо, а когда у тебя очень много, ну, по сути, равнозначных с точки зрения вооружения, с точки зрения экономики китайцы, например, да, значит, страны, то здесь уже вопрос, как это, кто первым моргнет, так не работает.
0: Не работает. Ну, мы же понимаем, вот и все, кто сейчас смотрят на действия Трампа, говорят о том, что Трамп только уважает только сильных лидеров. А сильными лидерами он считает Путина, Си Цзиньпина, вот, ну и Моди в какой-то степени, наверное. Хотя Моди там больше пытается подстроиться под Трампа. А угу, вот Си Цзиньпин и Путин не подстраиваются. И это их раздражает, это их бесит. И сделать они с этим уже ничего не могут. То есть прошло то время, когда они могли как бы нас полностью подчинить себе. Вернее, этого времени никогда и не было, но они думали, что это время наступит сразу после развала Советского Союза.
1: Конец, как это, конец да, времен, как это называлось, статья?
0: Фукуяма, да, да. Конец, да, цивилизации или эпохи.
1: Ну, что-то
0: такое, да. Но это не важно, это футуристическая совершенно была идея. Вот, что никогда больше не будет войн, а все будут жить в мире. И мы понимаем, сейчас, на данный момент времени, сложилась фактически патовая ситуация, когда ни одно из государств сильных не может что-то сделать исключительно по своему усмотрению, даже Соединенные Штаты Америки.

0: И Иран сейчас, кстати, говорит, это, да? Во-первых, продемонстрировал, во-вторых, говорит, мы четвертая величайшая держава.
1: Но, по сути, они же американцам, в общем, тумаков-то надавали, по сути.
0: Ну, я бы даже сказал так, они не физически надавали тумаков, а фигурально, можно сказать. Да, они победили чисто морально, чисто психологически, они победили американцев. Вот даже та ситуация, когда они пытались там нанести удары по всем мостам, когда, помните, что граждане Ирана сказали, мы встанем, если будет бить, пусть весь мир увидит, куда они бьют, то есть по людям будут бить. И это сработало. Вот. А то, что они потом сделали, ну, это просто, ну, можно говорить, честь и хвала Ирану. Это показывает еще раз, что эпоха американского гегемонизма ушла навсегда.
1: Но, может быть, скажем так, не является ли проблемой, ну, во-первых, как это, погибающая империя, она... В общем,
0: опасно.
1: Опасно, потому что он может всех остальных утянуть за собой. Что
0: под обломками
1: меня хоть...
0: может много чего погибнуть.
1: Это правда. А во-вторых, есть же проблема еще как бы персоналистского отношения. То есть, когда у тебя такая мощная, ну, как бы ты сидишь там условно в кресле в Белом доме, то это наделяет тебя не только колоссальным количеством прав, но и колоссальным количеством там, влияния, да, но и обязанностей.
0: Конечно.
1: А в итоге не является ли проблемой, что Дональд Трамп сделал режим слишком персоналистским? По сути, он стал тем, кого всегда критиковал. Путина критиковали за персоналистское, да, режим. Си Цзиньпиня критиковали за это. Но Трамп возвел это в абсолют. И в итоге история с войной с Ираном, это в большей степени было как бы выдать поражение за собственную победу, собственное как бы уязвленное самолюбие, а в итоге, что там касается миллионов людей, это как будто бы ушло на другой план. Почему сравнивают режимы, там, те же самые европейские, старые режимы, да, и брюссельский режим? Потому что тогда был руководитель, и там в понимании, что за ним десятки миллионов людей. А сейчас это какая-то очень личная история. Нет?
0: Ну, то, что касается Трампа, это действительно так. Такого просто лидера и в Соединенных Штатах никогда не было. И то, что он сделал и по отношению к миру, и по отношению к самим Соединенным Штатам Америки, это беспрецедентно. То есть, фактически, американцы... То есть, он делает все для того, чтобы, я говорю, окончательно ушла вот эта история с величайшей нацией, с величайшим государством Соединенных Штатов Америки, да, он стал один из равных государств, несмотря на то, что, конечно, он-то думает по-другому, амбиции у него по-прежнему высочайшие, он там 38 раз, говорят, победил Иран, но не победив ни разу.
1: Интересно. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Новости продолжим.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва.
8: Повтор лучшего.
7: Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
1: 15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИД России. Программа у нас «Умные парни», а мы с Сергеем Ивановичем за эфиром как раз развивали тему по поводу, как это, вопрос того, нужны ли умные или нужны лояльные, но для, как это, поддержания вот этой всеобщей европейской дисциплины.
0: Да-да-да.
1: И вы пришли к выводу о том, что все-таки нужны лояльные в большей степени, да?
0: Лояльные, да. И, может быть, даже не совсем думающие. Думать здесь не обязательно. За них думает...
1: Искусственный интеллект.
0: Матушка фон дер Ляйен.
1: Фон дер Ляйен. А она вот умная женщина, интересно, или нет? Или она просто убежденная?
0: Да, трудно сказать. Но умной ее точно не назовешь. Умный человек, он умеет взвешивать, и когда разные аргументы взвешиваются и принимаются рациональные решения, а то, что принимают они, иррациональные, которые работают вопреки, в общем, благу Европейского Союза. И об этом говорят думающие люди в Европе, их таковых тоже немало, но, к сожалению, таковых нет. В руководстве практически абсолютного большинства европейских государств.
1: Сергей Лавров сказал, что Европейский Союз развалится, если в него вступит Украина. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом. С точки зрения внутренних проблем ЕС, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила, они тогда просто развалятся, так что много противоречивых тенденций. Вероятность того, что все-таки Украину возьмут в Евросоюз, насколько вы оцениваете?
0: Я, если в цифрах, ну, наверное, да. Процентов от 1,5 до 5.
1: Серьезно?
0: Да. Да не, ну это, ну, это просто нужно быть, ну, совершеннейшим.
1: Думаете, Армению быстрее примут в Евросоюз?
0: Да и Армения, я думаю, очень быстро поймет всю невозможность реализации той идеи, которую Пашинян наметил. Нет. Ну, совершенно авантюрист Зеленский, и в Европейском Союзе, может быть, как раз вот этого и не хватает для того, чтобы Европейский Союз действительно окончательно развалился, потому что все то, что он творит, совершенно, как говорят, никак не связано с реальным государственным подходом, с реальным государственным управлением. Вот, ему нужно только одно от европейцев, чтобы постоянно давали деньги, чтобы его личное благосостояние не ухудшалось, а только увеличивалось. Вот. На, собственно, благо украинского народа там вообще даже такой речи нет, и об этом никто не... И все понимают, что никто об этом говорить не будет. Вот. Поэтому Украина и Евросоюз, ну, наверное, как это говорят, знаете, чтобы расколоть дерево, нужно туда вбить в полено клин.
1: Клинышек,
0: да, и вот этот клин, он как раз окончательно расколет. Вот этот клин, он, Украина и будет тем самым клином, который, на мой взгляд, расколет все это европейское вот это сообщество.
1: Но, с другой стороны, это же остается, ну как, вроде бы все об этом, конечно, забыли, потому что даже Зеленский, по-моему, не говорит еще немного, еще чуть-чуть, и мы вступим реально в Европейский Союз. Но в целом, когда Лавров говорит, что развалится от этого Евросоюз, а зачем вообще Украину формально туда впускать, если с точки зрения логики она уже де-факто полностью подчинена европейскому влиянию, и в итоге сливки снимаются, а как это... Ну, есть какие-то расходы, конечно, очень большие, но это же, как они говорят, во имя общего блага.
0: Ну да, во имя общего блага. Нет, Украина нужна Европе ровно настолько, насколько она способна постоянно раздражать Россию и постоянно наносить ей какие-то уколы, я не буду говорить про удары, хотя, конечно, очень болезненные, вот, особенно вот последние события уже цепляют не только Россию, но и Белоруссию, вот. Ну, еще раз говорю, что Украина им нужна для того, чтобы постоянно не дать расслабиться России и как бы постоянно... Они думают, что эта война затянется еще как минимум там на 2-3 года, что для этого нужно постоянно обеспечивать, снабжать Украину и деньгами, и вооружением, прежде всего беспилотниками. Позиция Украины сейчас такая, что бог с ним, с этим фронтом. Вот главное, чтобы наносить удары вглубь территории, чтобы создать вот этот самый политический, что ли, раздрай внутри России, чтобы население начало роптать и говорить, доколе мы будем терпеть все это. Вот для этого и нужна Украина. Больше ни для чего другого. Какой вообще она может принести, какие блага она может принести в Европу? Ну, хоть кто-нибудь что-нибудь может сказать хоть одну, как говорится, фразу, что с приходом
1: Украины... А здесь дело не про пользу, здесь дело про подтверждение, как это, Европейский Союз же расширяется для того, чтобы демонстрировать, как это, что туда все хотят, что он более привлекательный. Это в большей степени политический такой, если можно так сказать, пиар-смысл в этом. Потому что, ну, условно, там та же самая какая-нибудь страна, не знаю, бывших балканского вот этого региона, стала богаче. Не знаю, а Венгрия стала богаче. Ну, наверное, чуть-чуть, но хотели больше.
0: Вы правильно говорите, все так было. Теперь Европа совсем другая. И попасть туда, это значит встать, как говорят, одной из единиц, боевой единицей Европейского Союза. Ну, случайно же говорят, что там Зеленский, вплоть до того, что возглавит вооруженные силы, правда. Зеленский и вооруженные силы — это вещи несовместные. То есть из него... такой же военачальник, как там, можно сколько угодно так, таких говорить примеров, вот, что это не совместные совершенно вещи. Вот. Но, тем не менее, то, что у него хорошо получается выпрашивать деньги и задавать все новые и новые, как говорят, условия, создавать все новые и новые условия для того, чтобы максимально оттянуть возможные мирные переговоры с нами.
1: А у нас не получается такого размежевания, если мы все-таки про безопасность говорим? Мы говорили про европейскую безопасность, европейцы пока это понимают несколько иначе. Потом мы начали говорить про европейскую, про евразийскую безопасность и всячески подчеркивать вред всяких военных блоков и вообще блоковой системы как таковой. А при этом Сергей Лавров упоминает, что англичане продвигают идею создания отдельного военного союза с участием наиболее ярых русофобов из нынешнего Евросоюза, с участием Лондона и Украины, то есть такой субнато. Видимо, в данном случае вот получается противостояние, как это, блок внеблоковых и новый военный блок.
0: Ну, формально, вернее, не формально, а фактически это уже существует. Великобритания и Украина давно уже действуют заедино, причем мозговой центр — это Великобритания, а инструмент, с помощью которого реализуются все вот эти идеи, как навредить России, это Украина. Ну, здесь еще где-то на подпевках могут быть прибалтийские государства, ну и Польша, конечно же, которая, правда, сейчас у них немножко испортились отношения между Польшей и Украиной. Но это не, как говорят, не принципиальные расхождения, а сиюминутные какие-то ситуационные расхождения. В принципе, они все готовы сделать все для того, чтобы конфронтация с Россией только расширялась и углублялась. То, что этот союз, ну, формально вряд ли он будет оформлен, а я говорю...
1: Субнато вот это, да?
0: Да, да. А, ну, какой-то, может быть, альянс восточноевропейских и восточноевропейских государств Великобритании, ну, что-нибудь такое, типа квада или аукуса, что-то такое они могут придумать. Но, опять же, как практика показывает, без Соединенных Штатов Америки подобные союзы не работают. Вот, как только там появляются Соединенные Штаты Америки, этому союзу придается или этому альянсу придается хоть какая-то какая-то смысловая нагрузка.
1: А почему? С другой стороны, ведь если речь идет о конкретном как бы поддержании конкретного конфликта просто в регионе, и там география не такая широкая, тут зачем участие американцев? Британцы, французы и немцы будут опять бороться за влияние внутри ЕС, хотя британцы не в ЕС, но все-таки в регионе. Вот, поэтому зачем там американцы?
0: Американцы нужны для того, чтобы, еще раз говорю, чтобы вот эта вот мощь американской армии создавала тот фон, на фоне которого бы вот эти все действия приобретали какой-то смысл. Не хватает силёнок у них без американцев. Они же понимают, ну, что тягаться с ядерным государством, которое по силе, по ядерной мощи сопоставимо с мощью Соединенных Штатов Америки.
1: Они уверены, скорее всего, что можно вести вот эти вот конфликты, постоянно тыкать палкой, довольно безопасно, то есть можно вести боевые действия обычными средствами вооружения, потому что за ядерную дубину никто никогда не возьмется.
0: Ну, в этом они абсолютно уверены, но, к сожалению, вернее, не к сожалению, а мы им напоминаем. Вопрос только в том, что они не понимают, что рано или поздно может случиться вот эта самая ситуация, когда нам просто это все так надоест, ну или они нас просто, как говорят, до такой степени достанут, что они просто могут получить, причем получить серьезно. Причем даже не надо наносить удар, как мы говорим, там, ядерным оружием по столицам европейских государств. Нет. Можно, да если говорить про ядерное оружие, можно, скажем, в территориальные воды той же Великобритании такой тактический ядерный боеприпас бабахнуть, и водой смоет, как говорят, половина этой Великобритании.
1: Ну как, мы говорим, во-первых, что мы не такие. Во-вторых, мы надеемся все-таки на, наверное, благоразумие. И в этом отношении, возможно, есть, как это называется, сложность в ведении этого конфликта и достижении определенных целей. Потому что мы говорим, что у нас там хирургические методы, мы открыты переговорам, мы в белых перчатках и так далее. С той стороны, вот удобно в качестве акта устрашения ударить по автобусу с детьми? Они бьют по автобусу с детьми. Мы говорим, что это терроризм, потому что там Украина застряла по ЛБС. А для них это все зона боевых действий. Не знаю, Саратовская область, Самарская, куда долетит, куда ударит, вот это и есть часть фронта.
0: Опять же, это же идеи, это не украинские, это идеи британские.
1: Британский,
0: да, да, сделать как можно хуже населению Российской Федерации. Ведь, еще раз говорю, что сейчас фактически на линии боевого соприкосновения как-то уже это все отошло на второй план. Это уже как бы не важно, то, что мы там их отбиваем один населенный пункт за другим. Вот, опять же, мы видим, как действовал тот же Иран. Ну, то есть в ответ просто наносятся удары по базам американским, неважно, что на территории тех государств, которые вообще никак не причастны были к этой агрессии Соединенных Штатов Америки. Ну, это вот как бы те, ну, не что ли, не уроки, а те возможности, которые мы, к сожалению, не используем. Вот. А если бы мы их использовали, то, наверное, совершенно по-другому бы к нам относились. Но, опять же, это сугубо мое мнение, и наше военно-политическое руководство имеет какие-то свои взгляды на эту тему, поэтому мы тут трудно говорить, правильно мы, неправильно делаем. Скорее всего, есть какие-то планы, которые говорят, что вот до определенного предела мы это все будем терпеть дальше. Просто будут выводы и решения.
1: Мы же понимаем, что сейчас еще возник дополнительный сюжет ко всему тому, что происходит это пиратство европейских стран в отношении танкеров так называемого теневого флота. Ну, то есть у них под подозрением, что вот какой-то танкер перевозит русскую нефть, и поэтому этот танкер надо захватить. Помните, французы демонстративно же, да, операцию сделали, и сняли все на камеру, показали и так далее.
0: Эстонцы.
1: Эстонцы, да. Это все делается с позиции того, чтобы устрашить там условных греков, либерийцев или еще кого-то, кто свои флаги предоставляет для судов, чтобы вообще заблокировать все. Или это про то, что а нам ничего не будет?
0: Ну, во-первых, теневой флот потому и называется теневым флотом, потому что никто не знает, да, кому они принадлежат, потому что ходят они под флагами совершенно нейтральных государств. Вот последняя ситуация в Ла-Манше с танкером вот, говорит о том, что, опять же, там же это все было сделано на камеру, и первым высадился там репортер британский, уже потом за ним эти вот самые хваленые британские морпехи, вот, и ни одного русского там, ни моряка, ни капитана не было на этом танкере. Единственное, почему они так решили, что он шел из услуги, да, в ту сторону. Поэтому нет, вы знаете, тут вопрос-то в другом. Ну, во-первых, если уж, как говорят, совсем даймут, мы всегда можем обеспечить военное сопровождение наших танков, если уж прям так. А есть еще вполне себе легитимные способы, то есть просто обращаемся в международные арбитражи, международные трибуналы, международные суды. Вот, и случаи такие уже были, где мы попросту выигрывали, и все те вот эти вот авантюристы, которые пытаются высадиться, они просто эти государства выплачивают.
1: Но
0: деньги.
1: Ведь для них же, насколько я понимаю, и помните, про морское право очень много говорили, что это вот точно всегда будет жить и так далее. Но то, что мы сейчас наблюдаем, это демонстрация... утверждение, что прежние правила на бумаге работали, потому что их вербально готовы были соблюдать. Это было такое джентльменское соглашение, визированное, не знаю, в Совбезе ООН, как угодно. Но по сути, когда сейчас одна страна полностью девальвирует понятие права морского, международного, военного, любого, то не имеет смысла даже, ну, хорошо, в судах может даже выиграть, наверное, все. А на что это повлияет? Как с этими людьми договариваться, если для них правил просто не существует?
0: Ну, во-первых, наказывается рублем, ну, долларом.
1: Евро.
0: Или евро, да, неважно.
1: Фунтом.
0: Фунтом, да. Да, наказывается просто в денежном выражении, причем немалые суммы. Это, во-первых. Во-вторых, это, ну, правильно вы говорите, то есть право перестает работать вообще. Вот. То есть, если они так действуют, а почему нам так не действовать? Мы же тоже тогда оставляем за собой право и начинает вот уже, так сказать, и подрыв северных потоков наших позволяет делать все, что угодно и с другими морскими коммуникациями.
1: Ну, какой-нибудь краб-стригун, неужели не может добраться до какого-нибудь кабеля? Ну, вот, если уж на то дело пошло.
0: Дело все в том, что вот в Европе, например, эти кабели уже рвали не раз. Вот, это тоже идет достаточно серьезные, так сказать, накладки дает. Вот. Вопрос только не в том, что мы там, наши боевые водолазы там рвут какие-то кабели. Вот. Но это есть. Вот. Иран теперь сказал, мы то же самое будем делать. Либо вы нам платите за то, что кабели идут там тоже, там кабелей-то полно, там же просто сумасшедший трафик идет, потому что там оптоволокно. Вот, и там они там, ну, не говорю, что там миллион, но сотни тысяч каналов, как бы, всего лишь один кабель обеспечивает.
1: Может быть, тогда вот эта коммуникационная перспектива коммуникационной войны, а туда можно и кабели включить, и пролив, кстати, Армуз, да, его же стали сразу с ядерным оружием. А это же как раз новый вид вооружения. Не обязательно иметь ядерную бомбу или использовать ядерное оружие, да, можно просто перерубить канал. Вот с Армузом так и вышло.
0: Нет, понимаете, это война всех против всех.
1: Да.
0: Фактически война без правил, то есть когда мы переходим в состояние, когда одна банда воюет с другой бандой без всяких правил.
1: Да, что делать?
0: Вот. Я так думаю, что если это начнет расширяться, то есть начнется эскалация подобных действий, а скорее всего так оно и будет, то очень быстро придут к пониманию, что надо что-то с этим делать. И как-то снова опять приходить к регулированию так, всех этих действий.
1: Так это возвращает нас, Сергей Иванович, к тезису, который мы с вами обсуждали 20 минут назад, что не достигнута еще вот эта точка экстремума, после которой становится понятно, что надо о чем-то договариваться. Пока еще как бы раскручиваться можно. Тут лестницу Кана можно упомянуть, там страх уничтожения, все что угодно. Просто еще вот это вот все количество не перешло в качество, видимо.
0: Да, совершенно точно. И вот как раз вот этот экстремум, точка невозврата, да, она-то и страшна тем, что, в общем, после этого, ну, во-первых, это будет катастрофа. Причем катастрофа такого, не скажу вселенского, но такого масштаба уровня мировой катастрофы.
1: Во имя чего вообще вы видите, вот как военный аналитик все-таки, то, что мир вошел в такой глобальный хаос? Слишком много противоречий накопилось, которые невозможно было уже удерживать, потому что возникли как бы конфликты, они везде, с разной долей интенсивности.
0: Нет, просто идет борьба одной системы против другой системы. То есть одна система отмирает, и она отрыжка вот от этих полумертвых вот этих вот деятелей, которые стараются сохранить гегемонизм Запада. Вот, и рождается новая, вернее, она уже народилась, она действует, это новая система. Новая система очень быстро набирает силу, мощь. Вот, и вот этот старый, как говорят, отживающий порядок и новый, нарождающийся миропорядок, они в такой схватке находятся, что здесь может происходить все что угодно, и вот эти вещи будут происходить, к сожалению, и в одном, и в другом, правильно сказали, в одном, в другом, третьем месте, то есть может заполыхать, к сожалению, весь мир. И тогда действительно станет, как говорят, мало не покажется всем. Вот. Лучше бы, если бы до этого не дошло и как бы удалось договориться на этапе, когда вот-вот, но этого бы не случилось.
1: Но здесь пошло, здесь дело принципов, здесь, отсутствие, может быть, какой-то идеи, не говорим даже про всеобщее благо или еще про что-то, но это просто вот такая смена, поколенческая смена управленцев. Что называется, условно, вот был Брежнев и был, соответственно, американский, да, президент, были европейцы, которые видели войну вот так вот буквально, и ранения у них были и так далее. И вот эта сама ценность, самая простая штука, да, которая ценность жизни, ценность, там, соответственно, торговать лучше, чем воевать, она на определенном этапе вышла вперед. А потом как все устаканилось.
0: Все устаканилось, потому что слишком давно, как говорят, не было войны, такой серьезной войны, которая бы потрясла большую часть населения Земли. Вот, еще раз говорю, что лучше всего было бы, если бы этого и не было бы, да. Вот, ну, а со сменой поколения здесь сложно, потому что настолько уже укоренилась вот эта вот схема замены одних послушных негодяев, прошу прощения, на других послушных негодяев, которые, к тому же, еще совершенно глупых, не образованных, которые не обременены какими-то принципами общечеловеческими и так далее. То есть, к сожалению, это общая тенденция в западном мире. Вот, и если... А чтобы сменить эту тенденцию, тут надо не одно поколение, наверное, этих управленцев заменить, чтобы...
1: Наша слушательница говорит, кто оценит, что мы хотим быть святей Папы Римского? В чужих глазах мы теряем свое лицо сильной державы, и эти потери невосполнимы. Они очень понятны, в смысле святей Папы Римского. По автобусам с детьми не бьем? Не бьем по автобусам с детьми, нет.
0: Да, нет, дело все в том, что это как раз привилегия сильного, не поступать сиюминутно в порыве, вот, а рассчитать. Мы, как говорят, они за все заплатят. Вопрос только в том, как это сделать так, чтобы, как говорится, не уничтожить, как они это делают, большинство мирного населения, скажем, той же Европы, или Украины.
1: Слушатель говорит, я не очень могу понять одного. Вроде бы была идея глобализма. Вроде бы все говорили, что лучше торговать, и максимум все воевали за ниши на рынке. А потом в какой-то момент все решили всю старую систему разрушить, и торговля ушла на второй план. Не вижу логики, говорит наш слушатель. Никто не видит.
0: Никто не видит логики, да. Но торговля хорошо. Но сейчас вопрос не об этом, а кто будет, как говорят, на горе, да? Кто в конечном итоге одержит победу, а что будет являться победой в данной ситуации? Победа, на мой взгляд, это когда мы все-таки вот это порядки, которые пытался установить Запад, окончательно похороним и перейдем к совершенно иному принципам взаимоотношений между государствами. Вот это будет победа. К сожалению, пока она достаточно далека.
1: И Крым скоро станет островом, заявил министр обороны Украины Федоров. Дерзят.
0: Ну, блажен, кто верует.
1: Да?
0: Да.
1: Почему они так вцепились в Крым? Ну, в плане именно вот того,
0: надо же как-то досадить нам, мы их там бьем, а они нас вот таким образом, ну, и по НПЗ, вот по московскому ударили, то есть пытаются отключить, и у нас, как говорят, всего там 15 заводов, которые производили продукты, вот эти, бензин и прочее, а 5 уже из них уже, так сказать, фактически не работают. Вот, Крым тоже. Ну, все
1: ну,
0: к тому, чтобы,
1: очень,
0: да. чтобы наше население начало серьезнейшим образом давить на власть.
1: Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, спасибо, ждем снова. Далее новости.
0: Вам
1: спасибо. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.
9: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Вы, скорее всего, знаете статую Огюста Родена «Мыслитель», даже если не помните, что она так называется. Там сидит человек, подперев голову рукой. Но вопрос, как именно? Если вам кажется, что его кулак прижат к колбу, вы не правы, но не одиноки в этом. Огромное количество людей по всему миру помнят скульптуру именно так. Человек в глубокой задумчивости, его локоть на колене, а кулак у лба. Но это эффект Манделы. На самом деле человек подпирает подбородок тыльной стороной кисти. История мыслителя началась с госзаказа – создать бронзовые двери для музея декоративных искусств в Париже. Тема – божественная комедия Данте. Роден назвал свою работу «Врата ада». Он работал над ними почти 40 лет. Однако композиция так и осталась незаконченной в том виде, в котором ее хотел видеть скульптор. Но за эти десятилетия Роден создал сотни фигур. Так родились поцелуи, Ева, Данаида и мыслитель. Внутри этих дверей, наверху, над всеми кругами ада, должна была сидеть фигура, которая смотрит вниз на кипящие под ней человеческие мучения. Сначала Роден хотел назвать ее «поэт». Имелся в виду сам Данте, человек, который спустился в ад, чтобы описать его. Но потом замысел изменился. Роден убрал прямые отсылки к Данте, и фигура перестала быть портретом поэта. Она стала человеком в общем. При этом у скульптуры нерасслабленная поза. Тело мыслителя скручено. Роден говорил: «Мой мыслитель думает не только мозгом с нахмуренными бровями, расширяющимися ноздрями и сжатыми губами, но и каждым мускулом своих рук, спины и ног, с сжатым кулаком и сжатыми пальцами ног». До Родена скульптура изображала либо богов, либо героев, либо идеальных людей. Он же сделал сильного, но мучимого мыслью человека. В 1904 году мыслителя показали публике, и реакция была неоднозначной. Критики возмущались, что мускулистое тело скульптуры не совсем подходит для изображения процесса мышления. Роден же отвечал, что идея заключалась в том, чтобы изобразить грубого и трудолюбивого человека, который думает, чтобы проявить способность, отличающую его от животных. Сегодня в мире существует больше 20 бронзовых копий мыслителя. В Парижском музее Родена, Буэнос-Айресе, Москве, Филадельфии и других городах мира.
9: История предмета.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Рок-радар.
13: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
14: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
13: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
14: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
13: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
14: Включите ваши приемники на полную мощность.
13: Каждое воскресенье после 8 вечера.
14: Всего вам доброго и слушайте рок.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
16: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Есть архитектурные визитные карточки городов, которые известны всем. Это статуя Свободы у Нью-Йорка, Эйфелева башня у Парижа и Колизей у Рима. А последний даже больше. На протяжении почти 2000 лет он остается символом величия всего Древнего Рима. Строительство Колизея началось при императоре Веспасиане около 70-х годов нашей эры. К моменту его смерти сооружение было возведено лишь до третьего этажа. Завершил строительство уже его сын, император Тит, в 80-м году. Правители принадлежали к династии Флавиев, поэтому Колизей получил свое официальное название «Флавианский амфитеатр». Финансирование строительства осуществлял за счет трофеев, взятых во время осады Иерусалима. Большую часть тяжелого ручного труда выполняли еврейские заключенные. Однако для более специализированных работ – строительных, инженерных и художественных – император Веспасиан нанимал профессиональных римских мастеров. Колизей расположен в долине между тремя холмами – Палатинским, Эсквилинским и Килийским. Ранее на этом месте находилась часть дворцового комплекса, построенная императором Нероном после Великого пожара Рима в 64 году. Тогда при входе во дворец стояла бронзовая статуя Нерона, известная как Колос. После статую сохранили и перенесли на место рядом с амфитеатром. Считается, что именно от нее произошло современное название – Колизей. Основное назначение Колизея – удовлетворение общественного интереса к играм и зрелищам. Он был построен в первую очередь для проведения гладиаторских боев, а также других массовых мероприятий. Такие игры назывались «Мунера». Организовывали их не государство, а частные лица. Сначала как религиозные церемонии, а затем как демонстрацию семейного престижа и власти. Со временем они приобрели большое политическое значение. Римляне из аристократического сословия устраивали игры для плебеев, чтобы получить их расположение и голоса. Помимо схваток гладиаторов, очень популярны были так называемые «венации» – травля животных. Для этого из Африки привозили огромное количество зверей, которых содержали в подземных помещениях амфитеатра. Колизей часто становился местом публичных казней. Осужденных могли отдать на съедение зверям или сжечь заживо. Также в амфитеатре устраивали драмы по мотивам классической мифологии, инсценировки сражений и реконструкции знаменитых битв. Императоры часто проводили представления в честь своих военных побед. Одно из самых известных празднеств устроил император Траян в 107 году нашей эры в честь успехов в Дакии. Фестиваль длился 123 дня. В нем участвовали более 10 тысяч гладиаторов. Зрелища в Колизее проводились вплоть до 6 века нашей эры, после чего затраты стали слишком велики, а интерес публики изменился. На протяжении последующих веков сооружение использовалось в разных целях, в том числе и как каменный карьер. Многие римские постройки были созданы из материалов, добытых при разборе Колизея.
16: История предмета.
6: Внимание! Говорит Москва!
19: 94,8 FM.
20: Повтор лучшего.
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: 8:08, среда, июнь, день 17.
3: Это «Радио говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 14 градусов, ощущается как 12. А мне показалось теплее, ощущается. Ну, может быть, может быть. Руководители Volkswagen считают, что существование концерна находится под угрозой. Во внутреннем опросе ответили 6 из 9 членов правления, пишет Шпигель. Еще трое назвали ситуацию напряженной. Топ-менеджеры сошлись во мнении, что положение компании крайне тяжелое. Вариант происходящего не вызывает опасений, не выбрал никто. Угу. Кризис обострился в 2024 году. Ранее компания впервые за 88 лет своей истории закрыла завод в Дрездене, сокращены тысячи рабочих мест. Концерн также хотел частично переключиться с авто на системы ПРО. Так вот оно, с Россией воевать. А у меня градусник в машине, 14 градусов показывает, пишет Боб. Ну, так оно и есть. Россиянам рассказали, как уберечь ребенка от перегрева в жару. Во-первых, не перегревайте своего ребенка. Рекомендуется планировать прогулки с детьми в жаркую погоду на утренние часы до 11, исключая пребывание на улице с 12 до 16.00. Для прогулок следует выбирать одежду из легких и натуральных тканей свободного кроя. Обязательно ношение головного убора. Также необходимо брать с собой воду и больше пить. Рацион питания ребенка должен включать свежие овощи, фрукты, отварные или приготовленные на пару блюда. При этом рекомендуется исключить жареную и жирную пищу. На саммите G7 договорились увеличить поставки оружия Украине. Об этом говорится в совместном заявлении участников. Будут увеличены поставки Киеву средств ПВО, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности. Рассмотрят возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство. Договорились также усилить санкционное давление на нефтегазовый сектор России на фоне соглашения между США и Ираном о разблокировании Армузского пролива. Обратите внимание, как все так ладно у них выходит. Они сейчас через ВСУ, да, руками украинского режима, и их, так скажем, военных сил атакуют нашу нефтянку, да? Для кого это не секрет, все это прекрасно знают. При этом Дональд Трамп договаривается с Ираном о чем-то и еще заявляет о том, что вот, мол, сейчас мы с Ираном дела решим, и я переключусь на разрешение кризиса, который происходит между Россией и Украиной. Все вы тоже обратили на это внимание. При этом усиливается санкционное давление на нефтегазовый сектор России, и, собственно, вот на саммите G7 договариваются еще сильнее давить на наш нефтегазовый сектор. То есть по всем параметрам задушить нашу нефтянку и наш газ. Почему? Потому что это деньги. Это то, что позволяет нам не останавливаться, идти вперед. Это то, что позволяет нам создавать новые образцы вооружения, обеспечивать себя. И вот они любое такое направление уничтожают любыми доступными им методами. Примерно так. А я уже отвык от таких сообщений наших врагов. Иран дал передышку, пишет Андрей. Ну, видимо, передышка заканчивается, хотя, конечно, оценки того, что происходит в Иране с Ираном, так скажем, да, сегодня разные, и не все считают, что этот меморандум, который якобы там подпишут американцы с иранцами, он вообще что-то гарантирует. Более того, многие со скепсисом относятся к этому меморандуму и дальнейшим перспективам мирных переговоров. Но, тем не менее, понимаете, они идут, цена на нефть, вот мы сейчас видим, падает, заявления грозные звучат, ну и плюс к этому мы видим, что руками украинцев Запад атакует нашу нефтянку. Ну, то есть это тоже известная вещь. При этом британцы где-то там у себя пытаются ловить танкеры. Они считают, что это наши танкеры. Они говорят, что это теневой флот. Тоже обратите на это внимание. То есть скоординированная, мощная атака на любую нефть, которая так или иначе связана с Россией, или, как они считают, связана с Россией. Вот скоординированная атака идет со стороны американцев, британцев, немцев, других европейцев, неважно абсолютно. Ну и, естественно, со стороны киевского режима, который вот тот самый наконечник копья, используемый против нас. «Нельзя верить никаким договорам с этими парнями», — пишет 506-й. Да никто никаким договорам и не верит, 506-й. Давайте будем так уж прямо друг с другом откровенны. Никто никаким договорам с этими парнями не верит. Другое дело, что эти парни делают все для того, чтобы... Парни и девчонки делают все для того, чтобы у них была... крепкая позиция и для того, чтобы ослабить нашу позицию. То есть они находятся в прямом противостоянии с нами. Я понимаю, что это не до конца прямое противостояние, потому что мы не видим, да, военных действий, которые бы развернулись между нами и Западом напрямую. Но, тем не менее, они находятся, давайте так скажем, не в прямом, но в военном противостоянии с нами. И они используют все методы, которые им доступны, для того, чтобы достичь своих результатов. Результаты какие им нужны? Им нужно нас сломать. Как нас сломать? На поле боя нас сломать, в тылу нас сломать. Ну, как получится, так и получится. Давят они по всем параметрам. То есть они понимают, что прилагая усилия по одному направлению, ты успеха не добьешься. Поэтому они по всем направлениям. Да? Они пытаются подорвать нашу экономику, они пытаются подорвать наше общество, социум как таковой. И они, конечно же, атакуют нас военными методами. Ни для кого не секрет. Наш адмирал Григорович чуть яхту не размотал. Это что, проверка на слабо была, пишет Forgotten Модуль. Ну, англичане известны своими провокациями. Мы помним прекрасно, это еще до специальной военной операции было. Они там к берегам Крыма все подплывали на своих корытах и изображали, что они там ходили, ходят и будут ходить, и, мол, это их какая-то вотчина, потому что это все территориальные воды Украины, и мы ничего не нарушаем. Они тогда по ушам получили, британцы, тоже им немножечко... показали, что в следующий раз стрелять будем не перед вами, а в вас. И как-то они отвяли тогда. Ну вот здесь сейчас в Ла-Манше они активизировались, да, и какая-то парусная яхта внезапно решила идти курсом на, да, адмирала Григоровича. И шла до тех пор, пока Григорович не перешел к предупредительному огню. После этого изменила курс и во свояси убралась. Но до Григоровича осталось 150 метров. Вообще-то, на мой взгляд, маловато осталось. Маловато. Я бы предложил действовать решительнее. Почему? Потому что любая такая парусная яхта может быть начинена огромным количеством взрывчатки. Огромным. Это может быть и не парусная яхта вовсе, а беспилотник вражеский. БЭК, да, безэкипажный катер в виде парусной яхты, который ударит в борт Григоровича, и уникальный наш корабль потопит. Поэтому 150 метров, наверное, маловато. Наверное, надо чуть раньше превращать в труху подобные яхты, которые очевиднейшим образом провоцируют. Ну, то есть представить себе какого-то яхтсмена, который просто по приколу решил на наш корабль идти, ну, так скажем, на таран, ну, я себе слабо представляю. Ну, любой вменяемый человек, он будет подальше держаться от военной техники. Ну, это очевидно, на воде уж тем более. Здесь из ниоткуда... парусная какая-то лодка, и давай она идет, и не отвечает на запросы, и какие-то выстрелы в воздух у нас идут, а они, наверное, такие, ух ты, салют, Уильям, давай поближе подойдем. Очень опасно. 150 метров, что такое 150 метров? Это очень небольшое расстояние. Может, поменьше предупреждать и сразу, как вариант. А чё наши морячки её из пулемёта пополам не распилили, пишет Лис Хитрый. Вот я и думаю, может, надо было. Ну, 150, конечно, наверное, для такого уверенного пулемётного огня не самое удобное расстояние. Но 150 метров для того, чтобы в следующий раз они попытались сократить это расстояние, я думаю, это вот этого достаточно. Я думаю, они могут поверить в себя так. Если бы это было на Карибах, то, наверное, вдруг это оказалась яхта наркоторговцев, и оказалась она бы на дне, пишет Гермошлем. А если там глухие пенсионеры пьяные, пишет Телеграм. Ну, увы и ах, значит. Это синдром всевозможности, пишет Андрей. По морскому праву курс боевого корабля запрещено пересекать, а тут в лобовую, законопослушные какие, пишет Гномб. Клятые провокаторы, пишет 506-й. Угу. Да, набить электроникой и запустить элементарно, пишет 506. Вот я и говорю, может быть, любую яхту, катер и все остальное, если мы говорим о Британии, рассматривать как потенциально военный объект сразу. Ну, то есть не дожидаться того момента, когда такой катер с виду абсолютно гражданский, так скажем, окажется негражданским. Ну, британцы ведут с нами войну на воде, это очевидно, да? А украинцы пользуются британскими дронами морскими, это тоже все знают. Предположить, что британцы не захотят ударить по Григоровичу или по другим нашим каким-то кораблям, ну, можно так предполагать, но, судя по всему, это было бы неверное предположение, потому что они захотят, и они, скорее всего, будут пытаться ударить. И я так полагаю, что речь будет идти именно о каких-то совершенно гибридных формах атаки. Вот я себе предполагаю, что это именно не бэк в том виде, в котором мы его наблюдаем, а это вот какой-то парусник, понимаешь? Что-то он куда-то плывет. И потом все такие, ну, мы впервые увидели применение парусника как бэка, раньше такого не было. Давайте сразу воспринимать все парусники как оружие вражеское и просто их уничтожать. И, может быть, 150 метров, может быть, это слишком близко он уже подошел. Зачем так рисковать? Украинцы любят рассказать, как они сами придумывают, собирают дроны, ракеты и прочие такие штуки. Да и это понятно, что они там любят рассказать. Но мы-то знаем, и нам как бы объяснять не нужно лишний раз. Начали бы стрелять по яхте, сказали бы, что мы им первые напали на беззащитную яхту, пишет Олег Назаров. Откровенно говоря, возможно, я не прав, но я выскажу свое мнение. Между тем, что яхта какая-то, которая на самом деле бэк, врезается и топит наш корабль, и тем, что мы, ну, слегка ошиблись и, может быть, перестарались, и эта яхта затонула на расстоянии 150, 200, 300 метров, да, от нас, я выбираю второй вариант. Пусть тонет. Ну, что поделать? Ну, что поделать? Ну, то есть, оправдан ли здесь риск? Осудят нас они, не осудят? Я, откровенно говоря, наблюдая за тем, что сегодня происходит в мире, иной раз удивляюсь даже, насколько нам важно, чтобы нас кто-то там не осудил. На мой взгляд, мы иной раз перебарщиваем, если позволите. То есть, какой-то перекос уже происходит, по-моему. То есть мы настолько сильно и мощно и прямо всеобъемлюще объясняем, что мы очень точно бьем. У нас вот это не мы. Это вот там вот это возгорание, оно было потому что они. Но они молчат. А вот здесь не сильно ли мы стараемся, очень прям вот, ну прям сильно стараемся донести до всего мира информацию о том, что мы все правильно делаем, а вот они просто обманывают. Ну, насколько это полезно, и, ну, возможно, это борьба, конечно, за какие-то умы еще, да, там, нейтральные умы или еще что-то. Мне сложно сказать, насколько это полезно. Не знаю, работает это или не работает. Возможно, у кого-то есть какие-то выкладки социологические, особенно по каким-то другим странам, которые дадут понять, насколько это работает или не работает. Ну, вот Украина наносит удар, извините, по Старобельску они нанесли удар. Извинились они? Нет. Они сказали, что, извините, мы нечаянно? Нет. Нет. Они попытались сделать вид, что это какой-то там, не знаю, ракета ПВО или что-то. Вообще ноль. Вообще по барабану. Все. Вообще никакой реакции. Зачем? Как-то реагировать дополнительно? получайте, и все. Вот вся позиция их. Что-то на Западе как-то отреагировали. Мы же, ну, каждый какой-то вот такой момент, да, допустим, ПВОшная ракета украинская пошла, вот по Лавре она попала, да. Ну, мы больше всех объясняем, что это вот по Лавре попала эта ракета, да там загорелась кровля, да там, если бы туда попал наш дрон, там бы все разлетелось в клочки. Во-первых, это и так понятно, что если бы наш дрон попал, там все в клочки разлетелось. Во-вторых,

умудряться. Я про Лободу, пишет Алексей. Ну, это странно, безусловно. Я видел по этому поводу, во-первых, новости, во-вторых, реакцию общественности, да, и в том числе медийных лиц. Воистину, это странно. Это правда странно. То есть, говорят, Лобода продала там недвижимости какому-то человеку здесь в России на там 800 миллионов, что ли, рублей, какая-то элитная недвижимость. Как бы она известна своей про ВСУшной позиции, бандеровской позиции, финансированием ВСУ. И фактически сейчас кто-то ей заплатил деньги. Ну, понятно, что это обмен, да, недвижимость на деньги, но эти деньги она, вероятно, будет использовать для финансирования ВСУ и фактически ударов по нам. То есть, вот такая ситуация. Какая-то, видимо, недоработка у нас есть с точки зрения законов, или, может быть, не в законах дело, а в правоприменительной практике. Может быть, не дорабатывают как-то у нас какие-то соответствующие структуры. Но выглядит это безумством, конечно, каким-то. Это все равно, что представить, что у Зеленского есть какая-нибудь там какая-то недвижимость в России, и сейчас он кому-то ее продаст. И ему за это заплатят деньги, и каким-то образом еще эти деньги ему переведут на его счета куда-то. Это воистину странная вещь. Откуда у нее столько денег? За 10 лямов долларов продала, пишет Станислав. Давайте так, Станислав. Откуда деньги у разнообразных певиц ртом? Ответ очевидный. Вы ходили на их концерты. Вот, ну, не вы конкретно. Но у нас люди ходят на концерты разных там исполнителей, рок-исполнителей, рэп-исполнителей, и платят очень большие деньги. Не сам человек платит большие деньги. Билет там, он, может быть, вменяемых денег стоит. Ну, вот если человек сильно прославленный, у него много, вот, так скажем, собирается людей на концерт, он может зарабатывать очень и очень много. Вы можете взять, посчитать стадион, допустим, и сколько на стадионе места, и посчитать просто билетов, если ты продаешь там, даже за 1000 рублей ты продаешь 70 тысяч билетов. Ну, как бы это серьезные деньги всегда. Ну, вот они колесят там, сям, 5-10, в рекламе снимаются, еще где-то, какие-то контракты, петь у разных богатых людей на свадьбах, похоронах, там, каких-то важных мероприятиях. Ну, вы знаете, корпоративы, на которых они неплохо зарабатывали, ну, и вообще зарабатывают, как бы. Я думаю, что я здесь не открываю каких-то тайн великих. Откуда у них столько денег? Ну, вот оттуда у них столько денег. Мы лечим в том числе бесплатно отца главы ВСУ в России. Артур, у вас какое-то согласование в предложении непонятное. Я давайте просто объясню, в чем дело. Значит, Сырский, возглавляющий ВСУ, я считаю, что Сырский преступник и террорист, он российского происхождения. Ну, короче говоря, русский он. И здесь он жил, здесь учился, насколько я понимаю. И родители его живут здесь, вот, и родители здесь его получают там пенсию, родители здесь его получают, ну, все то, что положено получать человеку, гражданину Российской Федерации, если он честный и добропорядочный гражданин Российской Федерации, все. Как бы приплести ситуацию эту сюда, я, честно говоря, даже и не знаю. Ну, к той теме, которую мы обсуждаем. Ну, родители не должны за него отвечать, пишет 506. Ну, давайте говорить так. Если мы говорим о взрослых людях, то, конечно, одни взрослые люди за других взрослых людей уже никакой ответственности не несут. Потому что и те взрослые. Все, это же не дети. А за детей родители несут ответственность. Но, как бы, я понимаю, что ваши дети для вас всегда будут детьми, даже когда им будет 60 лет, а вам уже будет, там, не знаю, 80 и 90, они все равно для вас останутся маленькими. Эту риторику я понимаю. Юридически они уже не дети, и фактически они уже давно не дети. Это взрослые люди, которые самостоятельно принимают решения. Зачастую решения могут быть совершенно разные в одной семье. И родители могут оказаться патриотами, а дети могут оказаться предателями. Ситуация расхожая, я бы даже сказал. Многих касается и людей на высоких постах, мы видели соответствующие истории, и людей из медиасферы, культурной среды, где человек явно, да, то есть за Россию патриотически настроенный, а дети
Ну, там, можем поговорить о внуках и...

0: правнуков и детях генсеков советских, например, и где они живут, и почему они живут. Тоже интересные вещи всплывают. Мы можем поговорить о внучке Чкалова, да, нашего героя Валерия Чкалова, которая говорила, что надо бомбить Москву, там, чуть ли не ядерным оружием. Всякое бывает. Или она правнучка там, по-моему, уже правнучка. Всякое бывает, врожденцы бывают, как, есть такая фраза, в семье не без урода, в семье не без урода. Здесь же речь идет о другом, здесь речь идет о том, что есть люди, которые очевиднейшим образом неплохо обогатились здесь, в России, у них есть здесь активы, и они эти активы имеют возможность продавать здесь, для того, чтобы деньги, которые они получат с продажи этих активов, там использовать против нас. Как, не просто против кого-то из нас конкретного, а против нашего народа в военных действиях и поддерживать ту военную машину, которая пытается нас убить. Такие пироги. И вот эта вот ситуация крайне странная. Крайне странная. Потому что фактически можно охарактеризовать эту покупку, да, недвижимости у Лободы как финансирование ВСУ. Косвенное, но тем не менее. Я понимаю, что это с натяжкой заявление звучит, но тем не менее. Не думаю, что правильно, когда такие люди, как Лобода, получают деньги из России, как угодно. Считаю, что недвижимость у них нужно конфисковать в пользу государства. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 17:00 живые выступления, новинки, интервью в программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать, говорит Москва.
8: Повтор лучшего.
0: Восемь тридцать семь в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Продолжаем наше потрясающее общение. Не забывайте писать свои сообщения в наш бот. Он есть в Максе, «Говорит МСК бот». И он есть в Телеграм, «Говорит МСК бот». Угу. Издательство «Просвещение» объявило вознаграждение до 500 тысяч рублей за информацию о производителях контрафактных учебников. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, издательство зафиксировало резкий рост числа поддельных пособий для начальной и средней школы, которые реализуются через маркетплейсы. Ну что ж, друзья, вот он, настал час. Заработаем. Не, ну, на самом деле интересно, конечно. А эти поддельные учебники, они точь-в-точь, как те учебники, которые должны быть? Или там и информация какая-нибудь такая деструктивная? Удивительное дело, конечно, дорогие россияне все еще прутся в Турцию, страну НАТО. В новостях только что было, что это самая популярная страна для отдыха граждан России. Комментариев нет про таких туристов. Приятного им отдыха и хорошего загара, пишет Николай. Николай, болезненная тема каждый раз, когда я ее начинаю. Позиция у меня есть определенная на этот счет, но не могу сказать, что ее прям все, эту позицию, разделяют. Могу только сказать одно. Я в Турцию не собираюсь и вряд ли соберусь. Не хочу. Но, конечно, на фоне сегодняшних наших отношений с некоторыми другими странами, Турция уже и не выглядит такой уж, так сказать, воинственно настроенный против нас. Турция уже выглядит более-менее, плюс-минус. Непонятной выглядит Турция. Вот. Какая-то серая зона в этом смысле. Ни туда, ни сюда. Вот. Но именно потому, что, например, сегодня европейские страны, очевидно, прям враги. То есть они и натовские, они и ЕСовские, и они прям враги. Прямо производит оружие, называя его украинским против нас и все остальное. Турция на этом фоне как бы немножечко выглядит менее воинственной. Да? В продаже появились поддельные новогодние игрушки. Выглядят и блестят, как настоящие, но не радуют, пишет Кирилл. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна, пишет Лис Хитрый. Видели, как Зелинского штырит и колбасит? Совсем снюхался, пишет Андрей. По поводу того, что Зеленский наркоман, да, мы об этом говорим давно, и это общеизвестный факт, но до определенного момента этот общеизвестный факт не подтверждался неким близким окружением, да, Зеленского. После интервью Мендель Такеру Карлсону мы выяснили, что так оно и есть. Действительно, да, так оно и есть. Зеленский наркоман. Это не прикол. Это не шутка, это не трюк, там, пропагандистский со стороны России. Так оно и есть. Поэтому, да, его штырит. У меня есть еще и предположение, основанное на, помните этой истории с салфеточкой, что не только Зеленский, но и другие, в кавычках, лидеры европейские, те еще нюхачи. Когда у Зеленского здоровье кончится уже, пишет Елизавета. Елизавета, за его здоровьем пристально наблюдают. И все делают для того, чтобы оно, это здоровье, сохранялось как можно дольше. Несмотря на то, что у него есть вот эти дурные пристрастия. Да? Да, шпионить ездить наши туристы в Турцию ездят шпионить, пишет Сергей. Сомнительная попытка оправдаться. Угу. Эрдоган няшка, а азовцев-нацистов отпустил по ошибке, видимо, пишет Василий. Было такое, было. Было еще и Байрактары на нас летели, я это прекрасно помню, но они сдулись в этом конфликте и показали свою неэффективность на самом деле. И об этом говорят военные эксперты. Вот. А дроны, что Турция выпускает и Украине поставляет, пишет Андрей. Так вот, в том-то и дело, что их дроны такое, как бы, не сильно себя оправдали, не оправдали ожиданий. Вот. Картинка оказалась рекламная, не соответствующая действительности. Да? Но если, опять же, мы этот разговор будем продолжать относительно там турецких дронов. Если бы турецкие дроны были бы по эффективности лучшими в мире, у меня нет никаких сомнений, что турки бы их продавали бы Украине, а Украина бы их покупала изо всех сил. Другое дело, что ситуация сложилась таким образом, которым сложилась. У турок и запчасти на машины не очень, пишет ДК. Но опять же, я говорю, на фоне наших отношений с европейцами Турция выглядит вполне себе плюс-минус нейтральной страной. Плюс-минус, на фоне. То есть как все познается в сравнении. Но, тем не менее, я в Турцию не поеду и не хочу. И особо никогда и не хотел. Конечно, увидеть Константинополь, он же Стамбул, наверное, хотелось бы. Наверное. А так вот поехать отдохнуть в Турцию, ну, в связи с чем? Мне нравятся трюки с мороженым. Ну, не могу сказать, что очень сильно нравятся мне трюки с мороженым. А что еще я могу такое сделать в Турции, чего я не могу сделать в России? Загадка. Кебаб-шоу? Кебаб-шоу есть у нас тоже, все. Турция, торгаш, два стула для Эрдогана никто не отменял, пишет конь-огонь. Ну, как показывает практика, те, кто исходит из логики торговли, выглядят для нас вполне приемлемыми партнерами, так скажем. Те, кто исходит из логики войны в ущерб торговле, уже даже на партнерство ни на какое может и не рассчитывать. Они переходят в разряд непосредственных врагов. Да? То есть мы, когда говорим, вот сегодня я, например, новость читал, что руководство Volkswagen говорит, наверное, дальше у нас все будет только хуже. Мы говорим о том, что европейская промышленность рушится, я имею в виду тот сектор, например, автомобильный, в частности, и потому, что дешевые энергоносители из России туда перестали поступать. А перестали они туда поступать не потому, что мы им не поставляем, а потому, что они сами себя стали отрезать фактически от наших энергоносителей. И попали в заложники к американцам и в заложники, собственно, тех энергоносителей, которые американцы поставляют в Европу. Они, конечно же, дороже, это очевидно. И, соответственно, это один из элементов той деструктивной деятельности, которую сами европейские власти, по сути, и развивают. Против своей же, в итоге, экономики. Но они сейчас переходят на рельсы милитаризации, может быть, уже перешли, и они считают, что они за счет вот как раз милитаризации свою экономику все-таки сохранят и вытащат из этого падения. Что, кстати, сильно сомнительно. Но, тем не менее, это именно так и происходит. Так вот, они поставили политику выше экономики, это, ну, очевидно, европейцы, и фактически из разряда торгашей европейцы перешли в разряд воинствующего врага нашего, да, не партнера сложного, а именно что врага. А вот Турция, она вот партнерствует с нами. И это лучше, конечно. Это нельзя сказать, что мы очень сильно любим Турцию, и Турция очень сильно любит нас. Но это гораздо лучше, чем вот эта слепая ярость европейская. Да, и ненависть, и русофобия, которую они демонстрируют по отношению к нам. В Турцию просто дешевле семьей съездить на море, чем у нас, пишет Игорь Иванов. Ну, я понимаю, есть много стран, где дешевле, чем у нас. Вот. Значит ли это, что туда нужно ехать? Вот. С турками пришлось повоевать 16 раз, прежде чем они это поняли, пишет 506. Если вдруг сложится такая ситуация, при которой Россия не будет способна защитить себя на южных рубежах, вот если сложится такая ситуация, Турция обязательно примет участие в военных действиях против нас. У меня нет никаких сомнений в этом. То есть я на турок смотрю как на всегда потенциальную опасность для нас. Ну, я так привык. И я думаю, что я правильно делаю. Другое дело, что если вдруг турки не чувствуют, что они могут поучаствовать с заранее известным финалом, они остаются в статусе вот таких сложных партнеров. Ну, а сложное партнерство, я еще раз подчеркну, это гораздо лучше, чем совершенно несложная вражда, которая очевиднейшим образом сегодня есть между нами и европейскими странами. Лучше в Анапу за 80к, за 3 дня, пишет Евгений. Ай. Прям вот настолько цены отличаются Турция и Анапа, я правильно понимаю? Не был в Турции, не собираюсь. Белоруссия всегда туда с удовольствием, пишет СВ. Ну, есть у нас такое пристрастие у некоторых людей ездить по морям именно. Поэтому, наверное, Белоруссия для них не самое интересное направление. А может быть, дорогие друзья, на Дальний Восток, как думаете? В разы дороже наше море, к сожалению, пишет Андрей. Прям в разы? Прямо в разы? Я просто спрашиваю. Откровенно говоря, я не могу вам сказать, как оно дело обстоит. Почему? Потому что я не отдыхаю ни на наших курортах на данный момент, ни тем более на зарубежных. Вообще нигде. Слушайте, меня на курортах вы, дорогие друзья, не встретите в данный момент. Может быть, когда-нибудь в будущем встретимся с вами на каких-то курортах, но не сейчас. Такова лично моя жизненная, там, рабочая и так далее ситуация. Поэтому я не могу сказать. Но когда вы пишете «в разы», я предполагаю себе, что прям, ну, в разы, то есть в три, в четыре раза. То есть это даже, наверное, не в два раза, хотя в два раза тоже можно говорить в разы, да, вроде, два раза, в разы, но так как будто бы прям в три, в четыре раза дороже. Цены на ДВ? Не, я на Клязьме доволен, пишет Конь-Огонь. Так ты уже третий год на ДВ собираешься, никак не доедешь, пишет Фарготтен. Ну, объективные обстоятельства диктуют мне, как, что я могу, а чего я не могу себе позволить, так скажем, да? И это даже вопрос не каких-то финансовых, ну, не финансовый вопрос, это вопрос времени рабочего. Вчера вернулся из Грузии. Печально, конечно, как им мозги промыли. Во всех бедах винят СССР и Россию. Задаешь простейшие наводящие вопросы. Злятся, пишет Василий. Это свойственно всему постсоветскому пространству винить во всех бедах Россию. Даже внутри России. Многим людям свойственно винить во всех бедах Россию. Это возможно только если человек не пытается выстроить какую-то другую схему, при которой не пришлось бы винить Россию и кого бы то ни было винить. Вот. А как должно было быть, можно спросить у этого человека. Это его, скорее всего, разозлит, потому что выйдет, что никак по-другому-то быть не могло. Потому что все другие варианты, они хуже. Ну, вот и все. Потому что после распада Советского Союза мы не заметили резкого процветания постсоветских республик. Мы не заметили рывка промышленности в постсоветских республиках. Наоборот, мы заметили деградацию и просто исчезновение народа. Вот, например, в Прибалтике, ну, просто люди разъезжаются, и все. Там, кто остался-то, это вообще вопрос уже. По-моему, просто военный полигон американский. Ну, не только американские, немцы там тоже заводят свои войска. Вот и все. То есть успеха, истории успеха мы не увидели практически. Там есть некоторые такие всполохи, но в целом истории успеха, такого вот, широком смысле, вот пропал Советский Союз, и как начали все жить, вот нет. Такого нет. Да, конечно, есть люди, которые на этом хорошо заработали. Но речь же не идет о большинстве в таком случае, правда? «Не можешь жить в стране, которую любишь, тогда люби страну, в которой живешь», пишет Владимир. «Были с семьей во Владивостоке в прошлом году. Это фантастика, мы в восторге. Остров Русский, чудо. Ездили с тремя детьми по субсидированным билетам», пишет Анна. «Узбекистан стал жить лучше. Туда Китай вложился», пишет Зурита. Ну, прям весь Узбекистан стал жить лучше? Или какие-то люди в Узбекистане стали жить лучше? Если бы Узбекистан так сильно стал жить лучше, чем раньше, то, наверное, те люди, которые оттуда приезжают сюда для того, чтобы выполнять тяжелую работу во многом, наверное, бы на эту тяжелую работу не соглашались бы. Они бы, наверное, занимались другими, гораздо более приятными вещами. То есть, когда человек соглашается на тяжелую работу в другой стране, он это делает вынужденно. Правильно? То есть, по потокам мигрантов мы можем всегда судить о том, где тяжелее живется, а где получше живется. И уж поскольку мы видим, что поток мигрантов устроен таким образом, что приезжают в Россию, и, в частности, в крупные города российские, мы понимаем, где, как бы, с точки зрения финансов, да, лучше. Ну, мы, очевидно, это понимаем. Если бы нам еще наши западные друзья не мешали и не душили бы нас санкциями, мы бы быстрее еще развивались. То есть Россия в этом смысле фактически оправдывает свои заявления и свои амбиции на независимость, потому что мы свою независимость можем отстоять и продемонстрировать в разных сферах. Атомная энергетика, космос и многое другое. У нас есть чем козырнуть. Ну, есть. Если бы мы с вами бежали в соседние страны для того, чтобы заработать деньги и сюда прислать эти деньги, чтобы у нас здесь кто-нибудь хорошо жил, это значило бы, что ситуация там сложилась гораздо лучше финансово, вот, а мы там, зарабатывая тяжелым трудом, подчеркиваю, пересылаем эти деньги сюда нашим семьям, которые находятся в тяжелом, в том числе, положении. Но благодаря нашей работе и упорному труду они вот обеспечены, эти семьи. Так что потоки мигрантов, они на самом деле многое демонстрируют. Да? Узбекистан лучше нас жить точно не стал. Там был 4 раза за последние несколько лет, ездил по стране, пишет Андрей. Ну, понятно, о чем мы говорим. Плюс, когда мы говорим о Советском Союзе, опять же, мы говорим, вот в Узбекистане стали жить лучше. В бытовом смысле все мы стали жить так или иначе лучше, чем те люди, которые жили в Советском Союзе. Связано это не с тем, что какая-то более совершенная система выстроена в мире, а связано это с тем, что научно-технический прогресс в быту привел к тому, что у нас есть такие помощники, да, которых раньше не было. Да? Стиральные машины какие-то, там, умные чайники, мы 10 тысяч раз с вами об этом говорили, утюги паровые, да, паром можно отпаривать, и много разных других вещей, посудомойка та же самая, чудо техники, когда-то было, очень дорого это было, и не каждый мог себе позволить, а это вот все, пожалуйста, небольших денег стоит, покупай, пользуйся на здоровье, раньше просто это было недоступно, то есть научно-технический прогресс и возможность пользоваться этим научно-техническим прогрессом, его плода в быту, меняет ситуацию в частных домовладениях по всему миру, в принципе. Да? Жизнь без стиральной машины и жизнь со стиральной машиной. Сами понимаете, это две разные жизни по комфорту. И много чего еще. Поэтому я же не говорю о том, что легче или не легче в быту стало людям, в широком смысле этого слова. Я говорю немножко о других вещах. На каких позициях находятся те или иные государства, и на каких позициях они раньше находились, подчеркиваю, в мире. Можно ли говорить о том, что какие-то из постсоветских государств по каким-то вопросам лидируют в мире? Если мы об этом не можем говорить, то мы задаемся вопросом, а почему? Потому что эти постсоветские государства, когда они были советскими республиками, были в составе Советского Союза лидерами в мире по многим вопросам на самом деле. Да, согласен, быт — это то, что во многом всегда было слабой стороной Советского Союза. Но опять же, если мы берем быт 60-х в Советском Союзе, и мы берем быт 60-х в той же самой Британии, даже там, основываясь на песнях Битлз об этом, мы выясняем, что картинка, которая транслировалась пропагандой о том, как там здорово живут, и то, как на самом деле жили там люди, это две большие разницы. Как говорили когда-то в русском городе Одесса. Две большие разницы, понимаете? То есть иллюзии — это одно, а реальность — это другое. И какими же более приятными вещами могли бы заниматься люди, которые приезжают из Узбекистана? Наукой или искусством, а может, IT-технологиями? Да, Елена, да, такими вещами. В офисе работать, IT-технологиями, космосом могли бы заниматься. Атомной энергетикой могли бы эти люди заниматься. Более того, когда постсоветские республики на дружеских основаниях с нами выстраивают отношения, мы видим, как мы помогаем этим республикам, например, создать их атомную энергетику. Да? То есть мы помогаем создать, мы строим атомные электростанции, обеспечить страну электричеством, обеспечить людей, простых людей электричеством, дать возможность им развиваться в этом смысле. Конечно, без электричества сегодня невозможно вообще ничего. Вы знаете, да, что электричество сегодня это основа научно-технического прогресса. Куда и что будут делать все эти чипы и технологии, если не будет электричества? Электричество — это база всего того мира, который мы сегодня наблюдаем своими глазами, в том числе и информационного. Без электричества — до свидания сразу. До свидания. Это каменный век сразу. Все, ты улетел на несколько столетий назад, если у тебя нет электричества. Так, построили 150 государств за 70 лет, а еще претензии какие-то, пишет 506-й. Претензии это простые. Они заключаются в том, что есть эти американцы, они тоже построили государство, и у них получилось лучше, и они богаче живут. Здесь не учитывается тот факт, что наше государство рухнуло. То государство не рухнуло. И, собственно, оно и жировало, и жирует фактически, да, и пирует на костях нашего государства, Советского Союза. Сейчас она хочет попировать еще на костях России уже, так сказать, до конца довести дело. Но смысл-то именно в этом. Золотой век американский — это 90-е. Ровно тот ужас, который у нас произошел, и тот крах, который произошел на всей территории Советского Союза и на всей территории влияния Советского Союза, когда Советский Союз распался, это самый вообще пир, самые удовольствия, самые радостные годы и золотой век Соединенных Штатов Америки. 90-е — это для Соединенных Штатов Америки. Это просто супер. Это именно тот момент, когда они стали гегемоном, то есть единовластным правителем мировым. Это замечательно. Тот факт, что они умудрились упустить рост некоторых других точек влияния, да, на планете, говорит лишь о том, что они сильно расслабились. Потому что если бы они так сильно не расслабились и не были такими надменными, они бы не допустили той ситуации, в которую они попали. Но они ее допустили именно потому, что они сильно расслабились. Очень жирно было, очень вкусно, понимаете. Пировали по полной программе. Именно за счет нас. Именно за счет нас. Именно поэтому для Соединенных Штатов Америки 90-е — это золотые годы. Как оцениваете ситуацию, которая произошла на концерте Макса Коржа в Турции, пишет капитан Очевидность. Так, капитан Очевидность, для того, чтобы мне дать какую-то оценку ситуации, которая произошла на концерте Макса Коржа в Турции, мне нужно А. Знать, кто такой Макс Корж в широком смысле этого слова. Я слышал это словосочетание, но имя и фамилию. Я, правда, не знаю, или это прозвище, или это фамилия, я не знаю. Я не знаю его взглядов. Первое. Второе. Я не знаю, что у него был концерт в Турции, теперь я узнал, все понятно. И третье. Что, собственно, за ситуация, чтобы ее оценить? Да? Первое. Кто такой Макс Корж? Какая у него позиция относительно происходящего в мире и, самое главное, происходящего в России? И второе, что за ситуация произошла? Вот наши ребята освободили какой-то город, а он в ноль разрушен. Как же его тяжело будет построить заново? Что ж делать-то? С уважением, говорит Шихтиц. Смотрите, какое дело. Тут ведь выбор стоит не самый большой. Либо наши города будут разрушены в ноль, и нам уже делать с этим ничего не придется. Либо нам необходимо продвигаться вперед. Все. Ну, то есть, как бы, тут вариантов-то нет. Вам, может быть, кажется, Шихтиц, что мы по приколу воюем, но мы не по приколу воюем, а потому что деваться было некуда. И мы пытались до последнего куда-то деться, что-то придумать, как-то договориться, где-то как-то с кем-то что-то обсудить, где-то как-то пожать руки, подписать какие-то документы в Минске, в Стамбуле, где угодно, да? Жесты доброй воли. Мы пытались до последнего. Мы делали. Мы даже когда уже началась специальная военная операция, все равно пошли на определенные уступки для того, чтобы закончить эту специальную военную операцию. Но, как видите, это не привело к тому, что наш противник оценил наше благородство. Наш противник из раза в раз наше благородство оценивает как слабость. К сожалению, для нас. Да. Что там с Коржом-то? Взгляды оппозиционные против батьки лес, но после общения с силовиками рот свой закрыл. Сейчас не высказывается, но песни провокационные, пишет Миша Николаев. И что у него случилось там? Он белорус, что ли, получается? Что у него случилось? А, новости, новости.
2: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Когда речь заходит о Ван Гоге, большинство людей знают его по отрезанной мочке уха или картине «Звездная ночь». Тем не менее, сам художник о своей самой известной работе отзывался как о простом ночном этюде. Картина «Звездная ночь» была нарисована в 1889 году, и предшествующий этому год был непростым для творца. Ван Гог мечтал создать резиденцию для художников, где они могли бы творить свои шедевры, для чего объединился с Полем Гогеном. Однако они не могли сработаться и постоянно ссорились. В ночь, когда Гоген решил уехать, у Ван Гога случился приступ помешательства. Он отрезал себе мочку уха и отнес ее в бордель. Спустя время художнику поставили диагноз – эпилепсия височных долей. В конце концов, Ван Гог согласился на психиатрическое лечение и переехал в клинику для душевнобольных, которая располагалась в стенах монастыря Сен-Поль-де-Мазоль, неподалеку от города Сен-Реми-де-Прованс. В отличие от остальных пациентов, Ван Гог не был скован. Ему разрешали покидать келью, рисовать и отправляться на прогулки. Как писал сам художник в одном из писем, «Я выхожу ночью на улицу, чтобы рисовать звезды. Звездная ночь – это вид из окна комнаты Ван Гога в клинике». Он написал ее за один день в больничной студии. Считается, что основная задача картины – передача эмоционального состояния художника. И это Ван Гогу удалось. Привлекает внимание зрителей и необычная цветовая гамма и выбранные объекты. Главные элементы – звезды и луна. Особую роль здесь играет техника. Ван Гог изобразил звезды длинными спиралевидными мазками. На темно-синем фоне эти яркие объекты выглядят завораживающе. Создается иллюзия движения. А внизу под небом небольшой городок. Никакого движения там нет, несмотря на мощное завихрение верхней части пейзажа. Густые выразительные мазки свидетельствуют о том, что картину лучше рассматривать на расстоянии. Земля тоже окутана синевой небо. Лишь в некоторых домах светятся желтые огни окон. Кипарисы на переднем плане устремляются ввысь, связывая небо и землю в единое целое и завершая композицию. Искусствоведы и теологи трактуют «Звездную ночь» по-разному, но все сходятся в одном. Картина написана во время эмоционального подъема на пороге очередного приступа болезни. С 1941 года оригинал картины хранится в Нью-Йоркском музее современного искусства, хотя ее часто приводят на художественные выставки в Европу.
2: История предмета.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – педагог, учитель музыки, блогер Никита Никифоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
2: Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
13: «Говорит Москва».
2: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Вы, скорее всего, знаете статую Огюста Родена «Мыслитель», даже если не помните, что она так называется. Там сидит человек, подперев голову рукой. Но вопрос, как именно? Если вам кажется, что его кулак прижат к лбу, вы не правы, но не одиноки в этом. Огромное количество людей по всему миру помнят скульптуру именно так. Человек глубокой задумчивости, его локоть на колене, а кулак у лба. Но это эффект Манделы. На самом деле человек подпирает подбородок тыльной стороной кисти. История мыслителя началась с госзаказа – создать бронзовые двери для музея декоративных искусств в Париже. Тема – божественная комедия Данте. Роде назвал свою работу «Врата ада». Он работал над ними почти 40 лет. Однако композиция так и осталась незаконченной в том виде, в котором ее хотел видеть скульптор. Но за эти десятилетия Роден создал сотни фигур. Так родились поцелуи, Ева, Данаида и мыслитель. Внутри этих дверей, наверху, над всеми кругами ада, должна была сидеть фигура, которая смотрит вниз на кипящие под ней человеческие мучения. Сначала Роден хотел назвать ее поэт. Имелся в виду сам Данте, человек, который спустился в ад, чтобы описать его. Но потом замысел изменился. Роден убрал прямые отсылки к Данте, и фигура перестала быть портретом поэта. Она стала человеком в общем. При этом у скульптуры нерасслабленная поза. Тело мыслителя скручено. Роден говорил: «Мой мыслитель думает не только мозгом с нахмуренными бровями, расширяющимися ноздрями и сжатыми губами, но и каждым мускулом своих рук, спины и ног, с сжатым кулаком и сжатыми пальцами ног». До Родена скульптура изображала либо богов, либо героев, либо идеальных людей. Он же сделал сильного, но мучимого мыслью человека. В 1904 году мыслителя показали публике, и реакция была неоднозначной. Критики возмущались, что мускулистое тело скульптуры не совсем подходит для изображения процесса мышления. Роден же отвечал, что идея заключалась в том, чтобы изобразить грубого и трудолюбивого человека, который думает, чтобы проявить способность, отличающую его от животных. Сегодня в мире существует больше 20 бронзовых копий мыслителя. В Парижском музее Родена, Буэнос-Айресе, Москве, Филадельфии и других городах мира.
2: История предмета.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Повтор лучшего.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов 6 минут, среда, июнь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, 14 градусов, ощущается как 12. Елена В. говорит: а где атомные электростанции в Азии или Африке? Нету! Нету! Именно вот так пишет Елена. Для обслуживания АЭС нужны хорошо образованные люди и без предрассудков. Поэтому много мест, где нельзя строить атомные электростанции. Это как младенцу дать гранату, пишет Елена. Елена, ну, я так понимаю, что вы делите мир на первый, второй, третий и десятый сорт. Это очень неправильно. Это высокомерие, которое было и сейчас свойственно как раз западным странам. На всякий случай, я просто как бы осведомился, интернет в помощь, как говорится. Где строятся атомные электростанции? Прямо сейчас. Турция, Акую строится, пожалуйста. Египет. Елена, Африка? Египет — это Африка? Или Египет — это не Африка? Эль-Дабаа, первая АЭС страны, отгруженные корпусы реакторов. Бангладеш. На первом блоке началась загрузка топлива. Ну, Венгрия, понятно, Индия, Китай, ясно. Узбекистан, запланировано строительство блоков большой и малой мощности. Новые соглашения проекты. Казахстан, мощный блок. Вьетнам, возврат к проекту Нинчхуан-1. Мьянма, малая АЭС. Руанда, Восточная Африка, кстати. Это так, вот просто для понимания. Вы вот мне рассказываете про людей без предрассудков, так вы же человек с предрассудками, в первую очередь, Елена. Это же вы человек с предрассудками. Это вы говорите, что не всем можно давать атомные электростанции, это обезьяна с гранатой. То есть вы не обезьяна, Елена, а там где-то в каких-то странах обезьяны, правильно? А? «Росатом красавчики», пишет 506-й. А то, конечно. А то, что «Росатом» обслуживает все построенные АЭС, Елена не в курсе, наверное, пишет 506-й. Ну, наверное, не в курсе. Дело-то не в том, что где-то какое-то плохое общество или плохие люди. Дело в том, что веками Например, ту же самую Африку загоняли в ситуацию совершенной невозможности. Те самые западные страны, которые из этой Африки выкачивали все, что только можно было выкачивать. И превращали те страны, которые поставляют, например, да, сырье для атомных электростанций Франции, в страну, где человек работает за копейки и на тяжелых производствах и умирает в силу того, что просто не выдерживает организм. Люди болезни получают страшные и все остальное, при этом ничего не отдавая взамен. Это колониальная политика Запада. Если бы Запад не вел этой грязной игры, Африка могла бы по-другому выглядеть. Как, например, сегодня могла бы по-другому выглядеть Куба, которую американцы взяли фактически сейчас в блокаду устроили, да, взяли в кольцо, и теперь рассказывают кубинцам, какое плохое правительство на Кубе и до чего оно их довело. Так это не правительство кубинское довело, потому что правительство кубинское с удовольствием бы торговало с теми, с кем им хочется торговать, и развивалось бы, но где ж это сделать и как это сделать? Когда в Венесуэле, которая обеспечивала нефтью, например, ту же самую Кубу, просто украли лидера американцы. Как на Диком Западе они это сделали. Вот и все. Вот такая вот, понимаете, ситуация. Никакой честной конкуренции и никакой независимости, когда страны могут выбирать сами, с кем им конструктивно выстраивать отношения, ее не существует, этой системы. Все ясно? Поэтому как раз-таки мы говорим о том, что Россия помогает странам обрести реальную независимость, а не виртуальную. Не с флажками и голым задом походить где-то, покричать про какую-то свободу, которая, это слово, за ним ничего не стоит, а обрести действительно независимость. Энергетическую, экономическую, интеллектуальную. Те институты, которые у нас... Людей со всех стран обучали для того, чтобы эти люди получали хорошее образование, качественное, и потом этим образованием могли воспользоваться уже у себя в стране. Это что, шутка, что ли? Еще в Советском Союзе выстроено это все. Да, и РУДН, и так далее. То есть это важно для нас, и это важно для этих стран. Другое дело, что есть силы, которые опираются на местечковый, изолирующий национализм, когда группа товарищей держит власть в той или иной стране, не давая этой стране развития, а просто фактически за бесценок, должно быть обеспечено их личное существование на высоком уровне, за бесценок отдают богатство этих стран американцам. Или, там, так скажем, коллективному Западу. Колониальная политика, колония. Все. И должно быть какое-то управление в этой колонии, плюс-минус. Чтобы, не дай бог, никто голову не поднял и не сказал о том, что а зачем же мы за бесценок отдаем такие важные вещи там, французам или американцам. А кто это сделал вдруг, внезапно, и сказал, того надо бы быстрее убить, рассказав о том, что таким образом поборолись за демократию. Но только демократии не видно в связи с этим. А почти нас описываешь, пишет 56-й, вы абсолютно правы, это именно та ситуация, в которую мы попали в 90-е годы. И это именно та ситуация, из которой мы пытаемся выйти уже немалое время. Мы пытаемся выйти из нее, мы пытаемся выйти из этой зависимости. Другое дело, что, конечно же, есть люди крайне не заинтересованные в том, чтобы Россия была независимой. А зачем? Зачем независимая Россия? С ней надо будет говорить на равных. С ума сойти. Зачем? Если уже была ситуация, она так сложилась в 90-е, когда с Россией можно было разговаривать не на равных, а приказывать. И России деваться было некуда. Выполняли. Теперь мы сидим под Китаем в той же самой колониальной парадигме, пишет Владимир. Нельзя сказать, что мы под Китаем сидим в этой самой колониальной парадигме. Мы пытаемся выстраивать выгодные для нас торговые отношения с Китаем, на самом-то деле. Ну, есть вещи, в которых Китай преуспел. А есть вещи, в которых мы, к сожалению, потерпели крах. Но мы потерпели крах в первую очередь потому, что мы потеряли государство. А Китай на площади Тяньаньмэнь решил ситуацию по-другому. Мы могли бы быть на месте Китая. сегодня. Но мы не на месте Китая. Наша ли это проблема? Да, это наша проблема. В чем корень этой проблемы? Ну, в том числе и в том, что мы, наверное, в какой-то момент потеряли понимание того, что такое действительно свобода, что такое действительно независимость и как она строится. Что это не пустые лозунги и возможность болтать, что попало там, в СМИ. Нет. Независимость государственная, она держится совершенно на других вещах. Да? То есть независимость финансовая, независимость военная и независимость информационная, кстати. Зато посмотрите, как Штаты подняли производство наркотиков в Афганистане, пишет Уна Бабента. Да, когда американские войска вошли в Афганистан, поток наркотиков стал возрастать. И возрастал до тех пор, пока американцы оттуда не вышли. Как только американцы оттуда вышли, почему-то поток наркотиков, он не прекратился из Афганистана. Но, тем не менее, он пошел на спад. Хотя бы так. А, ну уж если Руанде, то я умолкаю, мне стыдно и так далее, пишет Елена. Тогда, когда эту АЭС захватят какие-нибудь руандийские повстанцы при очередном перевороте, Африке мало не покажется, пишет Елена. Хм. Интересно, а то, что бандеровцы у вас захватили в какой-то момент 4 атомных электростанции, вас не беспокоит? То, что у... как его зовут-то? Господи. Возглавляет сейчас офис Зеленского. Раньше ГУР Украины возглавлял. Фамилия-то его. Вот забыл. Террорист и экстремист Буданов имел план уничтожения атомных электростанций, подрыв атомных электростанций, в случае, если ему и всему режиму Зеленского будет угрожать прямо очевидная опасность ликвидации и уничтожения. Вам ни о чем не говорить, вы не беспокоитесь по этому поводу? То есть, когда вы говорите, что в Руанде ничего нельзя строить, потому что там могут плохие дядьки с автоматами прийти, а вы не обратили внимания, что сегодня на Украине очень плохие люди у власти? И их идеология — это идеология нацизма. Они перезахоранивают нацистских преступников, таких как Мельник, с почестями в Киеве прямо сейчас. И под их управлением сейчас есть 3 атомных электростанции. Прямо сейчас. Это что-то значит или для вас это ничего не значит? Поэтому, когда вы рассказываете про какую-то страшную Руанду и какую-то Африку, где все вообще такие безалаберные, ничего не понимают и завтра все захватят, ну, обратите внимание на тех, кто находится от нас на расстоянии, ну, так, 400 километров примерно расстояние, так вот, 400-500. Или это другое? Буданов нехороший человек, простите. Конченый, пишет Конь-Огонь. Вот Елена и прокололась, цепсошница. Она 200%, пишет СВ. Я думаю, что просто хочется повыпендриваться, Елене. Все верно говорите? Это только доказывает мою позицию, пишет Елена. Нет, это не доказывает вашу позицию. Это в корне опровергает вашу позицию. Дело в том, что именно западные режимы порождают такие режимы, как режим Зеленского. И в том числе деструктивные режимы в Африке и в других частях света. При правильном взаимодействии с нами и нашей доброй воле и желании дать независимость этим государствам и народам и стремлении к тому, чтобы вот такие люди, которые фактически, да, вот местечковые националисты, которые рушат всегда свои страны в угоду Западу, просто не будут допущены к власти, все будет хорошо. Все будет хорошо. Но опасность такая, конечно же, всегда существует. Но какой тогда вариант действий? Ну, это же шоу, все эти перезахоронения, пишет Светлана. Не надо мне рассказывать, Светлана, про какие-то шоу. Я вижу, как нацистского преступника с воинскими почестями в присутствии высших должностных лиц хоронят, привозя из другой стороны его останки. Мне этого достаточно. Я вижу перед собой нацистов, которые чествуют нацистов. Мне можно про шоу не рассказывать в связи с этим. Я все понимаю, этот режим откровенно нацистский. Не пытается этого даже скрывать. И по количеству биолабораторий, построенных США, во всем мире им нет равных, пишет Илья. Да, что-то американцы не сильно беспокоились, когда открывали, сколько там, 40 лабораторий на территории Украины. Что-то они не беспокоились, когда эти биолаборатории были связаны с программами, которые касались конкретно в итоге COVID-19. Что-то они не беспокоились, все у них было нормально. Сейчас вот Тулси Габбард вдруг решила об этом сказать и почему-то отправилась в отставку неминуемо и скоротечно это произошло. Вот и все. А кто финансирует АЭС в Казахстане, пишет Артур. Ну, я так полагаю, что это общий проект. Приди к России, вопросы будут решены. Пропаганды этого не хватает. Пропаганды этого не хватает, пишет 506-й. Если бы все вопросы решались только лишь пропагандой, все бы у нас тогда с вами, дорогие друзья, получилось. Кстати, про АЭС. Вчера прошла новость о том, что Британия выделила деньги для финансирования поставок английского ядерного топлива на украинский АЭС. К чему бы это? ТВЭЛы же несовместимы, насколько мне известно. И что они на самом деле собрались завозить на Украину под видом ядерного топлива, пишет Василий. Василий, я вообще полагаю, что ситуация в какой-то момент сложится таким образом, что нам расскажут, что где-то в каких-то подвалах украинцы взяли и изобрели атомную бомбу. Внезапно. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот есть у меня такое какое-то ощущение неприятное, что так и произойдет в какой-то момент. И есть у меня такое ощущение, что к этому все и идет. И это будет уже та красная линия, которую невозможно, в принципе, никак будет проигнорировать. Раньше в СССР расстрелянных преступников не выдавали родственникам и хранили под номерами, пишет XMR. Так, и что, XMR? Истинные смыслы не кричат на каждом углу, пишет Светлана. В современном мире, если ты не будешь говорить, то за тебя скажет другой. Так устроен современный мир. Я думаю, что и раньше мир был так устроен, но сегодня эти вещи, в принципе, обострены до предела. Если вдруг ты не говоришь, как оно было, то другие говорят, как оно было, по их мнению. И выясняется, что первый шаг к освобождению Европы от нацизма был сделан в 1944 году во Франции, например. Или выясняется, что американцы освободили Берлин, например. И много чего еще интересного. Выясняется, что и в страшном сне не могло присниться. Ну, что поделать. Историю пишут победители, да? Помните об этом? Росатом строит за свои деньги, а окупаемость составляет 30 лет, пишет Дарьял. Но это же не является правдой, пишет Светлана. Что не является правдой? Что является, не является. Что-то правда, что-то неправда. На концерте Макса Коржа в Стамбуле, прошедшем 6 июня 26 года на стадионе Бешикташ, произошел крупный антивоенный перформанс, пишет Бараэт. Во время исполнения песни «Контрольный» зрители в центре фан-зоны устроили акцию. Они развернули флаги разных стран, включая Украину, Россию и Беларусь, Казахстан, Грузию и другие. 40 тысяч зрителей скандировали лозунги «Нет войне» и «Миру мир». Был вывешен большой баннер, значит, ну, в общем, ругательный в сторону политиков, что, мол, вот кое-что надо сделать с политиками нехорошее. Брайет, никчемный перформанс, ничего не значащий. Все эти люди, когда они устраивают эти перформансы, как мне кажется, если они считают, что они такие политически активные, должны ответить на один вопрос. Как и под каким соусом может существовать нацистский режим, захоранивающий с воинскими почестями Мельника на территории Киева? И как нам с ним находить общий язык? Под каким соусом? Все. Если они не дают ответа на этот вопрос, то они могут дальше с флагами что угодно ходить, там что-то кричать и все остальное. Это не имеет отношения к реальности. Это фантастическая Украина, фантастическая Россия, фантастическая Белоруссия и все остальные страны, оторванные от действительности. Это их фантазм, вот этих людей, которые думают, что сегодняшний военный конфликт – это военный конфликт, который не имеет причин. А этот конфликт имеет причины, фундаментальные. Если бы у этого конфликта не было причин, он бы не произошел. Но причины настолько фундаментальны и настолько, к сожалению, непреодолимы эти противоречия, что военный конфликт начался и продолжается. Вот и все. А так, конечно, перформанс с флагами, вот. Давайте дружить. Давайте. Как дружить с теми, кто чествует нацистского преступника Мельника? Пожалуйста, ответ на вопрос. Вот на такой очень простой, доступный вопрос. Как это сделать? Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Фашист должен жить в Америке. Всех украинцев

0: Вопрос в том, что если вы не говорите правды, если вы не отстаиваете свою позицию, то за вас, вам и всем остальным расскажут, что вы думаете. Хотя вы на самом деле так не думаете. Как вот сейчас западный мир рассказывает о том, что Россия собирается нападать на Европу. Необъяснимым образом они это все время транслируют. Зачем? Почему? Почему мы должны нападать на Европу? Что мы забыли в Европе? Зачем нам это? Ну, вот транслируется. Для чего-то это транслируется ими. Для чего-то этот образ плохих русских создается. Вот и все. Вот. Хороший фашист, мертвый фашист. Других вариантов нет, пишет Код Z. Да, ну это, наверное, вот тем, кто на стадионе Бешикташ там вывешивал флаги, надо каким-то образом рассказать. Я так понимаю, что это, скорее всего, некоторые беглые люди, да, какие-то, может быть, с территории Украины, Белоруссии и России. И они вот там все друг другу придумали вымышленную Белоруссию, вымышленную Россию и вымышленную Украину, которых уже нет. Потому что с начала военного конфликта в 22-м году и Россия другая, и Украина уже другая. И Белоруссия другая, и Зеленский, заявляющий о том, что у него есть 500 целей, уже намеченных в Белоруссии, это не просто так говорит, да? И Россия все прекрасно поняла о вооружениях, которые поставляются Западом, где они производятся, как наводятся эти вооружения, как Starlink работает, что интернетом он детей в Африке не обеспечивает, Starlink, а он обеспечивает ВСУ связью. Обеспечивает связью дроны, которые сегодня бьют по нашим гражданским объектам и по автомобилям гражданским на трассе Новороссия, например, да? Все поняли. Ну, единственное, кто этого не понял, это люди, оторванные от реальности. Но я понимаю, почему они оторваны от реальности. Потому что они находятся на территории какой-то другой страны, и та картина мира, которую они себе рисуют, это картина мира, не соответствующая вообще ничему. Все. Много подобных случаев описано в литературе иммигрантской, когда человек просто отрывается. Кто-то это воспринимал очень болезненно, и для кого-то это, ну, очевидно было этот разрыв, и некоторые даже не смогли больше творить никогда ничего стоящего, если мы говорим о людях культуры, просто не смогли. И говорит, все, в отрыве от родины я ничего не могу, все. Не работает, не получается. Даже вот так. Это описано все, эта ситуация. Так же и здесь. Вот они где-то там в Турции что-то там вывешивают. Ну, отлично. Поняли-то поняли, но выводов не сделали и не хотят делать, пишет Евгений. Там был флаг Белоруссии, а не оппозиционной России, а не БГБ. И да, украинский это про простых людей, а не про политоту, пишет Бор. Дело в том, что... Это искусственное разделение на политоту и каких-то там простых людей. Понимаете, в чем дело? Вы можете интересоваться политикой, вы можете не интересоваться политикой, но есть определенные идеологии. И идеология, конкретно которая сегодня правит на Украине, это идеология нацистская. Это уже подтверждено и действиями современных властей Украины, и их историческими, так скажем, да, параллелями, которые они пытаются выстраивать, и чествованием нацистов, и все в этом духе. Все понятно. И вы не можете от этого отказаться, вы не можете на это закрыть глаза. Почему? Потому что при вашей личной встрече, вы такой миролюбивый, замечательный человек, вы любите флаги и все такое, с реальным нацистом, вы очень быстро поймете, что ваши представления о мире были иллюзорны. Они не соответствуют действительности. В реальности это невозможно. Пока на Украине есть нацистский режим, питаемый Западом, совершенно очевидно, Запад понимает, что он нацистский, этот режим. Все уже обратили внимание и в том числе на Мельника. Даже поляки повозмущались по этому поводу. Но только ничего не делают в реальности. Не прекращают поддержки фактически нацистского режима. Прямо сейчас. Все. Глаза закрыты на это дело. Вот. Пока не будет сокрушен нацистский режим. И пока не появится нормальный, вменяемый режим, так скажем, на Украине... Все вот это фантазия, то, что сейчас там какие-то болельщики где-то вывешивают, за мир во всем мире, за все хорошее против всего плохого, это не имеет отношения к жизни вообще никакого. День 30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!

0: Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
1: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите «Милин».
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне «Милин».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
6: Каждое воскресенье после 17 часов.
3: Гость в студии.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: час. Москва. 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
2: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Светлана говорит, а с чего же тебе решили, что Россия такой вот ангел, который всех спасает безвозмездно, и такое есть добро и правильность, и сделаем все хорошо? То есть России никакой выгоды не надо, а там, где ищется выгода, ну нет там какого-то спасения, пишет Светлана. Светлана, интересная попытка. Объясняю, чем и зачем, и в чем, самое главное, заключается выгода для России, если так можно выразиться, в нашем взаимодействии с нашими ближайшими соседями. Если у наших ближайших соседей мир, если у наших ближайших соседей развитие, если у наших ближайших соседей все хорошо, и они с нами хорошо общаются, то и у нас хорошо. Все очень просто. А Россию не просто так окружают фактически, да, вот кольцом напряженности из бывших советских республик. Не просто так. И не просто так Украина была выбрана таким основным тараном, да, против России. Обратите внимание, как только мы перестали работать по этим направлениям, ввиду объективных причин, мы вообще перестали все делать. Разрушение Советского Союза и страшнейший кризис, в который угодила наша страна. Да? Мы не могли ничего делать. Сразу зашли американцы, сразу приехали бандеровцы из Канады, из Америки, везде. Тут же стали занимать посты, тут же пошла вот эта вот переплавка мозгов на Украине. Вы посмотрите на интервью украинцев там, 92-го года, 93-го, когда их спрашивают, а как же так, вот с Россией вроде вместе были, а теперь у нас разные страны. Ну ничего, мы же все равно вот вместе, мы же едины, у нас будут хорошие отношения, все будет хорошо. Вот. Тем более СНГ же у нас, будем вот в рамках СНГ, ну вот просто без советской идеологии будем жить туда-сюда. Но оказалось, что не совсем так. Не такая задача ставилась перед Украиной и перед теми людьми, которые были фактически проведены во власть на Украине в определенный момент. Задача ставилась иная. Протекторы, которые раздают всем конверты, хотели по-другому сделать. И сделали. Да? Достаточно быстро. Что там? 10 лет и первый Майдан. 10 лет. Это я не говорю о том, что украинские нацисты, националисты украинские в конфликте на Северном Кавказе принимали непосредственное участие на стороне боевиков. Да? Ну, как бы, это тоже известная штучка. Может быть, кто-то об этом не слышал и об этом не знает. Поэтому как-то вот так. Скажите, а мы будем демилитаризировать Украину, пишет Игорь. Ну, мы этим и занимаемся. Правда, сейчас уже речь идет о том, что мы демилитаризируем Европу. Судя по тому, что европейские мощности военные напряжены, я имею в виду производственные мощности, ВПК Европы работает на Украину усиленно. Там проблема теперь с пополнением личного состава. Ну, ничего, на Украине придумали. Федоров есть такой. Я считаю, что он экстремист, террорист и подонок, который говорил, что его цель убивать 50 тысяч русских в месяц, да, он сейчас говорит, что от 30 до 50% в штурмовые и пехотные подразделения будут набираться иностранцы, ну, то есть наемники. Такая вот еще интересная вещь. Сегодня 30-50%, завтра 70%, а послезавтра 100%, потому что не бесконечны возможности и человеческие ресурсы в этом смысле. Да? Ну, и будут за Украину воевать какие-то совершенно другие люди, не имеющие никакого отношения к Украине. Раздадут им паспорта. Знаете, как вот у спортсменов есть это? Спортивное гражданство. У меня, кстати, вопрос. Что такое спортивное гражданство? Это эвфемизм какой-то? Человек в итоге получает паспорт чужой страны или нет? И гражданство чужой страны? Спортивное гражданство. Как будто какая-то придумка. По-моему, есть только одно гражданство, а никакого такого спортивного гражданства и быть не может, нет? Или это действительно какое-то отдельное гражданство? Но не суть. Так же и здесь. Раздадут паспорта, и вот вчерашние колумбийцы там и все остальные, они вот украинцы теперь. Такая вот интересная история. Не правда ли? Соберутся всего мира и профинансируют всем миром. Ну, я имею в виду Западом всем. Все, пожалуйста. Украинцев нет уже. Тех, кто за этот режим готов биться, их нет. Уже все. Уже сейчас, на данном этапе, речь идет о том, что этих людей нет. Есть какие-то нацистские батальоны, которые мечутся из стороны в сторону, избегают самых опасных мест, потому что они очень сильно себя сохраняют. Ну, понятно, по какой причине. Да, это костяк, так скажем, нацистский, вот этой так называемой армии украинской. Да? Поэтому нацистов надо сохранять до последнего, а бусифицированных вперед. Вот наемники, еще кто-то. Угу. ЕС снижает пошлины на продукцию из Армении, берут в оборот, пишет MT Words. Ну, понятно. ЕС очень хочет Армению, а нынешние власти Армении очень сильно хотят ЕС. Все ясно, очевидно. Португалоговорящие нацисты, вообще прикол, пишет 506. Ничего прикольного, так и есть. Заканчивается мясо пушечное, пишет Мельникова Елизавета. Да, но вы о другом подумайте. Что украинцев, которые хотят защищать Украину, их нет. Уже. Уже где-то 30-50% это вообще какие-то левые люди. Вообще не имеющие отношения к Украине от слова совсем. Никакие там они ценности там свои, пускай у них уродливые вот эти вот совершенно нацистские там ценности, так назовем их, да, вот эти их, извращенное понимание мира, они все такие убежденные там бандеровцы. Нет, уже все, 30-50% вообще непонятно откуда, кто такие, почему они воюют, кто они, зачем они, какая им разница, какое они отношение имеют к нашей общей истории. Какое они отношение имеют к Киеву? Никакого. Вообще никакого. Ноль. Вообще ноль. Просто деньги платят. Кто платит? Запад и платит. Европа платит. Все. Оружием снабжает Европа. Деньги наемникам платит Европа. Наемников поставляют, ну, разные страны, в том числе и европейские. Но сейчас пока 30-50%. Потом, я говорю, 70%. Потом 100%. И будут рассказывать про какую-то Украину, про какую-то независимость, которую они какую-то там отстаивают. Независимость кого, для каких поколений, поколений кого. Ну, я же говорю, Украина, давно уже объяснил, мой взгляд, мне кажется, абсолютно верен в этом. Украина это ЧВК уже, все. То есть современная Украина это частная военная компания, вот такого огромного размера, с возможностью бесконтрольного набора людей на улицах, так скажем, в ряды штурмовиков. Все. С попранием всех возможных прав, каких угодно. Когда в очередной раз начинают говорить о правах на Украине, я даже не знаю, я уже не смеюсь. Потому что что тут смеяться? Ситуация вы сами видите своими глазами, она ужасная. Какие права вообще, о чем разговор? Какие-то законы у них там они пишут, что-то изображают. Мы еще когда-нибудь проведем выборы. И кто их будет голосовать там? Из Колумбии наемники будут голосовать? Кто голосовать-то будет? Люди-то заканчиваются. Ку-ку. Как Борис Джонсон в 22-м году постановил до последнего украинца, так они и работают в этом фарватере. Все, ничего не меняется. Выходит еще этот Зеленский и говорит, у нас была тяжелая зима, но россияне должны знать, что у них тоже будет тяжелая зима. Что угрожать продолжает, смотри, что. А где твои 30-50% штурмовиков, Зеленский? Куда они делись-то? Что? Ну где они находятся-то, эти люди все? Такие вот пироги. Вот. Армению можно понять перед выбором со страной, которая в войне, или евро, следующий батька, пишет Игорь. Ну, Армению нельзя понять, на самом деле. Армения делает колоссальную ошибку. И цена у этой ошибки будет очень высокой. К сожалению, для Армении. И я искренне сочувствую всем тем людям в Армении, которые сегодня понимают это, но ничего сделать не могут. Больше наемников, больше мародерства, неважно на какой территории, пишет Гермошлем. По типу того. Англия передает корабли Украине, у них же 5 кораблей. Почему мы их не топим, пишет Николай. Может и топим, может и не топим. Что-то топим, что-то не топим. Вопрос же, где они стоят, правильно? Угу. Украина ОПГ, пишет XMR. Нет, ЧВК. ОПГ недостаточно. Вот, для того, чтобы объяснить, что происходит на Украине. И именно что ЧВК. Знаю, как будет. Мы будем голосовать за будущее Украины геранями, ланцетами, искандерами, кинжалами и гибискусами, пишет Нигматуллин. Не изобрели еще гибискус. Помните об этом, Нигматуллин. Но в целом, это перспективная разработка, которую мы с вами предлагаем здесь в эфире, всегда рассматривается. Естественно, нами, больше никем. Вот тебе и ситуация. Интересно еще, политика пишет. Трамп продает поддержку Украины за помощь в Иране. Что бы значил этот заголовок? Почитаем. На саммите G7 во Франции Дональд Трамп неожиданно сменил гнев на милость. Вместо скандала сделка. Американский президент пообещал европейцам усилить давление на Россию и сохранить поддержку Украины. Но не бесплатно. В обмен он потребовал помощи в разминировании Ормузского пролива и политической поддержки своего, в кавычках, мирного соглашения с Ираном. Цитата. Трамп заявил лидерам G7, что для реализации соглашения с Ираном ему потребуется помощь союзников в разминировании Ормузского пролива. Взамен европейские страны ожидают, что Вашингтон сохранит поддержку Украины и продолжит давление на Россию. Из заголовка, конечно, казалось другое. Оказывается, вон оно что. По словам дипломатов, за закрытыми дверями Трамп был более сговорчив, чем на публике. Он дал понять, что нуждается в помощи союзников. Взамен пообещал остаться на стороне Киева. По словам одного из дипломатов, Трамп заверил лидеров G7, что останется на стороне Украины, передают издание. Европейские лидеры, напуганные возможным отказом США от поддержки Украины, ухватились за эту возможность. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у него появился определенный оптимизм. Однако цена этого оптимизма – участие в иранской авантюре Трампа. Есть очень сильное ожидание, что он будет на стороне Украины. Это то, что он сказал лидерам, цитирует политику одного из дипломатов. Не друг он нам. Не друг он нам, понимаешь? Вот чё. Армении надо реализовывать свою сельхозпродукцию. У них вся экономика на этом держится. Если Россия запрещает ввоз ее продукцию, то не нам осуждать армян за поиск рынков сбыта, пишет Елена. Дело в том, что на общих основаниях конкурировать в Европе своей продукцией, конечно, Армения не сможет. Это всем очевидно. Поэтому мы, конечно же, никого не осуждаем. Мы просто говорим о том, что, скорее всего, состояние Армении, ее экономики, жизни в целом в Армении будет ухудшаться. И в этом смысле мы даже и ни при чем. Но выстраивать отношения в рамках ЕАЭС, при этом полагая, что Армения воспользуется этими уникальными отношениями, да, между странами ЕАЭС, и потом просто вильнет в ЕС, ну, это неправильно. То есть это как раз и тратить, и называется тратить деньги впустую, финансировать того, кто потом предаст. То есть мы, очевидно, понимая, что Армения настроилась туда, начинаем сворачивать те проекты, которые, как нам хотелось бы, были бы реализованы. Вот мы хотели бы, чтобы они были реализованы. Полезны и для нас, и для Армении. Но зачем вкладываться в то, что завтра будет у тебя фактически украдено? Ну зачем? Какой смысл? Никакого смысла в этом, конечно же, нет. Какая Армения? Она себя продала. Угадайте, кому? Пишет Конь Огонь. Останутся на стороне Украины. Связь предоставят? А нет. Связь и так американская, пишет Александр. Это по поводу Трампа, который там останется на стороне Украины или не останется. Ну, понятное дело, что если высвободятся некоторые мощности американские с ближневосточного направления, они эти мощности перебросят на наше направление и будут нам противостоять. Понятное дело. Сомнений никаких нет. У меня относительно Дональда Трампа иллюзий никогда не было. Я не знаю, почему некоторые питают иллюзии. Мне сложно себе представить, при каких обстоятельствах вдруг в России человек начинает думать, что Дональд Трамп наш друг. Я не знаю, при каких обстоятельствах. Вот. Можно, конечно, представить, что он деловой человек, но, опять же, бизнес по-разному можно вести, и, как вы понимаете, Дональд Трамп ведет бизнес с позиции силы, да? Ну, во всяком случае, пытается. Что у него там получается или не получается, это другой вопрос. У нас на дорогах машин с армянскими номерами пруд-пруди. Закрыть въезд домой, пишет Андрей. Нет цели бить по тем людям, которые с нами выстраивают хорошие отношения, понимаете? Это даже было бы нехорошо. Те люди, которые хотят быть рядом с Россией, хотят приезжать конструктивно, работать здесь, вместе с нами что-то строить, создавать. Зачем им создавать невыносимые условия? То есть вот я вас спрашиваю. Я считаю, что это неправильно. Невыносимые условия и сложности, наверное, нужно создавать тем людям, которые всячески пытаются разорвать с нами отношения. Вот о чем идет разговор. Другое дело, что сейчас будешь создавать невыносимые условия этому режиму, да, то это все равно скажется на людях. Вот. Но объективно нужно хотя бы донести мысль до людей такую, что, ну, мы не можем сами себе стрелять в ногу, потому что, несмотря на то, что у нас, да, вот отличные отношения именно с многими людьми в Армении, ну, мы не можем сами себе стрелять в ногу. Мы не можем финансировать Евросоюз, понимаете, косвенно. То есть вкладывать туда, где, что потом заберет Евросоюз. Это для нас недопустимо. Евросоюз с нами находится в прямом противостоянии фактически сейчас. Ну, это было бы странно. А Дональд-то поднабрал прям кабанчик, пишет Ульрих. Ну, хорошо кормит, наверное. Может, кока-колы много пьет. Покупайте российскую машину, задорого, плати налоги и все такое. А на армянской в Армении катайся, пишет Андрей. Ну, если на армянских номерах автомобиль, это имеется в виду, конечно же, скорее всего, гражданин Армении, который ездит у нас здесь на армянских номерах. Это его автомобиль, который там зарегистрирован. А что, армянские номера — это все армяне или еще есть хитрые очень наши люди, пишет Гермошлем. Насколько я знаю, современные законы не позволяют передавать в управление автомобиль гражданину другой страны, находящемуся на территории нашей страны и владеющему автомобилем, который зарегистрирован на территории другой страны и имеет регистрационные номера другой страны. По-моему, у нас это окно закрыли в определенный момент. То есть тебе нужно быть самому гражданином этой страны, и тогда у тебя может быть автомобиль с номерами этой страны, и ты можешь им пользоваться. По-моему, третьим лицам передавать нельзя. Если можно, то тогда эту лазейку просто надо закрыть в законе, и все очень быстро встанет на свои места. И это будет касаться не только там автомобилей с армянскими номерами, это будет касаться автомобилей с любыми другими иностранными номерами. Если проблема заключается в том, что человек, который имеет право и возможность ездить здесь, сам владелец этого автомобиля, передает в пользование кому-то, то вот лазейка легко закрывается, просто убрать разрешение на передачу пользования третьим лицам. Все. И вопрос закрыт. Мы милосердны для всех, кроме себя, пишет Николай. Ну, я бы не сказал, что мы не милосердны к себе. Или я бы не сказал, что мы... Вот знаете, вот есть такой тезис, что русские, да, вот народ воин. Знаете, китайцы про нас так говорят. С одной стороны, лестно, наверное, услышать такие вещи, вот, что у нас героический народ, народ воин. Но все-таки я думаю, что это определение не до конца правильное. Русский народ — это народ-герой, конечно, который в моменты испытаний проходит эти испытания с достоинством. Но сказать, что русский народ воинствующий и желающий войны, это солгать. Поэтому мы всячески всегда, я даже не знаю, мы всегда пытались избегать этих конфликтов разнообразных. И уж последнее время-то это очевидно, мы пытались избегать этих конфликтов. Мы не растим себя в желании воевать. Мы не растим себя в желании завоевывать кого-то. У нас нет такого желания просто. Ну, базово его не присутствует. У нас очень много земли нашей. И у нас мало людей. И мы это прекрасно понимаем. И мы хотим, чтобы нас было больше. Мы хотим процветания. Мы хотим жизни спокойной. Другое дело, что обстоятельства, которые создаются внешними силами, потому что они тоже понимают, что у нас много земли и... мало людей, они вынуждают нас вставать, ну, так скажем, в строй. Ну, объективно, мы вынуждены, и мы правда не хотим, то есть прям правда не хотим. Потому что если бы мы хотели на кого-то нападать, вот, ну, логично было бы выбирать самых слабых. Американцы так и делают. Они бьют по слабым, всегда, обратите внимание. И если вдруг они вляпались куда-то, где они не вывозят, они начинают давать задний ход, как они сейчас делают в Иране. Они полагали, что Иран слабее, чем он есть на самом деле. Да? На слабых. Ну, как бы, надо было бы с Прибалтики начать, наверное. Понимаете? Но дело-то не в этом. Дело в том, что нет у нас этого желания. И мы не Спарта. Мы не готовимся к тому, что мы пойдем в поход сейчас завоевательный, возьмем там кого-то. Нет, каждый раз все исходит из того, что мы очень сильно хотели, чтобы нам не пришлось хотя бы в этом веке воевать. Ну или хотя бы, чтобы это было не несколько раз. Но приходится опять воевать. Вот так. Поэтому вот есть такая, да, песня «Хотят ли русские войны?». Вот сами себя и спросите, хотим ли мы войны. Да не хотим мы ее. И не хотели. Очень мы хотели, чтобы все было здорово. Мы хотели приятно проводить время. Нам хотелось путешествовать. И все, чтобы было прям замечательно. И вообще мы люди мира. И давайте без виз. И вообще возьмите нас в НАТО. Мы же говорили, давайте мы в НАТО пойдем. Помните, такая была история? Мы натовским странам предлагали, а возьмите нас в НАТО, чего вы? Они такие, ну нет. Давайте без виз с Европой сделаем, мы говорили европейцам. Давайте сделаем без виз. Ну нет, ну вы что? А вот украинскому бандеровскому режиму, пожалуйста, без виз. Пожалуйста. Какие проблемы? А чего нам-то не дали? У нас были прекрасные отношения. Смотрите, прекрасные отношения с Западом. Все очень хорошо, все в гору. Все там газопроводы строятся, все. Че, без виз-то не сделать? Почему? Почему-то нет. Чего-то нельзя, не знаю. А чего в НАТО не взять? Классно. Представляете, какие мы мощные бы были. Представляете, все вместе. Вообще, никто бы в мире не пикнул бы. Но что-то не взяли. Не знаю почему. Может, есть какие-то причины. Вот. Хотели как лучше, а пошли... Ну, я понял, Андрей. Мы сами признаем не самые законные выборы в Армении, но это же не Украина, пишет Унабабент. А в Молдавии что, законно? Классно выборы прошли. А в Румынии классно выборы прошли. Да везде сейчас очень классно выборы проходят. А на Украине какие выборы? Закачаешься, их вообще нет. А кому нужна Россия в НАТО? А почему нет? Почему Украина в НАТО нужна, а Россия нет? Кто-то может объяснить? Почему Украину очень сильно хотели в НАТО, а Россию нет? Вот тут ответьте на этот вопрос. Вот мне интересно. Вопрос витает в воздухе. Какие наши действия за эти 4,5 года нанесли борзеющей Европе хоть какой-нибудь ущерб и создали бы проблемы? Это касается и США. На ваш взгляд, пишет Олеся. Ну вот, видите, Volkswagen жалуется, что им производство приходится закрывать. И что у них, значит, производство эти рушится. Германия в целом находится в тяжелом положении экономическом. И, видимо, дальше это положение будет ухудшаться. Понятно, что нам нелегко. Но самое интересное, что вот эта схема, сложенная против нас, она действует еще и против тех, кто ее сложил, эту схему. Вопрос, кто кого пересидит? Да? Кто кого перетерпит? У кого воля? Долгая есть. Я сразу предупреждаю, у них воля есть. Ее много. Угу. Да. Они прям-таки могут десятилетия ждать. Как бы, и работать над тем, как бы нас развалить. И в итоге развалили Советский Союз. Долго работали, много программ, много труда вложено в то, чтобы нас сломить. Сейчас работают по направлениям таким, как Китай, Россия, естественно, очевидно, вы сами понимаете. Они, может, и начали с Китая, но они подумали, что мы послабее. И поэтому с нами будет легче. Вот. С нами оказалось не так легко, как они думали. Мы не рухнули за 3 недели, нет. И это проблема. Мы их пересидим, пишет 506. Ну, смотрите, мы либо их пересидим, либо нам конец. Как бы, пожалуйста, можем выбирать. Вот такой у нас выбор. Вот так выглядит демократический выбор. Реальный. А не выдуманный. Такой, знаете, незыблемый и фундаментальный. Выбирайте. Либо мы их пересидим и перетерпим. Либо нам конец. Хотят из нас сделать Украину для Китая, пишет Владимир. Есть такое, есть такое. Этот план у них был заранее приготовлен. Одна из проблем, которую они видят, это более тесное сотрудничество России и Китая. Вот. Они бы не хотели этого сотрудничества. И сегодня они пытаются сделать все, чтобы этого сотрудничества избежать и ухудшить отношения России и Китая. А желательно разругать Россию и Китай. Но при этом еще надо как-то и Китай атаковать, и Россию, понимаете? Вот какая ситуация. То есть у них тоже, конечно, сложно все. Потому что, с одной стороны, надо нас рассорить, а с другой стороны, надо нас атаковать. А это так или иначе действует на то, что, ну, в ту сторону, чтобы мы находили точки соприкосновения с Китаем все больше и больше. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.
0: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В Древнем Египте, чтобы обеспечить умершему благополучное существование в загробном мире, в гробницу клали амулеты, магические свитки и фигурки слуг – ушепти. Они были маленькими и символическими. Первый император Объединенного Китая Цинь Шихуанди решил иначе. Он не стал довольствоваться миниатюрами. Вместо этого он приказал создать полноразмерную глиняную армию – тысячи солдат в натуральную величину. Согласно древним верованиям, правитель продолжал нуждаться в армии, слугах и защите и после смерти. Изначально император хотел взять с собой в загробный мир 4000 живых солдат, но, опасаясь бунта, приказал изготовить их глиняные копии. Над созданием армии трудились не менее 700 тысяч рабочих в течение 40 лет, начиная с 246 года до нашей эры. Все фигуры выполнены в натуральную величину и с полным соответствием воинскому облачению 3 века до нашей эры. На сегодняшний день обнаружено более 8100 фигур, а также бронзовые колесницы с четверками лошадей. Причем среди тысяч воинов нет двух одинаковых лиц. Считается, что древние мастера лепили их с реальных солдат императорской армии. Но и без этого изготовление одного воина требовало много времени. Туловище, руки и голову лепили отдельно, а затем соединяли. После этого фигуры обжигали в печах при высокой температуре и покрывали натуральными пигментами. Первоначально терракотовые воины были ярко раскрашены. Археологи находили следы красной, синей, зеленой и фиолетовой красок. Но при контакте с воздухом краска быстро выцвела и осыпалась. Армия была найдена случайно. В марте 1974 года крестьянин по имени Ян Чживан копал колодец недалеко от горы Лишань и обнаружил копье, нацеленное на него. Позже под землей оказались десятки и сотни глиняных фигур. Эта находка стала одной из главных археологических сенсаций 20 века. Раскопки продолжаются до сих пор, уже почти 50 лет. Помимо исторической ценности, терракотовая армия окружена мифами. Еще при жизни Цинь Шихуанди боялся одного – смерти. Император направлял все силы на поиск эликсира бессмертия и даже снарядил экспедицию на восток. Легенда гласит, что внутри одного из воинов может храниться как раз такой эликсир. Еще одна тайна – сама гробница Цинь Шихуанди. Она находится в 1,5 километрах от терракотовой армии, но до сих пор не вскрыта. Древние источники упоминают, что внутри могут быть реки с ртути, автоматические арбалеты и другие ловушки. Современные приборы действительно показывают повышенный уровень ртути в почве над гробницей. Тем не менее, терракотовая армия – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Она расположена в городе Сиань, провинции Шэньси, примерно в 30 километрах от центра.
0: История предмета.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная.

тронется, вагончик тронется, перрон останется. Начнет выпытывать купе курящий

кровать. И теперь с новым смыслом и целью я как птица

солнца и света. Будет в жизни дочурок моих, и что самое главное, это то, что родина будет у них. Будет дом, будет много игрушек.

не могли. Правда, я постарею немного, но душой буду

0: Говорит Москва.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
0: Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Есть у нас одна минута.
1: Да, всего одна минута.
0: Чтоб сначала все начать.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – педагог, учитель музыки, блогер Никита Никифоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась первая.

0: Мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня при

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда к казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам сеньорой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, кали! А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

на карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди, краснее меди, торчали

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16
1: внимание,
0: лет.
1: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.

представляет...

Здравствуй, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья бездушья мне обидят, они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены. Старые друзья и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость? Ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько по земле шагать еще осталось? Об этом мы давай не будем говорить. Старые друзья, испытанные люди, не уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ними.

рисовать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце. Как летят года, а мы спешим за ними,

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Масляной Москве былые дни пекли плиты. Жирный

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
2: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: там. Все понятно влюбленным сердцам.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США

0: И что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду. Он ходил от беды к беде и гасил

тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым.

ночей отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его ни злого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе.

0: тосковать не мог. Так пошла от тропы тропа, так зажглась от судьбы судьба, так зажглась от судьбы судьба, от судьбы судьба.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

он так долго был влюблен. За кукарачу, я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но тебя не прощу. За кукарачу, ух, я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но тебя не прощу.

отомщу за кукарачу, я отомщу и проведу, я дурачу, как я только захочу, за кукарачу, я отомщу и проведу, я дурачу, как я только захочу.

сердце ты свое отдашь. Я кукарача, ой, кукарача, мне левой спиной, но я не плачу, нет, я не плачу. Все равно ты будешь мой. Я кукарача, мне левой спиной, но я не плачу, нет, я не плачу.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, нас крестила в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, мы в боях родились.

позовет. Если пуля убьет, сын клинок подберет, и пощады не будет врагу. Наш командир, удалой, мы все пойдем за тобой, все пойдем.

А мы пришпорим коня и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, мы в

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

кто влюблен. Расступаются горы и земли красота. Открывается вновь, я прошу тебя, сердце.

пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце,

обязательно нужно только в мире еще не затихли бои. Я прошу тебя, сердце,

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде

кораблям. Капитан, капитаны, подтянитесь, только смелым покоряются морям. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь. Только смелым покоряются моря.

0: Подтянитесь! На! Только смелым покоряются моря.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
2: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Говорит

0: за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

сон, Ланфрен, Ланфран. Сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфран. Такие сны так редки, Ланфрен, Ланфран, Лантатита. Но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на Алтай.